Латинской Америки и в ряде европейских стран. Сейчас запись этой пластинки появилась и в нашей фонотеке. Сегодня в эфире заглавная песня альбома «Эй». Музыку к ней написал сам Хулио Иглесиас. Аранжировщик и дирижер Рамон Аркуза – один из постоянных соавторов Иглесиаса.

Известный гитарист и певец Джордж Бенсон вот уже несколько лет является обладателем почетного титула «Гитарист номер один», то есть лучший гитарист года, присуждаемого различными музыкальными журналами по результатам ежегодных анкет и опросов. Недавно Джордж Бенсон в сотрудничестве с известным аранжировщиком и продюсером Куинси Джонсом записал новый альбом. Переведем его название так – «Подари мне вечер». Судя по тому, как эта пластинка принимается специалистами и слушателями, Джордж Бенсон и в этом году не уступит свое место на олимпе популярности. В программе прозвучит песня, давшая название альбому «Подари мне вечер».

молодая итальянская певица Мариза Сакетто с песней «Моя любовь к Марио». Еще один дебют в нашей передаче.

Записи прошлых лет. Сегодня по просьбе слушателей мы хотим вспомнить один из самых популярных английских ансамблей начала 70-х годов Tyrannosaurus Rex, или просто T-Rex. Такое сокращение общепринято и у слушателей, и у критиков. Успех группы во многом определялся талантом ее создателя и руководителя, певца, гитариста, композитора Марка Болана. Песня «Горячая любовь», запись 71-го года, одна из самых популярных в дискотеке ансамбля. Ее автор, он же и солирует, Марк Болан.

В одной из передач этого года мы рассказывали о новом взлете популярности английского гитарного ансамбля Shadows, вызванного выходом альбома «Ожерелье из успехов». Вдохновленные этим, музыканты подготовили новую пластинку, как бы продолжение предыдущей. По существу это так и есть. Записано еще несколько новых аранжировок популярных мелодий, сделанных в присущем ансамблю стиле. «Черное есть черное» – пьеса эта известная. Аранжировка участников ансамбля Shadows, запись 80-го года.

Музыку не остановить. Заглавная тема из нового музыкального кинофильма, в котором принимал участие вокальный секстет «Village People».

И, наконец, а передача наша подходит к завершению, пьеса «Финал». Так называется композиция, вошедшая в альбом, который выпустил ансамбль «Change». Руководители этого недавно созданного ансамбля и авторы большинства исполняемых мелодий – Дэвид Романи и Паоло Джианолио. Песни, записанные на диске, – дань современной музыкальной моде. И пьеса, которую мы вам предлагаем послушать, также отмечена определенным влиянием популярных современных электронных ансамблей.

Этот выпуск передачи подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел концерт Валерий Никитенко.

0: произведение Антона Павловича Чехова. Вашему вниманию сегодня мы предлагаем рассказ «Анюта». Читать его будет Андрей Миронов. Запись 1977 года.
1: В самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта, маленькая, худенькая брюнетка, лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Правое легкое состоит из 3 долей. Правое легкое состоит из 3 долей. Правое легкое состоит из 3, зубрил Клочков. Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. Достигает до 4-5 ребер. До 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4-го ребра. До 4-го. До 4-го ребра. Назади. Да, спина с капли. Назади, да. Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. «Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке». «Угу. А ну-ка, Анют, дай-ка я ориентируюсь». Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. «Угу. Первое ребро не прощупывается, оно за ключицей. Вот это будет, вот это второе ребро, так-с. Где у тебя треть? А вот оно третье. Это вот 4-е. Угу. Так, блин, ну чего ты жмешься?
2: У вас пальцы холодные. Ну-ну, не умрешь. Не вертись.
1: Стало быть, так. Это 3-е ребро. Ага, это 4-е.
2: Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются.
1: Это 2-е. Это 3-е. Нет, это спутаешься, не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек?
2: Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.
1: Превосходно. О, все как на ладони. Нос, а теперь и постучать можно. Встань-ка.
2: Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием. И так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.
1: «Теперь все ясно», — сказал Клочков, перестав стучать. «Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко».
2: И медик опять стал ходить и зубрить.
1: Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало. Всегда молчала и все думала.

0: 6-й. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно. И из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек. Но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю. И сахару осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» — послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», — начал он, обращаясь к Клочкову, и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «А, с удовольствием», — согласился Клочков. «Ступай, Анюта».
1: «Чего я там не видела?» — тихо проговорила Анюта.
0: «Ну, полно, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?»
1: Анюта стала одеваться.
0: «А что вы пишете?» — спросил Клочков. «А, психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите. Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки».
1: «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете».
0: «То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно».
1: «Так-то так», — сказал художник и брезгливо поморщился. «Но можно все-таки, ну, лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? У вас тут черт знает что. Постель не прибрана, помои, ссор, вчерашняя каша на тарелке. Пу!»
0: «Это правда», — сказал медик и сконфузился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать, все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком. И его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представилась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобою я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. «Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты

0: хорошая, добрая. И ты не глупая, ты поймешь. Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки, сверток с четырьмя кусочками сахару, нашла на окне и положила на столе возле книг.
1: Это ваше. Сахар.
0: Тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну что же ты плачешь?» – спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал: «Странная ты, права. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься. И ему стало жаль ее. «Разве пусть еще одну неделю поживет здесь», — подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет. А через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: «Ну что ж стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся». Анюта сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась, тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.
2: «Правая легкая состоит из трех долей», – зубрил он. «Верхняя доля на передней стенке груди достигает 4-5 ребер, до 4-5 ребер, до 4-5 ребер, до 4-5 ребер». А в коридоре кто-то кричал во все горло: «Григорий! Самовар!»
3: Рассказ «Злоумышленники», его читать будет Евгений Евстигнеев. Запись 1982 года. Ну и на этом распрощаемся до понедельника. Желаю вам приятно провести этот день. Ну и, конечно же, не оплошать выходные. Совсем скоро в студии появится Наталья Виноградова и будет с вами здороваться. Ну а пока же удачи!
4: «Злоумышленники». Рассказ очевидцев. Когда половой перечислил ему те немногие кушанья, какие можно достать в трактире, он подумал и сказал: «В таком случае дай нам две порции щей со свежей капустой и цыпленка. Да спроси у хозяина, нет ли у вас тут красного вина». Затем все видели, как он поглядел на потолок и сказал, обращаясь к половому: «Удивительно, как много у вас мух. Мы говорим «он», потому что ни половые, ни хозяин, ни посетители трактира не знали, кто он, какого звания, откуда и зачем приехал в наш город. Это был солидный, достаточно уже пожилой господин, прилично одетый и, по-видимому, благонамеренный. По одежде его можно было принять даже за аристократа. Мы заметили на нем золотые часы, булавку с жемчужиной, а в касторовой шляпе его лежали перчатки с модными застежками, какие мы видели ранее у вице-губернатора. Обедая, он все время старался блеснуть перед нами своей воспитанностью, держал вилку в левой руке, утирался салфеткой и морщился, когда в рюмки падали мухи. Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой, не говоря уже о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им подают тарелку или рюмку, загаженную мухами. Он же не стал есть, прежде чем половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле. Когда ему подали щи, к его столу подошла еще новая, столь же незнакомая личность с лысиной, с бритым лицом и в золотых очках. Этот новый господин был одет в шелковый костюм и тоже имел золотые часы. Все время он говорил по-французски. С любопытством осматривал кушанья и посетителей, так что нетрудно было узнать в нем иностранца. Кто он, откуда и зачем пожаловал в наш город, мы тоже не знали. Съевший первую ложку щей, он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, покрутил головой и сказал насмешливо: «Эти балбесы умудряются даже свежей капусте придавать запах тухлятины. Невозможно есть. Послушай, любезный, неужели у вас тут все живут по-свински? Во всем городе нельзя достать порцию маломальски приличных щей. Это удивительно». Затем он стал говорить что-то по-французски своему товарищу, иностранцу. Из его речи мы помним только слово «кошон». Вытащив из щей прусака, он обратился к половому и сказал: «Я не просил щей с прусаками, болван!» «Сударь, — ответил половой, — ведь не я его в щи посадил, а он сам туда попал. А вы не извольте беспокоиться, тараканы не кусаются». Потребовав после цыпленка лист бумаги и карандаш, он стал рисовать какие-то круги и писать цифры. Иностранец не соглашался и долго спорил с ним, мотая в знак несогласия головой. «Лист, исписанный кругами и цифрами, до сих пор хранится у хозяина трактира. Штатный смотритель уездных училищ, которому хозяин показывал этот лист, долго смотрел на круги, потом вздохнул и сказал: „Темна вода в облацех“». Расплачиваясь за обед, он, то есть тот, у которого была в галстуке жемчужина, дал половому новую 5-рублевую бумажку. Настоящая эта бумажка или фальшивая, нам неизвестно, так как посмотреть на нее мы не догадались. «Послушай, в котором часу утра вы отворяете трактир?» — спросил он у полового.
5: «С восходом солнца».
4: «Отлично. Завтра в 5 часов утра мы придем пить чай. Приготовишь порцию, только без мух. А тебе известно, что будет завтра утром?» — спросил он, лукаво подмигнув глазом.
5: «Никак нет».
4: «Ага. Завтра утром вы будете поражены и ошеломлены». Пригрозив таким образом, он, смеясь, сказал что-то иностранцу и вместе с ним вышел из трактира. Оба они ночевали у Марфы Егорны, одинокой, благочестивой вдовы, которая нисколько не виновата и не могла быть соучастницей. Теперь она все время плачет, боясь, что ее заберут. Зная ее образ мыслей, мы удостоверяем, что она не виновата. К тому же, судите сами, разве она, пускай их себе постояльцев, могла знать заранее, какие у них мысли? На другой день утром, ровно в 5 часов, незнакомцы были уже в трактире. В этот раз они явились с портфелями, книгами и с какими-то футлярами странной формы. В их речах и движениях были заметны волнение и спешка. Он, то есть не иностранец, сказал: «С северо-запада идет туча, как бы она нам не помешала». Выпив стакан чаю, он позвал хозяина и приказал им поставить около трактира на площади стол и 2 стула. Хозяин, человек необразованный, хотя предчувствовал недобрые, но исполнил это приказание. Незнакомцы забрали свои вещи и, выйдя из трактира, сели около стола на стулья. Расселись среди площади при всем народе. Как это глупо! О чем-то говоря между собой, они разложили на столе бумаги, чертежи, черные стекла и какие-то трубки. Когда хозяин несмело подошел к ним и нагнулся к столу, то он, то есть тот, у которого была жемчужина, отстранил его рукой и сказал: «Не суй своего толстого носа куда не следует». Затем он взглянул на часы и, сказав что-то иностранцу, стал смотреть в темные стекла на солнце. Иностранец взял одну из трубок и стал смотреть туда же. Вскоре после этого произошло страшное, доселе невиданное несчастье. Мы все вдруг стали замечать, что небо и земля начали темнеть, как от приближающейся грозы. Когда же иностранец положил трубку и, что-то быстро записав, взял в руки темное стекло, мы услышали, как кто-то крикнул: «Господа, солнце закрывается!» Действительно, что-то черное, очень похожее на сковороду, надвигалось на солнце и заслоняло его от земли. Видя, что уже нет половины солнца, и что все-таки незнакомцы продолжают свои странные действия, некоторые из нас обратились к городовому Власову и сказали ему: «Городовой, что же ты не обращаешь внимания на беспорядок?» Он ответил: «Солнце не в моем участке». Благодаря такой халатности местных властей скоро мы увидели, что исчезло все солнце. Наступила ночь, а куда девался день, никому не известно. На небе появились звезды. От такого несвоевременного наступления ночи в нашем городе произошли следующие события. Все мы страшно испугались и пришли в смятение. Не зная, что делать, мы в ужасе бегали по площади и, толкая друг друга, кричали: «Городовой, городовой!» Коровы, быки и лошади, в это время у нас была скотская ярмарка, задрав хвосты и ревя в страхе, носились по городу, пугая жителей. Собаки выли, клопы в трактирных номерах, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и принялись отчаянно жалить спящих. Диакон Фантасмагорский, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный Листецов, ночевавший не дома, а у соседки, в интересах правосудия мы не можем скрыть эту подробность, выскочив на улицу в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом: «Спасайся, кто может!» Многие дамы, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев даже башмаков. Произошло еще много такого, что мы решимся рассказать только при закрытых дверях. Не испугались и сохранили присутствие духа одни только пожарные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить. Все это произошло 7 августа утром. Незнакомцы же, напакостивши таким образом, уложили свои бумаги в портфели, и когда солнце показалось вновь, сели в коляску и укатили неизвестно куда. Кто они, мы до сих пор не знаем. Сообщаем их приметы. Он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, рост средний, лицо чистое, подбородок умеренный, на лбу морщины. Иностранец, рост средний, телосложение полное, лицо бритое, чистое, подбородок умеренный, издали похож на помещика Карасевича. Близорук, почему и носит очки. Не австрийские ли это шпионы?
6: Об известном разведчике, герое Советского Союза Николае Кузнецове, вспоминает писатель Альберт Цесарский, бывший врач отряда.
7: Я помню августовскую ночь, когда Николай Иванович Кузнецов с последней группой десантников прибыл в расположение нашего отряда из Москвы. Это было уже недалеко от Ровно. Он угодил в болото, потерял там сапог. И вот, выбравшись из болота, мокрый, но с такой счастливой улыбкой на лице, подошел к костру, возле которого стоял Дмитрий Николаевич Медведев, откозырял ему и доложил: «Наконец явился ваше распоряжение». Медведев оглянулся на меня, усмехнулся и говорит: «Вот, доктор, вы хвастались, когда просились в отряд, что изучили немецкий язык. Ну-ка, попробуйте поговорить с товарищем по-немецки». Прибывший Незнакомый мне еще партизан заговорил со мной на великолепном немецком языке. Я изучал в школе немецкий язык, с грехом пополам я его понял, кое-как ответил. Дмитрий Николаевич говорит: вот мой вам приказ, доктор. Будете жить в отряде с Николаем Ивановичем Кузнецовым под одной плащ-палаткой и разговаривать с ним только на немецком языке. Идем устраиваться на ночь, и только тут я увидел, как Николай Иванович развязал вещевой мешок, и в нем, в этом мешке, оказался туго свернутый мундир гитлеровского обер-лейтенанта. Вот только тогда я понял, что это разведчик. С этой минуты я старался не пропустить ни одного слова, ни одного движения этого человека. Надо сказать, что Николай Иванович Кузнецов готовился к своей работе очень тщательно. Он тренировался 24 часа в сутки. Буквально на всех привалах он часами тренировался в том, чтобы стрелять навскидку. Ну, так, выхватывает из кармана пистолет, взмахнет, спрячет в карман, взмахнет, спрячет. У него была привычка разговаривать во сне. И он тренировался в том, чтобы не засыпать глубоко. Заставлял Дневального каждые 15 минут будить его. Много он себе придумал разных тренировок. Ну вот, например, однажды он ко мне обратился так и говорит: знаешь, мне ведь придется за ночь от леса до Ровно по шоссе пройти 40 километров. Я приду на рассвете в город в форме офицера немецкого. Должен иметь ясную голову, чтобы не попасться на мелочи. Как пройти эти 40 километров и прийти на рассвете со свежей головой? Я не знал, что он себе придумал в этот раз. И вот как-то однажды ночью идем партизанским строем, гуськом, а он шел за несколько человек передо мной. Вдруг спотыкается, летит в канаву. Я бросаюсь к нему, он лежит на спине и хохочет. Оказывается, он решил научиться спать на ходу. Николай Иванович Кузнецов целыми часами на привалах беседовал он с Дмитрием Николаевичем Медведевым. А Дмитрий Николаевич Медведев прошел большую школу чекиста, дзержинца, и он делился с Николаем Ивановичем своим богатым жизненным опытом. Я думаю, что в том, что сделал Николай Иванович Кузнецов, большая заслуга тех коммунистов старшего поколения, которые стояли рядом с ним плечом к плечу.
6: Фрагмент репортажа о митинге, посвященном передаче подводной лодки «Новосибирский комсомолец» командованию Северного флота.
8: Митинг, посвященный торжественному подъему флага на подводной лодке «Новосибирский комсомолец», считаю открытым.

0: чтение приказа командующего имеет майор Воронеевич. Приказ командующего Северным флотом о передаче подводной лодки «Новосибирский комсомолец» представителю Новосибирского комсомола. Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» построена в дни Великой Отечественной войны на средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области. Передана личному составу Северного флота 10 августа 1943 года. Благодарю комсомольцев и молодежь Новосибирской области за проявленную инициативу в сборе средств на строительство подводной лодки и передачи ее личному составу Северного военно-морского флота. Выражаю твердую уверенность, что боевой экипаж подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в боях с немецкими захватчиками с честью и доблестью выполнит свой воинский долг перед Родиной и покроет свой военно-морской флаг неувядаемой славой. Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко, зачлена военного совета генерал-майор береговой службы Торин, начальник штаба Северного флота контр-адмирал Федоров.
1: Мы знаем, что передаем наш боевой корабль в твердые, надежные руки. Мы должны сделать все для того, чтобы ускорить час победы над нашим врагом. Товарищи североморцы, в дни Великой Отечественной войны трудящиеся тыла отдают все необходимое для победы над нашим общим врагом.
2: Товарищи североморцы, передаем вам экипаж подводной лодки, и мы твердо уверены, что вы в первых же боях покажете себя, и на рубке «Новосибирский комсомолец» будет стоять звезда с цифрой, показывающей о потоплении противника. От «Новосибирского комсомола» желаю вам успешной боевой работы. Счастливого плавания, товарищи!
3: Обращение к пионерам по радио в 1941 году писателя Аркадия Гайдара.
4: Ребята, беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов и грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот. Это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но так же, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь! Этот суровый, грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта. Вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Грош цена тому пылкому стратегу, который, стоя и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки. Позор и тому герою, который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и зарубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отлынуть, свалить на плечи товарищей всю черную и непарадную работу. Таких болтунов окружайте дружным, холодным презрением. В славе теперь будут те честные и скромные ребята-труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру своих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите.
3: Обращение по радио в 1941 году писателя Всеволода Вишневского к молодежи Ленинграда.
5: Душой и телом присягая Николаем Островским и с Павлой Корчагиным, он с Маяковским и с Багринским, он с Чапаевым, молодой Ленинград, он с Максимом с Выборгской стороны, душой и помыслами он с моряками из Кронштадта, восторженные чувства он с профессором, депутатом Балтики, бойцом за гуманизм. Чистый и молодой Ленинград, юноши и девушки, с лучшими людьми истории. Александром Невским, Мининым из Пожарски, Кощерсом, людьми, которые без упрека прожили свою жизнь и сумели отдать все, что у них было для Родины. Твоя душа, товарищ, твоя душа, девушка и комсомолец, девушка и юноша Ленинграда, отзывалась на все чистое, на все лучшее, что было в мире. Все, что было лучшего в культуре. Ты любишь и ценишь Пушкина. Так узнай, что эти стервяцы срывают портреты Пушкина, делают из них мишени и, смеясь, стреляют. Они говорят, что Пушкин, он не арийцы, они хотят уничтожить его, отнять гения нашего народа. Они хотят растоптать творение Льва Толстого, Чехова, Горького, Репина, Серова. Хотят уничтожить музыку национальную, великую гениальную русскую музыку, которая дала Чайковского, Мусоргского и других. Этого не должно быть. Мы не отдадим этого. Не можем этого отдать. Мы будем защищать свой город. Свой каждый камень будем защищать, любимый, родной Ленинград. Товарищ, пойми, что речь сейчас идет не только о Ленинграде. Речь идет о самом существовании всей нашей нации. Речь идет о самом основном. Быть нам или не быть. Вот в чем дело. Будь мужественен, молодой ленинградец и ленинградка. Молодежь Ленинграда, будь достойна высоких героев, которые рождены были нашим народом, которые умели драться за Родину, за Россию, за честь и за правду.
3: Выступление работницы Уралмашзавода Подберезиной на втором антифашистском митинге советских женщин 1942 году.
6: С каждым днем мы даем фронту все больше металла, танков, самолетов, пушек, снарядов, минометов. Мы, женщины Урала, бьем Гитлера и его свору потоком уральской раскаленной стали, танками, самолетами, минометами. Завода Урала, в том числе наш красавец-завод, выпускает замечательное грозное оружие. Это оружие получило высокую оценку и похвалу наших доблестных красных воинов. Сознание того, что мы работаем для фронта, для скорейшего разгрома фашистских полчищ, наполняет наше сердце желанием работать вдвое, втрое и в 10 раз больше. Я на Уралмашзаводе с 1936 года работала сначала сверловщицей, потом перешла в отдел технического контроля, но когда в начале Отечественной войны мой муж и брат были призваны в армию, и я вернулась снова к станку. На мой станок полагается подручный, но я работаю одна. Время теперь такое, что каждые руки нужны. Вначале я обрабатывала 2 детали за смену, а сейчас обрабатываю 5 деталей. На Урале развивается замечательное движение фронтовых бригад, возникшее на нашем заводе. Это бригады, которые работают как на фронте, по-боевому. Они установили у себя воинскую дисциплину. На нашем заводе уже таких бригад 83.
3: Выступление колхозницы Каримовой на втором антифашистском митинге советских женщин в 1942 году.
7: Меня послали сюда узбекские женщины, чтобы рассказать вам о нашей жгучей ненависти к фашизму, о нашей готовности бороться до конца против коричневых извергов. В дни Отечественной войны Узбекистан стал одним из крупнейших центров промышленности Советского Союза. Наша республика не только дает стране тысячи и тысячи тонн хлопка, она становится и житницей хлеба. Мы, женщины Узбекистана, идем в первых рядах борцов за новый подъем социалистического хозяйства. Все, что может дать наша богатая плодородная земля, мы дадим для фронта, для победы над фашизмом. Вот я, простая женщина, дочь узбекского народа, хочу рассказать вам на примере своего колхоза о борьбе узбечек за победу над врагом. Две молоденьких девушки, Лайлхан Тангатарова и Саадавхан Саттыева, проявили себя как прекрасные трактористки-ударницы. 18-летний Хайрхан Салиева счастье несет звание заместителя председателя колхоза. Будучи сборщицей хлопка, она вместо 60-80 килограммов хлопка в день собирала 400-450. Бригадир первой хлопковой бригады товарищ Садыкова Зибхан за прошлый год выработала 700 трудодней. Небывало высокую цифру. Скажу несколько слов о себе. После своего трудового дня в поле я обычно помогаю нашему счетоводу. Вместе с председателем колхоза и председателем совета урожайности я в неделю дважды обхожу все колхозные поля. Проверяем качество работы и личным примером показываем, как надо работать. Один старый узбек сказал о войне золотые слова. В детстве я влез на дерево, чтобы достать птенца иволги. Когда я был уже совсем близко от гнезда, мать птенца напала на меня с такой яростью и криком, так била меня по голове своими крыльями и клювом, что я израненный был вынужден спуститься вниз. Какой сильной и страшной стала маленькая птичка, защищая свое гнездо своего птенца. А ведь мы люди, разве мы можем потерпеть, чтоб брат вонзал когти в нашу родную страну, наших детей? Да, мы люди, мы готовы отдать всю свою любовь, всю свою силу, чтобы защитить нашу страну, наше будущее, наших детей от фашистских варваров. В узбекских семьях подрастают украинские, белорусские, еврейские девочки и мальчики, эвакуированные из временно захваченных немецким оккупантом областей. И в сердцах этих детей вырастает огромное ласковое и непобедимое чувство дружбы народов.

0: Три дня кряду Уильям Финч с позаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, сомкнув веки. Тянулись долгие серые дни. Солнце не показывалось. От ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах. Скрипел каждый своей косточкой. Стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало. Стонало и кряхтело. А Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам. Внизу жена его, Кора, то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи. «Смех, да и только!» — пробормотала она. На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка. Он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам, и даже собственной жене. «Чему ты радуешься?» — спросила она. «Просто настроение хорошее, отменнейшее!» Он засмеялся. Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем, того и гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась. «Чем это от тебя пахнет?»
1: «Пахнет?
0: Пахнет? Как так? Пахнет?» Она подозрительно принюхалась. «Сарсапарелью. Вот как!» «Быть этого не может!» Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг насторожился. «Где ты был утром?» — спросила Кора. «Ты же знаешь, прибирал на чердаке».
1: «Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету на чердаке. А это что такое?»
0: Она показала пальцем. «Вот тина. Это еще откуда взялось?» Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток. «Нашел на чердаке», — ответил он сам себе. «Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было 40 лет назад, рано поутру, и мы были молодые».
1: «Если ты нынче не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидываю весь хлам».
0: «Нет, нет», — вскрикнул он. «Я там все разбираю, как мне удобно». Жена холодно поглядела на него. За обедом он немного успокоился и опять повеселел. «А знаешь, Кора, что за штука чердак?» — заговорил он с увлечением. «Всякий чердак — это машина времени. В ней тупоумные старики вроде меня могут отправиться на 40 лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето, и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок, отдавала сразу и снегом, и полотном». Кора беспокойно поежилась. А, пожалуй, это возможно, думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами. Все сплошь куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный, уютный уголок, полный временем. Если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах прошлого, и, вытянув руки, коснуться минувшего, тогда, о, тогда... Он спохватился. Оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела. «А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во времени?» — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. «И чердак вроде нашего – самое подходящее для этого место. Лучше не сыщешь, верно?»
1: «В старину тоже не все дни были безоблачные», – сказала она. «Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето».
0: В некотором смысле так оно и было.
1: Нет, не так.
0: «Я что хочу сказать?» – возбужденно зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникала на голой стене столовой. «Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно, осторожно, от года к году, недельку провести в 909 году, денек в 900, месяц или недели две где-нибудь еще, скажем, в 905, в 898, и тогда до конца жизни так и не выйдешь из лета».
1: «Что еще за одноколеска?»
0: «Ну, знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость – удерживать равновесие, чтоб не свалиться. И тогда все эти блестящие штуки так летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся. Мелькает что-то пестрое, красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое. Над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы, сколько их было на свете. А ты, знай, подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в равновесии».
1: «Тра-та-та», — сказала она, — «затраторил, траторка».

Он вскарабкался по длинной лестнице на чердак, и его пробирала дрожь. Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колючий фейерверк, и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не в силах было бы растопить сковавший все его существо ледяной панцирь. Для этого понадобилось бы не одно такое лето, а добрых два десятка. Уильям Финч откинул чердачный люк. Зато вот оно. Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк. На губах его заиграла улыбка.

0: Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до коры сверху доносилось невнятное мужнино бормотание. В 5 часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои золотые», взмахнул навехонькой соломенной шляпой и крикнул, словно малого ребенка хотел напугать. «У-у-у!»
1: «Ты что, проспал, что ли, весь день?» — огрызнулась жена. «Я тебе 4 раза кричала. Хоть бы отозвался».
0: «Проспал?» — переспросил он. Подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. «Да, пожалуй, что и так». Тут только она его разглядела.
1: «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Где ты раздобыл это тряпье?»
0: Но Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий и тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена. Нашел в старом сундуке. Кора потянула носом.
1: «Нафталином не пахнет и выглядит как новенький».
0: «Нет, нет», — поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно было не по себе.
1: «Нашел время для маскарада», — сказала Кора.
0: «Уж и позабавиться нельзя».
1: «Только это ты и умеешь», — она сердито захлопнула дверцу духовки. «Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток. Можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход».
0: Но Уильям уклонился от ссоры. «Послушай, Кора». Он потупился, разглядывая что-то на дне навехонькой хрустящей соломенной шляпы. «Ведь правда... Хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям. Ты под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали. А потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло... Помнишь, как когда-то пахло в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И заказать 2 стакана сарсапарелевой. А потом прокатиться в нашем Форде 910 года на Хеннегинскую набережную и поужинать в отдельном кабинете и послушать духовой оркестр. Хочешь?»
1: «Ужин готов. И снимите дурацкие тряпки. Хватит шута разыгрывать».
0: Уильям не отступался. «Ну, а если б можно было так? Захотела и поехала», — сказал он, не сводя с нее глаз. «Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?»
1: «На тех дорогах было страшное пылище. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати,
0: Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее.
1: Нынче утром у меня тут лежало $40, а сейчас нету. Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки. Ни в каком сундуке он не лежал».
0: «Я...» Уильям осекся.
1: Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться.
0: Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и под речи Коры свинцовое стылое небо опять пошло сыпать снегом.

На чердаке, начал Куильям. Кора, не слушая, ушла в гостиную. Снег повалил вовсю. Стало холодно и темно. Настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак. В это пыльное хранилище прошлого. В мрачную дыру, где только есть что старая одежда, подгнившие балки, да время. В чужой особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу. Он опустил чердачный люк. Вспыхнул карманный фонарик. Другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь. Время. Собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти, и все раскроется. Обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами, огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода, и найдешь под горностаевой мантией пыли кузин, тетушек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось время. Ощущаешь его дыхание, оно разлито в воздухе. Это не просто бездушные колесики и пружинки. Теперь весь дом там внизу был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак. Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги и ранние утро и полдни. Такие яркие, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета, в цвет сливы и земляники, и винограда, и свежеразрезанного лимона, и в цвет после грозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан. Это горело время. И оставалось лишь вглядеться в огонь. Поистине, этот чердак — великолепная машина времени. Да, конечно, так оно и есть. Только тронь, вот те граненые подвески, да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука, и точно мехами органа поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня. И вот если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда, о, тогда...

взмахнул руками. Так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр. В голове звучала музыка. Плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом. Басы, тенора, сопрано, тише, громче. И вот, наконец, аккорд, потрясающий до самых глубин. И он закрывает глаза.

Часов в 9 вечера жена услышала его зов. «Кора!» Она пошла наверх. Уильям выглядывал из чердачного люка и улыбался. Он взмахнул шляпой. «Прощай, Кора! Что ты такое мелешь? Я все обдумал. Я думал целых 3 дня. И хочу с тобой попрощаться. Слезай оттуда, дурень! Вчера я взял из банка $500. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут... Кора!» Он порывисто протянул ей руку. «В последний раз спрашиваю, пойдешь со мной?» «На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры. Я отправляюсь на Хеннегенскую набережную есть рыбную солянку», — сказал Уильям. «И закажу оркестру, пускай сыграют «Над заливом сияет луна». Пойдем, Кора, пойдем!» Его протянутая рука звала. Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо. «Прощай», — сказал Уильям.

тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк. Ни лица, ни соломенной шляпы. «Уильям!» — пронзительно крикнула Кора. На чердаке темно и тихо. С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобралась в эту затхлую темень, поспешно посветила фонариком по углам. «Уильям! Уильям!» Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра. И тут она увидела в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко. Спотыкаясь, она побрела туда, помешкала, затаив дыхание, потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды. Кора.

За распахнутым окном сверкали зеленые листвы яблони. Стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные.

0: 30 лет. Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался. Он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью. Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.
1: Рассказ Рэя Брэдбери «Запах сарсапарели» читал Николай Караченцев.
2: Однажды в истории. Письма, документы, свидетельства. Гибель буревестника. Опыт исторического расследования. Страницы книги Аркадия Ваксберга читает Владимир Левашов. Комментирует автор, писатель Аркадий Ваксберг.
3: Трагическая судьба могучей личности, гениального самородка и великого путаника побудила меня предпринять опыт исторического расследования в стремлении разобраться, что же привело Горького к такому концу его жизни, что послужило истинной причиной его гибели в самом широком смысле этого слова. Из всей огромной, интереснейшей биографии этого замечательного человека мы избрали только последние годы его жизни, самые последние, с того момента, когда он окончательно вернулся в Советский Союз, и до последних минут его жизни, исполненных такого трагизма и еще неразгаданных до сего дня загадок. Речь идет о Горьком в его ближайшем окружении, не о тех многочисленных связях общественных, писательских, которые у него существовали, хотя и они были крайне ограничены в силу того, что его пытались отторгнуть от общественной среды, от общения с теми людьми, кому не особенно доверяли. Но речь идет о самом ближайшем его круге. Встретятся имена, о которых в самой книге много рассказано, но они остались как бы за пределами этой передачи. Речь пойдет о его, в сущности, единственной жене, Екатерине Павловне Пешковой, человеке, о котором все, кто ее знал, отзывались как о женщине величайшего благородства, мужества, смелости и принципиальности, оставшейся и после того, как она рассталась с Горьким, его ближайшим другом. Речь пойдет о вдове его сына Макса, Надежде Алексеевне Пешковой, которую в домашнем кругу называли Тимошей. Такое прозвище она получила. Женщине, как все отзывались о ней, исключительной красоты, но какой-то холодной красоты. Женщины, которая ни себе, ни окружающим ее людям не приносит счастья. И жизнь ее сложилась очень драматично, и об этом тоже немножко пойдет речь. Встретится имя Липы, Олимпиады Чертковой, женщине, которая была близким другом семьи еще в начале века и потом оказавшейся самым близким Горькому человеком на последнем витке его жизни. Человека, который успокаивал его, вносил какой-то покой в его буйную и очень трагическую жизнь. Пойдет речь о человеке, который считался его секретарем, о Петре Петровиче Крючкове, которого звали опять-таки в домашнем кругу, вообще в семье Горького очень любили прозвище, его звали Пепе Крю. Такая аббревиатура его имени, отчества и фамилии. Но он профессионально исполнял не только функции секретаря, у него были еще и другие профессиональные задачи, которые он тоже исполнял очень квалифицированно. Это человек, который был приставлен к Горькому,

0: который следил за каждым его движением, который фильтровал посещение, допуская к Горькому одних, не допуская других, и трагически окончил свою жизнь как участник последнего из трех больших московских процессов и расстрелянных вместе с теми, кого объявили убийцами Горького. Речь пойдет, наконец, о женщине, которая с легкой руки писательницы Нины Берберовой получила кличку «Женщины железной». Мария Игнатьевна Будберг, Мура. В сущности, это была, видимо, не просто последняя, а единственно по-настоящему глубоко затронувшая, трагически затронувшая его любовь. Женщина, которая числится, во всяком случае, по сведениям западных многочисленных источников, агентом нескольких разведок мира. Что там она выдавала и кому, никто точно не знает, но то, что она пользовалась несомненной благосклонностью шефа ГПУ Генриха Ягоды, то, что она была его доверенным лицом, в этом нет никакого сомнения, это подтверждается документально. Вот эта женщина, которая и дала Горькому большое счастье, и принесла ему множество мучений, вот она тоже станет героем нашего повествования».
1: Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть первая. Его ежегодные наезды в Москву становились традицией. Но в 1930 году совершить очередную поездку Горький не мог. Одно легкое уже не работало вовсе. Туберкулезный процесс во втором неотвратимо развивался. Он был настолько слаб, что не мог двинуться в путь. Эмигрантская печать, пристально следившая за каждым его передвижением и за каждой написанной им строкой, как и за каждым сказанным словом, поспешила сообщить, что Горький снова разошелся с советской властью. Это не имело ничего общего с истиной. Эмигранты выдавали желаемое за действительное. Они все равно ни за что и никогда не примирились бы с Горьким, но им, естественно, хотелось, чтобы он поссорился с Москвой. Он не поссорился. Для этого не было никаких оснований. Москва обхаживала его, как могла. Деньги шли теперь без всяких задержек. И за новое собрание сочинений, и за отдельные издания книг, и за публикации в журналах глав из незаконченного Клима Самгина и законченного дела Артамоновых. В Москве, к тому же, не сомневались, что его окончательный переезд домой не за горами, и готовили ему для этого дом. В прямом, буквальном смысле этого слова. Хорошо знавший и хорошо понимавший сорентийского старца Владислав Ходосевич написал на исходе 20-х годов эссе «Максим Горький и СССР». В нем тонкая психологическая догадка. Вовсе не туберкулез удерживал его в Италии. Классик советизировался на глазах, однако ему хотелось бы как можно дольше посидеть на двух стульях, не теряя лица перед Западом. Так оно, конечно, и было, но продолжаться до бесконечности не могло. Горький знал уже, что рано или поздно вернется окончательно. И в Москве это знали, автоматически продлевая, без всякой горьковской просьбы, его советский паспорт. Помпезный купеческий дворец в самом центре Москвы на Малой Никитской Сталин решил превратить в постоянную резиденцию того единственного человека, которого он считал пока равным себе. К маю 1930-го Реконструкция дворца еще не была завершена, но на следующий год Горький уже мог поселиться в своем новом, безвозмездно ему предоставленном доме, все расходы по обслуживанию которого также взяло на себя государство. Он явно все еще был на перепутье. По-прежнему хотелось туда, но не хотелось отсюда. Фанатичная страсть Горького к получению и писанию писем общеизвестна. Его переписка с Москвой, точнее, с Советским Союзом, занимает много томов. Даже сейчас, когда эти тома изданы, неопубликованных писем осталось еще столько, что и они составят не один том. Политическая тема занимает в них не главное место. Горький прежде всего выступал в роли учителя тех писателей, что косяком потянулись в литературу. Его неприязнь и злость к подлинным талантам, которые гипотетически могли бы соперничать с ним на литературном олимпе, сочеталась с восторгами и, очевидно, завышенными авансами, которые он раздавал сомнительным дарованиям, не имевшим амбиций взобраться на этот олимп и составить ему конкуренцию. Теперь, по прошествии 60-70 лет, можно судить, насколько обоснованы были его прогнозы. Имена называть бесполезно, их давно уже никто не помнит. А Горький выставлял посредственностям и графоманам такие оценки, которые пришлись бы впору Достоевскому или Чехову. Впрочем, классиков он тоже не жаловал. Хорошо знавшая Горького Нина Берберова свидетельствует, русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами. Достоевского он ненавидел, Гоголя презирал, как человека больного физически и морально. От имени Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью. Над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем какое-то смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабостях. Несомненных писателей-современников он все-таки признавал, скрипя сердце, и с множеством оговорок. Зато какой-нибудь стопроцентный и неоспоримый халтурщик вызывал его восторги до слез. За этим скрывался сложный комплекс зависти, ревности в сочетании с потребностью быть первооткрывателем талантов, которые вечно будут ему благодарны и никогда его не затмят. Совсем потеряв критерии, поддаваясь мимолетной эйфории от только что прочитанного рядового путевого очерка, он сообщил, например, в одном из писем, что его автор утер нос Мопассану. Даже сам этот автор, очень неплохо начинавший поэт Николай Тихонов, впоследствии разбазаривший свой талант функционер Союза писателей, при всей своей самонадеянности не мерил себя такими мерками. Его эссеистику не знают сегодня даже самые въедливые историки советской литературы. Зато с тем, кто был ему неприятен, Горький вовсе не церемонился. Когда дошла до Соррента весть о самоубийстве Маяковского, он выбрал для своей реакции такие слова из письма к Бухарину от 10 мая 1930-го. «А тут еще Маяковский нашел время. Знал я этого человека и не верил ему». Словно тот, выстрелив в себя, совершил какую-то подлость. Никто другой не откликнулся на трагическую гибель поэта с таким презрительным укором. Его печатный отклик на эту трагедию возмутил даже тех, кто никогда не относился к числу поклонников поэзии Маяковского. В недавно найденном дневнике одного современника, упрятанном в лубянских архивах, записано высказывание других писателей по поводу этого постыдного жеста. «Горький, завистливый и мелкий человечек! Хоть бы заболел диабетом, вот был бы подарок». Недостойная реакция на недостойный выпад. Кстати, дневник этот попал в руки Ягоды и был им доложен Сталину. С писателем, пожелавшим Горькому диабета, ничего не произошло. Еще больше впечатляет абсурднейшая история, вошедшая в Горьковиану как шаляпинский эпизод. В 1926 году ленинградское издательство «Прибой» выпустило мемуары Федора Шаляпина, опубликованные 10 годами раньше в горьковском журнале «Летопись». 4 года спустя эту книгу завезли во Францию, рассчитывая на русских покупателей. Советская Россия не подписала ни одной конвенции по авторскому праву, поэтому любой иностранный издатель мог теперь свободно переводить книгу на иностранные языки и торговать ею. Взбешенный Шаляпин предъявил иск к советскому правительству в коммерческом суде департамента Сены. Поскольку издательство не имело согласия автора на издание книги и ничего ему не заплатило, Шаляпин потребовал компенсации в размере 2 миллионов франков. Чисто юридически иск Шаляпина имел, увы, довольно шаткую правовую базу. Французские суды были вынуждены считаться с тем, что Советская Россия не связана никакими международными обязательствами по защите авторских прав. Имущество, значит и авторские права эмигрантов, было объявлено национализированным. Стало быть, приходилось считаться и с этим. Но речь в данном случае шла не о переводе, а о продаже части тиража книги, написанной и ранее изданной в России, а теперь переизданной в СССР и завезенной во Францию просто в качестве импортного товара. Поэтому иск был предъявлен не московскому издательству, а советскому торгпредству в Париже, которое представляло монопольные советские внешнеторговые организации и торговало, по мнению Шаляпина, незаконным товаром. С формально-юридической точки зрения ситуация, однако же, отнюдь не была столь бесспорной. Но в моральном плане правота Шаляпина была несомненной, тем поразительней казалась неожиданная реакция Горького, его близкого друга, который лишь год назад со слезами восторга и умиления обнимал его в Риме, вполне искренне, в этом нет никакого сомнения, признаваясь в нерушимой братской любви. В «Правде» и в «Известиях» он опубликовал оскорбительные для Шаляпина по тону и несправедливые по сути статьи об истории создания его мемуаров и даже предложил советскому послу в Париже Валерьяну Довголевскому помощь, чтобы отвергнуть шаляпинский иск. Горький утверждал, что эту книгу написал он сам и что его журнал уже выплатил Шаляпину гонорар. На что же еще смеет тот претендовать? Этот аргумент едва ли можно было вообще всерьез обсуждать, ведь сам Горький, как и авторы во всем мире, получал гонорар за каждое новое издание своих старых произведений. Только деньги от многократных переизданий и были источником его безбедного существования. Что касается авторства, то документально было доказано, летом 1916 года в крымском местечке Форос Шаляпин диктовал стенографистке свои мемуары, а Горький их редактировал, то есть выполнял обычную работу редактора, ни по какому закону, нигде, не дающую никаких прав на соавторство. Тем не менее, при каждом иностранном издании мемуаров Шаляпин исправно отдавал Горькому половину своего гонорара. Предложил и на сей раз. Более того, он прямо написал Горькому: «Если я заботился и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними». Драматизм ситуации обострялся тем, что сама поездка в Форос и совместная работа над мемуарами была в свое время придумана Шаляпиным лишь для того, чтобы найти повод вывести Горького в Крым, спасая от петербургского климата и разрушавшей его здоровье столичной суеты. Теперь за дружескую услугу, оказанную ему Шаляпиным, Горький расплачивался с ним потоком оскорблений и защитой его врагов. В письме к Ягоде он назвал Шаляпина «скотиной». Довголевский представил Горьковское письмо в Парижский суд. Лучше бы он этого не делал. Горький со своими абсурдными аргументами выглядел просто смешным. К неожиданным поступкам Горького мир, в общем-то, уже привык, но этот выходил за всякие рамки. Причиной мог быть только испуг от обнажения каких-то обстоятельств, которые представили бы Горького в плохом виде и повредили его репутации. Общественного мнения Запада, а тем более эмиграции, он совсем не страшился. Его интересовало лишь то, что могут о нем подумать в Москве, и стремился упредить нежелательные для себя последствия. Иначе просто немыслимо объяснить ту чрезмерную активность, с которой он обличал едва ли не последнего из своих близких друзей, лишая себя же больших денег и ничего не приобретая взамен. Ничего не приобретая? Вот это, вероятно, и есть заблуждение. Не продал ли Горький сам мемуары Шаляпина издательству «Прибой»? Для такой версии имеются серьезные основания. Вариант, опубликованный «Прибоем», отличается от варианта, опубликованного в журнале «Летопись», но соответствует машинописному оригиналу, один из которых был у Горького, а другой у Шаляпина. И третьего не существовало. Каким же образом, если Шаляпин рукопись не передавал, она оказалась у ленинградского издателя? Могли быть и другие причины, побуждавшие Горького к столь неадекватной реакции на шаляпинский иск. Не испугался ли он того, что, уклонившись от помощи советскому государству, может лишиться московских щедрот? Ведь Сталину ничего не стоило перекрыть шланг, по которому из Москвы в Соренто перекачивались 1000 золотых рублей. Есть и еще одно объяснение. Обращением в суд Шаляпин окончательно сорвал замысел друга вернуть его в Советскую Россию. Сам Горький своего замысла не скрывал, и, скорее всего, он успел убедить Сталина в его реальности. Обрушившись на Шаляпина, уверяя к тому же, что тот действует под нажимом жены и ближайшего окружения, Горький защищал себя самого. Выиграть процесс ему нужно было вовсе не в парижском суде, а перед Сталиным. Перед Сталиным он его выиграл. Что значил в сравнении с этим выигрышем проигрыш у парижан?
0: Вся жизнь писателя Горького, этого сотканного из кричащих противоречий, бесконечно талантливого и загадочного человека, состоит из цепи поразительных случайностей и таинственных совпадений, слишком невероятных для того, чтобы походить на реальность. Если слово «случайности» все же следует заключить в кавычки, то про совпадения этого не скажешь. Их обилие делает подлинную жизнь героя этой книги, похожей на драматургию, с лихо закрученным, даже неправдоподобным сюжетом. Особенно ярко это проявилось, когда жизнь его подошла к концу и раздался финальный звонок. Что же привело Горького к такому концу его жизни? Что послужило истинной причиной его гибели – в самом широком смысле этого слова? Осмысление всегда субъективно, на то оно и осмысление, а не констатация фактов. Эта книга не научная монография, а документальный роман, вобравший в себя лишь последние 20 лет жизни ни на кого не похожей исторической личности. роман уже одним только жанром, обреченный на субъективность. Но какой иной должна быть книга писателя? Может ли она иметь хоть какой-нибудь интерес, если автор увидит героя повествования не своими, а чужими, притом зашоренными глазами? В этой книге нет ни одного факта, который не опирался бы на документ или на тщательно проверенные свидетельства современников. Но истолкование этих фактов во всей их взаимосвязи принадлежит, естественно, автору. У него есть такое же право изложить свою точку зрения, как у каждого принять ее или отвергнуть.
1: Аркадий Ваксберг. «Гибель буревестника». Радиоверсия книги. Часть вторая. Сталин внимательно следил за эволюцией взглядов бывшего буревестника. Его обострявшаяся с каждым годом мания преследования, не мнимая, а подлинная, неумолимо была воспринята и Горьким. «За вами вообще успешно охотятся», – сигнализировал он Сталину в декабре 1931 года. «Надо думать, что теперь усилия возрастут, а вы, дорогой товарищ, как я слышал, да и видел, ведете себя не очень осторожно. Я совершенно уверен, что так вести себя не имеете права. Кто встанет на ваше место в случае, если мерзавцы вышибут вас из жизни? Не сердитесь. Я имею право и беспокоиться, и советовать. Вообще все вожди партии и страны должны бы несколько более заботиться об охране своей жизни. Делишки развертываются тревожно, а сволочь умеет считаться с моментами». Еще в недавнем прошлом Горький ничего не брал на веру, критически относился к любой информации, тенденциозность которой была бы для него очевидна, отличался независимостью суждений и ярко выраженной индивидуальностью оценок. Теперь его словно подменили. Любая информация с Запада встречалась им в штыки. Любая пропагандистская лапша с Востока воспринималась как истина в последней инстанции. «Письма и газеты из Союза», – заверял он Сталина в феврале 1932 года, – «отлично рассеивают тот подлый бытовой и политический туман, в котором живешь здесь». Он краснел все больше и больше, день ото дня. Лишь совсем недавно стали известны воспоминания, письменные и устные, оставленные, пожалуй, единственным человеком, который одинаково тесно общался тогда и с Горьким, и со Сталиным, и знал об их взаимоотношениях лучше, чем кто-либо другой. Иван Гронский был главным редактором «Известий», начиная с 1928 года. Возглавлял литературный журнал «Новый мир» и, видимо, пользовался в тот период большим доверием Сталина. Он был с ним на «ты» и даже имел право фамильярно звать его Иосиф. Ему было разрешено присутствовать на всех, кроме особо секретных, заседаниях Политбюро. Ему же Сталин поручил оказывать повседневное влияние на Горького, когда тот находился в Москве. Поэтому рассказы Гронского, засекреченные до начала 90-х годов и воспроизводящие неизвестные ранее подробности отношений Сталина и Горького, можно считать свидетельством из первых рук. «Сталин, – рассказывал Гронский, – артистически разыгрывал дружбу с Горьким, на самом деле не доверяя ему. Это была очень тонкая игра. Удивительно, Горький, писатель, инженер человеческих душ, казалось бы, сама профессия подразумевает знание человеческого характера. Но Сталина Горький так и не сумел раскусить. Один пассаж из воспоминаний Гронского представляется особенно важным. На одном из заседаний, очень узком, рассказывал Гронский сотрудникам Горьковского музея и архива, Сталин говорит, Горький человек очень честолюбивый, с этим надо считаться. Надо Горького к партии привязать, используя все, в том числе и его честолюбие. И Сталин пытался не без успеха Горького к партии привязать. Но в то же время Сталин боялся Горького. В другой беседе, уже лично с Гронским наедине, Сталин сказал ему, «Горький воздействует на сознание и умы миллионов людей и в нашей стране, и за границей, и нам этот капитал надо беречь. Но Горький человек искусства, человек настроений, эмоций, и эти эмоции могут увести его в сторону. Он может очень крепко навредить партии». Именно с таким двойственным отношением к себе Горький встретился, когда в третий раз приехал в Москву из Соренто. Было это в мае 1931 года. В центре Москвы, у Никитских ворот, его ждал отреставрированный дворец купца Степана Рябушинского, построен по проекту известного русского архитектора Федора Шехтеля, со своим комендантом, офицером ОГПУ Иваном Кошенковым, штатом ГПУшных охранников и обслуги. Теперь Сталину не было нужды искать места и повода для встреч с Горьким. Он мог в любое время навещать своего великого друга, что он и делал, притом порою совсем по-семейному, вместе с женой Надеждой Аллилуевой. Ни один посторонний не мог сюда пройти без специального разрешения Крючкова, истинного начальника этого кремлевского объекта. Время от времени, пока еще не с той чистотой, к которой стремился, сюда захаживал и Ягода. Вспоминая об этом, Горький писал ему, возвратившись в Соренто, «Вы изредка посещали Никитскую, и всегда это было приятно для меня. Я к вам очень привык. Вы стали для меня своим, и я научился ценить вас. Я очень люблю людей вашего типа. Их немного, кстати сказать». О каком типе людей пишет здесь Горький? Его письма к Ягоде вообще полны загадок. Это, пожалуй, самая большая из них. Никакими особыми из ряда вон выходящими человеческими качествами Ягода не отличался. Что же так выделило его из общего ряда в глазах Горького, умевшего все-таки разбираться в характерах? Что позволило Горькому отнести его к людям какого-то особого, редкого типа? Не странная ли смесь беспощадной жестокости с задушевностью, сентиментальностью, лиризмом, на который так был падок впечатлительный Горький? «Как здорово я к вам привязался!» – восклицал шеф тайной полиции в ответ на горьковские строки о встречах на Никитской. Вот не знал за собой он их качеств, а если они и были, то забыл о них. Как мы быстро-быстро живем, и как ярко-ярко горим. Я как-то здорово сдал в смысле нервной системы и очень постарел. Ведь вы еще напишете, правда? Крепко обнимаю вас. Привязался Ягода не столько к Горькому, сколько к его невестке Тимоше, Надежде Алексеевне Пешковой. Страсть не проходила. Он был вынужден сдерживать себя, чтобы не накликать беду. Какое-то время перед Сталиным, повелевшим ему следить за Горьким, он мог камуфлировать личный свой интерес необходимостью служебных контактов. Кроме особняка в Москве, Горький получил еще и личную загородную резиденцию. Едва переехав на дачу из душного и пыльного города, Горький почувствовал себя не лучше, а хуже. Началось кровохарканье. У постели больного собрались лучшие кремлевские врачи. На этот раз приступ хронической болезни длился недолго. Вскоре Горький вернулся в рабочее состояние. Его интересы целиком сосредоточились на литературе. Одним он помогал, других низвергал, производя селекцию по ему одному ведомым признакам и фактически распоряжаясь судьбами множества собратьев своих по перу. Он снова обрел это вожделенное право, которым пользовался в смутные годы после примирения с Лениным и до очередной и последней с ним размолвки. Пельника по-прежнему не пускали за границу, но обращаться за горьковской помощью он не стал. Видимо, его угнетала какая бы то ни была зависимость и неизбежно вытекающая из нее необходимость демонстрировать поклонение и благодарность. Горький понял это, и его враждебность к Пельнику возросла. Пельняк же написал Сталину лично, минуя посредничество патриарха, и неожиданно получил разрешение. Зато тучи стали сгущаться над другим анфан-терриблем советской литературы, Евгением Замятиным. Вмешательство Горького на этот раз увенчалось успехом. Сталин разрешил Замятину выехать. Вскоре он был уже в Париже. Перед отъездом Замятин прощался с друзьями. Проводить его приехала из Ленинграда Анна Ахматова. Впоследствии она рассказывала близким людям о том, что ей по секрету сообщил Замятин. Он ездил прощаться с Горьким, и тот напутствовал его довольно странным образом. «Уезжайте, уезжайте, а мы еще посмотрим, кто у нас здесь победит. Этот?» – он сделал жест, изображающий усы Сталина. «Или наши?» Ивановичи. Ивановичи – это отчество Бухарина и Рыкова. Если бы такое заявление сделал не Горький, а кто-то другой, Замятин подумал бы, что его провоцируют. В особняке на Никитской Горький устроил встречу Сталина с Шолоховым, пытаясь помочь выходу очередного тома «Тихого Дона». У Шолохова как раз тогда возникли проблемы, его атаковали с разных сторон. Широко распространился слух, что рукопись первых частей романа украдена у погибшего белого офицера. Не касаясь вопроса об авторстве, значительная часть партийной критики увидела в романе апологию враждебного большевикам казачества. В третьей части романа, которую Шолохов подготовил к печати, речь шла о казачьем восстании против советской власти. Шолоховская трактовка расходилась с официальной. К тому же существовала опасность, что описание этого восстания будет рождать ассоциации с крестьянскими восстаниями против продолжавшейся коллективизации. При поддержке Горького Шолохову удалось убедить Сталина в том, что казаки выступали вовсе не против советской власти, а против перегибов, допущенных Троцким, из-за чего казаки и скатились в лагерь контрреволюции. В этом суть трагедии народа. Чисто демагогический довод пришелся Сталину по душе. Он разрешил книгу печатать. Писатели сразу почувствовали, что влияние Горького на тех, кто правомочен решать насущные их вопросы, издательские и бытовые в том числе, огромно, что оно куда более реально, чем в былые ленинские времена. Можно ли их винить в том, что в критические моменты они искали его поддержки? Даже самолюбивый и гордый Борис Пастернак, позабыв о том, как отнесся Горький к его просьбе о поездке за границу, решил снова искать у него заступничество. Он сам точно определил отношение Горького к себе как веяние загадочного могущества издалека, через секретаря. Именно через своего секретаря Крючкова Горький сам, без обращения Пастернака, запросил рукопись его нового прозаического произведения, видимо, охранной грамоты, для издания за границей с выплатой гонорара в недельный срок. Пастернак с радостью принял этот свалившийся с неба дар, но дар оказался блефом. Никакого издания не состоялось. Его никто за язык не тянул. Печально комментировал ситуацию Пастернак. и все же нужда заставила его вновь искать покровительство. Сложные обстоятельства личной жизни, развод с женой, совместное проживание с братом фактически оставили Пастернака без квартиры. «У вас достаточный авторитет», – униженно писал он Крючкову, «и беспокоить Алексея Максимовича не надо. Помогите мне в этом, не обращаясь к нему, мне хочется поговорить с вами». Понимая, что о его письме все равно будет доложено тому, кого он просит не беспокоить, и зная его отношение к себе, Пастернак вынужден был прибегнуть к самоуничижению. «Все эти годы я боролся с пустым и бездушным формализмом в моих стихах». Он даже обещал Горькому через Крючкова написать роман, в котором окончательно выяснится, справедливо ли мнение, будто чужд я духом нашему времени. Столь дорогой ценой Пастернак добился крохотной двухкомнатной квартирки. В свой актив Горький мог записать и это благодеяние. Он снова оказался в том самом положении, к которому сознательно или интуитивно стремился всегда. В положении человека, который способен влиять на власти и помогать страждущим. Влиять он хотел только ради добра, помогать только достойным людям. Это вне всякого сомнения. Но добром могло быть лишь то, что он сам считал таковым. Достойными лишь те, кого он за таковых признавал. Урок, преподанный ему в петроградские времена, впрок не пошел. Он так и не понял, что даже за мнимое свое влияние должен платить подчинением генеральной линии партии. И что у людей, не утративших окончательно своего достоинства, оказанные им таким образом услуги вызывают не только чувство благодарности, но еще и обиду за унижение. Разница состояла лишь в том, что кардинально изменились времена. Уже не было в стране тех, кто мог бы ему бросить в лицо все, что они думают про него. Подлинные свои чувства можно было с огромным риском доверить разве что тщательно упрятанному от людских глаз дневнику или ближайшим друзьям. Оттого Горькому и вправду могло казаться, что он искренне чтим и любим, а те, пусть даже и многочисленные механические граждане, которые не разделяют всеобщих восторгов и анонимно высказывают в своих письмах то, что действительно думают про него, это всего лишь отбросы общества, заслуживающие презрения, да еще дамоклого меча революции, который их непременно настигнет. За неделю до его отъезда в Италию Горького посетили Сталин и Ворошилов. Пришли уже навеселе, сидя у Горького, поддали еще больше. Просто так захаживать в гости – такой привычки у Сталина не было. Каждый визит имел какой-то смысл. На этот раз смысл состоял в том, чтобы создать у Горького повышенный стимул для скорейшего возвращения. Сталин показал себя знатоком горьковского творчества и его почитателем. Вместо общего выражения восторга он попросил хозяина почитать что-нибудь из его произведений и тут же уточнил, что именно из чего-нибудь его интересует. Выбор вождя пал на всеми забытые сочинения раннего Горького «Девушка и смерть». Сочинение непонятного жанра, автором оно обозначено как сказка, отмеченное печатью революционного романтизма и возвышенной патетики. Вероятно, за этим выбором не было никакого особого смысла. Просто Сталин читал эту поэму и запомнил ее. «Девушка и смерть», запрещенная царской цензурой еще в 1892 году, была опубликована в «Новой жизни» в 1917 в ряду его несвоевременных мыслей, который Сталин регулярно читал и за которое на страницах «Правды» как раз и пообещал Горькому отбросить его в небытие, поскольку революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Прослезившись, автор дочитал свою поэму до конца, и пьяный Сталин, взяв книгу из горьковских рук, наложил на финальной странице сказки свою резолюцию. «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть».
0: Горький многолик. На эту его особенность обращали внимание писавшие о нем авторы. Но нигде не проявился он с такой полнотой, как в своей эпистолярной прозе, самая важная часть которой была на долгие годы укрыта в секретных подвалах, находившихся под строжайшим контролем органов госбезопасности. Этот поистине уникальный архив позволяет увидеть Горького человека и Горького писателя во всем его богатстве и многообразии, понять постигшую его трагедию, осознать всю меру его падения, объективно оценить его заслуживающее восхищение и уважение, гуманные акции, как и поступки, оставшиеся черным пятном на его совести.
1: Аркадий Ваксберг. «Гибель буревестника». Радиоверсия книги. Часть третья. Свою очередную поездку в Советский Союз Горький решил сделать более продолжительной. «Жить вне Советского Союза», убеждал он Ролана в письме от 20 февраля 1932 года, «становится все мучительнее». Приезду Горького на этот раз предшествовал факт необычный и примечательный. Как явствует из недавно рассекреченных журналов сталинского секретариата, 27 марта 1932 года вождь дважды принял Крючкова. Винтик такого уровня к самому Сталину вообще был не вхож. Но тут явно по какой-то чрезвычайной причине дважды в течение одного дня было сделано исключение. Сначала Крючков провел в сталинском кабинете 20 минут, а позже вечером почти полтора часа. Притом оба раза генсек и ППКрю, Петр Петрович Крючков, беседовали наедине. Странность эта легко объяснима. К приезду Горького для него готовился царский подарок. Сталин разогнал Российскую ассоциацию пролетарских писателей РАП, возглавлявшуюся родственником Ягоды Леопольдом Авербахом, и принял решение создать Единый союз советских писателей. С самого начала он был задуман как некое министерство литературы со всеми бюрократическими структурами и властными полномочиями. Главой его, естественно, мог стать только сам патриарх, признанный миром живой классик. Об этом Сталин и вел разговор с Крючковым. Обычно Горький уезжал из Соренто в мае. Теперь он назначил отъезд на месяц раньше. Накануне отъезда пришло письмо от Мориса Тореза, предложившего Горькому покинуть редколлегию французского журнала «Монт», который, по словам Тореза, занимает надпартийную позицию, а это мешает идеологической работе французской коммунистической партии среди интеллигенции. Раньше именно надпартийная, точнее, внепартийная позиция была Горькому особенно мила. Она позволяла ему оставаться самим собой, не завися от каких-либо догм и не связывая себя никакой дисциплиной. Теперь его взгляды кардинально переменились. Он послушно выполнил просьбы французского коммунистического лидера, сообщив журналу «Монт», что выходит из состава редколлегии и из числа его сотрудников, так как идеи, отстаиваемые журналом, резко противоречат моим взглядам большевика и коммуниста. О том, по чьему указанию он сделал это заявление, Горький, естественно, умолчал. Умолчал он и о том, когда он снова стал большевиком, то есть членом партии, носившей это имя. Время от времени он объявлял себя партийцем, хотя, состояв в партии с 1905 года, он в 1917 не прошел перерегистрацию и автоматически из нее выбыл. В Москву Горький отправился снова вместе со всей семьей, а также с проведшим зиму в Соренто писателем Алексеем Толстым. Предполагалось, что Толстой пробудет у Горького более короткий срок, но тот загостился. И не только по причине дивного климата, комфортного жилья и овладевшего им творческого порыва. Тимоша обрела еще одного обожателя. Муж со стажем, многодетный отец, страдавший ожирением и одышкой, Толстой влюбился с юношеским пылом и вряд ли умел скрывать свои чувства. Ситуация в доме и без того была достаточно напряженной. Макса и Горького не мог не шокировать странный роман Тимоши со всесильным шефом Лубянки, от которого каждый по-своему они оба были зависимы. Но Ягода, по крайней мере, пребывал в московском далеке, не имея возможности войти в сорентийский дом. Новый обожатель жил тут же, и все они встречались вместе, как члены единой семьи, каждый день. Мура Мария Игнатьевна Будберг по обыкновению воспользовалась поездкой Горького, чтобы побыть в Лондоне, никуда не спеша. Там ждали ее и Уэллс, и Локкарт. Это не мешало ей следить едва ли не за каждым днем пребывания Горького по пути в Москву и в самой Москве и регулярно посылать милому и родному другу деловые письма, завершавшиеся традиционным «обнимаю», иногда крепко, иногда нежно, а то и тем и другим сразу. Она даже не скрывала своих встреч с Уэллсом, сообщая мимоходом в двух словах через запятую «виделась с тем-то и с тем-то еще с Уэллсом, который собирается писать вам». В Москве Горький снова стал звездой, вокруг которой роем велись жаждущие его покровительства и поддержки. Лишь один из посетивших дворец на Малой Никитской выпадал из общего ряда. Не один, а одна. Списавшись с Крючковым и получив его согласие, к Горькому явилась поистине ожившая тень. Человек, которого он успел уже однажды похоронить. Ольга Каминская. Его первая любовь. Первая жена. В миру она была теперь не Каминской, а Альминской. Под этим псевдонимом Ольга актерствовала в провинции, переезжая из города в город, и едва сводя концы с концами, никакого сценического таланта у нее не было, жизнь не задалась. Известен рассказ ветеранов музея Горького о некоторых подробностях этого визита. К приезду Каминской Алексей Максимович велел приготовить для нее комнату на втором этаже. Она пришла, но наверх не поднялась. Он проводил ее в свой кабинет. Беседовали они более двух часов. Каминская ушла. Жила она в Москве в коммунальной квартире на мизерную пенсию. Горький был мрачен, проводив Каминскую. Она вернулась домой в глубокой печали. «Алеша думал, я за милостыней пришла», — сказала она дочери. И вдогонку крикнул: «Ольга Юльевна, может быть, вам деньги нужны, я вам деньги вышлю». Я ответила: «Не надо». Посмотрела на него и сказала, а глаза все те же: «Синие-синие». Через некоторое время Каминская, поразмыслив, написала Горькому, прося помочь. Горький поручил Крючкову дать просьбе ход, и вскоре стали поступать деньги. Сначала лично от Горького, потом от государства. Деньги ничтожные. Ольге и ее дочери была определена так называемая персональная пенсия местного значения. Но все же она давала хоть какое-то пропитание. В постановлении о назначении пенсии никакого упоминания о Горьком нет вообще. Несведущий человек никогда бы не понял, за какие заслуги этим двум женщинам предоставлена, пусть и скромнейшая, но, однако же, привилегия. И от имени Горького, и от его биографии Каминскую напрочь оттерли. Она заняла место разве что в примечаниях к рассказу о первой любви. Все продолжалось, как и в предыдущие его приезды. Восхищение грандиозными успехами и проклятие тем, кто вредит и клевещет. Побывав на Первомайском параде, а потом и на параде физкультурников, оба раза он, естественно, стоял на Ленинском мавзолее и рядом со Сталином, Горький пришел в полное восхищение. Демонстранты несли сотни портретов Сталина. Человек с усами, в скромной военной гимнастерке, заполонил всю Красную площадь. Сталин подтрунивал над этими знаками преклонения и обожествления, как бы извиняя слабость людей, нуждающихся в кумирах. В столь же полушутливой, вообще для него характерной форме, он вдруг предложил Горькому стать наркомом просвещения. Горький отказался, сославшись на то, что не имеет администраторских способностей. В Москве тем временем готовилось грандиозное шоу, имевшее одну единственную цель – окончательно вернуть Горького домой и соединить нерасторжимой цепью его имя с именем Сталина. Через 3 дня после возвращения Горького из Берлина газеты сообщили, что создана правительственная комиссия по проведению Горьковского юбилея. Строго говоря, никакого юбилея у Горького не предвиделось. Не то что круглые даты, но даже обыкновенные. Он родился в марте, юбилей был намечен на сентябрь. Поводом послужило 40-летие со дня публикации в одной провинциальной газете первого горьковского рассказа «Макар Чудра». Если бы не подошла такая дата, Сталин подобрал бы другую. 22 сентября он вызвал к себе Крючкова. Совещание длилось без малого 5 часов. Обсуждался план юбилейных торжеств, которым фактически был придан статус государственного праздника. Размах почитания на государственном уровне, которым Горький был окружен, поистине не имеет прецедента в мировой истории. Началось с приветствия ЦК, текст которого обсуждался и был принят на заседании Политбюро 24 сентября. ЦК приветствовал величайшего художника-революционера, борца против царизма, против капитализма, за международную пролетарскую революцию, за освобождение трудящихся всех стран от иго капитализма. Кажется, ничего не забыли. Сразу же, как по сигналу, почему как, именно по сигналу, повсеместно начались праздничные мероприятия. Каждый день газеты сообщали о собраниях, митингах, конференциях и прочих массовых действиях, посвященных радостному для всей страны событию. Поток восторженных приветствий юбиляру нарастал с каждым днем. Для особо важной миссии Кремль избрал шахтеров Донбасса. Именно они возбудили ходатайство о награждении Горького орденом Ленина. Партии и правительство решили не отказать шахтерам в этой их просьбе и утвердили постановление о награждении орденом Ленина великого пролетарского писателя, товарища Максима Горького, за его литературные заслуги перед рабочим классом и трудящимися Союза СССР. Но товарищ Сталин был щедрее донбасских шахтеров. Орденом дело не ограничилось. Было решено создать в Москве литературный институт имени Горького, чтобы учить на писателя молодые таланты, в первую очередь из среды рабочих и крестьян. По всему Союзу были учреждены именные стипендии имени Горького. Создан фонд его имени для премирования лучших художественных произведений на языках народов СССР. Наконец, его имя было присвоено лучшему драматическому театру страны, Московскому художественному. Театру Антона Чехова, прославившемуся чеховской «Чайкой» и поместившему ее

Сигнал был дан. Имя Горького моментально превратилось в разменную монету для тех, кто хотел отличиться, перещеголяв других в словословиях и своевременно принятых мерах. Именем Горького окрестили Большой драматический театр в Ленинграде, в создании которого принимал участие Александр Блок. Стипендии и премии имени Горького были учреждены повсеместно, даже в начальных школах для учащихся, которые покажут образцы в изучении родного языка и литературы. Вспомнив о том, что юный Алеша Пешков работал одно время в пекарне, профсоюз мукомолов решил построить в Крыму дом отдыха пекарей имени Горького и предоставить в нем две койки рабкорам и рабочим авторам. Основная магистраль Москвы, Тверская, тоже получила имя человека в тюбетейке. Таким он изображался теперь на снимках, превратившегося из буревестника в великого пролетарского писателя. Такая же доля выпала главному месту праздничных гуляний москвичей – Центральному парку культуры и отдыха. Имя Горького получил Кронверкский проспект в Ленинграде. В течение нескольких дней улицы его имени появились во всех городах страны, больших и малых. Даже в крохотных деревнях, где вообще не было никаких улиц, срочно находили какой-нибудь объект, который можно было окрестить на общий манер, чтобы не отстать от других и продемонстрировать верность партийной линии. И все же самый ценный подарок был приготовлен к 25 сентября, когда в Большом театре состоялась главная церемония празднества – торжественное юбилейное заседание. Поток восторженных словословий длился несколько часов. «Учитель и брат!» – обращался Анри Барбюс к Горькому, молитвенно сложив руки. «Учитель, потому что брат!» Сталин не выступал, но было зачитано его пожелание долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса. Соратники в своем приветствии обращались к Горькому по-партийному на «ты», желая ему и впредь долгие годы поднимать миллионные массы на борьбу за полное торжество коммунизма. Когда зал совершенно уже изнемог, член Политбюро Павел Постышев сообщил о главном подарке Родины ее великому сыну. «Нижний Новгород будет отныне называться городом Горьким». Поднявшиеся со своих мест участники торжества, изнемогая от восторга, били в измученные от непрерывных ударов ладоши и осипшими голосами кричали «Ура!». Наконец, слово получил сам юбиляр. Пробившись через лавину оваций, он сказал: «Я слишком стар для того, чтобы скромничать. Возможно ли где-нибудь в мире такое широкое чествование?» «Невозможно». По привычке он плакал. Плача признался: «На старости лет хочется учить». Учить он хотел всегда, в молодости тоже. Теперь такое право было ему предоставлено официально. Абсолютно свободное право вразумлять совграждан, как им надо любить нашу партию. Отличную силу, умную, непоколебимую силу. Именно таким был призыв, которым он завершил ответный свой спич. Не все, однако, были слепцами. Не все покорно внимали казенным восторгам. Одни лишь делали вид, что участвуют в общем действии, другие предпочли вообще отмолчаться, укрыться в глуши, доверив свои мысли бумаге и уже этим одним пойдя на огромный риск, то есть совершить поступок, который для тех времен равнозначен был подвигу. Михаил Пришвин сделал запись в своем дневнике. Она дошла до потомков лишь в середине 90-х годов.

0: Юбилей Горького за спиной Толстого, Чехова, пользуясь их простодушием, прошел этот хитрый самозванец русской культуры. И теперь, когда все покончено с русской правдой и совестью, когда по городам все ходят в лохмотьях, а в колхозном доме даже в праздник не увидишь кусочек сахару, когда маленькие дети там у земли никогда не видят ни баранки, ни сладкого, наш отец, объедаясь итальянским вареньем, на глазах у всех устраивает себе очередной юбилей. Постепенно Горький как бы сбрасывает с себя гуманитарно-босяцкие одеяния. Орех раскрывается, является самое ядро русского хама. Что же останется? Литературно-третьестепенный писатель, ничтожный публицист и такой же ничтожный оратор. Опубликованная часть переписки между Горьким и Пришвином занимает множество страниц. Уже после приведенной выше записи в своем дневнике Пришвин подарит хитрому самозванцу русской культуры свои новые книги с такой дарственной надписью: «Максиму Горькому от чистого сердца на одной и с братской любовью на другой». Все они лгали друг другу, думали одно, говорили и писали другое, делали третье.
1: Жизнь Горького, его личность, ничуть не менее интересны, чем его произведения. Может быть, даже более. Даже краткий перечень скрытых в течение полувека и лишь теперь доступных, притом только частично, для чтения и исследования документов, дает представление о том, как запретом и умолчанием искажался и выпрямлялся исключительно сложный, скандально противоречивый и глубоко трагический, по сути, образ писателя, ставшего под конец своей жизни и не писателем вовсе, а общественным деятелем и борцом за счастье трудящихся, политической фигурой. Собственно, и не фигурой вовсе, а пешкой в кровавой сталинской игре. Не только утечка информации о Горьком и обо всем, что связано с ним из лубянских тайников, но и самая робкая, продиктованная чисто научными интересами, попытка в них проникнуть – квалифицировались как покушение на государственную тайну особой важности и влекли за собой весьма суровые санкции.
0: Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть четвертая. Приближалось время отъезда. Теперь уже мало кто сомневался, это разлука в последний раз. Больше ему в Соренто вообще за границей делать было нечего. Все связи с тем миром оборваны окончательно. Человек, чьим именем при жизни названы на родине города, пароходы, институты, театры, школы, библиотеки, заводы, фабрики, колхозы, клубы, тысячи улиц и площадей, имел основание полагать, что теперь-то, наконец, он обладает таким могуществом, которое поможет ему реально влиять на путь, по которому пойдет страна. В Крыму для него срочно ремонтировался Приморский дворец, одна из старых дворянских усадеб для летнего отдыха. В местечке Тесели, вблизи от мыса Форос. Климат здесь мало уступал сорентийскому, даже в чем-то превосходил, например, отсутствием налетавших внезапно ветров и пусть краткосрочного сезона дождей. Отсюда он мог лучше учить, направлять, стараясь гуманизировать власть. Последняя сорентийская зима отличалась обилием гостей. Может быть, прослышали, что гостеприимный дом на берегу Неаполитанского залива действительно закрывается? И атмосферой близящейся разлуки со всем, что было ему так дорого, как-никак в Германии, Мариенбаде и здесь, главное, здесь, прошли самые счастливые годы его жизни. Особенно много гостей собралось за новогодним столом. В традиционном веселье, подогреваемым шутками неистощимого Макса и беззаботным смехом внучек, чувствовались тревога и грусть. Хотя ничего еще окончательно не было решено, но ощущение надвигающихся перемен омрачало праздничное настроение. Предстояла не просто очередная разлука. Горький сознавал, что переворачивается еще одна страница жизни, вероятно, последняя. Ведь независимо от политики существовали еще такие немаловажные категории, как здоровье и возраст. Принципиальный вопрос, возвращаться насовсем или снова только на лето, был, кажется, решен. Приходится снова употребить слово «кажется», ибо, вопреки четко сложившемуся мнению, категорического решения Горький так и не принял, несмотря на заверение, которое он дал Сталину. Склонялся к тому, чтобы насовсем остаться в Москве. Да, безусловно, но только склонялся. И морально готовился, настраивая себя на этот лад. И, значит, неизбежно задавался вопросом, что же делать с накопившимся за эти годы огромным архивом. Почти маниакальная тяга Горького к переписке с сотнями самых разных людей, истинный клад для историков, позволила ему собрать несметное количество писем к нему и многие черновики своих писем к ним. Его решительный поворот к советской власти, восторженное отношение к Сталину, дружба с Ягодой, призывы безжалостно уничтожать стремительно плодящихся врагов – даже все это не позволяло ему отдать на заклание тех, кто все годы его эмиграции доверительно обращался к нему. Среди его корреспондентов были многочисленные эмигранты, большинство из которых отнюдь не имело намерения пополнить своими письмами составленные на них лубянские досье. В еще большей мере это относилось к солидной группе советских корреспондентов Горького, политических и государственных деятелей, писателей, людей театра. Они, не имея подчас возможности добраться до Горького лично, спешили поделиться с ним мыслями и чувствами, рассказать то, о чем, по их мнению, он в достаточной мере не знал. Это была главным образом корреспонденция 1922-1926 годов, когда в сознании большинства Горький оставался еще эмигрантом, влиявшим, однако, на политику советского руководства. По свидетельству хорошо осведомленной Нины Берберовой, именно те годы, проведшие с Горьким под одной крышей, там были письма многих антисталинистов, входивших тогда в самые высшие эшелоны советской власти, в том числе Бухарина и Рыкова. Были и письма Бабеля, Станиславского, Немировича Данченко, Мирхольда, открывавших Горькому совсем не то, что они говорили вслух и писали в подцензурной советской печати. Немирович Данченко, живший в Сан-Ремо на положении полуэмигранта, безуспешно пытался заручиться долговременными контрактами с Голливудом, которые обеспечили бы ему жизнь за границей, вел, к примеру, интенсивную переписку с Горьким, советуясь с ним по тому же вопросу, который тревожил самого адресата – возвращаться или еще подождать? Когда все же решил вернуться, оказалось, что денег нет ни на дорогу, ни на то, чтобы расплатиться с долгами. Москва не очень-то раскошеливалась. Немирович не Горький. В марте 1933-го Немирович даже съездил из Сан-Ремо в Соренто держать с Горьким совет. Отношения их были сложными, но, скрипя сердце, Немирович все же поехал. Собирался остановиться в отеле, а щедрый Горький дал ему приют в своем доме. Посоветовал возвращаться, обещал похлопотать, но, как и в 1921-м, пообещав, ничего не сделал. Вся эта эпопея, ей подобных или похожих было великое множество, отражена была в переписке, которая могла бы дать надлежащим инстанциям богатый материал для их высокоценной работы. Макс предложил все эти письма сжечь. Его можно понять. Предавать отца ему совсем не хотелось. Оберегать же отцовскую тайну от своих лубянских хозяев он просто боялся. Идею сожжения Горький отверг. Обсуждалась возможность доверить архив Зиновию Пешкову, приемному сыну писателя. Но и этот вариант одобрения не получил. Возражали и Макс, и Тимоша, и Мура, которая вроде бы активного участия в дискуссии не принимала, как заинтересованное лицо. Подразумевалось, что обладатель архива будет иметь возможность им распоряжаться. Потом. Что означало это «потом», понимали все, в том числе и Горький. Что же касается Тимоши и Макса, то они отвергли кандидатуру Зиновия, скорее всего, по другим причинам. Архив, оставленный у него, на самом деле уходил из-под всякого контроля Москвы в самом широком смысле этого емкого понятия. На самом деле становился недосягаемым даже для них. И уже по одному этому такой вариант был неприемлем. Горький поддался нажиму, но, вероятнее всего, по другим, чисто личным причинам. Зиновий уже несколько лет не приезжал в Соренто и практически оборвал все связи со своим приемным отцом. Советский биограф Зиновия весьма неубедительно объясняет это тем, что эмигрант и французский офицер не хотел дискредитировать своим присутствием классика советской литературы. Причина, думается, в другом. Исчезновение Зиновия произошло сразу же после того, как Горький громогласно повернул в сторону советской власти и начал особо яростную атаку против русской эмиграции. Темная история чемодана с сотнями писем и его заметками по их поводу, которые Горький не хотел брать с собой в Москву, обросла множеством слухов и домыслов, порожденных в немалой степени явно недостоверным рассказом Берберовой о дальнейшей его судьбе. Но одно представляется несомненным. Какая-то часть архива была доверена Муре и увезена ею из Соренто еще в марте 1933 года, когда она была в последний раз на вилле Иль Сорито. О содержимом этого чемодана знали Тимоша и Макс. Знал, скорее всего, и Крючков, значит, в сущности, и Ягода. Секрет, таким образом, был секретом Полишинеля. Но подлинники писем представляли, конечно, гораздо больше интерес, чем рассказ об их содержании. Поэтому охота за ними была неизбежной и уже сама по себе она сулила драматичный, если не трагичный, исход. Кроме того, значительная часть корреспонденции более раннего периода продолжала оставаться на хранении в стремительно шедшей к нацизму Германии, в сейфах Дрезденского банка, ключ к которым в буквальном или переносном смысле, по всей вероятности, находился также у Муры. Крючков все подготовил, побывав в Соренто в апреле и отбыв в Москву, чтобы подготовить Горькому достойную встречу. Последними посетителями Сорентийского дома оказались давний любимец Горького поэта, в будущем и блистательный переводчик английской поэзии Самуил Маршак, глубоко почитаемый Горьким Бабель, и, конечно же, Лев Никулин, успешно совмещавший талант будущего Пьера Бенуа с функцией действовавшего смотрителя Лубянки. Внучки вместе с их швейцарской гувернанткой загодя отправились в Москву поездом. Горький же с домочадцами и сопровождавшими его лицами погрузился в Неаполе на советский торговый пароход «Жан Жорес». Для знатных пассажиров там были специально оборудованы роскошные каюты. Мура встречала Горького в Стамбуле, где он провел лишь несколько часов. Казалось, не было никаких признаков того, что за ним захлопнется дверь. Ничего определенного не было сказано вслух, но все, однако же, говорило за то, что в Москве он может задержаться надолго. Похоже, Мура специально приехала с ним проститься. Мог ли ей кто-нибудь гарантировать, что препятствий для их дальнейших свиданий не будет? Исполнялась его мечта. Он возвращался домой в ореоле славы, при жизни обожествляемый и вознесенный на пьедестал. На родине его ждали дворец в Москве, дворец в Подмосковье, дворец в Крыму, несметное количество личной обслуги, жизнь при коммунизме. Содержание Горького и всей семьи фактически полностью взяло на себя государство. Отчего же тревога не покидала его? На душе скребли кошки, и вся атмосфера прощания на последнем для него клочке свободного мира в Стамбульском порту была окрашена неприходящей тоской. Все предыдущие его приезды обставлялись торжественным ритуалом. На этот раз приезд считался уже возвращением и воспринимался иначе. И все равно Одесса устроила ему триумфальную встречу, которая разогнала его тревожные мысли. То же самое повторилось в Киеве. Как всегда, восторженную толпу встречавших составляли организованные, то есть специально подготовленные представители трудящихся, но эмоциональный подъем не становился от этого меньше. На площадь перед Киевским, тогда Брянским вокзалом, в Москве собралась многотысячная толпа. Блудный сын, он же великий пролетарский писатель, он же лучший друг товарища Сталина, вернулся в родной дом. ...26 января 1934 года Горький занял место среди гостей на открытии 17-го съезда партии. Мечты его, похоже, начали сбываться. Восстановленный в партии Каменев, как и Зиновьев, получил право выступить на съезде с покаянной речью, что сулило ему возвращение к активной работе. Ивановичи даже удостоились чести быть избранными кандидатами в члены ЦК. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с тем положением, которое они занимали в партии прежде, но все же свидетельствовало об их присутствии в политической жизни. Сразу же после съезда Бухарина назначили главным редактором «Известий». Рыков остался членом правительства в качестве наркома связи. Чуть позже, в апреле, Зиновьев станет сотрудником редакции главного идеологического органа партии журнала «Большевик». Каменев, не теряя издательства «Академия», окажется еще и директором созданного по инициативе Горького Института мировой литературы, который получит, естественно, имя своего инициатора. Все это были несравнимые с их прежним влиянием должности, говорившие скорее о трудоустройстве опальных вождей, чем об их полноценном возвращении в строй. Но Горький, весьма способствовавший смягчению сталинской суровости, ощутил прилив новых сил. Значит, он был прав, избрав для себя определенную линию поведения. Значит, он действительно способен оказывать на Сталина благотворное влияние, принося пользу стране. В Италии Горький был по отношению к Кремлю хозяином положения. В Советском Союзе его рабом. Страха потерять буревестника у Сталина больше не было. Ленин безуспешно пытался приручить его уговорами. Сталин без особого труда добился того же благодеяниями и лестью. Главная цель – вернуть – была достигнута. Но Горький все равно оставался Горьким и в новом своем качестве был уже не столько полезным, сколько опасным. Присущей ему строптивости он все равно не лишился. Лубянская агентура, сколь бы ни была она тенденциозна, срывала с него маску и приоткрывала лицо. Сексоты исправно докладывали о высказываниях Горького, которые вовсе не отвечали настроениям и желаниям Сталина, и, что хуже всего, о его встречах и разговорах с лидерами бывшей оппозиции. Бухарин был завсегдатаем дворца на Малой Никитской, нередко проводил там долгие часы и уезжал лишь перед тем, как ожидался приезд Сталина. Никаких резко бросавшихся в глаза признаков опалы Горького, разумеется, не было. Все еще с почтительным вниманием выслушивали его указания, рассматривались новые проекты, печатались новые статьи, поразительно похожие одна на другую и не содержавшие ни одной хоть сколько-нибудь оригинальной, хоть сколько-нибудь неожиданной мысли. А тонкий внутренний слух писателя не мог не уловить. Что-то все-таки изменилось, что-то все-таки происходит. Скорее всего, это что-то не имело прямого отношения лично к нему, а было отзвуком той невидимой борьбы под ковром, которая шла тогда в высшем руководстве. Подлинные симпатии Горького были Сталину известны. Как известно и то, что мнимо раскаявшиеся и по настоянию Горького же трудоустроенные вчерашние сталинские оппоненты верными ему все равно не станут. Множество людей размышляло над тем, какая непостижимая сила побудила Горького изменить своему призванию, фактически повернуться спиной к литературе и ввязаться в практическую политику в самое неподходящее для этого время, когда и политики-то как таковой уже не было вовсе, одно лишь слепое подчинение сталинской воле. Но Горький, видимо, думал иначе. Он все еще был в плену своих мессианских надежд. Все еще надеялся повернуть кремлевский руль в ту сторону, которая сулила мир и согласие без потрясений и, конечно, без крови. О том, насколько его утопические мечты далеки от реальности, как и о том, что, оставаясь в псевдодружеских отношениях с диктатором, не он влияет на него, а Сталин душит его в своих объятиях, Горький явно не задумывался. Или, если и подозревал, гнал от себя эти мысли. Есть версия, нашедшая для себя афористичную формулировку. Алексей Максимович Пешков взял верх над писателем Максимом Горьким. Взял верх в том смысле, что гены и честолюбие вчерашнего нижегородского мещанина оказались сильнее художественной проницательности и политической зрелости писателя с мировым именем. Независимый, гордый и зоркий трибун незаметно для самого себя превратился в рупор официальной власти, смирил самого себя и отказался от независимости. Заставил себя забыть, как пишет драматург Леонид Зорин, что литератор не должен, не смеет селиться в прихожей, даже если под эту прихожую ему отведен особняк Рябушинского. И все-таки Сталин знал, что слепой в любую минуту может прозреть, что с Горьким такое уже случалось, что узник может взбрыкнуть, а узник этот не из простых. Поступить с ним так, как поступал он с другими, увы, невозможно.

0: Кому из вас не знакомы быстрые летучие стихотворные строки, в которых, кажется, подает голос сама живая, одухотворенная природа?
1: Пусть сосны и ели всю зиму торчат, в снега и метели закутавшись спят. Их тощая зелень, как игла ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Мышь, легкое племя, цветем и блестим, и краткое время на сучьях гостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Но птички отпели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть?

0: доступны и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума. Поэт умеет подметить не только едва уловимые оттенки в переходе от одного времени года к другому или в настроении человека. Он стремится выразить и резкие контрасты в состоянии природы и своей души, передавая через них драматическое осмысление мира. Один из таких излюбленных тютчевских контрастов – противопоставление дня и ночи.
1: На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной, покров наброшен златотканный высокой волею богов. День сей блистательный покров, день земнородных оживленье, души болящей исцеленье, друг человеков и богов. Но меркнет день, настала ночь. Пришла, и с мира рокового ткань благодатную покрова, сорвав, отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена своими страхами и мглами. И нет преград между ей и нами. Вот от чего нам ночь страшна.
0: Тяга к поэтическим образам вселенского размаха сказывается у Тютчева в описании грандиозных явлений природы. Его картины предгрозовой атмосферы, самой грозы и просветления всего живого, омытого дождем, одни из самых впечатляющих в русской лирике. Гроза передает не только драматическое напряжение душевных сил поэта, она становится для него символом всепобеждающей мощи жизни, постоянно обновляющейся, вечно молодой.
2: В душном воздухе молчанье, как предчувствие грозы, жарче роз благоуханье, звонче голос стрекозы. Чу, за белой дымной тучей глухо прокатился гром. Небо молнии летучей опоясалось кругом. Жизни некий преизбыток в знойном воздухе разлит, как божественный напиток в жилах млеет и горит. Дева, дева, что волнует дымку персий молодых? Что мутится, что тоскует влажный блеск очей твоих? Что бледнее замирает пламя девственных ланит? Что так грудь твою спирает и уста твои палит? Сквозь ресницы шелковые проступили две слезы. Иль то капли дождевые зачинающей грозы?
0: Согласно перекликаясь с бурной выразительностью пейзажей, предстает в стихах Тютчева чувство любви, почти всегда тревожное, полное смутных ощущений и предчувствий. Не тихая и идиллическая радость переполняет у него сердца влюбленных, а сильная всепоглощающая страсть, которая может оказаться не только прекрасной, но и губительной, как гроза в природе.
1: Любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание и роковое их слияние и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет, наконец.
0: Именно проникновенные стихи Тютчева о любви поставили его имя.

0: имя в ряд сильнейших лириков мира. В этих стихах поэт заявил о себе как тончайший психолог, знаток женской души, умеющий чутко прислушиваться к жалобам человеческого сердца. Любовь Тютчева неотделима от сострадания, от боли за человека, живейшего в нем участия.
1: Она сидела на полу и груду писем разбирала, и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени.
0: В стихах Тютчева встреча с любовью или воспоминание о ней – это всегда встреча с чудом, озаряющим своим пламенем жизнь человека. Эта встреча поднимает в душе бурю ощущений, пробуждает дремлющие силы, подобно освежающему ветру. Ни житейские беды, ни давность лет не могут засыпать песком забвения живучий цветок нежности.
1: Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты, с давно забытым упоеньем смотрю на милые черты, как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та ж в душе моей любовь.
0: Встреча с чудом ожидает нас на каждой странице томика лирики Тютчева. Недаром Тургенев видел в нем одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина. А Лев Толстой говорил, что без стихов Тютчева нельзя жить. Темпераментная, яркая и в то же время трепетно-акварельная лирика Тютчева открывает нам мир природы и человеческой души в его прекраснейшие, величественные и сокровенные минуты.
2: Как неожиданно и ярко на влажное небо синеве воздушная воздвигла сарка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла. Она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. О, в этом радужном виденье какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье. Лови его, лови скорей. Смотри, оно уж побледнело. Еще минуты, две. И что ж, ушло. как то уйдет всецело, чем ты и дышишь, и живешь.

Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.

0: обвеян вещью дремотой, полураздетый лес грустит, из летних листьев разве сотый, блестя осенней позолотой, еще на ветви шелестит. Гляжу с участием умиленным, когда, пробившись из-за туч, вдруг по деревьям испещренным, с их ветхим листьем изнуренным, молниевидный брызнет луч. Как увядающее мило, какая прелесть в нем для нас, когда, что так цвело и жило, теперь так немощно и хило, в последний улыбнется раз.
1: Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи.
0: Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный, отрадно спать, отрадней камнем быть.

0: Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судьба. Дневные раны сном лечит, а завтра быть чему-то будет. Живя, умей все пережить, печаль и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит, и слава Богу.
1: Последнее стихотворение написано летом 1850 года. Поэт знакомится с Еленой Денисьевой.

день вечерей, ночь близка, длинней с горы ложится тень, на небе гаснут облака. Уж поздно, вечереет день, но мне не страшен мрак ночной, не жаль скудеющего дня, лишь ты, волшебный призрак мой, лишь ты не покидай меня, крылом своим меня одень, волненье сердца утеши, и благодатна будет тень для очарованной души. Кто ты, откуда, как решить, небесный ты или земной, воздушный житель, может быть, но страстный, женской.

чародейкою зимою. Околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнь он блестит. И стоит он околдован, ни мертвец и ни живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет, на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красотой.

Увлечение поэта нарастало постепенно, пока не вызвало со стороны Елены Александровны такую глубокую, такую страстную, энергичную любовь, что она охватила все его существо, и он остался навсегда ее пленником.

на склоне наших лет, нежнее мы любим и суеверно. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба охватила тень, лишь там, на западе, бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день. Продлись, продлись, очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность.

О, вещая душа моя, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия, так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть.

0: Пламя рдеет, пламя пышет, искры брызжут и летят, а на них прохладой дышит из речки темный сад. Сумрак тут, там жары крики, я брожу, как бы во сне, лишь одно я живо чую, ты со мной и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, трубы голые торчат, а в покое нерушимом листья веют и шуршат. Я дыханием их обвеян, страстный говор твой ловлю. Слава Богу, я с тобою, а с тобой мне, как в раю.
1: Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какою негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеянный их мглами он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, полдневный зной погружены, и лишь порою крик орлины до нас доходит с вышины.
0: Ты волна моя морская, своенравная волна, как покоясь или играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, или метешься ты и бьешься в одичалый бездне вод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви, внятен мне буйный ропот, стоны вещи твои. Будь же ты в стихии бурной, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, в зыбь твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую тайной прелестью влеком душу, душу я живую схоронил на дне твоем.
1: Много лет спустя граф Шереметьев вспоминал, как однажды в дом его родителей, они жили тогда в Царском, князь Вяземский привел Тютчева. «Моя мать, — писал граф, — хорошо помнит, что в этот вечер она была не в духе, и причиной был именно Тютчев. У него была история, о которой тогда много говорили. Он увлекся некой Денисьевой, которая тоже влюбилась. Все это очень возмущало мою мать, и она не могла даже скрыть своего негодования и была весьма малолюбезна».
0: Теперь перед Еленой Александровной навсегда закрылись двери тех домов, где прежде она была желанной гостьей. От нее отрекся отец. Тетка, с детства заменявшая ей мать, вынуждена была оставить свое место в Смольном и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру.
1: Две силы есть, две роковые силы. Всю жизнь свою у них мы под рукой, от колыбельных дней и до могилы. Одна есть смерть, другая — суд людской. И та, и тот равно неотразимы и безответственны, и тот, и та. Пощады нет, протесты нетерпимы, их приговор смыкает всем уста. Но смерть честней, чужда лицеприятью, не тронута ничем, не смущена, смиренную или ропщущую братью своей косой равняет всех она. Свет не таков, борьбы, разноголосия, ревнивый властелин не терпит он, не косит сплошь, но лучшие колосья нередко с корнем вырывает вон. И горе ей, увы, двойное горе, той гордой силе, гордо молодой, вступающей с решимостью во взоре, с улыбкой на устах в неравный бой, когда она, при роковом сознании всех прав своих с отвагой красоты, бестрепетно, в каком-то обаянье идет сама навстречу клеветы, личиную чува не прикрывает и не дает принизиться чуву, из кудрей молодых, как пыль свивает угрозы, брань и страстную хулу. Да, горе ей, и чем простосердечней, тем кажется виновнее она. Таков уж свет, он там бесчеловечней, где человечно искренней вина.
0: Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла? Судьба людскому суесловию на поруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно постыдилась и тайны жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой, ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской.

как заколдованный водоворотом, Тютчев бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, подчас унизительных условий, созданного им самим положения, являясь в одно и то же время и палачом, и жертвой, утверждал впоследствии Федор Федорович Тютчев, сын Денисия.

0: Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец.
1: О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея? Куда ломить девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания, в ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они, и на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
0: Не говори, меня он, как и прежде, любит, мной, как и прежде, дорожит. О, нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу, нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена, в душе уязвлена, я стражду не живу, им одним живу я. Но эта жизнь, о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерят так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу.
1: О, не тревожь меня укоры справедливой. Поверь, из нас двоих завидней часть твоя. Ты любишь искренний пламен, а я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И жалкий чародей перед волшебным миром, мной созданным самим, без веры я стою и самого себя краснее сознаю. Живой души твоей безжизненным кумиром. Вы знаете, она при всей своей поэтической натуре, или лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих. Ей только те из них нравились, где выражалась любовь моя к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир знал, что она для меня. В этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненные условия ее души. О, как она была права в своих крайних требованиях, как верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем непонимании того, что составляло жизненные ее условия. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, но что будет поздно.
0: И все же, как утверждал ближайший свидетель и очевидец этой драмы Александр Георгиевский, любовь Денисьевой дарила стареющему Тютчеву последние счастливые минуты.
1: Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвенье земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я. О, время, погоди.
0: Марта 1863 года. Милая сестрица, не сердись на меня за мое молчание, ведь я хотела сделать вам сюрприз и приехать к вам в прошлый понедельник. Но этот прекрасный план был разрушен довольно серьезной болезнью моей мамы. Мои дети, слава Богу, здоровы, Тютчев тоже. Я надеюсь скоро увидеть вас. Эта мысль улыбается мне сквозь все скорби и суету. 16 марта 1863 года. Милый Александр, я уже укладывалась, чтобы ехать к вам, как мой бедный ребенок заболел. Я не отхожу от него ни на мгновение. Тютчев поручил мне многое сказать вам.
1: Не раз ты слышала признание, не стою я любви твоей. Пускай мое она создание, но как я беден перед ней, перед любовью твоею. Мне больно вспомнить о себе. Стою, молчу, благоговею и поклоняюсь и тебе, когда порой так умиленно, с такой верой и мольбой, невольно клонишь ты колено пред колыбелью дорогой, где спит она, твое рожденье, твой безымянный херувим. Пойми же ты мое смирение пред сердцем любящим твоим.
0: 29 мая 1863 года. Федор Иванович опять заболел и сильно. Он в постели и не менее, как на неделю.
1: Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой, о, сколько горестных минут любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени.

0: 15 октября 1863 года. «Милый Александр, ваше письмо пришло ко мне 10-го и нашло меня в постели. Таким образом, я не могла вам ответить». 1 июля 1864 года. «Вчера я была так бодра, но сегодня, увы, я была принуждена лечь в постель, или, вернее, не вставать с нее после отвратительной ночи с кошмарами и лихорадкой». 5 июля 1864 года. «Целую вас всех. Храни вас Бог. Елена».
1: Весь день она лежала в забытии, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали, и медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитой, но живой. О, как все это я любила! Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось. О, Господи! И это пережить, и сердце на клочки не разорвалось».

0: В эти трагические дни Тютчева посетил Афанасий Афанасьевич Фет. Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как весь он покрыт был с головой темно-серым пледом, из-под которого виднелось только изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел. Слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую, порою ночную.
1: Все кончено. Вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось? О чем-то я пишу, не знаю. Все во мне убито. Мысль, чувство, память. Все. Пустота. Страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то. Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспоминать о ней, вызывать ее живую в памяти, как она была, глядела, говорила. И этого не могу. Страшно. Невыносимо. Писать более не в силах. Да и что писать?

0: Тютчев уезжает за границу, но путешествия не приносят успокоения. В письмах на родину, Георгиевскому, а затем поэту Якову Полонскому, близкому другу Тютчева, он снова и снова вызывает образ Денисьевой.
1: Не живется, друг мой Александр Иванович. Не живется. Гноится рано, не заживает. Только при ней для нее был я личностью. Только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя. Поверьте, друг мой Александр Иванович, только тот в состоянии оценить мое положение, кому из тысячи одному выпала страшная доля жить 14 лет кряду, ежечасно, ежеминутно, такой любовью, как ее любовь, и пережить ее. Теперь все изведано, все решено. Теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит. Ничто не помогло, ничто не утешило. Не живется. Не живется. Не живется. Утихла биза, легче дышит лазурный сон женевских вод, и лодка вновь по ним плывет, и снова лебедь их колышет. Весь день, как летом, солнце греет, деревья блещут пестротой, и воздух ласковой волной их пышность ветхую лелеет. И там, в торжественном покое, разоблаченная с утра, сияет белая гора, как откровенье неземное. Здесь сердце так бы все забыло, забыло б муку всю свою, когда бы там, в родном краю, одной могилы меньше было. О, этот юг, о, эта Ницца, о, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаху, висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия.
0: В Париже, куда Тютчев переехал из Ниццы, он встретил Ивана Сергеевича Тургенева. Мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трильяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшую от падавших на нее слез.
1: Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других. Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих. Вдруг все замрет, слезам и умиленью нет доступа, все пусто и темно, минувшее не веет легко и тенью, а под землей, как труп, лежит оно. Но и над ним, в действительности ясной, но без любви, без солнечных лучей, такой же мир, бездушный и бесстрастный, не знающий, не помнящий о ней. Я один с моей тупой тоскою хочу сознать себя и не могу. Разбитый челн, заброшенный волною на безымянном диком берегу. О, Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей. Ты взял ее, но муку вспоминания, живую муку мне оставь по ней, по ней, по ней свой подвиг совершивший, весь до конца в отчаянной борьбе, так пламенно, так горячо любивший наперекоры людям и судьбе, по ней судьбы не одолевший, но и себя не давший победить, по ней так до конца умевший страдать, молиться, верить и любить.

0: старшая дочь Тютчева Анна Федоровна, увидевшись с отцом в Германии, после писала в своем дневнике. Он был в состоянии близком к помешательству, повергнут в ту мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей. Он всеми силами души был прикован к этой земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешением религии и доводило его по природе нежного и справедливого до раздражения и несправедливости в отношении к его жене и ко всем нам. Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была расстроена в земной и незаконной страсти.
1: Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темней над землей, улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня?
2: Дочь моя, я хотел бы написать тебе слезами, а не чернилами. В твоих словах, в их интонациях я ощутил нечто столь нежное, столь искреннее, столь глубоко прочувствованное, что, знаешь ли, мне почудилось, будто я слышу отзвук другого голоса, никогда в течение 14 лет не говорившего со мной без душевного волнения. Того голоса, что и по сей час еще звучит в моих ушах, и которого я никогда, никогда более не услышу.
0: Как не тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания, но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминания.
1: Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю и я, как бы живой, на эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, все стихло в бледном обаянье, лишь по задумчивой Неве струится лунное сиянье. Во сне все это снится мне, или гляжу я в самом деле, на что при этой же луне с тобой живые мы глядели?
0: Ты, волна моя морская, своенравная волна, как покоясь или играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, или метешься ты и бьешься в одичалой бездне вод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви, внятен мне и буйный ропот, стоны вещие твои. Будь же ты в стихии бурной, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, в зыбь твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую, тайной прелестью влеком, душу я живую, хоронил на дне твоем.
1: Сегодня, друг, 15 лет минуло с того блаженно-рокового дня, как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня. И вот уж год, без жалоб, без упреку, утратив все, приветствую судьбу. Быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своем гробу.
0: Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвенья земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я, о, время, погоди!

О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверно. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба охватила тень, лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность.

Даша и Катя в шубах и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захолодевшее зеленоватое небо поднимался двурогой ясный месяц. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала,

0: советской фракцией публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни. Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженно слушавшую румяного, бородатого, тучного барина. Он не успел договорить, зал треснул от рукоплесканий. «Ура! Свобода!» – закричали голоса. Барин опустился на стул, с угла стола поднялся высокий человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом. Не глядя ни на кого, он начал говорить.
1: «Кто это говорит?»
0: «Товарищ Кузьма», — ответили быстрым шепотом. «В 1905 году был в Совете рабочих депутатов. Недавно вернулся из ссылки». В зале раздалось шиканье. Румяный барин пожал плечами и тронул колокольчик. Товарищ Кузьма продолжал говорить. «Империалисты швырнули Европу в чудовищную войну. Буржуазные классы сверху донизу провозгласили ее священной. Крестьян и рабочих погнали на убой. Кто, я спрашиваю, кто поднял голос в эти кровавые дни?
2: Что он говорит? Кто он такой? Заставьте его замолчать!»
0: Раздались злые голоса. Поднялся шум. Иные вскочили, жестикулируя. «Час пробил! Пламя революции должно перекинуться в самую толщу крестьян и рабочих!» Дальнейшего совсем уже нельзя было расслышать за шумом в зале. В это время кто-то у самого уха прошептал Даше взволнованно и нежно. «Здравствуй, родная моя!» Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась. В дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула. «Самый красивый на свете, мой собственный человек!» Даша сказала тихо «Здравствуй!» Взяла его под руку, и они вышли на улицу. На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича, вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. «Ах, я тебя люблю, Иван! Как я ждала тебя!» «Я не мог, ты знаешь. Ты надолго, Иван?» «Не знаю, такие события». «Да, знаешь, ведь революция!» «Ты знаешь, я на паровозе приехал». «Знаешь, Иван, что?» Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботиков.
2: «Что?»
0: «Я теперь поеду с тобой к тебе». Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть в себя воздух. Ей стало нежно и жалко его. Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из юридического клуба, взволнованная и радостная, и рассказала. В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету. Министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи. Говорят, государь покинул ставку, и на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом. А здесь, на завтра, назначено брать штурмом Кремль и арсенал. Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию. Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным черным потоком народ. Шевелятся головы, картузы, шапки, платки, желтые пятна лиц. Во всех окнах любопытные, на крышах мальчишки. Екатерина Дмитриевна в поднятой до бровей вуали говорила, стоя у окна и беря то Телегина, то Дашу за руки. «Как это страшно! Как это страшно!» «Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, настроение в городе самое мирное», — говорил Иван Ильич. «До вашего прихода я бегал к Кремлю, там ведутся переговоры, очевидно, арсенал будет сдан без выстрела». «Но зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу! Что они хотят делать?» Даша глядела на волнующийся поток голов, и ей казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле, и что она вместе с милым ей человеком подхвачена этим потоком, и теперь

0: только крепко держаться за его руку. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине. С утра на следующий день весь город высыпал на улицу. По Тверской сквозь гущу народа под несмолкаемые крики «Ура!» двигались грузовики с солдатами, ощетиненные штыками и саблями. На громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега вдоль тротуаров стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личиками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады. Это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Казалось, не может быть больше ни войны, ни ненависти. Казалось, что нет другой силы на свете, только радость, свобода, любовь, жизнь. Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца, в свою очередь, никто особенно не был потрясен. Казалось, не таких еще чудес нужно ждать в эти дни. Даша и Телегин уехали в Петроград. Всю ночь им пришлось сидеть в коридоре переполненного вагона на чемоданах. По приезде Даша сейчас же начала раскладывать вещи, заглядывать во все углы, вытирать пыль, восхищалась квартирой и решила все переставить по-другому. В сумерки Даша наконец угомонилась. Иван Ильич, вымытый и побритый, пришел в гостиную и сел около Даши. В первый раз после Москвы они были одни в тишине. Словно опасаясь этой тишины, Даша старалась не молчать. Она ушла посмотреть чайник. Иван Ильич сидел с закрытыми глазами. Вдруг там что-то зазвенело, разбилось, и Дашин жалобный голос: «Чашка!» Горячая радость залила Ивана Ильича. Завтра, когда проснусь, будет не обыкновенное утро, а будет Даша. Он быстро поднялся, Даша появилась в дверях. «Разбила чашку, Иван! Неужели ты хочешь чаю?» «Нет». Она подошла к Ивану Ильичу и, так как в комнате было совсем темно, положила руки ему на плечи. «О чем думал?» – спросила она тихо. «Я здесь сидел, когда ты была в кухне, и думал, в доме поселилось удивительное существо. Это плохо?» «Да», – ответила Даша задумчиво, – «это очень плохо». «Ты любишь меня, Даша?» «Ох!» Она снизу вверх кивнула головой. «Люблю до самой березки». «Да какой березки? Разве не знаешь? У каждого в конце жизни холмик, и над ним плакучая береза». На пятый день по приезде Даша получила от сестры письмо. Катя писала: «Я пережила время уныния и отчаяния. Я с ясностью почувствовала, что во веки веков одна. О, как это страшно! Это так страшно, что я решила поскорее избавиться от этого. Ты понимаешь, меня спасло чудо. Может быть, случайность. Нет-нет, это было как чудо. Я не могу об этом писать. Я расскажу, когда мы увидимся». Дальше она писала, что укладывается и выезжает в Петроград, просит приискать ей недорогую комнату. В письме была приписка: «К вам зайдет Вадим Петрович Рощин. Он расскажет вам обо мне все подробно. Он мне как брат, как отец, как друг жизни моей». Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике. Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну чинить белье, штопать чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышивание. К 6 часам она возвращалась обедать к Даше. В 11 Даша и Телегин провожали ее домой. Сестры шли впереди под руку, а Иван Ильич вздвинутый на затылок фуражки, и, посвистывая, шел сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала. Об этом просил ее Рощин. Катя понимала, что Рощин преувеличивает, и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей, но подумать, остаться хотя бы на один день снова одной, самой с собой, было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Даже Даша, рассеянная и поглощенная своими сложными, как ей казалось, единственными сотворением мира отношениями с Иваном Ильичем, заметила в Кате перемену и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие черные платья с глухим воротом. «Я тебя уверяю, — говорила она, — ты себя не видишь, Катюша. Тебе на вид, 19 лет. Иван, правда она моложе меня?»
1: «Да, то есть не совсем, но, пожалуй».
0: «Ах, ты ничего не понимаешь, — говорила Даша. У женщины молодость наступает совсем не от лет, совсем от других причин. Лета тут совсем никакой роли не играет». Однажды Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке, в синей вуальке. «Ты знаешь, Даша, кто будет у вас сегодня вечером?» — спросила она, морща губы в улыбку. Даша спросила, кто? Но в прихожей позвонили, и она побежала отворять. Послышался смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку, потом они с Дашей, громко разговаривая и смеясь, прошли в спальню. Катя стащила перчатки, сняла шляпу, поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы. За обедом Иван Ильич, румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. На Балтийском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие волнуются. Советы неизменно поддерживают их требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться, казенные работают в убыток, но теперь война, революция, не до прибылей. Сегодня на заводе опять был митинг, выступали большевики, и все в один голос кричали: «Надо кончать войну, никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советам, а уж они наведут порядок». Даша вздохнула. «Предстоят большие испытания, я чувствую». «Да, — сказал Иван Ильич, — война не кончена, в этом все дело. В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше, а кучечка адвокатов и профессоров, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну: терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию, даже много лучше. Не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ не умозрительная какая-нибудь штуковина. Русский народ страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, 100 лет своего добиваться, терпеть. А этот нетерпеливый, этого можно мечтой увлечь, вселенную завоевывать, и пойдет в пасконных портках, в лаптях с топоришком за поясом. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события. Даша, стоя у стола, наливала в чашечке кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу. «Ну-ну, Даша, не волнуйся, — сказал он, гладя ее по волосам, — ничего пока еще не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ты послушай меня, помню, пришли мы на гнилую липу». Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой. Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу. С таким не страшно. Дослушав историю про гнилую липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным зеркалом сидела Катя и что-то делала с лицом. «Данюша!» — сказала она тоненьким голосом. «У тебя не осталось тех духов, помнишь, парижских?» Даша присела на пол перед сестрой и глядела на нее в величайшем удивлении. Потом спросила шепотом: «Катюша, что с тобой сегодня?»
1: «Я хотела сказать, а ты не дослушала. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович и с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно».
0: В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин отворил. Вошел Рощин в измятой шинели в накидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. «Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна». «Вас, Дарья Дмитриевна», — сказал он глуховатым голосом.
1: «Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович», — сказала Катя. И когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в голову задрожавшими губами.
2: «Напрасно без вещей приехали», — сказал Иван Ильич. «Все равно вас ночевать оставим».
1: «В гостиной на турецком диване, если будет коротко, подставим кресло», — сказала Даша.
0: Рощин как сквозь сон слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за довольствием, непереставаемой борьбы за 6 вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти 3 человека почти немыслимой красоты, чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его, Рощина. Точно сквозь сон он видел прекрасные глаза Кати, говорившие: «Рада, рада, рада». Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко. «Спасибо», — сказал он. «Куда прикажете идти?» Его повели в ванную мыться, потом в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его суровое, худое, бритое лицо, испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и казалось еще более усталым. Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина, что, быть может, он устал и хотел бы лечь. Он неожиданно вспыхнул, вытянулся на стуле. «Право, я не для того приехал, чтобы спать. Нет, нет». И он вышел на балкон и стал под мелкой ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда: «Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна, это все 4 бессонных ночи. Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место. «Я еду прямо из Ставки», — сказал он. «Везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало больно. Позвольте уж я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека». Катя побледнела. Иван Ильич встал, заложив руки за спину у стены. Даша страшными глазами глядела на Рощина. «Если не произойдет чудо, — сказал он, покашляв, — то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит. Солдаты уезжают на крышах вагонов. Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океана. Русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, к государству, к России. Солдаты уверены, что стоит крикнуть «Мир!», в тот же самый день войне конец. И не хотим замиряться только мы, господа. Понимаете, солдат плюнул на то место, где его обманывали 3 года, бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя. К осени, когда хлынут все 10 миллионов, Россия перестанет существовать как суверенное государство. Он стиснул челюстью так, что надулись желваки на скулах. Все молчали. Он продолжал глухим голосом. «Я везу план военному министру. Несколько господ генералов составили план спасения фронта. Оригинально. Во всяком случае, союзникам нельзя будет упрекнуть наших генералов в отсутствии желания воевать. План такой. Объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство и тем спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем. В то же время выставить в бассейне Волги заграждение из верных частей. Таковые найдутся за Волжье, начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей, поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды. Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново. Открыть фронт немцам, отдать родину... «На разграбление?» — крикнул Телегин. «Родины у нас с вами больше нет. Есть место, где была наша родина». Рощин стиснул руки, лежащие на скатерти. «Великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие. Все надо заново. Войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас». Он сильно втянул воздух, сквозь ноздри упал головой в руки на стол и глухо, с собачьим грудным голосом заплакал. В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положила ее с собой в одну постель. Ивану Ильичу послали в кабинете. Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его. Действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Катя и Даша, лежа под одним одеялом, долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась. Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете. Даша сказала: «Вот все ходит, а в 7 часов надо на завод». Она вылезла из-под одеяла и босиком побежала к мужу. «Ты еще не спишь?» — спросил он блестящими и невидящими глазами, взглянул на Дашу. «Сядь! Я нашел, ты послушай». Он перевернул страницу и вполголоса стал читать. 300 лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Был страшный голод. Люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, выбранного по совету патриарха обнищалыми боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московский. Новый царь умел только плакать и молиться, и он молился и плакал в страхе и унынии, глядя в окно воска на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было больше веры в нового царя у русских людей, но жить было надо, начали жить. Призаняли денег у купцов Строгановых, горожане стали обстраиваться, мужики запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить ворон по дорогам. Жили бедно, сурово, кланялись низко и Крыму, и Литве, и шведам, берегли веру. Знали, что есть одна только сила – крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном. Иван Ильич захлопнул книгу. «Ты видишь? И теперь не пропадем. Великая Россия пропала, а вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили Карла XII и Наполеона. А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил. Великая Россия пропала, уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля». Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым рассветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу, он погладил, поцеловал ее в волосы. «Иди спать, трусиха!» Даша засмеялась, простилась с ним, пошла и обернулась в дверях. «Иван, а как его Катя любит!»
2: «Ну, прекрасный же человек!»

0: ночи, ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радио няня сегодня к вам пришла.

0: повеселей.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, дорогие мои. О, я вижу, мои помощники собираются сегодня на каток.
1: Да. Точно, хотим покататься. А как вы догадались?
2: Ну вот же ваши коньки лежат. Сразу ясно, люди хотят подышать свежим воздухом.
3: Правильно.
2: Очень хорошо, молодцы. Только я не понимаю, почему вы собрались на каток без шапок?
4: Так ведь март на дворе.
2: Март.
4: А в календаре написано март, начало весны. Ну а весной кто же ходит в зимней шапке?
2: Подождите, пожалуйста. Дело совсем не в весне, дело в погоде. Одеваться-то ведь надо не по календарю, а по погоде, правда?
1: Да.
2: Разве вы погоду определяете по календарю?
1: Нет, по черепахе.
2: То есть как?
1: Ну, очень просто. У меня живет черепаха. Если она прячется под диваном, значит, на улице холодно. А если она гуляет по всей квартире, на улице потеплело.
2: Хм. Интересно. Интересно. А у вас?
3: Что?
2: У вас что, тоже черепаха?
4: Нет, я просто узнаю погоду. Выгляну в окно. Если люди идут быстро, с поднятыми воротниками, сутулятся, значит, холодно.
1: А если окно замерзло и через него ничего не видно, как ты узнаешь?
4: Все равно видно. Раз окно замерзло, значит, на улице мороз.
2: Правильно, правильно.
4: А вот интересно, Николай Владимирович, как вы определяете погоду?
2: Я определяю погоду строго научно. У меня за окном висит градусник. Я каждое утро на него смотрю и точно знаю, как мне одеваться. Понятно?
4: Понятно.
2: Я нарочно затеял с вами этот разговор о погоде, чтобы напомнить всем ребятам, что пока на улице холодно, не стоит расставаться с зимними шапками, шарфами и варежками. Иначе можно легко простудиться. Да, ведь март – это еще далеко не лето, хотя, конечно, уже и не зима.
5: Загадочные, странные дела творятся и на

0: Повесить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно.
1: Как без пальто? Ты что?
2: Надень пальто, а то...
3: Все это может кончиться неважно.
2: Весна еще не лето.
3: Но главное не это, а то, что песенка зимы

0: Когда я был мальчишкой.
1: Сегодня об этом рассказывает заслуженный артист республики,
0: заслуженный мастер спорта Николай Озеров. Пожалуйста, Николай Николаевич.
2: Мне очень приятно участвовать в передаче «Радио Няня». И мне хочется рассказать вам одну историю, которая случилась со мной, когда я был мальчишкой. Сережка Кукушкин ворвался ко мне в субботу вечером и требовательно произнес: «Ты должен, от тебя зависит мое счастье». Я был лучшим Сережкиным другом, поэтому я отложил в сторону все дела и приготовился к серьезному разговору. «Знай, — торжественно сказал Сережка, — детская спортивная газета «Удар, еще удар» доверила мне, ты не поверишь, я назначен внештатным корреспондентом и хоккейно-футбольным комментатором газеты». Ну что я мог сказать моему лучшему другу? Это был большой успех в его жизни. Мне будет выдан именной пропуск на все футбольные турниры и чемпионаты. «Понимаешь, — сказал он, — завтра начинается чемпионат страны, а у меня нет фотографии для удостоверения». Ну, что тут долго рассказывать. Я молча достал новенький, еще пахнущий магазином фотоаппарат «ФЭД». Мне предстояла нелегкая задача сделать первый в жизни фотоснимок. Первую пленку мы зарядили только к полуночи. Я бы сделал это раньше, если бы Сережка не лез ко мне с идиотскими советами вроде «возьми щипцы» или «зажги свет, в темноте не видно». Когда мы проявили первую пленку, оказалось, что на ней ничего нет. Мы с Сережкой посмотрели в справочник фотолюбителя, где описаны типичные ошибки начинающих, но ошибку не обнаружили. Тогда я осмотрел фотоаппарат и увидел, что с объектива не снята крышка. «Ты что?» – возмутился я Сережкиной несообразительностью. «Не видел, что сидишь перед закрытым объективом?» «Так я и знал», – закричал Сережка. «Во всем всегда виноват я». Тут мы начали ругаться, но Сережкина мама постучала в стенку, а моя мама вошла в комнату и сказала, что уже ночь. Вторая пленка оказалась несравненно удачней. И единственная ошибка, которую мы с Сережкой допустили, так это та, что мы сунули пленку сначала в закрепитель, а потом уже в проявитель. К половине третьего ночи мы отсняли третью пленку, и результат нас с Сережкой просто потряс. «Люкс!» – сказал Сергей. «Я на ней, наверное, очень красив». Мы приготовились печатать фотоснимки. Выяснилось, что на всех фотографиях у Сережки закрыты глаза. Видимо, он заснул, когда я его фотографировал. Сережка тогда дал мне слово, что никогда не будет заниматься фотографией. Впрочем, слово своего он не сдержал. Сейчас он работает спортивным фотокорреспондентом и сделал мне фотографию на пропуск, который я предъявляю, когда отправляюсь на стадион вести репортаж о футбольном или хоккейном матче.

0: Ну-с, дорогие мои помощники, что у нас там предполагается дальше?
1: Николай Владимирович, давайте почитаем письма ребят.
0: Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием.
2: Смешные случаи на уроках.
0: Однажды на уроке чтения, мы еще учились во втором классе, пишет Рая Конюкаева из села Мочелеевка Куйбышевской области, наша учительница показала картинку, на которой нарисован жираф. Он вытянул шею и ест листья. Один мальчик сказал, была бы у меня такая шея, я бы списывал все задачи и диктанты у хороших учеников и учился бы только на 5.
1: А Юра Горковенко с острова Сахалин пишет, вот у нас в 6 классе был такой случай. К нам в класс вошел новый учитель, которого звали Виктор Иванович. Один мальчик поднял руку и спросил, Виктор Иванович, как вас зовут?
3: Вы просили написать о смешных приключениях на уроке. Учительница спросила, что такое дроби? Ученик ответил, дробь – это которую в ружье заряжают. Все ребята смеялись. Вот так.
1: На контрольной по ботанике один ученик написал, что зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почвы в горшочке. Это прислала нам Ира Галактионова из города Балаково.
0: А Федя Чернышов из села Мирзаомской области записал такой разговор.
3: Учитель, почему человек потеет?
0: Потому что он испаряется.
1: Нина Иванова из Люберец прислала такую смешную историю. Не знаю, поверишь ли мне, радионяня, но это правда. Во втором классе учительница просила нас назвать диких животных. Один мальчик сказал «медведь», девочка «волк», а Витя встал и сказал «баба-яга».
0: А откуда этот смех?
3: Этот смех из Горького. Его прислала нам Валя Соловьева. Она пишет, что на вопрос учителя «Для чего человеку скелет?» ученик ответил «Чтоб человек не мялся».
1: В первом классе учительница попросила придумать слово на букву «э».
0: Ученик Андрюша встал и сказал «эндюк».
3: Ученика спросили, что такое флюгер.
1: Он ответил, прибор, с помощью которого ветер узнает, куда ему дуть.
0: Почему тутовый шелкопряд называется тутовым?
3: Потому что он живет тут.

0: нас. Мы прочтем стихотворение и запомним все тот час. Ехала Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне.
1: Ну о чем тут говорить? Стал бы я себя хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить. Ехал Ваня на ремне, вез старушку на коне, а собачка в это время мыла фикус на окне.
0: Ну какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай, было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне.
1: Всем известно, что у нас память просто высший класс.

0: ля-ля-ля.
1: Медаль за улыбку. Вы помните, ребята, в прошлый раз перед вами выступал профессор Вилен Арменович Аствацатрян. Он сказал:
2: я узнал, что вы, ребята, кандидатом на медаль за улыбку в своих письмах называете создателей фильма «Ну, погоди». Автора, режиссера, художника. Правильно. Хороший фильм, хорошая книга, хорошая песня. Это все дарит людям радость.
3: Вот видите, профессор считает, что смех и, в частности, фильм «Ну, погоди» – прекрасное лекарство, за изобретение которого следует дать медаль за улыбку. Об этом же нам пишут очень многие ребята.
1: Несколько сот писем пришло с предложением наградить медалью мультфильм «Ну, погоди».
3: Но за мультфильмом стоят люди – режиссер, художники и, прежде всего, сценаристы. Ведь это с них начинается создание каждой серии.
1: Вот и сегодня, когда на экранах идет пятая серия, писатели Феликс Камов, Александр Курлянский и Аркадий Хайт уже придумали и написали приключения «Волка и Зайца» для 6-й и 7-й серии.
3: Сейчас вы услышите, как Заяц будет обманывать волка в 7-й серии.
1: Итак, отрывок из самого нового сценария «Ну, погоди».
4: Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали.
1: По Приморскому бульвару гордо шагает наш волк.
4: Морской волк.
1: Могучая грудь стянута тугой тельняшкой, фуражка с околышем лихо сдвинута на один глаз.
4: Эй, товарищ!
1: На широком поясе блестит надраенная пудовая пряжка. Идет волк в перевалочку, метет асфальт широченными клешами, налево сметает листья, направо огурки, оставляет за собой чистую дорожку.

0: Басовито загудел пароходный гудок, оглянулся волк, стоит у причала теплоход, поднимаются по трапу пассажиры. И среди них, кто бы мог подумать?
1: Наш заяц!
0: В одной руке билет, в другой чемодан.
1: Дорогой, отдыхать собрался. Сейчас-то у меня отдохнешь.
0: И вот уже волк догнал зайца, подхватил на руки, как младенца, прижал к груди и не пикнешь. Идет по трапу, баюкает ребенка. У всех билеты, и у него теперь билет. Стоит на палубе старый-престарый боцман-тюлень с трубкой носогрейкой, пропускает пассажира. Взял билет, развернул. Детский. Оглядел волка с зайцем. Ясно, кто из вас ребенок. Ребенка с чемоданом пустил на корабль, а отца без билетника спустил вниз по трапу. Встал волк с земли, отряхнулся независимо, смотрит. Идет по причалу слониха-модница, а за ней на поводке бежит маленькая баллонка.
1: Идея!
0: Подскочил волк к баллонке, отстегнул ошейник, отшвырнул ее в сторону. И вот уже поднимается по трапу слониха-модница, а за ней на четвереньках весело бежит здоровенная собака неизвестной породы. В фуражке, в тельняшке, в брюках клеш. Бежит, тявкает. Прошел волк на корабль, отцепил ошейник и в сторону, в укрытие. Лежат на палубе железные чушки.
1: Вот здесь и схоронимся. Есть устроим засаду.
0: Залез волк в щель, затаился. Тут опустился сверху диск электромагнитного крана и щелкнуло что-то. Подскочили все чушки разом, прилипли к магниту. Остался на голой палубе волк, лежит кверху пузом, пряжкой на солнце сверкает. А пряжка, между прочим, тоже железная. Сопротивляется волк слепой электромагнитной силе, когтями за палубу хватается. Да разве против нее устоишь? Чмок! Прилип волк намертво пряжкой к магниту и поплыл по воздуху с корабля на берег. Перенес его кран в дальний конец порта и сбросил вместе с чушками на груду железа.
1: Ну, Крант, погоди!
0: Снова загудел гудок, убрали пароходный трап. Заметался волк, забегал по пристани, вот-вот уйдет корабль, увезет зайца. Только и связывает его с берегом один причальный канат. Схватил волк длинную палку и пошел по канату, осторожно переставляя ноги, как канатоходец под куполом цирка. Внизу волны плещутся, пучина морская.
1: И страшно до невозможного.
0: Вышел на палубу заяц, развернул газету. Налетел соленый морской ветер, вырвал газету из рук, кинул в сторону, и облепила она с размаха всю волчью морду.
1: Ничего не вижу.
0: Пошарил волк ногой, сослепу ступил мимо каната и полетел, кувыркаясь в морскую пучину. Одна газета на воде плавает. Загрохотала лебедка, поползла вверх якорная цепь, вылез из воды трехлапый якорь, а на нем сидит наш волк. Мокрый-примокрый. Наматывается цепь, поднимается кверху якорь, смотрит боцман-тюлень, выезжает из-за борта волк-безбилетник, воду отфыркивает. Насупился боцман, подошел вплотную, взял за грудки, спросил откровенно по-морскому: «Заяц?»
1: «Заяц»,
0: — согласился волк.
1: «Заяц».
0: «Ну, заяц!» — рявкнул боцман. «Ну, погоди!» — и выкинул его с корабля.
1: «Ура!»

0: Начинаем веселый урок.
1: Ну-с, друзья мои, приступим.
2: Кстати, интересно, как надо писать? Приступим или преступим?
3: По-моему, при, потому что приступ.
2: А по-моему, пре, потому что преступник.
1: Нет, нет, нет, вы оба не правы, потому что приставки при и пре не проверяются ударением.
2: А как же их проверять?
1: Надо хорошо знать правила и проверять эти слова по правилам.
3: Какие же это правила?
1: Ну, прежде всего, запомните. Надо писать «при» во всех словах, которые обозначают приближение. Например, «пришел», «приехал», «прибежал».
2: «Прискакал», «прикатился», «примчался», «принесся».
3: «Притащился», «приволокся», «приполз», «приплелся».
1: Если космический корабль вернулся на Землю, о нем говорят «приземлился», а если опустился на Луну – «прилунился». А когда наши космонавты достигнут других планет Солнечной системы, может быть, о них скажут «примарсился», «приюпитерился», «присатурнился».
2: А о звездолете, который достигнет далекой планеты в созвездии Альфа Центавра, скажут «приальфа-центаврился».
1: Да, надо еще писать «при» обо всем, что присоединяют. Например, принимают, приклеивают, привинчивают, придвигают.
2: Прицепляют на спину бумажку.
3: Пририсовывают усы на фотографию девочки.
1: Да-да, но есть еще один случай. «При» надо писать и о том, что делается, но не совсем. То есть не до конца. Вот, например, «Солнышко меня припекло, но я не совсем испекся».
2: Николай Владимирович, давайте споем про приставку «при», а то я иначе не запомню.
1: Пожалуйста.
0: «При» или «пре», «пре»

0: Прилетел из вселенной.
1: Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется при, несомненно.
0: При или пре, пре.

0: покрутил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело.
1: Помни, что пишется при обо всем, что доброй рукою ты сделал.
0: При или пре, пре или при,

0: но не совсем. Пишут с приставкой «при».
1: А в каких случаях пишется приставка «при»?
2: А, вот здесь надо запомнить два правила. Во-первых, приставка «при» похожа на слово «очень». Ну, например, «прескверный» – это очень нехороший человек.
3: Да, да,
1: это он.
3: Я?
1: Да.
3: Зато ты прекрасный. У тебя прекрасные уши и прекрасный нос.
1: Красивые, да?
3: Нет, просто очень красные, прекрасные. Как помидор.
2: Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста, время дорого. Ведь нам надо запомнить еще один случай правописания приставки «пре». «Пре» надо писать в тех словах, где эта приставка похожа на «пере». Понимаете?
3: Нет.
2: Ну, например, что-то перегораживает ваш путь. Это преграда, надо писать «пре».
3: А,
2: или
3: понятно.
2: То, что продолжается без перерыва. Беспрерывно. Надо писать «пре».
3: Понятно. Николай Владимирович, а у нас о приставке «пре» тоже есть песенка?
4: А как же? Ну, конечно.
3: Давайте споем.

0: посмотри, сразу получишь ответ. Предлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету.
1: Кто очень такой или очень сякой, пре мы напишем об этом.
0: При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
2: Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда.
1: Где очень похожи перья и пре, там только пре.

0: веселый урок окончен.
1: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
2: А как добиться этого, пока что неизвестно.
1: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: веселей.
1: Таинство елеосвящения. Одной из множества загадок, возникших перед учеными 20 века, были маленькие глиняные сосуды, которые находили повсеместно в древних погребениях эпохи неолита. Для чего-то древний человек полагал в могилу усопшего, вне зависимости от его положения в обществе, небольшой сосуд с растительным маслом. Конечно, легче всего было решить, что примитивное сознание наших предков рисовало картины загробной жизни, где также требуется пища, как и на земле. Однако этому мешало отсутствие других продуктов. Да и что мог дать этот маленький флакон? Потребовались годы, чтобы решить эту загадку древности. Хотя ответ находился, как обычно, совсем рядом. Оказалось, та же самая идея вот уже на протяжении 2000 лет лежит в основе одного из таинств церкви – таинства елеосвящения. Для жителей жарких стран оливковое масло, или по-славянски елей, не только продукт питания. Под палящими лучами солнца кожа быстро теряет эластичность, трескается, облезает. Солнечный ожог может привести и к тяжелой болезни. Человеку, который должен был работать в поле весь день летом, когда солнце совершенно испепеляет и стоит такая жара, что можно трудиться лишь в набедренной повязке, елей был абсолютным условием выживания. Масло для притирания на Переднем Востоке давали рабам наравне с хлебом и чесноком, иначе они были бы совершенно нетрудоспособны. Елей ослабляет солнечные лучи, смягчает кожу и тем самым позволяет человеку жить в условиях нещадно палящего солнца. Но неужели древний человек собирался загорать, да еще и с косметическим маслом, на том свете? Конечно же, нет. В греческом языке слова «оливковое масло» и «милость» произносятся почти одинаково – «элеон» и «элеос». Такая близость понятия не случайна, ведь солнце у множества народов было символом высшего божественного бытия. Солнце не только дает жизнь, оно может стать и испепеляющим, уничтожающим все живое. Но ведь и Бог не безразлично относится к человеку. Приближение грешника к Богу после смерти – словно испепеляющие лучи солнца, от которых укрыться некуда. Для того, чтобы не сгореть от божественного праведного гнева, требуется милость. И знаком этой милости и был сосуд для масла в погребениях неолита. Его полагали в могилу как символ защищенности немощного греховного человека божественной милостью и состраданием. Этот глубокий символизм елея сохранился в христианстве и по сей день в таинстве елеосвящения. Оно ведет свое начало от апостолов, которые, получив особую силу от Иисуса Христа, многих больных мазали маслом, и они исцелялись. Один из 12 учеников Христовых, апостол Иаков, так говорит об этом таинстве.
2: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему».
1: Это таинство на Руси получило также название «соборование», поскольку его совершает собор священников. В этом таинстве через молитву священников и семикратное помазание освященным елеем главных частей тела у Бога и спрашивается особая милость к болящему. Елей –

0: удаленности от источника жизни.
1: Более широко обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Совнаркома с тем, чтобы мы соответствующим образом подготовились и наиболее полно доложили о позитивных результатах.
2: Вы закончили?
1: Да, Владимирович, все.
2: Я устал, товарищи, говорить по этому вопросу. Все мы мечтаем о том времени, когда наши города станут прекрасными. Революция – это и красота. Мы хотели изобразить памятники величайшим людям всех времен и народов. Марксу, Энгельсу, Спартаку, Робеспьеру, Марату, Дантону, Бабефу, Жоресу, Разину, Пугачеву, Бакунину, Михайловскому и многим-многим другим. Мы изобразим величайших писателей Генриха Гейна, Достоевского, Толстого, Некрасова, Гомера, Руссо, Вольтера, Мицкевича, Пушкина и так далее. На все это, конечно, требуется немало времени. Но все это можно сделать, если взяться за это с революционной энергией. А у нас на составление списка уходит больше 2 месяцев, и никак составить не можем. Это позор. Чья-то голова придумала увековечить мистика идеалиста Владимира Соловьева, а Гарибальди и Байрона забыли. Анатолий Васильевич, пора разобраться со списком. Пора. Вот дело с надписями. Такая же волынка. Но почему бы нам наше издание не оформить рядом хороших, ярких надписей? Пусть рабочие читают, смотрят и думают о том, как у большевиков слова сочетаются с делом. И пусть берут за шиворот подлых бюрократов и показывают им эти надписи. И пусть те, в свою очередь, идя домой или на работу, читают эти надписи и ежатся. Вот какую маленькую задачу мы поставили перед наркомпросом и Моссоветом, и вот как она выполняется.
3: Позвольте мне высказать точку зрения Московского совета. Благодарю вас. Ну, какие памятники ломать, ясно каждому. Вопрос в том, кому ставить памятники. Проблема эта сложная, и единства с Луначарским здесь у нас нет и быть не может, как, впрочем, и с Владимиром Ильичем.
4: По-моему, этот список неприемлем.
3: Марксу – да, Энгельсу – да, Дантону – подумал бы, Достоевскому – подумал бы. Но при чем здесь такие ярые враги революции, как Бакунин, Михайловский? Вспомните, что писал Маркс о Бакунине. И, наконец, вспомните вашу борьбу, Владимир Ильич, с Михайловским. Нет. Пролетариат должен забыть этих горе-теоретиков, а не ставить им памятники. И чем быстрее он это сделает, тем будет лучше.
5: Я категорически протестую. Мы, дорогой Виталий Семенович, ни улучшать, ни ухудшать историю не собираемся и не будем. Это не метод пролетарской партии. Нам нужна объективность. Марксистская объективность в оценке каждой личности.
3: Может, мы и Каутского будем оценивать объективно?
1: Обязательно. Мы всегда будем вспоминать революционера Каутского с тем, чтобы понять всю глубину падения оппортуниста Каутского.
6: Да уж что-что, а глубину этого падения мы теперь достаточно хорошо узнали.
7: И ошибки эти замазывать никто не собирается.
8: Мы себе такую роскошь, как всепрощенчество, позволить не можем.
1: Безусловно. Но я надеюсь, Виталий Семенович не понял меня в том смысле, что я предлагаю поставить памятник Каутскому. Речь шла о принципе. Ошибки надо вскрывать всерьез, глубоко, чтобы пролетариату было на чем учиться. А вот так, как позволил себе Виталий Семенович, извините меня.
9: Почта из Берлина от Йоффе. Отправлена за 4 дня до событий. Это вам? Нет, это Владимир Ильич. А. Владимир Ильич, вам из Берлина.
3: Нет, не поймут настоящие рабочие. Одной рукой мы этих личностей бьем, другой их тянем на пьедестал.
2: Поймут, если мы будем говорить всерьез. Не забывая хорошего, не забывая плохого, не сглаживая противоречий. Вас, Виталий Семенович, взволновали Бакунин и Михайловский. Я приведу другие примеры. Левые эсеры. Должен вам сказать, что среди них есть такие,

0: которым до 6 июля довелось сделать больше для укрепления советской власти, чем 6 июля для ее подрыва. И тем не менее, это не остановило нас перед необходимостью беспощадно подавить мятеж бывших товарищей. Плеханов. Здесь нет никого, чье приобщение к марксизму не начиналось бы с работ Плеханова. Плеханов сыграл крупнейшую роль в моей жизни. Но самое даже незначительное расхождение я переживал крайне болезненно. Но даже после раскола мы все внимательно прислушались к тому, что говорил Плеханов. Мы все чтим одного Плеханова и резко критикуем другого. Что дал политический деятель делу революции, делу освобождения человечества? Этот классовый подход поможет нам определить меру заслуг и меру ошибок личности. Такова моя точка зрения. Ну, а каково мнение, товарищи?
1: Я одного только не понимаю, как на таком ровном месте Моссовет мог споткнуться. Устали, наверное.
2: Если руководствоваться этим классовым подходом, то окажется, Виталий Семенович, что список, предложенный товарищем Лениным, абсолютно правомерен.
0: Итак, есть еще желающие выступить по информации наркомпроса? Нет? В таком случае вношу предложение. Совет народных комиссаров объявляет выговор народным комиссарам просвещения и имуществ республики, а также президиуму Московского совета за их совершенно недопустимую бездеятельность по проведению декрета в жизнь. И предписывает найти ответственное лицо для энергичного наблюдения за проведением декрета в жизнь. С обязательством 2 раза в неделю докладывать об этом председателю совнаркома. Есть еще предложения, изменения?
3: Разрешите мне? Будучи абсолютно солидарным с духом даже буквы этого проекта, Владимир Ильич, я предлагаю внести в него лишь маленькое изменение. Вместо слова «выговор» записать, поставить на вид.
0: Так, у вас все, Анатолий Васильевич?
3: Да, Владимир Ильич.
4: Товарищи, поскольку развитие событий мы можем ждать в самое ближайшее время, я полагал бы необходимо заседание совнаркома не закрывать, а сделать только перерыв.
5: Да, товарищи, сейчас от нас уже ничего не зависит. Нам остается только ждать.
0: Хорошо. Перерыв.
4: Товарищи, никто не уезжает. Все остаются в здании совнаркома, чтобы можно было быстрее собраться.
6: Григорий Иванович, я направил всем советам письмо. Необходимо делать различия между левыми эсерами, сторонниками мятежа и его противниками. А то, знаете, у нас сейчас начнут гнать всех без разбора с работы. Я вас очень прошу, проследите, чтобы к нему отнеслись внимательно.
7: Хорошо, я к вам.

0: Владимир Ильич, пакет от наркомбайона.
1: Спасибо.
0: Из приема остались двое. Врач и Каюров, он скоро будет.
1: Будьте добры, закажите, пожалуйста, прямой провод.
0: Хорошо.

0: Добрый вечер, товарищ.
1: Здравствуйте, Владимир Ильич. Я готов.
0: Всем, всем, всем. Бывший главнокомандующий против Белочехов левый сэр Муравьев сбежал из штаба революционного военного совета в Симбирске и отдал по всем войскам приказ повернуть против немцев, которые будто бы взяли Оршу и наступают на нас. Приказ Муравьева имеет своей предательской целью открыть Петроград и Москву и всю советскую Россию для наступления белочехов и белогвардейцев. Измена Муравьева своевременно раскрыта революционным военным советом, и все войска, действующие против белочехов, верны советской власти. Сим объявляется по войскам, по советам и всем гражданам Советской Республики. Первое. Немцы нигде на нас не наступают, на немецком фронте спокойно. Второе. Всякие призывы к наступлению на немецком фронте являются провокацией и должны караться расстрелом на месте. Третье. Бывший главнокомандующий на Белочешском фронте левый сэр Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте. Четвертое. Все приказы по войскам, действующим против белочехов, будут впредь до нового распоряжения подписываться Механошиным и Благонравовым. Предцевнаркома Ульянов Ленин.
1: Готово.
2: Спасибо.
3: Чичерин уехал в наркомат.
2: Звонили?
3: Нет.
2: Ну-ну.
0: Здравствуйте, товарищ.
4: Здравствуйте.
0: Спасибо. Присаживайтесь, прошу вас.
4: Спасибо.
0: Доктор, расскажите мне подробно о положении в московских госпиталях. Мне рекомендовали вас как человека знающего.
4: Положение, товарищ Ленин, ужасное. Просто даже не знаю, с чего начать.
0: Я слушаю вас.
4: Госпитали забиты до невозможности. Мы размещаем раненых на лестничных площадках и в коридорах. Кровати не хватает. 3/4 лежат на соломенных подстилках.
0: Угу.
4: Медикаментов не хватает. Больных тифом мы выписываем сразу же после кризиса, и они отлеживаются на вокзалах. Но это не самое страшное.
5: Это хлеб, Владимир Ильич, или то, что у нас называется хлебом.
4: Есть это нельзя, тем более раненым. Если так дальше будет продолжаться, мы никого не поставим на ноги. А армии нужны люди.
0: Да. Но хлеба в Москве на одни сутки. Сегодня мы не получили ни одного вагона. Да. Да, просил. Записывайте. Тула, губсовет. Удивлен отсутствием сведений. Сообщите срочно, сколько хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спекулянтов и кулаков арестовано. Предцевнаркома Ленин. Угу. Да, срочно. Одну минуту.
4: Пожалуйста.
0: Да, слушаю. Ну? Ну, я это знаю. И тем не менее подписал. Вы не понимаете одного. Если мы не будем давать фронту ежедневно 200 вагонов хлеба, все пропало. Нас возьмут голыми руками. Рабочим нужна
3: Послушайте, рабочим нужен хлеб, а не агитация. Ну, агитация им тоже нужна, но хлеб не меньше. Так. А вы постарайтесь свои способности агитатора использовать, добывая революции хлеб. Вот это нужно, а не ваши оговорки. Ну, предположим. Ну, до свидания. Передадите это Цурюпе на компроду. Он сделает все, что в его силах.
6: Благодарю вас.
3: Доктор, у меня к вам небольшой вопрос. Скажите, как отнесся медицинский персонал вашего госпиталя к левоэсеровскому мятежу? К возможности войны с Германией? Вы левоэсер?
7: Да, я член Московского комитета партии. Я и сам хотел спросить вас. Я хотел задать вам некоторые вопросы, если, конечно...
3: Московский комитет еще существует.
7: Почему это вас удивляет?
3: Центральный комитет вашей партии уже разбежался.
7: Московский комитет существует.
3: Вы знали о мятеже?
7: Нет, мы на себя ответственность за политику ЦК принять не можем.
3: А что вы думаете о политике вашего ЦК?
7: Видите, Владимир Ильич, положение у меня несколько затрудненное. Центральный комитет нашей партии не разбежался, как вы изволили заметить, а находится на нелегальном положении.
3: Партия легально, а ЦК скрывается в подполье. Интересно.
8: Извините, Владимир Ильич, я на одну секунду.
9: Есть сведения, что немцы в посольстве жгут архивы.
10: Так, что Чечерин?
9: Пока молчит.
10: Ясно. Познакомьтесь. Доктор Гроховский, член Московского комитета левых эсеров. Яков Михайлович Свердлов.
7: Видите ли, Владимир Ильич, можно ошибаться, можно заблуждаться, потому что революция есть действенное перманентное явление. И, возможно, всякие ошибки, глубокие ошибки. Но поскольку есть желание их исправить, поскольку есть желание бороться за советскую власть против контрреволюции...
3: А есть такое желание?
7: Есть. Поскольку вы должны понимать, что положение нашей партии чересчур трагическое и серьезное. Ввиду отсутствия ЦК мы пытаемся сейчас сконструироваться, чтобы выразить свое отношение к событиям.
3: Доктор, мы с вами ходим вокруг да около. Меня интересует ваше личное отношение. ЗАГСа знаете?
7: Конечно.
3: Вот что он написал. Товарищ Дзержинский, не нужно вам сказать, как товарищу, что я против всей истории, которую затеял наш ЦК. В эти тяжелые минуты я не хочу писать официальных заявлений об уходе из партии, но я уже ушел из нее, иначе я был бы с ними. Не только меня, но и для многих близких работников все было скрыто. С товарищеским приветом, ЗАГС. Это оппозиция. А вот письмо Ганичева. Прочтите.
11: Товарищи, до сего времени я состоял членом партии левых эсеров. Я понимал эту партию как стоящую на защите советской власти и тесное уединение беднейшего крестьянства с пролетариатом. Будучи занят работой, я не посещал собраний, я не знал, что в нашей партии некоторыми авантюристами готовятся контрреволюционные выступления. Мне невыносимо больно было осознавать, что я член той партии, которая всеми мерами старается возобновить ту бойню, в которой я участвовал. И хуже того, которая в критический момент выступила против советов на радость и злорадство буржуазии. Я объявляю всем моим товарищам, что я не был в этом гнусном заговоре. Я остаюсь таким же, как вы меня знали и доверяли, честным работником и защитником всех угнетенных и обиженных. А потому выхожу из этой партии. Теперь есть только одна партия, партия трудового народа, бедного крестьянства и пролетариата. Ганичев. Что же, у каждого может быть свое мнение.
6: А какое же у вас?
11: Я думаю, что наша партия будет жить и существовать. И что мы с вами встретимся на следующем съезде Советов. Я думаю, что борьба за власть между нашими партиями вносит разложение в трудовые массы. Губит революцию в России. Губит международную революцию. Все-таки я думаю, что выступление нашего ЦК... Мне понятны мотивы этого выступления, поверьте, они чисты. Они были вызваны несогласием с политикой совнаркома. И все-таки это выступление является вредным актом политического легкомыслия со стороны верхов нашей партии. Я думаю, что за это выступление ЦК широкие партийные массы нести ответственности не могут. Однако я был бы неискренен, если бы не сказал, что существует ряд аспектов вашей деятельности, которые не могут не вызывать тревогу.
6: Мы слушаем вас.
11: Мы считаем, что поведение всей партии должно быть ясно и точно исследовано. Потому что все то, что произошло, по нашему убеждению, является плодом известных ошибок. Плодом глубокого, мучительного, я бы сказал, трагического положения. И вот для того, чтобы все было ясно и точно вырешено, по нашему мнению, необходимо к той следственной комиссии, которая уже существует, прибавить еще членов из других партий. Из партии максималистов, левых эсеров, меньшевиков-интернационалистов, чтобы эта комиссия не была однобокой, чтобы ее заседания не превратились в суд одной партии над другой.
6: Следственная комиссия назначена совнаркомом по соглашению с ВЦИКом. Комиссия заслуживает полнейшего доверия. Что касается суда, что же, если он будет, это будет суд советской власти над безответственными авантюристами.
11: Во время событий были арестованы многие делегаты съезда, левые эсеры. Мы настаиваем на их освобождении.
6: Но вы же понимаете, что в первый горячий момент мы должны были принять самые решительные меры для того, чтобы подавить эту авантюру. Поскольку теперь эта авантюра уже завершена, поскольку она ликвидирована. Кстати, большинство арестованных уже освобождено. Задержанию же подлежат те, кто, с одной стороны, причастны к выступлению против советской власти с оружием в руках, а с другой стороны, к убийству Мирбаха.
11: Мы надеемся, что нам будет предоставлено известное количество мест во ВЦИКе на основании пропорционального представительства.
6: Да, конечно. Конечно, мы оставим места в ВЦИКе за теми товарищами левыми и эсерами, которые подадут заявление о своей несолидарности с действиями ЦК партии. Поскольку фракции левых и эсеров уже сейчас отгораживается от своего ЦК в определенных его поступках, постольку мы не только признаем законными его стремление продолжать совместную работу, но считаем такую работу возможной и желательной.
11: И последнее. Нас волнует, что на местах усиливаются гонения на партию социалистов-революционеров как таковую. Мы вполне понимаем, что отсюда, из центра, расходятся концентрические круги. Но на местах создается совершенно невозможное положение. Нужен полновластный голос из центра.
6: Мы уже сказали на съезде и повторяем это вам. Мы будем вести борьбу с теми левыми эсерами, которые поддерживают авантюру своего ЦК. Тем же товарищам левым эсерам, которые идут в ногу с постановлениями съезда Совета, мы предоставим полную возможность продолжать работу, которую они честно выполняли до сих пор. Мы не собираемся отбрасывать от себя честные советские элементы.
12: Среди левых эсеров есть много товарищей, которые устыдились той роли прислужников белогвардейцев, которые им уготовили их вожди. Они даже хотят переменить название своей партии и называться... Не то общинниками-коммунистами, не то народниками-коммунистами. Ну что ж, это можно только приветствовать.
11: Вы сказали прислужников белогвардейцев. Я думаю, что...
12: Что? Слишком резко сказано. Они согласятся с мнением съезда. Поставить страну на грань катастрофы. Навязывать массам свою... Волю вашего ЦК, состоящего из преступных авантюристов и интеллигентов-истериков, это как?
5: Почему вы так непримиримы, Владимир Ильич?
3: Потому что я думаю о тех сотнях тысяч, которые завтра будут расплачиваться жизнью за авантюры горстки ваших вождей.
5: Я вспомнил сейчас ноябрь-декабрь, с каким трудом мы сколотили союз наших партий. Вместе вошли в правительство. Вы сами знаете, как массы приветствовали этот факт. А потом? Потом все было пущено под откос. Неужели нельзя было пойти на уступки? Найти то, что объединяет. Неужели нельзя уступить немного власти?
3: Вы не первый, кто нас обвиняет в непримиримости, в нетерпимости, в нежелании разделить власть другой партии. Но это злостная неправда. Никто иной, как мы, в октябре предложили и предлагали вашей партии разделить с нами власть. И тот союз, который мы заключили, в конце концов, с левыми эсерами на прочной базе, креп, не по дням, а по часам.
5: Мы это видели, поэтому так горько теперь.
3: Я вам скажу больше. Если вначале в совнаркоме кое-кто сомневался, что фракционная борьба помешает нашей общей работе, то через 2 недели я уже определенно заявил, что по большинству вопросов мы имеем единогласное решение.
5: Вот видите, значит, можно работать в правительстве вместе.
3: Можно. Можно и должно, если только это работа, а не порча работы. А то, что делает ваша партия для того, чтобы испортить работу, я думаю, вы знаете, можно не повторять.
5: Товарищ Ленин, товарищ Свердлов, неужели вас не пугает перспектива управлять Россией в одиночку?
3: Вот что я вам скажу, дорогой товарищ. Мы всегда были согласны и остаемся согласны разделить власть вместе с меньшинством Советов. Но при условии лояльного, честного обязательства этого меньшинства подчиняться большинству и проводить ту программу, которую одобрил съезд Советов. Но если же меньшинство

большую студию Всесоюзного радио, где начинается встреча ветеранов фронта и тыла, посвященная 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведут встречу герой Советского Союза, в прошлом летчик-штурмовик, а ныне писатель Василий Борисович Емельяненко и герой социалистического труда, мастер-наладчик Рязанского завода «Сельмаш» Антонина Яковлевна Анурова.

0: Мы с вами визави.
1: Дорогие друзья, давайте это поудобнее сядем.
2: Расселя.
1: А вы поближе ко мне, пожалуйста. Друзья мои дорогие, ветераны фронта и труда. Вот в канун 30-летия Победы нам предоставили возможность встретиться здесь, в Доме радио. Причем мы вот здесь впервые увидели друг друга в лицо.
2: В общем, Дом радио нас сюда свел.
1: Дом радио нас свел. Из разных городов. Вот интересно вспомнить нашу военную молодость. 30 лет эти пролетели как миг. Я не заметил, как
2: это. Кажется, совсем недавно.
1: Да недавно. А впечатления военной поры оставили такие глубокие зарубки в памяти, что кажется, будто война-то была совсем недавно.
3: Как будто с разных мест все, да, и почти незнакомые, в то же время какие-то, ну, родственные, что ли, отношения. Да-да. Вы обратите внимание, как будто мы когда-то встречались. Да. Видимо, это потому, что делали одно дело в то время.
1: Вот, Антонина Яковлевна, мне просто обнять хочется, чтобы близенько с ней сидим. Товарищи, я думаю, нас 7 мужчин и 1 женщина с нами.
3: Ну, ей и представим слово.
1: Но только я чуть-чуть о ней скажу. Она скромница.
3: Может, она сама о себе скажет?
1: А чуть-чуть.
2: Лучше,
3: ну, пожалуйста.
2: Порядок. Лучше сама.
1: Значит, из Рязани.
2: Из Рязани, да.
1: Муж в 43-м ушел на фронт. В 44-м получена похоронка. Она заменила мужа за токарным станком. Стала точить корпуса мин. Обучила более 100 ребятишек, подростков этому сложному делу. Герой социалистического труда. Она заслужила уже пенсию, но продолжает работать на Рязанском заводе «Сельмаш».
3: Может, ей самой будет приятно рассказать нам. Скажите, пожалуйста, о себе хоть несколько слов.
4: Друзья, ведь о себе очень трудно говорить. Но раз вы уж так настаиваете. В 43-м году я пришла на завод «Сельмаш», где муж работал. Тем более, когда он уходил на фронт, сказал мне: иди в завод работать. Тебе помогут воспитать детей. Так как у меня было 2 детей, 2 девочки, маленькие еще. Но я пришла и стала работать ученицей токаря. Обучала меня молоденькая девочка, гораздо моложе меня. Мы выпускали мины. Мины весили 8 килограммов. Тяжелые. Но трудно было. Однако же мы духом не падали. Кроме нашей работы, мы шли на донорские пункты, сдавали свою кровь для раненых. Я тоже сдала 6,5 литров крови. Дежурили в госпитале у больных, заготавливали дрова, торф, помогали вдовам. В общем, была работа и большая.
3: И все-таки успевали о нас беспокоиться, которые находились на фронте, о ваши подарки.
4: Мы их посылали, вкладывали душу, платочки вышивали, кисеты. Письма мы получали от вас хорошие. И вот вы-то нам, знаете, своими письмами дух поднимали нам. Тем, которые говорили: ой, трудно. А мы думали, а на фронте-то еще труднее. И знаете, вот когда я получила похоронку в 44-м году, я работал со злостью. Честное слово, думаю, я сегодня больше сделаю мин, больше. Пусть они отомстят за мужа, отомстят за тех, которые не вернулись с фронта. И все, ведь у нас очень много было комсомольско-молодежных бригад. Эти девочки, они тоже самые со злостью работали.

0: работали за отца, за брата, за сестру. Вот почему мне кажется, что мы победили. Потому что вы были на фронте, а мы-то в тылу, заменили вас и помогали вам.
1: Я бы сейчас повел бы немножко дальше беседу. Да, хотелось бы более широко Петр узнать, Андреевич. Кто вот рядом со мной Петр сидит, Николаевич. Товарищ очень заслуженный. Так, кто он, судьба.
0: Я сейчас представлю вам, кто пожалуйста. Это. Степанов Николай Николаевич. Он работает 45 лет на заводе компресса. Во время войны одним из первых выпускал серийные «Катюши». Так, Николай Николаевич?
2: Да, вспоминать ту тяжелую работу, то напряжение, которое мы испытывали, здесь как-то волнительно. Основные наши рабочие кадры, они ушли на фронт. На их место пришли подростки. Жены. И вот это одна из первых трудностей, которые нам пришлось преодолеть, научить.
3: Да я ехал к вам на завод за «Катюшами», а вы там работали.
2: Их непосредственно горяченькими брали у нас из цеха.
3: И я когда ехал, представлял, что это грозное оружие делают, наверное, здоровые, сильные мужчины. А там встретил девочек. Молоденьких, которые сваркой вот занимались. Помню мужчин. Вот Аксенов, например, Виктор, его братья. Вы знаете, как они нам помогали осваивать Ватю Катюшу? Мы ее впервые еще мало даже представляли, что это за оружие. И после того, когда мы действительно посмотрели, как вы трудитесь, что...
2: Одну минуточку.
0: Друзья, а я вам представлю сейчас друг друга. Николай Николаевич, перед вами Дубровский Петр Андреевич. Это бывший командир подразделения, а теперь он заслуженный учитель Белоруссии, работает в Гомеле. Вы, может быть, знакомы? Вспомните.
2: Время очень много прошло. Время нас изменило.
3: Я хочу спросить вот о чем. Работают ли те люди, которые тогда работали, когда я приезжал на завод за «Катюшами»?
2: Часть из тех, кто работал, сейчас продолжает трудиться. Вот эти братья Аксеновы, они сейчас работают. Евгений Стулов, Горбачев.
3: Как у вас сейчас дела на заводе?
2: Я бы сказал, неплохие дела. Мы успешно заканчиваем выполнение 9-й пятилетки. И сейчас готовимся достойно встретить 25-й съезд своими делами.
3: А я немножко вам про Гомель скажу. Наш же Гомель был разбит, и когда я... Через год после войны еще вернулся в Гомель, он был в руинах совершенно. И сейчас руками трудящегося нашего города он превращен, видимо, в самый красивый город Советского Союза.
4: Ну, я красивый
3: город. Самый красивый. Да.
4: Вы в Киев нам приезжаете.
3: Ну, не знаю, мне так кажется.
2: Это уже естественно.
5: Дорогие друзья, вот вы видите, как встретились через 30-31 год. Собратья по «Катюше». Один из них строил «Катюши», второй из них давал залпы по фашистам. Ну, может быть, вот вознаменование этой встречи.
3: Спеть через 30 надо.
5: Лет.
3: Конечно. Спеть надо
5: ну,
3: «Катюшу».
5: Спеть или что вы хотите
2: послушать? Послушать
5: «Катюшу». Мне кажется, «Катюша» побила мировой рекорд долголетия. Может, и ее послушать?

0: Не знаю, как для кого, а песня, прозвучавшая о Катюше, опять вернула с очень ярким воспоминанием прошедших лет войны.
1: Вот справа от вас тоже москвич, по-моему, да? Это вы с завода Лихачева?
0: Да, я.
2: Очень приятно.
1: Значит, вот тут в списочке Теплов Виктор Константинович.
0: Теплов Виктор Константинович.
1: Вы мастером на заводе Лихачева работали,
0: да?
1: Да. И, по-моему, вы были подводником.
0: Подводником.
1: Ага. А как подводная лодка-то это называлась?
0: Подводная лодка называлась «Челябинский комсомолец».
1: Виктор Константинович, значит, а вот для вас есть сюрприз. Эта звукозапись сохранилась здесь с 42-го или 43-го года. И вот эту запись, пожалуйста, послушайте.
3: Поднимая лодку челябинской молодежи, на чьи средства она была построена, мы дали слово, что с моря будем проходить только с победой. И скоро мы имели счастье рапортовать челябинцам о своей первой победе.
0: Эта запись воскрешает в памяти очень много походов. Потопили 5 крупных транспортов противника, делали несколько заданий. И неожиданностью для меня было это приглашение несколько дней тому назад в Дом радио, где состоялся разговор с человеком, с которым я прошел всю войну.
1: Давайте, товарищи, эту запись послушаем.
4: В Москве в студии «Радио Дома» рядом со мной Виктор Константинович Теплов. Мы его пригласили в студию по просьбе тех товарищей, которые рядом с вами. Поэтому, какие у них есть вопросы, пожалуйста, им слово.
5: Ну, рядом со мной люди, которые хорошо помнят годы Великой Отечественной войны. Николай Александрович Хомутов, бывший комсорг лодки «Челябинский комсомолец», и Зоя Ивановна Харченко. В те годы работала секретарем обкома комсомола. Она помогала собирать средства на эту лодку, а потом встречалась с экипажами. Я думаю, все остальное они расскажут сами.
6: Дорогой Виктор, очень приятно встретиться и вот поговорить по радио, хотя не вижу вас глазами, пока не слышу. Подайте хоть голос.
7: Здравствуй, Коля. Мне очень приятно тебя услышать. Очень приятно. Потому что те годы, проведенные вместе, они незабываемы.
6: А вот больше-то всего...

0: 100 трудовых вахт в честь 30-й годовщины победы над Германией. Но этот почин был подхвачен очень многими тысячами автозаводцев.
1: И потом немножко себе, наверное, уже дедушка.
0: Ты угадал, Коль. Угадал. А как твои дети?
1: Ну что, Виктор, все нормально. Дети растут. Сын учится в институте. Жена работает. Так что жизнь, как говорится, идет своим чередом. Вот здесь очень приятно рядом со мной. Она и по-прежнему такая же молодая, как была в 42-м году, в 43-м. Улыбается.
2: Виктор Константинович, преувеличивает, конечно.
0: Я думаю...
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я очень рада, что слышу ваш голос. Приятно слышать о том, что вы строили нашу подшефную лодку и воевали. Надо прямо сказать, что вы легендарная личность в истории нашей подводной
0: лодки. Вы преувеличиваете.
2: Мне-то удалось несколько раньше заниматься этим делом. Мы в январе 1943 года здесь по инициативе магнитогорских комсомольцев начали сбор средств на постройку подводных лодок. За один только месяц, январь 1943 года, было сразу же собрано 55 миллионов на постройку вот этих наших кораблей.
1: Вот, Виктор, я говорил, в 63-м году по просьбе Челябинского областного комитета комсомола, облвоенкомата и других общественных организаций, приказом министра обороны Союза СССР одной из больших океанских подводных лодок присвоено название «Челябинский комсомолец». И сейчас большинство служит на подводной лодке, это наши непосредственно уральцы.
0: Коль, мне очень было приятно, услышать твой голос. Я думаю, что наша вот такая встреча в эфире может превратиться очень скоро в такую очную встречу. Я жду тебя. И еще последнее. Мне хочется просто передать сердечный привет всем комсомольцам-челябинцам. Просто от всей души.
2: Спасибо большое.
1: Большое спасибо.
0: Жаль, конечно, что вот за нашим круглым столом, да и разговоры здесь, нам не удалось встретиться с нашим командиром лодки, челябинский комсомолец, первым командиром лодки, Хрулевым Виктором Павловичем, который сейчас находится на севере. Но по состоянию здоровья не может принять в нашем разговоре участие. Да, хотелось бы, конечно, услышать еще многих, но, видимо, вот сегодняшний наш разговор здесь кто-то услышит, видимо, откликнется на те наши позывные, так можно было сказать, так, и даст о себе весточку. И мне бы хотелось услышать нашу любимую всеми песню.

0: Друзья, у нас здесь присутствует инженер Павел Яковлевич Козлов, который в годы войны строил самолеты, и Василий Борисович Емельяненко, который летал на этих самолетах. Вот мы вам и предоставляем слово. Пожалуйста, расскажите нам.
1: Так вот, может быть, так мы сделаем. Вначале Павел Яковлевич расскажет, как они строили илы, а потом я уже, как мы на них воевали.
2: Ну, если так, то, дорогие друзья, мне хочется начать вот с чего. На страницах 5-го тома истории Коммунистической партии Советского Союза среди нескольких передовых предприятий авиационной промышленности, внесших большой трудовой вклад в дело победы, на первом месте назван самолетостроительный завод номер 18. Именно 18-й завод возглавлял большую группу предприятий, был ведущим заводом, которые производили вот эти грозные, уникальные, легендарные самолеты Ильюшина, Ил-2, летающие танки, бронированные штурмовики. Только в конце 40-го года, буквально под новый 41-й год, мы получили чертежи вот этого уникального самолета, который в дальнейшем доказал великолепные свои боевые качества.
1: Красавец, длинноносый. В чем секрет этого самолета? Почему его так любили? Ильюшин Сергей Владимирович, конструктор,
3: любили,
1: первый в мире осуществил идею полного бронирования самолета, и эта броня не стала таким лишним грузом, как одеты на воина кольчуга латы.
2: Вот представьте себе, августа 41-го года, 23-е число точно, завод награждается орденом Ленина. Кругом бушует война. Правительство оценивает достижения заводского коллектива, и 100 человек награждается орденами и медалями за выдающиеся успехи в выпуске этих уникальных машин. Командующий авиацией очень теплыми словами благодарил коллектив завода и сообщал, что на этих самолетах уже появились первые герои Отечественной войны. Давайте нам больше ваших быстрых, замечательных самолетов, а мы на них будем громить врага. Гитлеровцы назвали этот самолет «Черная смерть».
4: У нас часто дуэт был. Мы снизу Катюшу мы бьем, а они бьют сверху. Вот красивый дуэт был.
2: Но недолго нам спокойно дал работать враг в Воронеже. 20 сентября 41-го года был первый налет на завод.
1: Павел Яковлевич, я знаю, что вы из Воронежа эвакуировались со всем заводом на Волгу, далеко. Мы там тоже у вас были частыми гостями, несколько раз прилетали за новыми машинами.
2: И ровно через месяц по прибытии первого эшелона на новую площадку завода был собран первый самолет. 10 декабря наш летчик заводской Евгений Ломакин поднял в воздух машину, покрутился над этими недостроенными корпусами. Для нас это было событие не столько, может быть, техническое, сколько моральное. Мы уже даем продукцию, уже прижились. Нам казалось, что мы многого достигли. Но в том же декабре приходит телеграмма Верховного Главнокомандующего, в которой он говорит, что самолеты Ил-2 нужны теперь нашей Красной Армии как воздух, как хлеб. А завод дает по одному Ил-2 в день. Такое терпеть дальше нельзя. Вы понимаете?
3: Нужны самолеты.
2: Нужны самолеты как хлеб. Мы уже тогда и умом, и желудком сумели уже прочувствовать, что такое хлеб. И когда хлеба просят, то слов не нужно. Нужны дела. И завод номер 18 за войну 26 раз получал первое место и переходящее красное знамя Государственного комитета обороны.
1: Когда я зашел в цех с ребятами, фронтовиками, я поразился. Рабочие от станков не уходят по 12, по 14, по 16 часов, ночуют там. Мы подумали, а где труднее, на фронте или в тылу? А у них же круглые сутки шла эта работа. Да. Все для фронта, все для победы над врагом. Мы дружили, фронтовики, с теми, кто работал на заводе. А у нас какая была в полках крепкая фронтовая дружба, потому что она проверялась на самом опасном деле. На самом опасном.
3: Дружба, рожденная в труде, это, собственно, самая крепкая дружба. Говорят, что дружба – это дороже хлеба.
1: Так получилось.
3: Ну, дружба и привела нас сегодня сюда. Правильно.
1: Вот
3: такое?
1: Вы смотрите, извините, пожалуйста. Так получается, что каждый человек на фронте, он, не жалея своей жизни, дабы защитить своего друга.
0: Спасал друга.
1: Спасти своего друга. Это ценное качество.
5: Вы знаете, вот у меня был юный друг Миша Тылыков, комсомолец, 20 лет. И вот 29 июня в районе Дона шли бои. И меня там четвертый раз сбили на этом штурмовике. Я сел рядом с вражеской колонной, которая разбежалась после нашей штурмовки. Там приземлился в километре. Сальская степь, самолет как на блюдечке. И вот такая обстановка. Не бежать некуда, ни кустика, ни бугорка, ни деревушки. И я хотел стреляться. Поджег самолет, парашют раскрыл под самолетом. Значит, бензину плеснул туда, спичку отбежал, вот, ко мне бегут фашисты. Думаю, ну все, Вася отлетался. И вдруг этот молодой парнишка на одноместном самолете, на Иле, отстав от группы, с риском большим садится на это незнакомое поле, где канаву он мог скапотировать, застрять колесами. И вот меня на глазах у немцев вывез.
0: Надо же ведь.
5: Вот это Миша Тылыков. Мы сейчас однополчане, каждый год встречаемся в День Победы, и вот у меня сейчас уже трепещет сердце.
1: Как встречать?
5: 9 мая мы будем встречать в Керчи. Там у нас стоит дорогая реликвия в Керчи. Мы за средства, собранные однополчанами, там открыли обелиск всем погибшим летчикам, которые не имеют могил. А у этого обелиска в 1968 году, когда мы ее открывали, мы всенародно посадили дерево фронтовой дружбы и памяти, платан. И когда мы сажали это дерево, то мы под корни его сыпали землю, которую привезли со всех 26 городов
1: Ваши
5: Советского
1: друзья.
5: Союза.
0: Мои друзья.
5: И мы сыпали и говорили: земля с Мамаева кургана, земля с Пискаревского мемориального кладбища, а мы, москвичи, привезли землю, которую с разрешения коменданта Кремля взяли у Кремлевской стены, в том месте, где на черной мраморной плите сияет имя первого космонавта планеты Гагарина.
0: Дорогие друзья, а что если нам послушать стихотворение Симонова «Дом в Вязьме»? Давайте послушаем.
5: Оно о дружбе,
0: оно о дружбе, памяти.
5: Причем я знаю, что оно есть в записи, где читает сам Константин Михайлович это стихотворение.
6: Я помню в Вязьме старый дом. Одну лишь ночь мы жили в нем. Мы ели то, что Бог послал, и пили, что шофер достал. Мы уезжали в бой чуть свет. Кто был в ту ночь, иных уж нет. Но знаю я, что в смертный час затем с того он вспомнил нас. Ту ночь, готовясь умирать, навек забыли мы, как лгать, как изменять, как быть скупым, как над добром дрожать своим. Хлеб пополам, кров пополам. Так жизнь в ту ночь открылась нам. Я помню в Вязьме старый дом. День мира прах его с трудом найдем средь выжженных печей и обгоревых кирпичей. Но мы складчину соберем и вновь построим этот дом с такой же печкой, столом и накрест склеенным стеклом, чтоб было в доме все точь-в-точь, как в ту нам памятную ночь. И если кто-нибудь из нас рубашку другу не отдаст, хлеб не поделит пополам, солжет или изменит нам, или, находясь в чинах больших, друзей забудет фронтовых, мы суд солдатский соберем и в этот дом его сошлем. Пусть посидит один в дому, как будто утром в бой ему, как будто, если лжет сейчас, он, может, лжет в последний раз. Как будто хлеба не дает тому, кто к вечеру умрет, и палец подает тому, кто завтра жизнь спасет ему. пусть вместо нас лишь койкий стыд. Ночь за столом с ним просидит. Мы встретись по его глазам, поймем, он был или не был там. Коль не был, значит, неспроста. Коль не был, совесть нечиста. Но если был, мы ничего не спросим больше у него. Он вновь по гроб нам будет мил. Пусть честно скажет. Я там был.
0: Друзья, я вот среди вас одна женщина. Я с удовольствием слушала вас. Радовалась вашим успехам на фронте. Гордилась вами. А теперь вот я горжусь тем, что вы продолжаете свою закалку, которую вы на фронте получили, на трудовом поприще. И среди вас вот здесь ведь вы все работаете. Кто преподавателем, кто слесарем,
5: кто писателем,
0: кто научный работник. Да. Это ведь замечательно. И вот среди вас герой Советского Союза Виктор Ефимович Разин. Ведь вот он мальчишкой пошел на фронт, а сейчас он ведь в мирные дни остается фронтовиком, а только на фронте борьбы с огнем. Он предотвратил взрыв составов с нефтяными цистернами в Киеве. Виктор Ефимович, может быть, вы расскажете, как это случилось?
7: Произошел этот случай 1 марта, 17:25. На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре у железнодорожного моста. Я в это время находился в городе, был как раз дежурным, получил это сообщение и выехал к месту происшествия. Ну, многие интересуются, и газета, значит, писала известие, как же произошло, что за причина. Шли два поезда товарных, один шел, значит, пустой, металлические вагоны были, второй с цистерной. Сжиженным газом и бензином. И вот у одного вагона оторвалась металлическая дверца и попала на рельс. Ну, следующий вагон, который сразу шел, он попал на эту дверцу, его отрывает, и он попадает на цистерны вот этого встречного поезда, попадает, и отбивает вот эту цистерну. Надо было срочно отвезти поезд с цистернами и сжиженными газами, и вдруг происходит взрыв цистерн. Многие товарищи наши были сбиты волной, в том числе и я попал. Чувствую, что придавило так, что остаться не могу. Когда волна прошла, надо идти вперед опять.
4: Это делать точно так, как на фронте.
7: Надо, а наступать-то опять надо. И мы снова пошли. И в это время второй взрыв. Из цистерны лист получается. Мы расцепили поезд, а затем все было взято в кольцо. И где-то через час мы уже провели локализацию пожара, а в 21:30 мы полностью его ликвидировали.
5: Виктор Ефимович, вы же мне там рассказали в холле, что вы ездили по местам боев недавно, в Черниговщине, по-моему.
7: Да, действительно.
5: И там встречались вы с колхозниками тех сел, в освобождении которых вы принимали участие, да?
7: Действительно так было.
5: Интересно.
7: Корреспондентом центрального радио,
5: да,
7: с Виктором Бысько мы были в колхозе «Авангард» Черниговской области, встречались с колхозниками, встретились с героем социалистического труда Рабинок Николай Михайлович. Нам понравился этот парень.
5: Хороший.
7: Ну, о чем, значит, мы там вели речь? Все записано. И если, значит,
5: на пленку?
7: На пленку. Вот эту пленку можно, значит, и
5: послушаем, товарищ.
8: Да. Черниговщина. Украинская холмистая земля. Мы стоим на перекрестке проселочных дорог, исколотых узорами гусеничных тракторов, у небольшого, выросшего прямо здесь, среди полей, одинокого деревца дикого абрикоса. Его ветви сплошь покрыты весенним цветением и таким буйным, что, кажется, происходит все это наперекор недавнему случаю. В нескольких метрах отсюда лемех плуга вывернул из земли гильзу снаряда. Так и лежит эта тяжелая гильза под цветущим абрикосом. То ли убрать не успели, то ли решили, пусть лежит. Пусть напоминает ту весну, не менее буйную весну 45-го. На полях, которые лежат перед нами, идет посадка картофеля. Вовсю идет сев. трактор, что приближается к нам, обычно здесь разворачивается и идет дальше. Но сейчас он остановится и произойдет встреча. Я бы назвал ее символичной. Виктор Ефимович освобождал эту землю. Николай выращивает на ней сейчас высокие урожаи. Волнуетесь, Виктор Ефимович?
9: Конечно. Ведь я встречаю человека, который, можно сказать, проявил чудеса, героизм на полях, на тех землях, которые мне пришлось освобождать.
8: Рядом с нами секретарь парткома колхоза Василий Васильевич Полулях.
10: Мы очень довольны, что наша просьба удовлетворена, что и к нам приехал герой Советского Союза Виктор Ефимович Разин, который освобождал Черниговщину от немецких фашистских захватчиков. Вот уже трактор подъезжает, сейчас подойдет и к нам Николай Михайлович.
11: Здравствуйте, Виктор Ефимович.
9: Здравствуйте, Николай Михайлович.
11: Как вы доехали к нам?
9: Спасибо, хорошо. Разрешите мне вас за ваш доблестный труд обнять, поцеловать по-отечески.
11: Очень рад, что вы здесь смотрите наши поля, на которых мы выращиваем урожаи.
9: Я чувствую, Николай Михайлович тоже волнуется. Оказывается, не я только.
8: Еще бы, товарищ, но как можно понять этих двух людей? Ни Виктор Ефимович, ни Николай не знали друг о друге. Когда Виктор Ефимович проходил этими землями с боями, его сколько, Коля, вам лет было?
11: 3 года. Мне было тогда 3 года.
9: Когда мы проходили по селам, Красная, значит, Ивановка. И Ивановка была фактически уничтожена немецко-фашистскими захватчиками. Ну, сейчас вот смотрю я на вашу деревню, Ивановку. Это зажиточное село. Если стояли одни трубы, в погребах люди жили. А теперь посмотришь. Чудесные домики. Уже не мазанка украинская стоит, а уже добротные домики стоят. Так что вы своим трудом уже послевоенным создали много. Ну, а сейчас ваши планы, как вас сев, когда вы, значит, думаете закончить посадку картофеля?
11: А передача когда будет идти?
8: Передача 3 мая. Вот вы к этому времени уже уложитесь?
11: Ну, мы раньше вложимся с посадкой картофеля.
8: Сколько вам еще осталось?
11: Ну, у нас 100-гектарная площадь. Уже 50 гектар картофеля посажено. Ну, и где-то дней за 7-8 мы посадим остальную. И приступим после этого посадки кукурузы.
8: Я думаю, что Виктору Ефимовичу, наверное, интересно было бы узнать, за что получил героя соцтруда.
9: Николай Михайлович, я вижу, такой скромный человек, что сам-то не рассказывай, пока, как говорится, не надавишь на него. Расскажи, пожалуйста, как это было.
11: Ну, в 71-м году это мы получили 340 центнеров урожайность на 100-гектарной площади. Самый высший у нас.
8: Это картофеля?
11: Да, картофеля. И в 72-м году мне было присвоено звание Героя соцтруда.

0: Всех нас, конечно, воспитала коммунистическая партия, комсомол. И я прошел через комсомол, вступал в комсомол на фронте в 1944 году. И воспитание в этом сыграло большую роль искусство, литература, радио. И вот кинофильм мне пришлось смотреть как раз перед отправкой на фронт «Радуга». Он запомнился мне тогда на всю жизнь. Вот этот фильм такой был тогда, вы понимаете, он просто подымал дух солдата и ненависть к врагу.
1: Да.
0: И ненависть. И мне приятно было бы встретиться с создателем этого кинофильма.
2: А мы сейчас вам эту возможность и предоставим.
0: Это чудесно будет, конечно.
1: Вот сейчас Марк Семенович, он как раз такой на нашу встречу. Марк Семенович Донской, герой социалистического труда.
0: Я рад встретиться, конечно.
1: Создатель этого прекрасного фильма.
3: Приятная встреча.
2: В центральном доме театра, в доме кино, да? Вот.
4: Официально, как. Видите, мои дорогие, вот тогда я сделал, как закаляла сталь, потом приступил к радуге. И вот я вам расскажу, что было самым важным в этом. Жизнь, потому что вне жизни искусства нет. Ванда Василевская написала о людях, которых она видела и встречала. А вот как люди во имя завоевывания победы работали в искусстве.
0: Во имя
4: артистка,
0: жизни.
4: Да, артистка, которая играет роль матери, должна по сценарию на коленях плакать над убитым сыном. Я послал ассистента, чтобы он ее позвал. Да. Смотрю, ассистент бежит, возвратился обратно. Что такое? Что такое, спрашиваю. Вот вы знаете, она только что получила известие, что сын ее убит на фронте.
5: Ой, какой ужас.
4: Звали сына Коля. Я дал знак, чтобы свет потушили. Направился к ней, смотрю, она идет. Я почтительно склонил перед ней голову, поцеловал руку и сказал: «Вы знаете, я понимаю горе ваше, снимать не буду, мы отложим, не будем снимать, позже, завтра, послезавтра». Она посмотрела на меня укоризненно и сказала: «Марк Семенович, мы будем снимать, мы не имеем права откладывать, мы помогаем нашим искусствам завоевывать победу». И она пошла. Я дал знак, чтобы дали свет. Она склонилась над артистом, который изображал сына. И она произносила только не то имя, которое по сценарию, а имя сына своего. Я получал письма. Да, вот так писали в газетах фронтовых. Снайпер пишет: «Прицеливаясь с проклятого фашиста, я произношу за Мишку, за Олену Костюк, за героя фильма «Радуга».
0: Марк Семенович, вот когда я смотрел ваш фильм, это было как раз перед первым боем. А потом мне пришлось видеть самому лично вот это зверство. И надо сказать, что у меня вот эта ненависть, она была всегда со мной. Мы научились ненавидеть.
4: Мы умеем любить. А тот, кто умеет любить, тот умеет ненавидеть. Да? Причем очень интересно, что даже МакАртур, который потом говорил, что они победили, а не мы. Вот газета, пожалуйста.
0: Сам говорил:
4: «Русские спасли цивилизацию. Они защищали не только своих жен, матерей и детей, но и наших жен, детей и матерей». Да, потому что наши люди взяли боли всех народов на свои плечи.
5: Да.
4: И я думаю, что слушатели поймут волнение каждого из нас тоже, потому что это воспоминания драгоценные.
0: Да. Вот мы собрались в студии, чтобы, значит, вспомнить прошлое, тяжелое, и чтобы этого не
4: больше не было.
0: Чтобы больше не было.
5: А я хочу сказать о песнях. Особенно мне запомнилось, когда мы пели, это когда мы работали в ночную смену, и отключали электроэнергию. Это часа на два, а то и на три. И тогда кто-то из нас кричал: «Девочки, начинайте!» И мы пели. И как мы пели? Мы до того хорошо пели наши любимые песни. «На позицию девушка», «Синий платочек» и другие песни. Мы в этих песнях вспоминали своих близких, любимых. И эти песни нас согревали. И мы думали, что и они там помнят о нас. И вот мне хочется песню послушать «На позиции девушка». Я думаю, и вы тоже.
0: Поддерживаете, да?
5: Поддерживаете?
2: Да.
0: Поддерживаю. Как эта песня во время войны, она зажигала сердца молодых парней, которые шли после песни в бой.
2: «На позиции девушка»
0: провожала бойца.

каждом у девушки все горел огонек. И пока за туманами видеть мог паренек, за окошком у девушки все горел.

0: Товарищи, здесь у нас несколько сюрпризов уже было, а вот еще один сюрприз.
1: Челябинского комсомольца.
0: Всесоюзное радио. Участникам встречи ветеранов фронта и тыла. Находясь далеко от родных берегов, шлем наш горячий боевой привет участникам встречи ветеранов фронта и тыла. Поздравляем с наступающим великим праздником. Желаем новых трудовых и творческих успехов. Заверяем, что во всех своих делах будем верны поколению победителей, сокрушивших фашизм. По поручению экипажа лодки «Челябинский комсомолец», командир, заместитель командира по политической части, секретарь партийной организации и секретарь комсомольской организации. Вот все подписи.
2: Большое спасибо им. Вот. Будем так держать.
0: Счастливого плавания или как у подводников говорится?
2: 5 футов под килем.
0: Дорогие друзья, мы вот собрались ветераны, но есть же и наша смена, которая продолжает наши дела и трудовые подвиги. И, возможно, кто служит в армии из наших детей. У кого есть? У меня уже отслужил сын.
3: У меня есть сын Володя. Он недавно вернулся из армии. Старший сержант, закончил полковую школу.
0: Вот я думаю так. Мы нашу встречу завершим новой песней, которая посвящена молодому поколению, нашей смене. Она называется «Поговорим с тобою, сын». Музыку написал Колмановский, а стихи Шафран. Вот первое исполнение мы послушаем в этой студии.

Игрушек мало было, сын, когда на свет ты появился. Я со стрельбищ приносил тебе.

тобой. Но я хотел, чтоб рос ты смелым, чтоб служба в армии родной была семейным нашим делом. И вот прощай.

как незаметно дни летят. Сравнялись ростом мы с тобою. Один у мамы был солдат, теперь солдат у мамы двое. И я, доживший до седин, сегодня молод, как когда-то. Поговорим с тобою, сын, поговорим, как два солдата. Поговорим, как два солдата.

И мне подумалось не вдруг, что я еще скажу когда-то, поговорим с тобою, внук, поговорим.

0: хорошая песня.
1: Ну что ж, дорогие друзья, встреча была теплая. Пожелаем друг другу счастья, радости, новых успехов.
2: Здоровья.
1: Нашему поколению.
0: Детям нашим.
1: Детям нашим.
2: И
1: пожелаем
2: внукам,
1: счастья.
2: И внукам, внукам. Да.
0: Чтобы над ними всегда было чистое.
1: Поздравим друг друга, конечно, с этим чаще
3: праздником.
1: Ну что, до свидания.
0: До свидания.
1: До скорых встреч.

0: Вы слушали передачу о встрече ветеранов фронта и тыла. Встречу вели герой социалистического труда, мастер-наладчик Рязанского завода «Сельмаш» Антонина Яковлевна Анурова и герой Советского Союза, писатель Василий Борисович Емельяненко. Над передачей работали журналисты Инна Можаева, Виктор Бысько, Юлий Семенов и Леонид Чернышов, режиссер Вячеслав Волынский, музыкальный редактор Рита Брославская. Новую песню Эдуарда Колмановского на стихи Игоря Шиферана «Поговорим с тобою, сын» исполнял заслуженный артист республики Владимир Трошин.
1: Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. Предвижу все. Вас оскорбит печальный тайный объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой – замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того. Для вас тащу повсюду на удачу. Недорог день, недорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, мольбе моей смиренной увидеть ваш суровый взор, затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пений, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружить и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, и я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ох, кто б не мых ее страданий, сей быстрый миг не прочитал. Кто прежней Тани, бедной Тани, Теперь княгини б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтанье? Проходит долгое молчание. И тихо, наконец, она. Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна? Что я богат и знатна? Что муж в сражениях изувечен? Что нас зато ласкает двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу. Если в вашей тайне вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче, что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом бы чувства мелкого раба. А мне, Никин, пышность эта, постылые жизни мишура, мои успехи в вихрем свете, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны... Я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна.
2: Уважаемые слушатели, множество различных документов мне доводилось видеть. А такой, пожалуй, впервые. Вот он передо мной в оригинале. Лет ему от роду 30. Ровно 30 лет назад было написано и отправлено это послание. Читаю вам его дословно. Господину Скурдинскому в Самровские леса. Прошу вашего сообщения, когда и где я могу с вами встречаться для переговоров. Ваше положение безвыходно, борьба бесцельна. Если хотите сохранять свою жизнь, тогда сдавайтесь к нам. Сообщение можете передать любому старости. Подпись: Август Карлович, офицер карательного отряда, который говорит по-русски. Июль 1942 года. Согласитесь, есть от чего прийти в недоумение в июле 1972 года. Что за странный адрес? Самровские леса. Чем вызвано было это письмо? И, наконец, кто же этот господин Скурдинский, к которому обращается фашистский каратель? Ну, в общем, журналистский и просто человеческий интерес заставил меня отложить другие дела и попытаться вот все это выяснить. Тем более, что есть еще один документ, но, простите, не все сразу, об этом позже. Так вот, я было уже настроился на многодневную работу в архиве, кропотливый по крупицам поиск, а едва сделал шаг, потянул, так сказать, за одну лишь только ниточку, и все сразу прояснилось. Ну, что ж, бывает и так. Однако мой исследовательский пыл не угас. Наоборот, он был разожжен, ибо ниточка эта привела меня к людям, знакомство с которыми можно считать просто очень большой удачей. Я имею в виду не только себя, но и вас, уважаемые мои слушатели, и уверен, что вы это мое состояние вполне разделите. Итак, вернемся к прочитанному через годы письму. Ну, совсем нетрудно было догадаться, что речь идет о партизанском отряде. Но каком? Самровские леса? Есть такие в нашей области, в Осьминском тогда районе, а теперь в Сланцевском. Значит, и отряд тамошний, и господин Скурдинский, лицо незагадочное, только мы, скажем, уважительнее. Иван Васильевич Скурдинский, кавалер 11 орденов, был комиссаром этого партизанского отряда. И именно к нему и адресовался гитлеровский офицер, говорящий по-русски: «Ваше положение безвыходно, борьба бесцельна. Если хотите сохранить свою жизнь, тогда сдавайтесь нам». И вот сквозь строчки, написанные рукой врага, возникает перед нами еще одно напоминание о далеком прошлом, и явственно видится картина противоборства наших земляков-оккупантов. Да, в Самровских лесах на территории Осьминского района Ленинградской области с первых дней войны организовался отряд патриотов. Их было сперва 12, потом 19, со временем стало больше, но не было у партизан оружия, отсутствовали боеприпасы, и почти 2 года народные мстители не имели связи с центром, действовали по собственной инициативе и усмотрению. И все-таки сильно, видимо, допекали они оккупантов, раз уж те вынуждены были просить о личных переговорах. Гитлеровцы не раз пытались задушить партизан. Один из боевых активистов Осьминского подполья, Виктор Яковлевич Никандров, вспоминает.
3: Первый налет немецкой экспедиции карательной, 800 фронтовых солдат набросились на Осьминский отряд. Это в ноябре 41 года. А карта составлена...
2: Простите, а сколько им противостояло?
3: Человек 40. Гитлеровцы прошли, лагерь разгромили, но ни одного партизана не убили. И дальше. Весной 42 года немцы вынуждены были создать в Осьминском районе 12 карательных отрядов. Представляете? И все эти отряды искали партизан, найти не могли.
2: Вы слышите, найти не могли. Густые, местами почти непроходимые чащи лесов укрывали патриотов. Отряд, как я уже сказал, был немногочисленным, но в каждой деревне находилось множество надежных помощников, и старый, и млад, все считали себя мобилизованными на борьбу с врагом. Казалось бы, что может 11-летний ребенок? Вот именно столько лет было тогда Энгеле Ивановне Гавриленковой.
4: Мы с матерью были арестованы и брошены в амбар. А после, значит, этого были выселены под надзор старосту в деревне Лужки.
2: А за что вы были арестованы?
4: Как неблагонадежные немецким властям. А мать уже в то время была участником подполья против оккупантов. В наш дом приходили незнакомые люди. И, как правило, беседы все велись в мое отсутствие. Мать, видимо, не доверяла или боялась. Все-таки я же малолетняя была. Вот. Ну, а однажды я подслушала разговор ночью. Утром ей я сказала, что я все слышала и знаю, что в нашем доме бывают партизаны, которых я очень хотела видеть.
2: Вот. Ну, интересно, матери... как мать отреагировала? Испугалась?
4: Мать, или... конечно, испугалась, но деваться-то было некуда, она вынуждена была мне признаться. Ну вот, я ей обещала, значит, что я никому не скажу об этом, и просила приобщить меня к этой работе, то есть я, как и все, горела желанием мстить врагу. Вот, и первым моим поручением, это было около деревни, стояла рябина, вот, и я там ставила палку около нее. Это означало опасность. И партизаны, прежде чем идти к нам в дом и входить в деревню, всегда подходили к этой рябине.
2: И смотрели,
4: есть палка там стоит или лежит. И тогда уже, значит, ориентировались.

0: медалью партизана Отечественной войны первой степени. Ну и горжусь, конечно, тем, что вложилась в свою лепту вот, в разгром врага.
1: Энгель Ивановна как-то вдруг приумолкла, видимо, застеснялась, что так много о себе рассказывает. Но за нее договорил Виктор Яковлевич Никандров, редактор партизанской газеты, летописец Осьминского подполья, который очень помог мне в этом журналистском поиске. Он знает поименно всех партизан, и Энгель Ивановну просто помнит еще Гелей.
2: Геля тогда была для нас, ну, можно сказать, незаменимой находкой. Нам нужны были именно такие люди, малоподозрительные.
1: Вот она сказала, стрекозой.
2: Вот девочка, вот именно стрекоза такая, которая была, между прочим, и находчивая. Ведь ту самую палку мы называли сигналом. Она должна была ставить каждый вечер. Не днем, а вечером, когда уже темно. То есть, чтобы сигнал-то был свежим, партизаны-то придут не днем, а ночью. Значит, ей приходилось и здесь, видимо, и страшновато, и как-то могли около этой же рябини сидеть и враги. А ведь таких случаев было много, не один. Туда приходила не только Геля, а ее мама приходила. Ее мать возглавляла подпольный центр в Лужках. Имела кличку Майя, женщина в возрасте, а кличка была такая девичья.
1: Легкомысленная, да?
2: Да, чтобы снять всякие подозрения. Туда приходил Коля Никитин из этой деревни, пастушком мы его звали. Впоследствии он был связным между отрядом и штабом бригады, этот Коля. Погиб в партизанах. Туда приходил руководитель подпольной типографии Славик Прыгачев.
1: Дальнейший ход рассказа перенесет вас из радиостудии на места событий, туда, где действовала эта небольшая группа патриотов. Живы и здравствуют люди, которыми сегодня не поздно низко поклониться за их мужество и несказанную храбрость. Город Сланцы Ленинградской области. Здесь я встретился с семьей Прыгачевых. Только что был назван Славик Прыгачев, ставший теперь Вячеславом Михайловичем. Так вот, в этой семье 4 человека. Все они жили в деревне Лужки. Мать, 2 дочери и Славик. Во время оккупации Вячеслав поступил в полицию. Но это не помешало ему вместе с родными прятать у себя в доме типографию, которая работала, так сказать, полным ходом. Да и служить в полицию, разумеется, он поступил потому, что требовали это интересы партизанского дела. Итак, мой микрофон в Сланцах. Вячеслав Михайлович и его сестры вспоминают о подпольной типографии.
3: Ну, я в типографии представлял, что это очень большая, громоздкая вещь. Привезли, мне говорят, что... Я говорю, только где же типография? А он говорит, вот в узелке здесь. Так какая же типография? Я представлял, что это машина, на которой печатают газеты. Причем вы говорили, что мы будем печатать не только листовки, газеты будем печатать. Так, ну вот, что ж. Раз в мешке, так в мешке.
1: Да, а где же вы ее разместили?
4: Ну, дом у нас был большой, 3 комнаты, и мезенина еще на чердаке. В общем, летняя комната. Зимой она, конечно, не отапливала, без трубы, без всего. И там был пол. Вот этот пол хорошо. Славик, конечно, там это в первую очередь сделал тайник. Половицы от гвоздей оторвал, что в случае чего мы могли там свой этот станок прятать.
1: Быстренько, да?
4: Да, быстренько. И когда случалось так, что в деревню приходили облавы немцы, проверяли, когда листовки уже распространялись, они искали везде, по всем деревням обыски делали. То у нас вот сестра Тамара всегда стояла на посту, она нам сообщала быстренько, и мы это все туда прятали.
1: Тамаре
4: и были вне
1: тогда...
4: опасности.
5: Тамаре было
4: была девочка
5: 8-9 лет в то время.
1: Ну и как она с обязанностями часового справлялась?
5: Вроде бы я справлялась аккуратно, хорошо, замечаний не имела. Ну, ежедневно стояла, конечно, на этом посту и смотрела во все стороны. Вот однажды был такой случай, когда приехали полицейские в наш дом, а типография как раз была в разгаре, и убрать ее не успели. Славик спустился сразу вниз, с ними занялся, а мне говорит, ты сходи на чердак, принеси гороха, угостим наших гостей. Но это был такой условный знак, что значит, надо мне было пойти и убрать. Я сходила, быстренько все это убрала, спрятала, принесла горох. Ну, вне подозрений, так.
1: А понимала 8-летняя девочка, что происходит в ее доме, в ее семье? Понимала, как это опасно?
5: Это я понимала.

0: знала, что это опасно. И вот я помню, как-то брат меня спрашивал, когда мы отправлялись на очередное такое задание. Он говорит, а вот если тебя немцы встретят и найдут листовки. Я говорю, ну и что? А ты ж спросят, где, откуда ты их взяла. Говорю, не скажу. Они тебя же бить будут. Я говорю, все равно не скажу. А почему не скажешь? А потому что они тогда придут и тебя, и маму убьют. А, собственно, с моей смерти я, конечно, еще не думала, видимо, не могла понять этого.
1: Партизаны осьминских лесов и деревень. Мы и сегодня можем встретить их в родных местах, услышать рассказы о прошлом, драгоценные россыпи человеческих устремлений, дерзаний, поступков. Микрофон наш в деревне Сорокино Сланцевского района. Персональный пенсионер Наталья Игнатьевна Субботина говорит о далеких-далеких днях.
2: Ой, да это я до могилы не забуду. Да, у меня была большая связь. Ко мне ходили там вот Ковалев, командир, комиссар Скурдинский, но даже почти все партизаны. Вот связь у меня завелась с 41-го года. И к тому же вся деревня, 14 домов, все помогали партизанам. И я подобрала таких уже, я сама-то из Лужек, преданных людей, чтобы предателей не было. Выполняли все, что только, какие бы задания ни были. Я руководила организацией подпольной этой. Почему мне так доверил Скурдинский, я сама удивлялась. Но он знал точно мое сердце.
3: Наверное, был у вас уверен.
2: Точно мое сердце знал, что я не предатель и не изменница. А было, знаете как? Ко мне ведь приезжали каратели не один раз на допросы, и был самый страшный обыск. Приехали 30 человек, вот даже отсюда были, из Столбова. Приехали, значит, старосты проехали, потом ко мне идут все на обыск. И в подвал ходили, и на чердак ходили.
3: А что искали-то?
2: Партизан. А за 2 дня только они ушли от меня, вот когда во хлеве-то сидели. Да, не нашли ни признаков, ничего нет. Пошли по всей деревне. Всю деревню обыскивали, в каждом доме, нигде ничего не нашли.
3: Я знаю, что не всегда для вас все так хорошо кончалось, и били ведь вас, и не
2: раз. Ой, при допросах.
1: Наталье Игнатьевне Субботиной уже много лет, и время отложило свои следы и на ее облик, и на здоровье, конечно, сказалось, но право же энергии, подвижности, живости и сейчас не занимать ей героине партизанки, хотя, когда я ее так назвал, она заспорила, даже чуть рассердилась. Никакая я не героиня, все воевали как могли. И тут припомнился мне недавний разговор с одним зарубежным туристом, другом нашей страны. Он спросил по-русски, а ваша статистика подсчитала, сколько в стране героев войны? Ну, конечно, можно навести точную справку о числе героев Советского Союза. «О, нет», — сказал он, — «я хотел бы знать гораздо шире. Тогда можно выяснить, сколько людей было награждено орденами и медалями». «Нет, нет», — допытывался зарубежный гость, — «еще шире». Я сказал, «Вы знаете, война показала, что весь народ у нас герой. Но, разумеется, официальная статистика этого учесть не может». Гость одобрительно закивал головой. «Да, действительно, не все же можно выразить сухой, деловитой цифрой. И встречи с бывшими осьминскими партизанами убедительно это подтверждают». Деревня Заречье того же Сланцевского района. Клавдия Яковлевна Петрова не училась в школе разведчиков, не была знакома даже с основами конспирации, но когда стало нужно, отлично справилась и с обязанностью разведчика. Как-то пришли к ней партизаны и спросили, «Будешь нам помогать?» «А что вы ответили им, Клавдия Яковлевна?»
4: Я говорю, а кому же еще помогать? Это было в 42-м году. Мы только распускались деревца. И вот с этого у меня пошло. Рискованная, конечно, эта работа была. Но надо было отдать все то, что можно.
1: Разные поручения выполняла Клавдия Яковлевна. И было среди них такое.
4: узнавать проходящие номера немецких частей. А ведь это узнается только надо работать у них там. А как раз в школе, бывшей школе, там стоял штаб у них. Ну, я старостой говорю, может быть, я говорю, ты устроишь меня куда-нибудь на работу, чтобы хоть немножко заработать, что детей у меня много. Он меня говорит, а вот как раз требуется в школу, там надо полы мыть, вот все. Я говорю, пожалуйста, я могу поработать. Я туда поступила работать. У меня по сие время сохранилась хорошая зрительная память. Это мой плюс. Я бывала так, вот там, где раньше учителя жили в школе, там это канцелярия немецкая была. И я старалась так, бывало, приду мыть полы, обтирать пыль. И мне было достаточно посмотреть. У них, значит, так, если бумага лежит, вот на печатях эти цифры, и потом вот в левом угле тоже на штампе тоже цифры. Это цифры проходящей частей. Мне достаточно было записывать, я, конечно, не могла. А так вот посмотрю, я уже знала и передавала товарищам.
1: Разведчица была на отличном счету у начальства, и священник к ней очень благоволил.
4: Я неверующий.
3: Ну, а как же, в церковь-то ходили?
4: В церковь ходила, надо было. В церковь ходила для отвода глаз. Рядом со мной жил священник, вот, и он присматривал за нами. Он, бывало, придет и скажет, что-то, Яковлевна, я тебя не видел сегодня в церкви. Ну, как сосед, вот меня, значит, уже замечал. Ну, батюшка, скажешь, то покосить, то нужно делать. Надо сперва сходить помолиться, а потом, мол, Бог тебе поможет. Ну, и изредка приходила в церковь. Вот так.
3: Да. Но, насколько я знаю, у вас какие-то там были еще и свои дела.
4: Мне было поручение как-нибудь листовку вложить в батюшкины там священные книги, чтобы это было незамеченным. Листовка это была воззвание патриарха всея Руси Алексия, как сейчас помню. Вот, на глянцевой бумаге большой такой формат лист. Не помню, правда, летом какой был праздник. Было миропомазание. Вот этот аналой среди был поставлен церкви, много было молящих. И я, значит, рискнула так сделать. Вчетверо сложила листовку. Прежде чем подойти к миропомазанию, к батюшке, я подошла к этому аналою, он высокий был, я так пристала, листовка у меня была в руке, и я ему туда в Евангелие подсунула. Ну вот, а потом уже поцеловала Евангелие, как положено. Подошло, мне крестик поставил на лбу, и все. Я теперь думаю, какой результат будет. Вечером кума моя...
3: Простите, Клавдия Яковлевна, а о чем речь шла в листовке?
4: В листовке воззвание к русскому народу. О помощи Красной Армии там написано. Я читала лично, я плакала от этой листовки. И чтобы священники, вот вообще духовенство помогали, как-то могли помочь, чтобы вот нашей армии, партизанам там всем, чтобы для изгнания гитлеровцев. Вот. Теперь вечером приходит ко мне моя кума и мне по секрету докладывает. Клава, ты знаешь, что у батюшки в церкви сегодня были партизане? Я говорю, ну что ты, Валя? Ей-богу, говорит, были. А я говорю, ну как, кто увидел или что, что, как? А говорит, батюшки подтиснули в Евангелие листовку. Ну, думаю, слава богу, дошло до дела. Теперь с ней разговариваем. А что батюшка с этой листовкой сделал? А там, говорит, тетя Маруся Носова. Была еще она там регентом или кем-то. Она почитала ее, там еще кто это, певчие ихние. Ну, а я решила, что раз уже пошло по людям, это тетя Маруся, там тетя Даша скажет, в общем, листовка уже распространяться будет. Вот все.
1: Повторяю, гитлеровцы никак не могли покончить с осминскими партизанами. Те были просто неуловимы, но вполне естественно, ибо воевал весь народ. И обыкновенные русские бабы бесстрашно, хитро и умело выполняли самые серьезные задания. Анна Петровна Павлова по профессии медсестра, но она не раз рисковала жизнью, выручая из беды партизанских бойцов. Об одном таком случае она вспомнила и рассказала мне теперь, через 30 лет, в той же самой деревня Столбово.
5: Ко мне пришла связная, Нина ее звать, Хрусталева. Вот, принесла письмо от Ивана Васильевича Скурдинского, комиссара отряда. Ну, письмо это довольно было большое, которое я не смогла даже прочитать. Почерк я его так, ну, не совсем разбираю. Но основное я поняла, в чем дело и где находится больной. Он скрывался у тещи в деревне Рудница на чердаке. Ну, в письме там было указано, как мне, значит, туда пройти. Ну, у нас свое было, значит, там.
3: Пароль, да?
5: Да, пароль. Ну, вот. Меня спросили, я ответила, я Клава. Ну, мы тут уже нашли общий язык. Я зашла в несколько домов, чтобы это не совсем было заметно. Потом прошла я в этот дом, где находился, значит, этот пострадавший. Ну, его из чердака, значит, в помещение внесли. У него было так, значит, пуля ему сквозное ранение из шеи в щеку сквозное. Отек, сильный отек, удушье. Вот. Ну, я что смогла, все сделала. Ушла домой. И так я посещала 2 недели.
3: И выходили?
5: Да. Очень был благодарен, конечно, дел. Я ее после войны видела.
1: Продолжая рассказ, я взял в руки небольшой листок бумаги, серый, с какими-то песчинками, вырванный, очевидно, из школьной тетради. Такая бумага сейчас не попадается, она из военных лет. А на ней старательно выведено химическим карандашом заглавие «Фашистами гонимы». Это рукописная листовка. Она была обращена к тем, кого гитлеровцы в начале войны пытались обмануть и заманить в свой Третий Рейх. Листовка говорит: «Граждане, неужели вы не догадываетесь, куда и зачем вас гонят? Какова ваша судьба? Вы обреченные люди, уже многие дети, старики и женщины погибли от голода, и трупы их валяются на обочинах дорог. Во многих деревнях появились доски с надписью «ТИФ». Голод и смерть — вот что принесли нам гитлеровцы. А что будет дальше? Что будет с вами? Как только вы вступите на территорию Германии, у вас отнимут последнее — жизнь». Все это написано четким каллиграфическим почерком, буковка к буковке, одна к другой. И листовка эта, листовка войны, привела меня в деревню Нарница Сланцевского района к Андрею Антоновичу Антонову. И вот наш разговор.
3: А как вот сейчас, Андрей Антонович, вспоминается вам ушедшее, прошлое? Ну, конечно, да, и с гордостью, и с какой-то болью душевной.
6: Ну, конечно, ведь это как бы то ни было.
1: Мне удалось, товарищи, повидать далеко не всех здравствующих ныне осьминских партизан. А ведь как обязательно надо было заехать в деревню Лужки Сланцевского района, где живет Илларион Матвеевич Матвеев. Фашисты поставили его мельником, и он работал очень добросовестно, обмолачивал все зерно, что привозили, но с каждого мешка откладывал ковш, и весомый для партизан. Всего старый мельник утаил от гитлеровцев и передал патриотам более 700 пудов хлеба. Персональному пенсионеру Илариону Матвеевичу Матвееву сейчас 90 лет. Хочу передать ему наш привет и самые добрые пожелания. Также очень обидно, что не удалось мне пожать руку Ивану Васильевичу Федорову. Он проживает в деревне Переволок того же Сланцевского района. И в этой деревне он был у гитлеровцев старостой. И, между прочим, на хорошем счету. Только немцам казалось, что он им предан, потому что служил Федоров не оккупантам, а народу. Товарищ староста, любовно называли его партизаны, по заданию которых он и занимал этот пост. Однажды вечером пришли к Федорову 3 мужчин. Были они одеты плохо, утомлены с дороги, голодные. Сообщили старости, что сбежали из плена и хотят с оружием в руках сражаться против фашистов. И просили их связать каким-нибудь образом с партизанами. Иван Васильевич внимательно выслушал их и решительно сказал: «Никаких партизан я не знаю. А вас, господа, должен доставить в Николаевский полицейский участок для проверки». Гости стали уговаривать Федора, чтобы он их отпустил, но Староста был непреклонен. Опытный глаз подпольщика сразу разглядел провокаторов. И действительно, вскоре один из гостей, в кавычках, предъявил удостоверение члена карательного отряда. Это была проверочка староста, улыбаясь, сказал он, не обижайся. Таких проверочек было несколько, и Иван Васильевич каждый раз выходил победителем из поединка. Иван Васильевич Федоров, я знаю, что вы нас слышите. Большое вам спасибо за службу. Пользуюсь случаем, товарищи, чтобы пожелать здоровья и счастливого долголетия командиру партизанского отряда Ковалеву Ивану Васильевичу, а также активным бойцам Осьминского сопротивления Петкову Тимофею Ивановичу, его сыну Юрию Тимофеевичу, Круглову Михаилу Сергеевичу, Моисеенко Якову Егорычу, Семкиной Марии Никифоровне, Сивкову Борису Ильичу, Волковой Валентине Павловне. Все они при горячей поддержке местных жителей держали гитлеровские гарнизоны в постоянном страхе и напряжении. На дорогах подрывались автомашины, взлетали в воздух мосты, получали по заслугам предатели. Кстати, был приведен в исполнение партизанский приговор. Казнен фашистский комендант Ганс Рат. А в октябре 1943 года, за три месяца до прихода Красной Армии, партизаны подняли в районе вооруженное восстание, очистили все села от оккупантов и фактически осадили вражеский гарнизон в райцентре Осьмина, где он и был разгромлен нашими войсками. Да, а вы не забыли, товарищи, о письме, адресованном в Самровские леса господину Скурдинскому? Помните строки карателя? «Ваше положение безвыходно, борьба бесцельна». Жизнь, как известно, весьма красноречиво ответила. Но еще в 1941 году не отмолчался и сам Скурдинский. Получив сие послание, комиссар партизанского отряда, бывший председатель райисполкома, человек очень уважаемый в районе, вы обратили внимание, почти все мои собеседники и теперь упоминали его имя. Так вот он в тот же час ответил на письмо фашистского офицера, и история сохранила нам этот примечательный документ. Вот они лежат рядом, письмо карателя и ответ комиссара. Читаю вам этот ответ. Офицеру Осьминского карательного отряда Августу Карловичу. Ваше письмо получил. И прежде всего хочу заявить, что никогда не буду на стороне предателей Родины. Я сын русского народа, этим горжусь и буду бороться за интересы Родины, пока в моей груди бьется сердце. Вы обещали сохранить жизнь, если я перейду к вам. Но зачем мне нужна такая жизнь под пятой кровавого палача Гитлера? Ваша борьба бесцельна, утверждаете вы. Но это мы еще посмотрим, кто кого, господин офицер-каратель. Мы крепки духом, и в этом наша сила. Дальше тут слова в конце немного стерлись, но вы-то наверняка их помните, Иван Васильевич, так что, пожалуйста, продолжайте сами.
7: Пройдет еще немного времени, господин офицер, и банда немецких гитлеровских полчищ, как это было в времена Александра Невского и Гражданской войны, будут сметены с русской земли. Из-за вашей грабежи и насилия народ отомстит вам с избытком. 30 июля 1942 года, Иван Скурдинский. Написал это письмо действительно я и поставил свою подпись. Но мысли и чувства здесь выражены всех наших партизан, всех людей, всего советского народа. Вот почему все так и сбылось.
1: Рассказ окончен. Сейчас я скажу вам до свидания и выключу микрофон. Но хочу заметить, что завершена, и то не полностью, только эта история. Несколько штрихов из боевой жизни небольшого партизанского отряда. А разговор о незаметных героях войны, людях, которые творили чудеса храбрости, может быть, сами того не ведая, эта тема неисчерпаема. И она родник, целительный родник, к которому мы приникали, и будем с благоговением приникать еще многие-многие годы. Уважаемые слушатели, страницы журналистского дневника широко открыты для ваших воспоминаний исторических документов, эпизодов, связанных с событиями военных лет. Они открыты также для не очень еще, может быть, известных фактов и штрихов, рисующих мужество, самопожертвование, благородство ленинградских солдат и офицеров, всех защитников города, участников его незабываемой обороны. Сколько у нас героев? Кто их считал? Им не с числа, но постараться рассказать о каждом – это наш долг перед ними, перед прошлым и перед будущим. С нетерпением ждем ваших писем. До свидания.

0: С добрым утром, уважаемые радиослушатели!
1: Приветствуем вас!
2: Не правда ли, друзья, все вы любите цветы?
1: Да, за красоту, за тонкий и нежный аромат.
0: Вот за окном еще метель метет, а в нашей комнате на столе, встречая весну, уже расцвел багульник.
1: А вот утром, выйдя из дома, мы улыбаемся, увидев на проталинках первые подснежники.
2: И радуемся солнечному дню, вдыхая аромат цветущего майского луга.
1: Да, цветы так украшают нашу жизнь.
0: Именно поэтому итальянский поэт и писатель Джанни Родари рассказал, что в будущем цветы расцветут по всей земле.
1: Когда-нибудь в гости к моржам и медведям ромашки и ландыши рвать мы поедем. Приедем и сразу пойдем посмотреть, как ест ананасы полярный медведь. И тут по дороге увидим пингвина с букетом фиалок и веткой жасмина.
2: Ну а пока мы можем чуть раньше, чем это сделает весна, подарить всем нашим слушателям душистый букет черемухи.

0: А вы знаете, друзья, сколько легенд и преданий связано с цветами?
1: О, очень много. В Древней Греции считали, что нарцисс и гиацинт были прекрасными юношами, и об этом рассказали в легендах.
2: В Египте считали, что из цветка лотоса рождается само солнце.
1: В Скандинавии почитали Маргаритку. Считалось, что она была невестой солнца и цветком любви.
0: Индийская богиня красоты Лакшми, по преданиям, родилась из розы.
1: А в Древнем Риме роза служила залогом верности. Когда обсуждали секретные вопросы, эллины вешали цветок розы над столом.
2: На Руси ночные фиалки назывались любжей или любкой. Любжа, как можно догадаться, означает «любовь».

0: Коллеги, у меня к вам просьба.
1: Пожалуйста.
0: Раз уж мы заговорили с вами о цветах, посоветуйте, какие цветы лучше всего подарить девушке? Самой лучшей девушке на свете.
1: Так, разумеется, мы посоветуем.
2: И не только вам, а всем влюбленным вообще.
3: Только учтите, советы эти не столько серьезные, сколько шутливые.
2: Вот скажем, как выбор цветов зависит от профессии любимой.
1: Итак, мы советуем дарить.
2: Маникюрши – ноготки.
3: Швее – бархатцы.
2: Кондитерши – медуницу.
1: Дрессировщице – львиный зев.
2: Астроному – астры.
3: Окулисту – анютины глазки.
2: Воспитательнице детсада – кашку.
1: Поварихе – душистый горошек.
2: Балерине – вьюнки.
3: Спортсменке – бегонию.
2: Писательнице – тысячелистник.
1: Ну и, разумеется, всем любимым, независимо от профессии, розы.
2: Конечно уж, розы все любят.
3: Еще бы, об этом и стихи есть.
4: Милая любила розы, я дарил их ей в морозы, и весной дарил, и летом. К ней ходил я за ответом. Наконец услышал «да». Кто ж подумать мог тогда? Розы обрывала мила и варенье варила. Мы сейчас едим варенье из любви и вдохновения.

0: А интересно, какие цветы дарит теперь своей жене герой этого шуточного стихотворения?
1: Затрудняюсь сказать, но главное, чтобы дарил, и почаще.
0: Кажется, вы правы. А то ведь как бывает? Как в этой истории?
2: Где же та девушка, которой ты все время дарил цветы?
1: Спрашивает у молодого человека.
3: Она вышла замуж.
2: За кого?
3: За меня.
1: Да, бывает так. А бывает и, как в юмореске Виктора Коклюшкина, цветы.
2: Так уж случилось, что Николай Иванович Киселев подарил своей жене букет цветов. И букет-то был по-настоящему чудесный. Киселев пришел домой, сияя загадочной улыбкой, развернул бумагу и сказал:
3: «Это, Нина, тебе».
1: «Ой, какая прелесть!»
2: В восторге воскликнула супруга. Она чмокнула мужа в щеку, убежала с цветами на кухню, и когда Николай Иванович вошел туда, цветы уже красовались в вазе на столе.
3: «Ты бы того, поставила бы их лучше в комнату. Мы здесь на ночь форточку открываем, а на улице сейчас ночью холодно».
1: «Да ничего не случится, не волнуйся».
3: «Мне-то что волноваться?»
2: Безразличным тоном, но с чувством зарождающейся обиды проговорил Николай Иванович.
3: «Просто как-то даже нехорошо. Эти цветы кто-то там старался, выращивал. Вот в город к нам привезли, я вот тоже подарил тебе. Они на завтра и завянут».
1: «Да успокойся ты. Я форточку только немножко приоткрою. А завтра порядок в комнате наведу и цветы туда поставлю».
2: Киселеву было еще что сказать супруге, но он сдержался. И от того, что он сдержался, обида на жену выросла еще больше. Он насупился и замолчал. Жена тоже затихла. Ночью Николай Иванович сразу не уснул, а ворочался, продолжая мысленно спорить с женой.
3: «Ей, понимаешь, одно, а она свое. Ей, понимаешь, цветы, а она пусть пропадают. А вот из принципа пойти сейчас и нарочно открыть форточку, и пусть замерзнут».
2: Проснулся он от яркого солнечного света. За окном радостно и громко чирикали воробьи, а из почек показалась нежная зелень. И цветы на кухонном столе нежились в лучах солнца и благоухали ароматом. Солнце, весна, хорошо. Николай Иванович помолчал, потом вздохнул и виноватым заискивающим голосом произнес:
3: «Нин, может, в магазин надо сходить? Так я мигом».

0: Коллеги, я вспомнил любопытную историю тюльпана.
1: Так расскажите скорее.
0: С удовольствием. Слово «тюльпан» происходит от слова «тюрбан». В Персии, а эти цветы именно оттуда попали в Европу, считали, что чашечка цветка похожа на национальный головной убор. В 17 веке тюльпаны попали в Голландию. И потом началась прямо-таки тюльпанная лихорадка, которая подогревалась торговцами. За несколько луковиц цветка можно было купить целое имение. В Амстердаме и сейчас имеется плита с надписью, что на этом месте стояли два каменных дома, которые были куплены за одну луковицу тюльпана.
2: А я зато знаю историю, как цветы не только не продавали, а наоборот, отдавали даром.
1: Ну-ка, ну-ка, где и когда это было?
2: Да вот послушайте, все по порядку.
3: Достался мне по жребию садовый участок. Выкорчевал пни, осушил болото, стал цветы разводить. И у калитки вывеску прибил: «Цветы рвать». Вечером заходит ко мне сосед и говорит:
4: «Ошибочку я вашу исправил, не вставил. Теперь все в ажуре».
3: «Зачем?»
4: «Так как зачем? Не мог же я мимо явной ошибки пройти, по-соседски».
3: «Да не поняли вы меня. Я именно и хотел сказать, чтоб цветы мои рвали».
4: «О, умно придумано. Продажу, так сказать, на корню. Прогрессивный метод торговли. Клумба, стол. Пришел, нарвал, заплатил».
3: «Да нет, нет, вы меня не поняли. Пришел, нарвал и ушел, не заплатив. В общем, я ему цветы, а он мне спасибо. И обоим радость».
4: «Так не бывает»,
3: – подумав, произнес сосед.
4: «Слушайте, уж если вы такой, то, может, за полцены?»
3: «Да не хочу я продавать цветы, понимаете? Нравится мне дарить, но не могу смотреть, как они вянут». Сосед внимательно оглядел меня и ушел. А я вместо старого объявления большими буквами написал новое: «Цветы для всех. Можно рвать без ограничения. Вход и выход свободный. Собаки нет». И вот жду. Представляете? Никто не идет. У соседей за деньги берут, а у меня даром нет. То ли думают шутка, то ли подвоха опасаются. А тут еще меня направление садоводческого кооператива вызывают. И пошел между нами вот такой разговор.
5: «Правление устанавливает на ваши цветы соответствующий прейскурант. Если хотите, лично продавайте бесплатно. Но тогда мы со своей стороны ставим сторожа. Будет брать, как положено, по квитанции, а доход – кооперативу. А? Думайте».
3: Пришел домой, построил сплошной забор, на всех сторонах его написал, как рекламу на бортах хоккейной площадки: «Цветы не рвать. Штраф 30 рублей». Теперь все в порядке. Все лазают, рвут. И правлению не придраться.

0: Пока человек в цвете молодости, утверждал Карл Чапок, он думает, что цветы – это что-то такое, что вдевает себе в петлицу и преподносит девушке. Он не имеет ни малейшего представления о том, что цветы – нечто зимующее, требующие окапывания, поливки, пересаживания, подрезки, подстрижки, подвязывания, удаления сорняков.
1: Забавное наблюдение.
2: Ну, раз уж вы вспомнили это высказывание Карла Чапека из его книги «Год садовода», давайте-ка прочтем, что он пишет об апреле. Может быть, шутливые наблюдения чешского юмориста помогут в чем-то и сегодняшним садоводам-любителям.
1: Итак, апрель садовода.
3: Апрель. Вот подлинный, благодатный месяц садовода. Пускай влюбленные помалкивают насчет своего пресловутого мая. В мае деревья и цветы просто цветут, а в апреле они распускаются. Знаете, это прорастание, этот расцвет, эти почки, ростки и побеги – величайшее чудо природы, и больше о них ни слова. Сядьте сами на корточки, сами поройтесь пальцем в рыхлой земле, затаив дыхание, потому что палец ваш коснется хрупкого и налитого ростка. Этого нельзя писать так же, как нельзя писать словами поцелуя. Помимо прорастания, апрель также месяц посадок. С восторгом, да, с диким восторгом и нетерпением заказали вы саженцы, без которых вам жизнь не мила. Обещали всем своим приятелям-садоводам, что придете к ним за отростками, потому что вам всегда мало того, что есть. И вот, в один прекрасный день у вас в доме собралось каких-нибудь 170 саженцев, жаждущих посадки. Тут вы окидываете взглядом свой сад и с удручающей ясностью убеждаетесь в том, что сажать некуда. Таким образом, садовод в апреле – это человек, 20 раз обегающий свой сад с вянущим саженцем в руках, отыскивая хоть 5 земли, где еще ничего не растет.
4: Нет, нет, сюда нельзя.
3: Ворчит он себе под нос.
4: Тут у меня эти проклятые хризантемы. А здесь его задушит флокс. А там смолка, черт бы я побрал. Тут расползлись колокольчики, и возле той вон лесенки тоже нет места. А куда же его девать, куда? Стой! Вот сюда. Нет, тут уже борец. Может, сюда? Тут лапчатка. А, хорошо бы сюда, да тут полно традисканции. А там? Хотела бы я знать, что у меня там посажено. Тут вот есть еще местечко. Погоди, мой маленький, сейчас я тебя устрою. Расти.
3: Но через 2 дня садовод обнаруживает, что посадил своего нового питомца прямо посреди раскрывшихся алых бутонов энотеры.

0: У Достоевского есть прекрасные слова. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. Если ты всю жизнь будешь ее разгадывать, не говори, что потерял время. Мне кажется, что эти слова Достоевского имеют для нас, актеров, очень большое значение, потому что они требуют проникновения в самые глубокие тайники жизни человеческого духа. И вот, когда я работал над ролью Дульщина в спектакле «Последняя жертва» Островского, мне казалось, что просто сыграть Дульщина как мотылька – этого мало. Когда проникаешь в самую глубь этого характера, этой жизни, мне казалось, что Дульщин тоже является в известной мере жертвой этого общества, где деньги властвовали над судьбами людей.
1: Кого я вижу? Ирина Лавровна.
2: Ах, Вадим. Ах.
1: Какими судьбами? Я сейчас сам к вам собирался.
2: Нет, нет, нет, нет, Вадим, не надо.
1: Что такое? Что случилось?
2: Бежим.
1: Куда?
2: Куда хочешь, только подальше от Москвы, подальше от людей.
1: Но чем нам люди мешают? Зачем бежать?
2: Зачем? Ты спрашиваешь? Затем, чтобы утопать в блаженстве?
1: Да утопать в блаженстве мы можем и здесь.
2: Что ты? Это такая проза, это так пошло, это так обыкновенно.
1: Ваша правда. Но зато блаженство будет прочнее, потому что с благословением родительским соединяются еще и другие блага, которые необходимы в жизни.
2: Ну, я, Вадим, боюсь.
1: Ну, чего? Ну чего, моя фея, ну чего?
2: Нас могут разлучить, есть препятствие.
1: А, я знаю. Я знаю, о каком препятствии ты говоришь, не бойся. Она, то есть, это препятствие не помешает. Когда я желаю достигнуть цели, я не хочу знать никаких препятствий.
2: Ой, ох. Ой, какой высокий, какой благородный характер. Ты знаешь, вот и у меня такой же. Ты видишь, какая я смелая? Итак, Вадим, или бежать, или сейчас же венчаться, чтобы ничто не могло помешать нам.
1: Ну, сейчас нельзя. Верно, ведь это ж так скоро не делается.
2: Да, ну как ты хочешь, как ты хочешь. Только я тебя не оставлю. Я готова на все.
1: То есть как не оставишь?
2: Нет, я к тебе совсем, и я не уйду от тебя.
1: Что ты, Ирина, Ирина, Ирина, ты подумай.
2: Нет, нет, нет, нет, иначе бы я была недостойна тебя. Ты мой, что? Мой, мой,
1: Ирина?
2: Мой. И никто нас не разлучит. Вадим, ты же искал страстной любви. Счастливец, ты ее нашел.
1: Стой, кто-то звонит.
2: Кто что?
1: Ирина,
2: а?
1: Ирина, Ирина, подожди меня в той комнате. Туда, вот туда, туда.
0: Это пришел Сале Салтанович, ростовщик, и сообщил Дульщину, что его невесты Ирины нет ни приданого, ни денег. И потребовал от Дульщина немедленную плату по векселю денег, которую он должен Сале Салтановичу.
3: Ирина Лавровна! Ирина Лавровна, теперь я знаю препятствие, которое мешает нашему блаженству.
2: Вы знаете?
3: Да. И, к несчастью, оно так серьезно, что вам надо будет отправляться к родителю.
2: Что это значит, Вадим Григорьевич?
3: А у меня сейчас здесь был Салай Салтаныч. Ну, вы, вероятно, слышали хоть часть нашего разговора.
2: Я не имею обыкновения подслушивать.
3: Ага. Он мне передал, какое несчастье случилось с вашим родителем.
2: Ну и что же? Это до меня не касается.
3: Нет, в таком положении оставлять родителей не следует. Ваша обязанность утешать его в горе.
2: Со мной шутить нельзя, Вадим Григорьевич. Мне здесь лучше, чем дома, и я отсюда не выйду. Вы завлекли меня до того, что я прибежала в вашу квартиру. В квартиру молодого человека. Да мне отсюда один выход. Подвиняться.
1: Под венец? Да можно и под венец. Только ведь нет никакой надобности.
2: Как нет надобности?
1: Да решительно никакой. Ведь у вас приданого только 5000.
2: Ну?
1: А у меня ни копейки и пропасть долгу.
2: А где же ваше состояние?
1: Ух, было когда-то. Но от него осталось одно только воспоминание. Я уж давным-давно гол, как соколы, кругом в долгу. Но меня очень полюбили мои кредиторы. Они не хотели ни за что расстаться со мной. Они постоянно меня сужали деньгами, на которые я и жил по-барски. Но ведь сужали-то не даром. За меня вдвое, втрое заплатила им одна бедная женщина. То есть она была богата. Ой. Мы ее сделали бедной. Вот теперь она ограблена, и кредита больше нет. А на днях меня посадят в яму. Ну, а по выходе из ямы мне предстоит одно занятие. В погребках венгерский танц танцевать. За 2 гривенный вечер. Эх, чеберяк, чеберяк, чеберяшечка.
2: Какая гадость.
1: Эх, с голубыми ты глазами, моя душечка. Угодно вам идти со мной под венец, а?
2: Я думала, что вы очень богаты.
1: Я думал, что вы очень богаты.
2: Как я ошиблась?
1: Я ошибся.
2: А как же вы говорили, что вы ищете страстной любви?
1: Ну, отчего ж мне было не говорить?
2: Ну, как вы смели обращаться с такими словами к девушке?
1: Однако вы слушали мои слова очень благосклонно.
2: Ну, какое вы имели право желать страстной любви?
1: Ну, всякий смертный имеет право желать страстной любви.
2: Скажите, пожалуйста... Человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной африканской страсти. Да после этого-то всякий приказчик, всякий ничтожный человек... Нет уж, это извинитесь. Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии. А у вас ничего нет, и я вас презираю.
1: На ваше презрение я желал бы ответить вам самой страстной любовью. Но то, что вы сказали о мужчинах, то же самое следует сказать и о женщинах. На страстную любовь имеет право только женщины с большим состоянием.
2: Вы невежа и больше ничего.
1: Ну что вы сердитесь? Ведь оба мы ошиблись одинаково, верно? Нам друг на друга претендовать нельзя. Мы с вами люди с возвышенными чувствами. И чтобы удивлять мир своим благородством, нам не достает пустяков, презренного металла. Так ведь это ж не порок, это ж не счастье. Кирилл, давайте руку и расстанемся друзьями, а?
2: Ну, конечно, я тоже виновата.
1: Ну вот, ну зачем ссориться? Жизнь велика, а вы знаете, мы с вами еще можем встретиться при других, более благоприятных обстоятельствах.
2: Ах, как бы это случилось.
1: Но случится, непременно случится. Я в свою звезду верю. Такие люди, как я, не погибают.
2: Ах, Вадим, и зачем ты не богат? Ведь это ж такое несчастье.
1: Ну, я был богат и буду богат. Счастье еще не уйдет от нас. Ну, а теперь садитесь в карету и поезжайте домой.
0: Когда раньше играли роль Алексея Александровича карета,

0: мышление, как мы поступить дальше. Все это создает очень большую, противоречивую, сложную картину его характера. Вот это мне и хотелось подчеркнуть. Во встрече Каренина с Долли просвечиваются именно эти моменты его очень сложного характера.
1: Алексей Александрович, я спрашивала у вас про Анну. Вы мне не ответили. Что она?
2: Она, кажется, здорова, Дарья Александровна.
1: Алексей Александрович, простите меня. Я не имею права. Но я как сестру люблю и уважаю Анну. Я прошу, я умоляю вас сказать мне, что такое между вами. В чем вы ее обвиняете?
2: Ну, я полагаю, что ваш муж передал вам те причины, по которым я считаю нужным изменить свои прежние отношения к Анне Аркадьевне.
1: Я не верю. Не верю. Я не могу верить этому.
2: Весьма трудно не верить фактам, Дарья Александровна.
1: Ну, что же она сделала? Что именно она сделала?
2: Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала.
1: Нет, нет, не может быть. Нет, ради Бога, вы ошиблись.
2: Весьма трудно ошибиться, когда жена сама объявляет о том мужу. Объявляет, что 8 лет жизни и сын, все это ошибка, и она хочет жить сначала.
1: Анна и порок. Я не могу соединить. Я не могу верить этому.
2: Ах, Дарья Александровна, я дорого бы дал, чтоб сомнение было еще возможно. Когда я сомневался, то была надежда. Теперь нет надежды. Я сомневаюсь во всем. Так сомневаюсь, что ненавижу сына. Иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив.
1: Ах, это ужасно. Ужасно. Но неужели это правда, что вы решились на развод?
2: Я решился на последнюю меру, мне больше нечего делать.
1: Нечего делать? Нечего делать? Нет, не нечего делать.
2: Нужно выйти из того унизительного положения, в которое мы поставлены. Нельзя жить втроем, Дарья Александровна.
1: Я понимаю. Я очень понимаю это. Но постойте, вы христианин, подумайте о ней. Что с ней будет, если вы бросите ее?
2: Я думал, Дарья Александровна, много думаю. Дал ей возможность исправления, старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования – соблюдения приличий. Спасать можно человека, который не хочет погибать. Но если вся натура так испорчена, развращена, что самые погибли и кажутся спасением, что же делать?
1: Все. Только не развод.
2: Что же все?
1: Нет, это ужасно. Она будет ничьей женой. Она погибнет.
2: Что же я могу делать?
1: Нет. Нет, постойте. Вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж обманывал меня.

0: в злобе, ревности. Я все хотела бросить. Я хотела сама, но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут. Муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту. Делается чище, лучше. И я живу. Я простила. И вы должны простить.
1: Простить я не могу, не хочу и считаю это несправедливым. Я для этой женщины сделал все. И она все затоптала в грязь, которая ей свойственна. Я благодарю вас за вашу участие, Дарья Александровна. Но мне пора. Работая над образом князя из произведения Достоевского «Дядюшкин сон», мне не хотелось особо подчеркивать физическую и старческую деградацию этого старика. Мне дороги в этом образе минуты, когда в этом старике, прожившем впустую свою жизнь, проснулось человеческое.
2: Друг мой, это чрезвычайно любопытная болезнь. Да, знаешь, есть такие эпизоды. Ты мне уже вечером напомни, я тебе один эпизод опишу в полной подробности, друг мой.
3: А вы не пробовали лечиться за границей?
2: Там было необыкновенно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе француженке. Хотел посвятить ей всю жизнь. Чрезвычайно был влюблен в нее. А женился не я, а другой. Один немецкий барон. Он потом еще некоторое время в сумасшедшем доме сидел. Да, я гидропатии лечился.
3: Гидропатия?
2: Да, 20 лет тому назад. На Боже. А там была одна московская барыня. Чрезвычайно поэтическая женщина, да, так, лет 70. При ней еще находилась ее дочь, тоже поэтическая женщина, такая лет 50. И тоже чуть-чуть не стихами говорила. Вздумали они меня водой лечить. Я, признаться, ничем не был болен. Но пристали. Лечись, лечись, лечись. Ну, я из деликатности согласился. Думаю, может быть, действительно легче сделается. Пил, пил, пил, целый водопад выпил. И вы знаете, это чрезвычайно полезная вещь, гидропатия. Очень много пользы мне принесла. Даже если я, наконец, не заболел, был бы совершенно здоров.
4: А, вот это... Чрезвычайно справедливое заключение, дядюшка.
2: Да.
4: Вы верно учились логике, дядюшка.
2: Да, я и философии обучался. Весь курс в Германии прошел. Впрочем, тут же все совершенно и забыл.
3: Но, князь, а чем же вы занимались все это время в вашем уединении?
2: Чем занимался? Ну, много, знаете, занятий. Когда отдыхаешь, когда лежу, когда воображаю разные вещи.
4: У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядюшка.
2: Да, мой друг, чрезвычайно сильный. Я иногда такое воображу сам себе. Удивляюсь.
3: Зиночка, ну, сыграй нам что-нибудь. А, впрочем, лучше спой. Ой, как она поет, князь.
2: Ну, да.
3: Это, можно сказать, виртуозка. Да. Настоящая виртуозка.
2: Да.
3: А какая она, дочь? как она умеет любить. Как она нежно меня любит. Какое сердце, какие чувства.
1: Ну да.
3: Князь, так вам было очень весело. У Натальи Дмитриевны.
2: Чрезвычайно весело. И бесподобнейшая женщина, Наталья Дмитриевна. Бесподобнейшая женщина.
3: Помилуйте, князь. Если Наталья Дмитриевна бесподобнейшая женщина, так я не знаю, что после этого. Да после этого вы совершенно не знаете здешнего общества. Не знаете, князь. Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств. Одна наружная золотая кора. Вы приподнимите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами. Целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят.
2: Неужели?
3: Ну, поклянусь вам в этом, князь.
2: Все-таки уже такая бельфанша.
3: Наталья-то Дмитриевна?
2: Да.
3: Помилуйте, князь. Это просто кадушка.
2: Ну да, кадушка.
3: Ожидала вас гораздо более вкуса, князь.
2: Ну да, все-таки уже. Она так слышна. Знаете, это и девочка, которая танцевала, тоже слышна.
3: Да, Сонечка?
2: Да.
3: Ну, она же совсем ребенок, князь.
2: Ну, да.
3: Ей всего 14 лет.
2: Такая маленькая, такая ловкая, формы формируются. И другая, которая танцевала, тоже слышна.
3: Это несчастная сирота. Ее часто берут.
2: Да, сирота, грязные, хоть бы руки вымыла. Но тоже такая, знаете, заманчивая такая. Да. Какая шармала. Шерман Персор.
3: Зиночка, спой этот романс. Где много рыцарского? Где еще эта владетельница замка, ее Труматурах? Как я люблю все это рыцарское. Эти замки, эти герольды, трубадуры, эти турниры. Садитесь поудобнее, князь. Зиночка, я буду тебя аккомпанировать. Ах, эти замки.

0: Боже мой! Боже мой, этот романс! Я же давно, я знаю этот романс, я давно слышал этот роман. Он мне так напоминает. Ma charma je vous ребзе ma charma я только теперь
1: Михаил Афанасьевич Булгаков мне особенно дорог. Он мне дорог, потому что его первая пьеса и спектакль «Дни Турбины» в художественном театре — это было творческое рождение второго поколения артистов художественного театра. Вторая моя встреча с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, с его произведениями, была сравнительно недавно. Это спектакль в художественном театре на малой сцене по роману «Мастера Маргарита. Бал при свечах». Когда мы думали о том, как решать этот спектакль, мы понимали, что играть эти образы, театрально играть, это невозможно. Это слишком сложно. И поэтому наш спектакль носит характер несколько необычный. Он ближе к театру литературы. Нам хотелось проследить внутренние движения души этих персонажей. И вот я, играя Понтия Пилата, я следил за движением его мыслей, его переживаний. Ведь он по трусости совершил предательство против своей совести. Он жалок. Жалок тот, в ком совесть нечиста. И вот тут мне сейчас вспоминается его почти последние слова, когда он говорит: «Я сплю плохо. Я все время вижу во сне лунный луч, и будто бы я гуляю по этому лучу. Нет мне покоя ни ночью, ни при луне. Боги, за что вы наказываете меня?» В сцене Пилата с Ганоцри Пилат предстает как человек, мучительно ищущий истину. «Скажи, Ганоцри, а что все-таки ты говорил толпе на базаре про храм?»
2: «Я говорил, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины».
1: «Зачем же ты смущал народ, рассказывая про истину, о которой не имеешь представления? Что такое истина?»
2: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Но мучения твои скоро кончатся, и голова пройдет. Ну вот видишь, все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Твоя беда в том, что ты слишком замкнут. И окончательно потерял веру в людей. Согласись, что такая жизнь скудна, Егемон».
1: «Ты врач?»
2: «Нет, Егемон, я не врач».
1: «Так ты говоришь, что не хотел разрушить, поджечь или каким-нибудь иным способом уничтожить храм?»
2: «Разве я похож на слабоумного?»
1: «Нет, ты не похож на слабоумного. Ну так поклянись, что этого не было».
2: «Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?»
1: «Ну хотя бы жизнью твоей, которая висит на волоске».
2: «Уж не думаешь ли, Егемон, что это ты подвесил мою жизнь? Если это так, то ты ошибаешься».
1: «Но я ведь могу и перерезать этот волосок».
2: «И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил».
1: «А почему ты все время говоришь «добрые люди»? Ты что же, всех людей так называешь?
2: Да, злых людей нет на свете.
1: Впервые слышу об этом. Может, я мало знаю жизнь? А холодный убийца, палач, тоже добрый.
2: Он несчастный. Но если с ним поговорить, и он может измениться.
1: Скажи, Ганоцри, ты не встречал такого Иуду из Кириафа? Ты не говорил с ним что-нибудь о великом кесаре? Говорил или не говорил?
2: Правду говорить легко.
1: Мне не нужно знать, легко ли тебе говорить правду.
2: Дело было так. Позавчера вечером я встретился возле храма с молодым человеком, который назвал себя Иуда из Кириафа. Он пригласил меня в дом и угостил.
1: Добрый человек?
2: Он попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть.
1: И что же ты сказал? Может быть, ты хочешь сказать, что ты забыл, что говорил?
2: В числе прочего, я сказал, что всякая власть является насилием над людьми. И что настанет время, когда не будет ни власти кесаря, ни какой-либо иной власти. А человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не надобна будет никакая власть.
1: На свете не было, нет и никогда не будет более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия. И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней. Ставьте нас наедине с преступником. Тут государственное дело.
2: Я вижу, что случилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из города Кириафа. У меня такое предчувствие, что с ним может случиться несчастье, и мне его очень жаль.
1: Я полагаю, что есть еще кое-кто, кого тебе следует пожалеть больше, чем Иуду, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде. Так ты говоришь, что люди, которые тебя били за твои проповеди, преступники, убившие 4 солдат, и этот грязный преступник Иуда, все они добрые люди.
2: Злых нет.
1: И настанет царство истины.
2: Настанет.
1: Оно никогда не настанет.
2: А ты бы отпустил меня, Егемон.
1: Ты полагаешь, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Ошибаешься. Ты преступник, преступник, преступник. Уведите обвиняемого!

0: Итак, прокуратор, к смертной казни приговорены четверо. Дисмос, Гестас, Варраван и этот, как его, Ганнуций. Ну, двое из них схвачены римской властью, о них речь не идет. А вот Варраван и Ганнуций схвачены местной властью. И одного из них следует освободить.
1: Кого намерен освободить, Синедрион?
0: Варравана.
1: Это недоразумение. Преступление Ганнуция и Варравана несравнимы по тяжести. Если один из них явно сумасшедший человек, произносивший нелепые речи, то преступление другого гораздо значительнее. Я прошу вас пересмотреть ваше решение и освободить того, кто наименее опасен. И таким, безусловно, является Ганнуций.
0: Синедрион внимательно ознакомился с делом и просит освободить Варравана.
1: Как? Несмотря на мое ходатайство? Ходатайство того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.
0: Синедрион внимательно ознакомился с делом и просит освободить Варравана.
1: Хорошо. Да будет так. Тесно мне. Тесно.
0: Здесь душно.
1: Не потому, что душно. Береги себя, первосвященник. Вспомнишь ты спасенного Варравана. Пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью.
0: Что я слышу, прокуратор? Ты угрожаешь первосвященнику после смертного приговора, утвержденного тобою самим?
1: Но мы слишком увлеклись нашей беседой.
0: Имя того, кого отпустят на свободу.
1: Варраван.
0: Непонятная тоска пронизала все существо Понтия Пилата.

0: работы над образом Крутицкого в пьесе Островского «На всякого мудреца» довольно простоты, мне не хотелось изображать его комичным старичком или же каким-то глупым маразматиком. Мне казалось, что Крутицкий – это фигура страшная. Он страшен в своей агрессивной консервативности. Он не глуп, он туп социально. И если такому человеку дать власть в свои руки, он много может наделать бед. И когда он приходит на свидание к Турусиной, он наступателен в своих поступках, в своих действиях.
1: Ну что, нервы?
2: Нервы.
1: Ну, нехорошо, нехорошо. Вот и руки холодные. Вы уж того очень.
2: Что?
1: Очень-то и прилежно. Ну уж очень-то изнурять себя. Ну, не надо уж очень-то.
2: Я уж вас просила не говорить со мной об этом.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, не буду, не буду.
2: Ну? Садитесь.
1: Ничего, я не устал.
2: Да.
1: Я вот гулять пошел, дай, думаю, зайду навестить старую. Старую знакомую. Приятельницу старую. Помните, а? Ведь мы, а?
2: Не вспоминайте. Я теперь...
1: А что не вспоминать-то? Ведь у вас в прошедшем-то было много хорошего-то. Ну, а если было кое-что на ваш взгляд дурное, вы, вероятно, давно уж покаялись. Я, признаться вам сказать, с удовольствием вспоминаю. Помните, ах, милый шепчет уверенья, а она полна смущения. Нисколько не раскаиваюсь.
2: Ну, перестаньте.
1: Обращаюсь к прежнему разговору. Извините. Я ведь только хотел вам сказать, что прежде, когда вы вели, ну, другой-то образ жизни, вы же были здоровее.
2: Здоровее телом.
1: Ну да.
2: Но не душой.
1: А это дело не мое, это я не знаю. Ах, вообще, вы с виду были такая, здоровее. Вы еще довольно молоды, вам еще можно пожить-то как следует.
2: Я живу как следует.
1: Да рано вы еще ханжить-то. Виноват.
2: Я хотела с вами посоветоваться об одном очень важном деле.
1: Говорите, рад служить, ну, чем могу.
2: Вы знаете, что Машенька теперь уж в таком возрасте, что...
1: Понимаю.
2: Так нет ли у вас на примете молодого человека? Вы знаете, какого мне нужно?
1: Какого вам нужно? О, вот это и закорючка.
2: Мало ли
1: молодых людей. Стойте, есть именно такой, какого вам нужно.
2: Верно.
1: Я вам говорю, славный малый, мне его рекомендовали для некоторых занятий. Ну, парень хоть куда.
2: А кто? Кто он?
1: Он, дай бог памяти. Позвольте, он же мне адрес оставил. Вот, Егор Дмитрий Вглумов. Каково пишет?
2: Да.
1: По почерку сейчас можно узнать характер. Если ровно, значит аккуратен. Если кругло, без росчерков, значит невольнодумец. Вот, возьмите. Может быть, и пригодится, а?
2: Благодарю вас.
1: Что за благодарность? Вот еще, это наш долг. Ну, прощайте.
2: Прощайте.
1: Заходить, а? Или сердитесь,
2: ну,
1: а?
2: Что вы? Всегда. всегда рада.
1: То-то, я ведь любя, ох, жаль.
2: Навещайте.
1: Да, по старой памяти. Ну, до свидания.
2: До свидания.
1: Помните, эй, да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом.
0: На склоне лет в спектакле «Чешские страницы» я сыграл в «Лебединой песне» роль старого актера.
3: Никитушка, вызывали 16 раз, подарили три венка, много вещей, все в восторге были, и ни одна душа не разбудила пьяного старика и не свезла его домой. Старый я, Никитушка. Болен, немощен, томится слабый дух. Не уходи.
4: Вам, Василий Васильевич, домой пора.
3: А у меня нет дома.
4: Господи, уж забыли, где живете.
3: Куда? Туда? Нет, туда я не пойду. Сам я один, один, как ветер в поле. Помру и помянуть будет некого. А чей я? Кому я нужен-то, а? Кто меня любит?
4: Публика вас любит, Василий Васильевич.
3: Ну, публика. Публика ушла, спит и забыла про своего шута. Нет у меня ни жены, ни родных и ни детей.
4: Я о чем горюете?
3: Как я же человек, Никитушка. Нет. В жилах-то кровь течет, а не вода. Я ведь живой. Я дворянин хорошего рода. Пока возу яму не попал, я на военной в артиллерии служил. О, каким молодцом был Никитушка! Красавец, честный, смелый, горячий. Куда все это девалось-то? А, Никитушка, а каким актером я был, а? Никитушка, где на то время? Куда все это девалось, а? Я вот сегодня проснулся, вот поглядел в эту яму-то и вижу, все вижу. До последней черточки, как твое лицо. Восторги молодости, вера, пыл, любовь женщин. Женщины, Никитушка.
4: Вам, Василий Васильевич, спать пора.
3: Ах, Никитушка, был я молодым актером, когда полюбила одна меня за мою игру. Изящно стройна, как тополь, молода, чиста и пламенна, как летняя заря. Под взглядом ее голубых глаз не могла устоять никакая ночь. И вот, Никитушка, как сейчас помню, стою перед ней, вот как перед тобой. Прекрасна была в тот раз, как никогда. Смотрела на меня так, что не забыть мне этого взгляда даже в могиле. Упоенный, счастливый, падаю перед ней на колени, прошу счастья. Она говорит, оставьте сцену. Оставьте сцену? Нет, ты понимаешь, Никитушка, оставьте. Ставьте сцену. Она могла любить актера, но быть его женой никогда. Помню, в тот вечер я играл. Роль была подлая, шутовская. Играл и чувствовал, как открываются мои глаза. Значит, подумал я, никакого святого-то искусства нет. А я просто раб, игрушка чужой праздности, шут, фигляр. Понял я тогда публику. И с тех пор, Никитушка, я не верил ни аплодисментам, ни венкам и ни восторгам. Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, но я чужд ему. Я для него грязь, почти кокотка. Из тщеславия он ищет знакомство со мной, но не унизит себя до того, чтобы отдать мне в жены свою сестру, дочь. Не верю я ему, не верю.
4: На вас лица нет, Василий Васильевич. Вы даже меня в страх вогнали. Пойдемте, пойдемте домой. Ну, будьте вы великодушны.
3: Прозрел я тогда, Никитушка. Дорого мне стоило это прозрение. После истории этой, после девицы этой, стал я бестолку шататься, жить зря, не глядя вперед, поясничал, разыгрывал шутов, опошлил и изломал свой язык, потерял образ и подобие и зарыл свой талант. А вот когда сегодня проснулся, поглядел в эту яму, а за мной 68 лет старость.
4: Василий Васильевич, батюшка мой, голубчик, да успокойтесь вы.
5: Егорка! Петрушка!
3: Никитушка. Ведь какой художник был, какой талант, какая сила. Ты просто представить себе не можешь, какая дикция, сколько чувств, грации, сколько струн в этой груди.
6: Никитушка, ты понимаешь, тут
3: черное небо, гром, дождь, молния полосует все небо, а тут лись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки, вы хляби вод неситесь ураганом, залейте башни, гром небесный все потрясающий, разбей природу всю, расплюсни разом толстый шар земли и разбросай по ветру семена, родящие людей неблагодарных.
6: Скорей, скорее, слова шута. Подавай, скорее.
5: Что, Куманёв, под кровлей сидеть получше, я думаю, чем под дождем шататься. Послушай, дяденька, помирился бы ты лучше с дочерьми. В такую ночь и умнику, и дураку обоим плохо.
3: Реви всем животом, дулей, греми, жги, чего меня щадить? Огонь и дождь, и гром не дочери мои. В жестокости я вас не укоряю. Я царство вам при жизни не давал. Детьми моими вас не называл.
6: Что, Никитушка, а? Какая это к черту старость, это молодость. Никакой старости нет, это свежесть, жизнь.
5: Браво! Браво, Василий Васильевич!
6: Никитушка, что? Где талант? Где талант, там нет старости, Никитушка.
7: Святые князья Древней Руси. Андрей Юрьевич Боголюбский. Чем больше проходило времени со дня смерти последнего единовластного правителя Руси Владимира Мономаха, тем чаще нарушался порядок восхождения на киевский стол его потомками. Великое княжение, которое по праву должно принадлежать старшему в роде, стало предметом раздоров и братоубийственных войн между князьями.
8: Сильно измаялась земля русская от брани междоусобной,
7: скорбел летописец. Одним из главных героев этой брани в середине XII века был ростово-суздальский князь Юрий, прозванный за свое активное вмешательство в южнорусские земли Долгоруким. До конца своей жизни он вел тяжелую борьбу из-за Киева, а утвердившись в нем, сделал все, чтобы после его смерти столица досталась его старшему сыну Андрею. Но иных взглядов и устремлений был Андрей Юрьевич. До 30 лет он безвыездно жил в Суздальском крае, любовь к которому сохранил на всю жизнь. Его тяготили те усобицы, которые непрерывно вели отец и дяди на юге Руси. Однако, будучи послушным, Андрей не раз возглавлял по приказу своего отца суздальские полки, участвующие в княжеских раздорах. Описывая ход военных действий, древний писатель восторгается молодым Андреем, поражавшим неприятеля своим бесстрашием и отвагой. Он всегда первым врезался в стан неприятеля. Не дожидаясь отставшей дружины, мог с небольшим отрядом принять бой против много превосходящей его силы. И всегда, как отмечает летописец,
8: был невеличав на ратном поле, ища похвалы только от Бога.
7: Показывая храбрость в битвах, Андрей в то же время не раз пытался установить мир между спорившими князьями, но все было напрасно. Междоусобию, казалось, не будет конца даже тогда, когда его отец занял великокняжеский стол. Именно поэтому, когда Юрий Долгорукий ставит Андрея князем в Вышгород, он оставляет этот второй по значению город Киевской Руси и удаляется в родную ему Суздальскую землю. Уезжая, он забрал из Вышгородского женского монастыря образ Пресвятой Богородицы, присланный его отцу из Константинополя. Эта икона, поставленная им во Владимире и названная по месту своего пребывания Владимирской, в дальнейшем станет одной из главных святынь всей русской земли, а затем и символом российского государства. Андрей Юрьевич старался не вмешиваться в бурную вражду южнорусских князей, заботясь о процветании своего удела. На время его правления приходится расцвет каменного строительства в Северо-Восточной Руси. Знаменитый Успенский собор Владимира и храм Покрова на Нерли – это те символы Древней Руси, которые известны сегодня всему миру и которые появились благодаря заботам и усердию Андрея Юрьевича. Помимо них было построено и украшено множество храмов и монастырей по всей Суздальской земле. Особой любовью у Андрея пользовалось основанное им село Боголюбово. Это село и дало ему в истории прозвище Боголюбского. Здесь он основал монастырь, построил каменную церковь во имя Рождества Богородицы и сам часто подолгу жил. Управляя своей вотчиной, Андрей Боголюбский видел причину всех государственных бед Южной Руси в отсутствии единой власти. Желая спасти свою землю от возникновения междоусобиц, он уничтожил все уделы и княжил единовластно. Небольшой городок Владимир на Клязьме он сделал главным городом всей северо-восточной земли, принизив тем самым старые города Ростов и Суздаль. Возвышение Владимира объяснялось тем, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Усиление власти давало ему в отчине значение сильнейшей между русскими землями, но с другой стороны и увеличивало число врагов Андрея, которые были готовы при случае погубить его всеми возможными средствами. Что и произошло в ночь с 29 на 30 июня 1175 года. В заговоре против князя участвовали 20 человек. Некоторые из них были близки к князю и пользовались его доверием. Летописец подробно описывает свершившееся злодеяние. Злоумышленники, напившись для смелости вина, зарезали сторожей и, сломав дверь, ворвались в опочивальню князя. Первые два заговорщика были отброшены князем, но силы были неравны. Ворвавшиеся следом бросились на Андрея Юрьевича, и, израненный мечами и саблями, он упал. Думая, что он умер, они ушли. Однако князь, собрав последние силы, сумел выбраться из опочивальни. Убийцы, услышав его стоны, вернулись и по следам крови нашли князя. Он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Здесь один из бояр отсек ему правую руку, а другие добили Андрея. Князь лишь успел проговорить:
9: «Господи, в руки Твои предаю дух мой»,
7: и окончил жизнь. Ногое тело князя несколько дней пролежало в огороде. Лишь на третий день монастырский игумен положил князя в гроб, отпел его и сказал:
9: «Пусть лежит здесь, пока злоба перестанет. Тогда приедут из Владимира и понесут его туда».
7: После того, как волнение, вызванное заговорщиками, утихло, тело князя было перенесено во Владимир с честью и плачем. Насильственная смерть Андрея Боголюбского произвела такое впечатление на его современников, что уже тогда подробное сказание о ней было внесено в летописи. В нем он назван святым страстотерпцем, а его смерть сравниваются со смертью первых святых князей Бориса и Глеба.

0: Когда Зураб сошел с поезда, рассвет только начинался. Воздух был напоен особой предутренней свежестью. Солнце еще не всходило, но чувствовалось, что оно уже в пути. И невидимые пока лучи его зажигали края облаков, обнимающих вершины гор. Зураб обогнул низенькое здание станции и вышел на дорогу. Справа начинался огород, обнесенный проволокой. В огороде, кроме груши с обвисшими ветвями и чучела с соломенной шляпой, ничего не было. Женщина в пестром платке открыла калитку и выпустила на дорогу коз. Зураб дождался, когда она поглядит в его сторону, и помахал ей рукой.
1: «Далеко ли до села?»
0: Женщина не ответила.
1: «Сколько километров будет?»
0: Она опять не ответила. Остановилась и смущенно опустила голову.
1: «Глухая, что ли?»
0: Подумал Зураб, улыбнулся на всякий случай и прибавил шагу. Теперь по обе стороны от проселка раскинулись поля. По левую руку хлеб был уже снят, а справа пшеница стояла нетронутая, тихая и торжественная. Зураб свернул с дороги и раздвинул плотную стену колосьев. На него пахнуло прохладой, будто ступил он в мягкое облако, лежащее на земле. Он сорвал один колосок и растер его на ладони.

0: над полями сияло чистое небо и отливало зеленью, словно глубина его была выложена мягкой шелковистой травой. Никогда еще Зураб не видел такого высокого неба. Он уже раньше замечал за собой: стоит подумать о чем-нибудь хорошем, как небо становилось выше. О чем же думал он теперь? Ни о чем. Просто радовался тому, что он здесь. Рассвело, а солнце еще не появлялось, словно желая постепенно приучить природу к свету, чтобы внезапно не ослепить ее.
1: Ах, если бы Нана была со мной!
0: И ему показалось, Нана идет ему навстречу, и красное платье ее раздувает утренний ветер.
2: Зураб, ты слышишь?
0: И лицо у нее такое, будто оно вестник солнца.
1: Если бы Нана была со мной.
0: Впереди на дороге стоял комбайн, издали похожий на огромного жука. Он неловко растопырился на узком проселке, как будто только что прилетел из-за дальних гор и не знал, куда деваться дальше. Зураб только собирался обойти комбайн, как увидел двух парней. Они лежали на брезенте и, видимо, исправляли поломку.
3: Здорово, ребята!
4: Здравствуй!
3: До села далеко?
4: Да нет. Пойдешь по тропке направо, дойдешь до реки. Реку не переходи, ступай опять вправо. Там начнется ивняк, и до села рукой подать.
3: Спасибо. До свидания.
0: Солнце словно вырвалось из преисподней. И небо было теперь не небо, а просто бескрайнее пространство, освещенное солнцем. Тропка велась среди оголившихся полей. Колкая стерня желтела до самого горизонта. Становилось жарко. Казалось, солнце решило показать всю свою мощь и власть. Кругом не деревца, чтобы можно было укрыться в тени. Вот-вот должна была показаться река.
1: Если бы Нана была со мной, когда я кончу, обязательно приедем сюда. Верно, Нана?
0: Он спросил так, словно она в самом деле была рядом.
2: А где тут речка?
3: Скоро увидишь.
2: А как она называется?
3: Не знаю.
2: Ты говорил близко.
0: Зураб даже слышал частый стук каблуков Наны.
1: Устала?
2: Нет.
1: Еще немного.
2: Вот она.

Река блестела под солнцем и, казалось, не двигалась вовсе. У самых берегов почва была темной. Наверное, вода спала, и земля не успела обсохнуть. Противоположный берег был таким же плоским, и поверхность реки, густая и выпуклая, как ртуть, медленно скользила по жневью.

0: По эту сторону стоял паром. Толстый канат тянулся через реку, провисал под собственной тяжестью, исчезая в солнечном блеске, уходил на другой берег.
1: Здравствуй, парень.
0: Паромщик лежал в тени в ожидании пассажиров. Он был голый по пояс, в шапке, надвинутой по самой брови.
2: Здравствуйте.
1: Садись. Чего стоишь?
2: Я спешу, мне в село надо.
1: Куда в такую жару?
2: Да ведь тут недалеко.
1: Это верно. Жарище.
2: А я искупаюсь, легче станет.
1: Сгоришь на солнце.
2: Не сгорю. Только вода, наверное, теплая.
1: А бог с тобой. Разве эту сумасшедшую реку согреешь?
2: Отчего же нет? Течение не быстрое.
1: Уж я-то ее лучше знаю.
2: Так значит, заносит.
1: Только держись.
2: А паром как?
1: Моего молодца и Арагви не одолеет.
2: Работы я погляжу здесь немного.
1: Народ теперь весь в поле. Жатва. Поглядел бы ты, что на мосту делается. Машины на машине, хлеб везут. А ты, небось, думаешь, на что тут паром?
2: Да нет, не думаю.
1: Нет, ты мне правду скажи.
2: Да не думаю я ничего.
1: По утрам я учеников в школу перевожу. Потом назад. Сижу, жду, когда обратно соберутся.
2: И не скучно?
1: Скучно. Нисколько. Разве кузнечику надоедает стрекотать? И вода. Она ведь на огонь похожа. Смотришь и вспоминаешь про всякое.
2: А о чем тебе размышлять столько?
1: О многом. Я ведь так об этой земле тосковал, что и теперь наглядеться не могу.
2: Когда это?
1: Да в войну. Дал я себе клятву. Если останусь в живых, вернусь домой. Буду паромщиком. А чего ж ты не садишься?
2: Купаться пойду.
1: Опять за свое.
2: Я тут разденусь.
1: Давай.
0: Зураб разделся и вошел в воду. Река была глубокая. Он проплыл немного и лег на спину. Было так приятно, будто после сильной усталости лег в удобную кровать. Он закрыл глаза и покорился течению.

0: Зураб вдруг пришел в себя и поплыл к берегу. Его отнесло довольно далеко. Пришлось берегом идти до парома.
1: Обсохни немного.
2: Я спешу.
3: Что же она тебе сказала?
2: Кто?
3: Да река.
2: Сказала, иди быстрее, куда тебе надо. Ну, я пошел. До свидания.
4: Зураб, подожди меня.
2: Некогда мне, Нана. Спешу.

0: журавль.
1: Уча, ты спишь?
2: Засыпаю, Цира.
1: А уже осень. Наступила осень.
2: Ну и что?
1: Журавлей в небе много-много. Улетают они. Улетают.
2: Ну и пусть улетают.
1: А ты опять, наверное, не заметил их. Только и смотришь на тучи. Помешают они выйти в море или нет?
2: А ты опять что-то выдумала себе?
1: И каждую осень так. Улетают, улетают. Небо полно журавлями.
2: Спи, Цира. Мне завтра рано вставать.

0: А ты знаешь, я видела сегодня днем близко-близко журавля.
1: А? Где?
0: Где-где? Да здесь же, в Осоке, за нашим огородом.
2: Вот так было всегда. Перед самым сном она рассказывала мужу о чем-то тихим, ровным голосом. Говорила, будто сама собой, будто повторяла, вспоминала все, что произошло за день. А Уча лежал и слушал. И все это походило на сон. Такой сон, который не видишь, а слышишь.
0: А он стоит, голову под крыло сунул и спит.
3: Угу. Ты права, Цира. Журавли так именно и спят.
0: Да, они так и спят, стоя.
3: Чего ты смеешься?
0: Как я. Ну, совсем как я.
3: Ну вот, опять за свое, чудачка.
2: Это она умела. Весь день крутится по хозяйству, то в огороде, закрыв платком лицо от солнца, то в доме у очага, того и гляди, кожа на щеках от жара полопается, ни минуты без дела не стоит. И все-таки найдет какую-нибудь диковину. То ракушку, то безымянный и безвестный сорняк, хотя тот и притворится, защищаясь цветком кинзы, то птичье перо, заброшенное на балкон ветром, возьмет в руки бережно, нежно, уставится в одну точку и улыбается. Улыбается чему-то. Мыслям должно быть своим, легким, как это перышко, подхваченное ветром. А он, Уча, в море с утра до ночи.

0: голос жены убаюкивал его, размякшего от усталости. Голос этот походил на сон, только такой сон, который не видишь, а слышишь. И он слышал, как в небе пролетали журавли, и видел, как Цира сидела на балконе и улыбалась. Так улыбалась она в тот день, когда Уча впервые увидел ее на ярмарке. Над ней, словно парашют, колыхался распахнутый красный зонт, а сама она шла в белом платье и белых босоножках. И в этом шуме, скрипе несмазанной карусели, мычанье скотины, выведенной на продажу, она, казалось, ничего не слышала и не видела. Не привлекали ее внимания ни ткани, разложенные на прилавках, ни спелые, растрескавшиеся арбузы, ни музыканты, окруженные большущей толпой.
1: Поглядите на эту девушку. Нет, вы только поглядите.
2: Да, какая-нибудь чокнутая.
1: Откуда ты знаешь?
2: Оттуда, что глаза у меня пока на месте.
1: Я думал, может, ты ее знаешь.
2: Первый раз в жизни вижу.
0: И такая радость вдруг охватила Учу от того, что приятель не знаком с этой девушкой, что он возьми да пригласи целую группу туристов в винный подвальчик.

0: Уча был такой счастливый, что слезы вдруг так и хлынули ручьями. И он чувствовал, что плачет, и оттого пел еще громче. И вдруг Уча понял, у него сию секунду сердце лопнет, если не поднимется туда, на солнце, где с улыбкой лунатика ходила девушка под красным зонтиком.
1: Ах, на свете, ах, на свете, ты одна, как солнце, светишь.
0: Потом он гнал коня к морю.
1: Ах, на свете! Ах, на свете!
0: На берегу он бросил коня, и конь взвился на дыбы, испугался волн.
1: Ах, на свете! Ах, на свете! Ты одна, как солнце, светишь!
0: Потом он кинулся в море, и поплыл, рассекая волны, спешил, словно гнался за кем-то, за тем, кто раньше его вошел в воду. Плыл, плыл, а от берега все не удалялся. Музыканты теперь стояли на самом берегу, на песчаном холмике, и остервенело играли.
1: Ах, на свете, ах, на свете, ты одна, как солнце светит, ах, на свете.
0: Потом они с Цирой вдвоем пошли к фотографу Амберки. Амберки посадил Циру на стул, его самого поставил рядом и руку заставил положить на спинку стула.
2: Свадебное фото, прошу учесть.
0: Фотография теперь висит на стене, рядом с карточкой родителей, снятых точно так же. Мать сидит на стуле, отец стоит рядом. А потом все пошло как обычно. Только теперь Уча спешил домой, радовался. Цира ждет у калитки, увидит его, бежит навстречу. А он по сторонам оглядывается. Соседей стыдно. Что скажут? Ну, чудачка же жена у него у калитки ждет, встречать бежит. А он доволен. Да какой там доволен? Он был просто счастлив. Вот оно, оказывается, счастье-то какое! Как мало надо человеку! И тут же сам обрезал себя. По-твоему, это мало, олух? Нет, этого было немало. Но хотелось еще чего-то. А чего, и сам не знал. А годы бежали. Один, два, три, четыре. Время шло быстро. Может, от того, что они постоянно ждали завтрашнего дня. Словно завтра должно было случиться то, чего они жаждали всем сердцем. Завтра, завтра, завтра. И сегодня не принималось в расчет. Скорее бы прошло, побыстрее бы смеркалось. И так каждый день. Будто все, что происходило сегодня, было ничем по сравнению с тем, что ждало их завтра. Завтра. Но он замечал, как менялась Цира. Из дому ее не вытянешь, ничем не обрадуешь, не удивишь. Один раз она была особенно чем-то взволнована.
3: Для чего мы живем?
2: Как это для чего?
3: Мы-то. Мы для чего существуем?
2: Ты никак спятила.
0: И она затаилась. А года два назад, когда, как обычно, он возвращался с моря, на берегу его встретили новостью. Даже до дому добраться не дали.
4: Жену твою на аэродроме видели? Может, кто из летчиков родственникам ей приходится?
1: На аэродроме? Что ей могло понадобиться на аэродроме?
0: На аэродроме один вертолет и два кукурузника. Вот и весь флот. В 3 километрах от поселка. Собственность местного клуба любителей парашютного спорта. И самолеты эти, списанные, они сами починили. Самолетики порой помогали колхозникам. 2 летчика жили там же, на аэродроме. Один пожилой, второй молодой парень. Циры в самом деле дома не оказалось. Он все мог себе представить, кроме этого. Как ненормальный, выскочил на улицу и побежал к аэродрому. На полдороги догнал его автобус.
2: За Цирой спешишь?
1: Ты о чем? Уча, да?
2: Я ее вчера туда отвозил и позавчера.
1: Ну и что?
2: Ничего. Курить будешь?
1: И вчера, и позавчера.
2: Ну и что здесь такого?
1: Ну послушай.
2: Да не мудри ты, парень.
1: А что?
2: А ничего. Смотри сам, дело не шуточное.
0: Автобус остановился. Уча пошел быстрым шагом, но вдруг остановился и оглянулся. Шофер вышел из кабины и сел на плиту под деревом. Уча вернулся. Шофер поднялся навстречу.
2: Ты чего?
1: Поезжай. Чего ты ждешь?
2: Ну, кто вас назад повезет?
1: Езжай!
2: Пожалуйста, я думал...
1: Езжай, говорю!
2: Что это за напасть на мою голову? Что ей надо на аэродроме?
0: И в это время Уча увидел Циру. Она стояла посреди поля, держа под подбородком концы платка, чтобы ветром не сорвало, и смотрела в сторону самолетов. Уча тоже посмотрел туда. У самолетика суетился народ.
1: Чего она туда смотрит?
0: Но на душе полегчало. Только увидел ее, сразу понял. Ничего такого не произошло. Не могло произойти. От Циры, собственно, другого и ждать не следовало. Ему даже стыдно стало. Что она подумает, когда увидит его здесь?
1: Все это так, но что сказать всем остальным? Как объяснить, что делает каждый день моя жена на аэродроме? Выходит, я перед каждым должен отчитываться? Ладно, допустим, я скажу, что она просто стоит и на самолеты смотрит. Поверит мне? Не поверит. Ведь Циру-то они не знают. Что делать? Взять, повезти ее куда-нибудь? А то сидит взаперти, ничего не видит. А она ведь не такая, как все. Что тут поделаешь? Ступай и объясни людям, что она не такая. А что я могу? Все так живут. Я же не могу придумать другую жизнь. А нет, так вот на тебе. Стоит в эту жару посреди поля. Знать бы, о чем она сейчас думает.
0: Самолет взлетел, сделал в воздухе пару кругов и снова сел. Когда он заскользил по земле, за ним побежали люди. Самолет остановился совсем близко от Циры. Уча даже увидел, как она отпрянула. А потом сквозь рокот мотора ему послышался ее смех. Послышался? Или он просто ждал? В этот момент она непременно должна рассмеяться. Все бросились к самолету, вытащили летчика из кабины и стали подбрасывать в воздух. И вдруг все повернулись к Цире. Цира! Цира медленно двинулась с места. Не к толпе, напротив. Было видно, как она спешит отойти подальше. Цира! Цира! Иди к нам! Но Цира уже бежала. Она бежала вдоль границы летного поля. Кругом было поле, сплошь поросшее ромашкой. Больше ничего не было видно, кроме ромашек. Уча шел долго, пока не наткнулся на Циру. Она лежала на земле, подложив руки под голову, и смотрела в небо. Он сел рядом с ней, сорвал ромашку и стал грызть стебелек. Цира повернула голову и взглянула на него так, словно только теперь увидела. Она привстала, положила руки ему на колени, потерлась щекой о свои руки, подняла на него глаза и улыбнулась. Глаза ее наполнились слезами.
3: Зачем тебе такая глупая жена?
0: Да. Это было 2 года тому назад. Учу разбудил шум мотора.
2: Который час, интересно?
3: Наверное, 12.
2: А ты так и не спала?
3: Кто бы это мог быть?
2: Да кто его знает? Спи.
3: К нам.
2: Кто?
3: Я не знаю.
2: Не вставай.
3: Гости.
2: Я сам встану.
0: Он нащупал шлепанцы, щелкнул выключателем и открыл дверь на балкон. Она слышала, как он окликнул кого-то в темноте и как ему ответили. Некоторое время Цира лежала неподвижно, потом встала, накинула халат и тоже вышла на балкон. Подошла к мужу и положила ему руку на плечо.
3: Кто там?
2: Ступай домой.
3: А ты скажи, кто это?
2: Иди в комнату, дочь.
5: Простите за беспокойство, хозяюшка. Нам вода понадобилась для машины.
3: Заходите в дом. Заходите, пожалуйста.
5: Ну что вы, мы и так вас потревожили.
3: Войдите. Вот отдохните с дороги.
2: Да-да, конечно, заходите.
5: Нет, спасибо.
0: Мужчина вдруг повернулся и побежал к калитке. Стоявшие на балконе удивленно переглянулись. Что это с ним? Он вернулся тотчас же почти бегом. Поравнявшись с балконом, он что-то бросил снизу, так неожиданно, словно светом фара слепил. Цира невольно обеими руками подхватила брошенное.
3: Ах, журавль. Уча, ты видишь? Журавль.
5: Это вам. Наша добыча.
3: Большое спасибо.
0: В комнате Цира бережно положила убитого журавля на стол. Остановилась перед зеркалом и провела рукой по волосам. Уча видел это. И сердце у него болезненно сжалось. Такая жалость подступила к горлу, что он чуть не заплакал. Это было какое-то неясное чувство, возникшее неожиданно.
2: Оденься.
3: Что?
2: Оденься. Надень то белое платье.
3: Какое?
2: Ну, то, которое я купил тебе в день свадьбы.
3: Уча.
2: Я тебе говорю, надень.
3: Но я не знаю, где оно. Ведь я его так давно не надевала.
0: Но его настроение уже передалось ей. Она принялась за поиски, и это развлекло ее, как, впрочем, всякую женщину.
3: Вот оно. Какое мятое.
2: Ничего, ничего, одевайся и пошли.
3: Куда?
2: Одевайся быстрее.
3: Но хоть скажи, куда мы пойдем?
2: Оденься и узнаешь.
0: Он сам не знал, куда они пойдут. Куда можно пойти среди ночи? За эвкалиптами было море, таинственно затихшее, как в засаде. Учи казалось, что он куда-то спешит, опаздывает. И если не вспомнить сейчас, куда и зачем, то можно опоздать окончательно. Сердце колотилось, как бешеное. Вот-вот выскочит. Всем существом он вдруг ощутил течение времени. Ни часы, ни времена года не дают никогда этого ощущения, потому что все это явления привычные. То, к чему привыкаешь, не двигается. Стоит на месте, каменеет, и ты останавливаешься вместе с ним. Но наступает миг, когда время проходит через самое сердце и словно зовет за собой властно. А может ли кто-нибудь идти в ногу с днем, часом, минутой, мгновением, идти с ними, не отставая, по дороге вечности? Ведь это и есть бессмертие.
6: Уча!
0: Он обернулся и долго смотрел на нее, не мог оторвать глаз. Цира стояла, прижимая руку к груди, а второй придерживая подол платья, удивленная и смущенная, словно не верилась, она ли это в самом деле. Дождь почти перестал, только моросил едва заметно. Уча накинул ей на плечи свой плащ, и они пошли по аллее между эвкалиптами. На дороге поблескивали лужи. Луна следовала за эвкалиптами в сопровождении свиты рваных облаков. Было слышно, как дергается во сне море. Вдруг Цира выскользнула у него из рук и побежала. Потом остановилась, сняла туфли, взяла их в руки и снова побежала.
7: Подожди, Цира!
0: Но она не оглянулась и не остановилась. Журавль летел. Дорогу ему преграждали пропитанные влагой ощетинившиеся облака. Внизу было море, скрытое туманом, отрешенное и безразличное. Он летел и не видел ничего, и не мог видеть, потому что кругом были одни облака. Он знал, нужно лететь. Если хочешь жить, нужно лететь без устали, без остановки, без конца. Никто не поможет ему, только в полете спасение. И он летел вместе с ветром, потому что ветер был течением времени, плотной, мерцающей рекой, на чьих волнах он иногда давал отдохнуть крыльям, лежал на колышущейся поверхности, распластав крылья, переводя дыхание. И ветер нес его над необозримым морем вдаль. И потом внезапно уносил обратно той же безмолвной, темной и опасной дорогой. И так без конца. Разве ветру знакома усталость? Значит, и он не должен знать устали, если только хочет жить.

Шахерезаде композитор почти не пользуется подлинными народными мелодиями. Однако созданным им мелодиям присущ восточный склад, да и вся музыка пронизана восточным колоритом. Композитор дал гениальное обобщение характерных элементов народных песен стран Востока, в первую очередь Кавказа и Средней Азии. Интересно, что когда Шахерезада была исполнена после Великой Октябрьской революции на съезде народных певцов восточных республик и областей Советского Союза, музыка ее вызвала бурный восторг. Узбеки, туркмены, казахи, представители разных восточных народов восклицали: «Так это же наша музыка! Это же и есть настоящая наша музыка!» Шахерезада оказала большое влияние на развитие симфонического искусства национальных республик. Она помогла сближению музыкальных культур этих народов с русской культурой. Сейчас Шахерезада – всеми признанное классическое произведение русской музыки, но иначе обстояло при жизни композитора. По уставу РМО за исполнение симфонических произведений автору платили 100 рублей. Шахерезада показалась дирекции общества недостаточно серьезным сочинением, и она решила, ввиду известной поверхностности этого сочинения, в данном случае понизить авторский гонорар до 50 рублей. В этом сказались, конечно, обычная в те времена недооценка национальной музыки и несправедливое пренебрежительное отношение к русским композиторам. В исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова послушайте первую часть из симфонической сюиты «По 1001 ночи» Шахерезада, сочинение 35-е.

выдающиеся музыканты-исполнители. Предлагаем вам послушать очерк о выдающемся певце современности Марио дель Монако. Очерк опубликован в книге Всеволода Васильевича Тимохина «Мастера вокального искусства 20 века», выпуск 2, издательство «Музыка», Москва, 1983 год. 13 июня 1959 года. Памятная дата для любителей вокального искусства. В этот день знаменитый итальянский певец Марио дель Монако впервые выступал на сцене Большого театра Союза СССР в опере Бизе «Кармен». Интерес к гастролям артиста был огромный. Многие хорошо знали дель Монако по записям и особенно по кинофильму «Молодой Карузо», демонстрировавшемуся на наших экранах. В этом фильме дель Монако пел многие произведения карузовского репертуара, и его голос, полный мужественной силы и страсти, покорил всех. Нельзя было сбрасывать со счета и тот факт, что дель Монако был первым современным итальянским певцом с мировым именем, который посетил нашу страну. Появление артиста в первом действии встретили бурными аплодисментами. По настроению в зале чувствовалось, что аудитория ожидает от гостя не просто хорошего, яркого исполнения, а спектакля события, о котором очевидцы будут с восторгом рассказывать своим детям и внукам. И Марио дель Монако полностью оправдал эти надежды. Более 20 лет отделяют нас от этого, теперь уже можно смело сказать, исторического спектакля. Срок немалый. Ко многому из того, что когда-то воспринималось нами как последнее слово в вокальном исполнительстве, мы относимся гораздо более критично. Наверное, и к нынешней оценке гастролей дель Монако невозможно подходить без учета эволюции наших художественных вкусов и симпатий. Тем не менее, искусство дель Монако выдержало это нелегкое испытание временем. Сейчас мы понимаем, артистическая манера певца не была свободна от некоторых специфических элементов итальянской вокальной традиции, с ее склонностью к преувеличенной экспрессии, эмоциональным перехлестом. Но образ, созданный артистом, увлекал и захватывал силой художественного переживания, жизненной правдой. Уже в лирическом дуэте с Микаэлой из первого действия дель Монако пленил публику и знатоков вокала предельной легкостью, с какой звучал его голос в этой тесситуре, очень трудной для драматического тенора сцены. Простой деревенский парень с нежной, отзывчивой душой, таким предстает Хозе у дель Монако в первом действии. Кармен не сразу приковывает его внимание. Правда, вскоре она начинает завлекать Хозе в свои сети, но и к сцене их объяснения, и к самому побегу Кармен дель Монако относился с каким-то весельем, мальчишеским задором. Все кажется ему просто забавной игрой, приключением и не больше. Этот сценический рисунок сохраняется у певца и в начале второго действия. Беззаботно и легко звучала его песенка за сценой, которую дель Монако исполнил с блеском. Заключительная си-бемоль, взятая уже за кулисами, он мастерски выносил на сцену, добиваясь яркого вокального эффекта, на который зрительный зал ответил восторженными аплодисментами. И начало сцены с Кармен он проводил в том же безоблачном настроении. Веселился вместе с Кармен, прихлопывая в ладоши в такт ее танцу с кастаньетами. Со звуками трубы, призывающими вернуться в казарму, в Хозе дель Монако происходила разительная метаморфоза. Словно маска веселого гуляки спадала с его лица, и мы видели страдающего человека, захваченного глубоким чувством. И выражением его нового душевного состояния становилась знаменитая ария с цветком, вызвавшая громовую овацию всего зала, продолжавшуюся несколько минут. Артист спел ее действительно великолепно, ласкающим теплым звуком, удивительно задушевно и проникновенно. И сила эмоционального воздействия этой арии была умножена тем драматическим переломом в душе героя, который так впечатляюще показал нам певец. В третьем действии Хозе дель Монако был весь во власти любви и ревности. С большим драматизмом проводил артист заключительную сцену этого действия с Микаэлой и Кармен, где его фразы, полные гнева и душевной боли, уже предвещали трагическую развязку. И, наконец, финал.
На залитой солнцем площади перед цирком появлялся жалкий, опустившийся человек, бродяга, доведенный до крайней степени отчаяния. Но в глазах его можно было прочесть суровость и решительную непреклонность. Нет, он пришел сюда не для того, чтобы умолять свою бывшую возлюбленную вернуться к нему, а чтобы свести с ней счеты. И все же, слушая эту сцену, сейчас в записи неизбежно приходишь к выводу, что впечатление было бы гораздо более сильным, если бы артист отказался от мелодраматизма и излишней экспрессии. Второй партией, в которой Марио дель Монако выступил перед москвичами, был Канио в паяцах Ленкавалла. В этой роли певец мастерски расставил психологические акценты. Когда он впервые появлялся перед публикой, веселый и возбужденный предстоящим представлением, казалось, ничто не тревожит сердце Канио. Но несколько случайных реплик, оброненных окружающими, и герой дель Монако настораживается. Лицо его мрачнеет, взгляд становится тяжелым, недобрым. Невольно вспоминаются слова из арии Недды, как страшно он смотрел. Уже этот короткий эпизод говорит о том, что жгучая ревность к неизвестному сопернику давно терзает душу Канио, и последующие драматические события в опере имели свою предысторию. В конце первого действия, когда Тонио приводит своего хозяина на место свидания Недды и Сильвио, Канио дает полный выход накопившейся ярости и гневу. Скорбь и отчаяние безраздельно властвуют в его душе. Речитатив и ариоза Канио «Ты наряжайся и лицо машь мукою» прозвучало у дель Монако как крик израненного сердца. Во втором действии, даже под маской паяца, Канио не может скрыть своих чувств. Ария «Нет, я не паяц» воспринималась как высокая трагедия любви. До сих пор слушатели видели в Канио только ревнивца. Теперь они начинали принимать его как человека и даже сочувствовать ему. В ролях Хозе и Канио дель Монако у москвичей имел, по отзывам критиков, подлинно шаляпинский успех. Сам певец был глубоко растроган приемом слушателей. В одном из интервью он говорил: «Выступление в Большом театре было для меня в каком-то смысле экзаменом, потому что ваша публика, я это хорошо знал, любит и понимает оперу. За 20 лет работы в театре я никогда не встречал такого восторженного отношения к артисту. Поэтому я впервые в жизни на последнем представлении паяцев изменил своему правилу не петь после спектакля. Из окна моей артистической комнаты я спел собравшимся на улице москвичам мою любимую неаполитанскую песню «Ты, которая не плачешь». Я бросал им цветы, которые мне подарили после спектакля. Дни, проведенные у вас, навсегда останутся в моей памяти и в моем сердце. Марио дель Монако больше не пришлось побывать с гастролями в нашей стране, но советские любители музыки имели возможность в последующие годы расширить и углубить свое представление об артистическом облике замечательного певца благодаря многочисленным грамзаписям. Марио дель Монако занимает несколько особое место в современной итальянской вокальной культуре. Он не примыкает к когорте знаменитых романтических теноров, в искусстве которых заметно ощущалось влияние классического бельканто эпохи Беллини, Доницетти, как Джильи или Ди Стефано. Кстати, оба этих певца начинали свою карьеру как исполнители лирического тенорового репертуара и лишь позднее обратились к партиям драматического плана. Марио дель Монако с самого начала своей артистической деятельности зарекомендовал себя ярко выраженным драматическим тенором. Один из критиков прямо писал, что после легендарного Таманьо итальянская вокальная культура еще не выдвигала драматического тенора такого масштаба, как дель Монако. Действительно, голос певца отличает широкий диапазон. Его исключительно мощный, густой, матовый звук, неповторим по окраске, совершенно индивидуален по тембру. Виртуозное владение дыханием позволяет ему свободно преодолевать любые тесситурные трудности, достигать предельной полетности и мягкости звука, которые кажутся подчас недоступными для драматического тенора. Особенно потрясают его бурно-пламенные кульминации, поток раскаленного, пылающего звука, проникающего в душу слушателей, порывистая, патетическая экспрессия. Он формирует вокальную линию, сообщая ей предельное эмоциональное напряжение.
Порой отдельные нюансы и детали ускользают от его внимания. Оно бывает целиком сконцентрировано на передаче главного, доминирующего настроения. Артист словно раскрывает образ в одном, но особенно типичном, характерном для него плане. Репертуар Дельмонака включает около 50 оперных партий. Конечно, далеко не все они полностью отвечали его артистическому темпераменту, характеру вокальных данных. Так он выступал в ролях совершенно для него нетипичных, например, герцога в «Риголетто», Рудольфа в «Богеме», Эдгара в «Лючи ди Ламермур» или Пинкертона в «Мадам Баттерфляй». Но и среди партий, находящихся в стороне от основного круга художественных интересов певца, они сосредоточены прежде всего на произведениях Верди и композиторов-веристов, есть одна, которую можно смело поставить в ряд лучших артистических достижений Дельмонака – «Палеон в Норме Беллини». В этой опере он выступал в годы расцвета своего таланта в «Ля Скала», «Метрополитен-опере», в памятном концертном исполнении Нормы по римскому радио. Во всех случаях его партнером была Мария Каллас. Оказалось, что и в сочинении белькантового репертуара Дельмонака может высказаться очень ярко и интересно. Партия Палеона ставит перед исполнителем немало сложных задач. Она предназначена для драматического тенора, обладающего высокой виртуозной техникой, то есть для голоса, распространенного в прошлом веке, но практически не встречающегося в наши дни. Марио Дельмонака великолепно справляется со всеми техническими трудностями этой партии, поет ее с поразительной легкостью и непринужденностью, что при ярко выраженной драматической природе его голоса производит необычайно сильное впечатление. Отчетливо проступил характер Палеона, который у многих исполнителей выглядел эмоционально довольно-таки нейтральным, пылкого, мужественного воина, охваченного глубоким, страстным чувством к жрице Адальжизе. Дельмонака привнес в эту партию героический пафос, можно смело сказать, беспрецедентный в истории современных постановок Нормы. Драматическая трактовка Дельмонака была очень созвучной романтическому прочтению заглавной партии Каллас. Неудивительно, что их совместные сцены, особенно в последнем действии, полные взрывчатой, пламенной экспрессии, становились кульминацией спектакля. Основу репертуара Дельмонака составляют 10-12 оперных партий, которые исполнялись певцом на оперных сценах всего мира. Помимо Хозе и Каньо, это Манрико в «Трубадуре», Каврадосси в «Тоске», Андре Шинье в одноименной опере «Джордана», Радамес в «Аиде», Туридду в «Сельской чести», Де Грие в «Манон Леско», Калаф в «Турандот» и, конечно, Отелло. Последняя партия представляется не только крупнейшим достижением артиста, но и большим вкладом в современное вокальное исполнительство. Дважды эта опера Верди записывалась с участием Дельмонака на пластинке. Сначала с Альберто Эреде, а затем с Гербертом Караяном. Сам певец неоднократно говорил о том, что это его любимая опера. «В ней есть все, что меня привлекает – могучий выразительный язык Шекспира и вдохновенная музыка Верди. Ни в какой другой опере я не могу сказать публике столько, сколько в «Отелло». Здесь словно сконцентрированы все лучшие качества Дельмонака, оперного артиста». Уже сам выход «Отелло» всегда электризовал аудиторию. После эпизода бури, раскатов грома и всплесков хора на сцене, появлялся Отелло, Дельмонака, и своим мощным голосом, похожим на призывное звучание серебряной трубы, легко прорезал оркестр, радостно оповещая собравшихся об удачном исходе сражения с турками. В отзывах на многие спектакли Отелло приходится читать, как публика после этого эпизода вставала со своих мест и устраивала певцу овацию. Знаменитый любовный дуэт Отелло и Дездемоны как бы погружал мужественного воина в сферу возвышенного поэтического чувства. Дельмонака окрашивал свой голос в мягкие теплые тона, его кантилена приняла редкой пластичностью, но, конечно, и здесь, в пении Дельмонака, проступали драматические нотки. В дальнейшем слушатель становился свидетелем того, как яд ревности постепенно отравлял душу Отелло. Необычайно впечатляюще передает Дельмонака растущее смятение, отчаяние, охватившее его героя. Короткая ариоза «Прощание со славой» полно душевной боли, горечи, чувства невосполнимой утраты. После такого исполнения понимаешь, что возврат к прежнему для Отелло уже невозможен.
Лавина жгучего ревнивого чувства сметает последние остатки его благоразумия. Полностью оказавшись во власти Яго, он утрачивает способность реалистически воспринимать окружающую действительность. Монолог Отелло в третьем действии обнаруживает всю глубину душевных страданий героя. Поразительно ведет певец линию нарастания чувства безнадежного отчаяния, достигая в кульминации такой силы экспрессии и драматизма, что даже в записи этот монолог производит неизгладимые впечатления. В исполнении Марио дель Монако и оркестра Большого театра СССР под управлением Мелик Пашаева послушайте монолог Отелло из оперы Верди «Отелло».

И, наконец, финал оперы – горестное прозрение героя. В сцене смерти Отелло дель Монако искренен и правдив, глубоко трогателен, сдержан и мужествен. Никакой лакримозности тона, форсировки, никакого

Подобно тому, как интерпретация Таманьо и Слезака служила образцом для многих исполнителей в прошлом, так и сейчас артистический подход Марио дель Монако к этой сложнейшей партии в мировой оперной литературе оказывает большое воздействие на каждого певца, обращающегося к роли Отелло. Марио дель Монако родился во Флоренции 27 июля 1915 года. Родители будущего артиста любили пение. У матери дель Монако было хорошее сопрано, к тому же она неплохо играла на рояле. Неудивительно, что первые уроки музыки Марио и его брат Марчелло получили от матери. Как Марио, так и Марчелло, впоследствии он стал видным вокальным педагогом, были от природы музыкальны и подавали большие надежды, но певцом стал только Марио. Когда мальчику минуло 10 лет, родители переехали в Пезаро. Здесь отец показал сына преподавателю пения, и тот одобрительно высказался о его вокальных данных. Ободренный похвалой, Марио стал усердно изучать оперные партии и в 13 лет впервые предстал перед публикой на открытии театра в Мандольфо, в небольшом соседнем городе. Марио исполнил главную роль в одноактной опере Массне «Нарцисс». Критик по поводу его дебюта написал в местной газете: «Если мальчик сбережет свой голос, то есть все основания полагать, что он станет выдающимся певцом». Как говорил впоследствии дель Монако, читая многочисленные отзывы мировой прессы на свои выступления, он никогда не забывал этой короткой фразы. К 16 годам он знал много оперных арий, но серьезно заниматься начал только через 3 года в Пизарской консерватории у маэстро Мелокки. Одновременно он изучал живопись и скульптуру в художественном училище. В консерватории дель Монако учился 1,5 года, после чего поехал в Рим, чтобы принять участие в конкурсе молодых певцов. Он пел арии из «Андре Шенье» Джордана, «Орлезианки» Челеа и знаменитый романс «Немарина», «Очи ее прелестные» из «Любовного напитка». Юноша выступил на конкурсе очень удачно и оказался в числе 5 его победителей. Это был крупный успех начинающего артиста, особенно если учесть, что в соревновании участвовали 180 певцов. Дель Монако получил стипендию, которая давала ему право заниматься в школе усовершенствования при Римском оперном театре. Однако учиться пришлось недолго. Дель Монако неожиданно потерял голос, а вскоре его призвали в армию. Через некоторое время голос дель Монако восстановился, и молва о замечательных вокальных данных молодого солдата дошла до командира части, который не только разрешил юноше отлучаться в город, где можно было для занятий взять на прокат фортепиано, но и представлял ему внеочередные отпуска для выступлений по вечерам. Так в 1940 году в маленьком провинциальном городке Кальи, близ Пезаро, Марио спел партию «Туридду» в сельской чести. Успешному продолжению его оперной карьеры в немалой степени способствовала певица Рина Филиппини, которая также была в числе победителей римского конкурса и теперь выступала на сцене Миланского театра имени Пуччини. Она с таким восторгом отзывалась о голосе дель Монако, что директор театра, прослушав юношу, решил пригласить начинающего певца на 2 спектакля «Мадам Баттерфляй» и «Травиату». Таким образом, датой его официального дебюта на сцене считается 1 января 1941 года, когда он спел партию Пинкертона. Через 1,5 года Рина и Марио поженились. Командир части, в которой служил дель Монако, позволил ему выполнить условия контракта. В течение нескольких месяцев Марио выступал на сцене, пел в Тоске, Богеме, сельской чести. Срок пребывания дель Монако в армии уже заканчивался, когда один из его непосредственных командиров, искренний почитатель таланта певца, спас юношу от большой беды. Это было в сентябре 1943 года. В то время Италия выступила на стороне Объединенных Наций и объявила войну Германии. Дель Монако вспоминал, как однажды лейтенант отослал его в город с поручением, шепнув тайком, чтобы он не возвращался. На следующий день Марио узнал, что солдаты его части были разоружены немецкими войсками и увезены в Германию, в концентрационный лагерь. Подлинным началом своей карьеры дель Монако считает первое выступление с труппой «Ля Скала» в Богеме в 1943 году. Вскоре после этого он спел партию «Андре Шенье».
Автор присутствовал на спектакле и подарил певцу свой портрет.

С надписью «Моему дорогому Шенье». Джордано был одним из первых крупных музыкантов, по-настоящему оценивших талант артиста. Широкую известность имя Дель Монако приобретает после окончания Второй мировой войны. С огромным успехом он поет партию Радамеса на фестивале «Веронская арена», выступает в Андре Шенье в Триесте вместе с Ренатой Тебальди, которая тогда только начинала свой артистический путь. Осенью 1946 года Дель Монако впервые гастролирует за рубежом. С труппой Неаполитанского театра «Сан-Карло» он поет в Лондоне в «Аиде», «Турандот» и «Андре Шенье». Критики называли его «надеждой итальянской вокальной школы». Очень насыщенным выдался для Дель Монако сезон 1947-48 года. Именно тогда он утвердил свое положение одного из ведущих теноров своего времени. Его выступление на сцене «Ля Скала» проходит с нарастающим успехом. Особенный восторг слушателей вызвало исполнение певцом партии «Де Грие» и «Радамеса». Партнершей Дель Монако по этим спектаклям была Тебальди. Совместные выступления выдающихся певцов оставили глубокий след в памяти очевидцев их триумфов. Ансамбль Тебальди Дель Монако рецензенты называли «золотым дуэтом итальянской оперы». В 1947 году Дель Монако дебютировал в Южной Америке, Рио-де-Жанейро, а в следующем году впервые спел в «Кармен» на сцене Римского оперного театра. Этапным стал для певца 1950 год. В Буэнос-Айресском театре «Колон» артист в первый раз выступил в партии «Отелло» и покорил публику не только своим голосом, но и глубоко выразительным сценическим осмыслением образа. Критики единодушно отметили убедительное вокально-сценическое решение роли Отелло. Дель Монако позднее вспоминал: «Где бы я ни выступал, всюду обо мне писали как о певце, но никто не сказал, что я артист. Я долго боролся за это звание. И если я его заслужил за исполнение партии Отелло, видимо, я кое-чего все-таки добился». Вслед за этим Дель Монако отправился в США, чтобы предстать перед американской аудиторией в оперном театре Сан-Франциско. Местные любители музыки уже были наслышаны о нем и ожидали его дебюта с особым интересом. Послушать Дель Монако приехал и директор Нью-Йоркского театра Метрополитен-Опера Рудольф Бинг, только что назначенный на этот пост. Бинг стремился продолжить традиции своих предшественников, регулярно приглашавших в Метрополитен лучших европейских певцов. Выступление Дель Монако в «Аиде» на сцене оперного театра в Сан-Франциско прошло с триумфальным успехом. Теперь Бинг уже не сомневался в том, что именно этот итальянский певец станет одним из самых ценных открытий для избалованной нью-йоркской публики. Так и произошло. 27 ноября 1950 года Дель Монако выступил в «Метрополитен» в роли Де Грие «Манон Леско». В одной из рецензий критик сравнивал нового певца с выдающимся итальянским тенором 20-30-х годов Джованни Мартинелли и отмечал: «У артиста не только прекрасный голос, но и выразительная сценическая внешность, стройная юношеская фигура, которой может похвастаться далеко не каждый известный тенор. Верхний регистр его голоса совершенно электризовал публику, сразу же признавшую в Дель Монако певца высшего класса». Настоящих высот достиг он в последнем акте, где его исполнение захватило зал трагедийной силой. Так начался у певца период длительного сотрудничества с «Метрополитен». В сезоне 1951-52 года он спел здесь партии Радамеса, Туриду, Эдгара, Отелло, Хозе, Манрико, а в следующем сезоне Альвара, «Сила любви», Энцо, Джоконда, Каварадоси, Канио. Эти партии составили основу его репертуара в «Метрополитен», которому он позднее добавил «Андре Шенье» 1954 год, «Палеона» и «Эрнани» 1956 год. По традиции, особый интерес американской аудитории вызывают спектакли, которыми открывается в театре новый сезон. На них всегда приглашаются самые известные певцы, любимцы публики. Дель Монако участвовал в трех таких памятных спектаклях, которыми начинались сезоны 1951-52 года «Аида», 1956-57 года «Норма»
и 1958-59 года «Тоска». В «Норме» его партнером была Мария Каллас, дебютировавшая в тот вечер в «Метрополитен», а в «Тоске» Рената Тебальди, выступавшая в своей коронной роли. Хроникеры нью-йоркской музыкальной жизни свидетельствуют, что благодаря ансамблю «Тебальди дель Монако» был установлен неслыханный за всю историю «Метрополитен» рекорд кассового сбора. В 50-е годы дель Монако постоянно выступает на фестивале «Веронская арена». В «Аиде», в «Джоконде и сельской чести», «Трубадуре и силе судьбы», в «Отелло и Кармен». Партия «Отелло» занимает в это время особенно значительное место в репертуаре певца. Редкая постановка оперы в «Верди» на сценах крупнейших оперных театров мира обходится в эти годы без участия дель Монако. На протяжении трех лет, 1956-58 годы, спектакль «Отелло» с дель Монако за главной роли дирижировал Герберт Караян, был украшением афиши Венской государственной оперы. Артист исполнял партию «Отелло» на открытии сезона 1959-60 года в «Ла Скала», в Парижском театре «Гранд-Опера», в Чикагском оперном театре. Этот спектакль свел вместе трех грандов современного итальянского вокального искусства – Тебальди, Дель Монако и Гобби – и на сцене оперного театра в Сан-Франциско. Марио Дель Монако влекла к себе и музыка Вагнера. В сезоне 1957-58 года он впервые спел партию Лоенгрина в «Ла Скала». Итальянская критика отнеслась к новой работе певца довольно сдержанно. Высказывались мнения, что артист отошел от установившихся итальянских традиций прочтения этой роли, которые предусматривали открыто эмоциональную, экспансивную трактовку образа Лоенгрина. Дель Монако, наоборот, старался сделать своего героя гораздо более сдержанным, придать ему черты эпической величавости. Нельзя не признать, что сама природа вокальных данных артиста, ярко выраженная баритональная окраска голоса, свойственная его исполнительской манере острая чеканная фразировка, сильные импульсивные акценты позволяли ему рассчитывать на успех в вагнеровском репертуаре. В 1960 году Дель Монако выступает на сцене Гранд-Опера в «Самсоне и Далиле» и в «Кармен», а в следующем году принимает участие в гастролях итальянской оперной труппы в Токио, вызвавших исключительный интерес местных любителей музыки. Первый спектакль Андре Шенье с Марио Дель Монако, Ренатой Тебальди и Джан Джакомо Гуэльфи собрал весь цвет делового, артистического и дипломатического мира японской столицы. В Токио Дель Монако пел также партии Радамеса и Канио. В 1962 году певец после 15-летнего перерыва возвратился на сцену лондонского театра Covent Garden и спел партию «Отелло» в ансамбле с Гобби и молодой болгарской певицей Райной Кабаеванской, тогда только начинавшей свою международную карьеру. В 1963 году знаменитый певец попал в автомобильную катастрофу. В этот трудный период своей жизни Дель Монако не пал духом. Он упорно боролся с недугом, поражал окружающих оптимизмом, волей к жизни и вернулся на сцену скорее, чем этого могли ожидать даже близкие друзья певца. Уже в 1964 году он спел партию Каварадоси у себя на родине, в небольшом курортном городке, а вскоре имя Дель Монако вновь стало появляться на афишах крупнейших оперных театров мира. В 1966 году он выступил с концертом во время музыкального фестиваля в Берлине, исполнил роль Отелло в Монреале, снова со своими старыми партнерами Тебальди и Гобби. В 1967 году на сцене Штутгартского оперного театра Дель Монако выступил в партии Энея «Троянца Берлиоза». В эти же годы он регулярно поет в Римском оперном театре и Неаполитанском «Сан-Карло». Так в Риме он спел за главную партию в «Эрнане», Лориса Ипанова в «Федоре» Джордана, Палеона в «Норме» с молодой голландской певицей Кристиной Дойтеком. Партию римского проконсула в опере «Беллини» Дель Монако пел и в Неаполе с новой звездой на итальянском оперном небосклоне Еленой Сулиотис. Там же он выступал в ролях Самсона, Самсона Далила и Стефеллио, в одноименной опере «Верди». Показательны отзывы прессы на эти два спектакля с участием певца.
Артист находится в прекрасной вокальной форме. Его верхние ноты по-прежнему электризуют публику. Он мастерски владеет своим голосом, живо напомнив нам того Дель Монако, которого мы знали 10-15 лет назад. С большим успехом певец продолжает выступать в своей лучшей роли – Отелло. В Риме, открытие сезона 1968-69 года, Неаполе, Штутгарте, Будапеште, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, 1969 год, в двух последних городах он пел с труппой театра Сан-Карло. И, наконец, в Брюсселе, 1972 год, где его партнершей была еще одна восходящая звезда Катя Ричиарелли. Все эти годы он продолжает углубленно работать над партией Отелло. Большой артистический опыт подсказывает певцу новые варианты художественных решений отдельных сцен и эпизодов. Раньше я пел эту роль прежде всего голосом, техникой, сердцем. Теперь меня увлекает в моем Отелло возможность рафинированного, пластичного воплощения различных душевных состояний. Я стремлюсь к психологическому анализу, актерскому осмыслению каждой спетой фразы. В феврале 1973 года Дель Монако после долгого перерыва вернулся в Венскую государственную оперу, исполнив партию Канио. Публика встретила его как триумфатора, а в прессе отмечалось, что Дель Монако обнаруживает поразительную молодость духа и продолжает одарять слушателей яркими взлетами своего поразительного таланта. Однако вскоре после этого знаменитый певец принял решение прекратить исполнительскую деятельность. Скончался Марио Дель Монако в Венеции 16 октября 1982 года. Дель Монако был удостоен высоких наград, присуждаемых в Италии музыкантам: «Золотая арена» 1955 год, «Золотой орфей» 1957. Эту премию в свое время получили также Арторо Тосканини и Мария Каллас. «Золотой виотти» 1959 год. Марио Дель Монако говорил: «Давно прошли времена, когда в оперном театре только пели. Сейчас от оперного певца требуют содержательной, ярко-эмоциональной актерской игры». Выдающимися несравненными певцами-артистами были Шаляпин, Карузо и Титто Руффо. «У Карузо я учился тому, как надо петь, у Шаляпина, как надо играть своим голосом. Он подсказал мне пути для воплощения эмоции, образа в звуках. Помог понять, что подлинная правда в любом творчестве – это реализм. Именно за высокий художественный реализм ценят искусство Дель Монако миллионы любителей музыки во всем мире». Послушайте песенку «Герцога» из оперы Верди «Риголетто». Исполняет Марио Дель Монако и оркестр Римской академии Санта Чичилия, дирижер Альберто Эреде.

Незрячие музыканты. Предлагаем вашему вниманию статью народной артистки СССР, ректора Казахской государственной консерватории Газизы Жубановой о творчестве народного ансамбля баянистов «Алматау» Алма-Атинского учебно-производственного предприятия номер 2. Статья опубликована в газете «Советская культура» за 17 марта 1984 года. Время от времени вспыхивают дискуссии о том, как лучше организовать музыкальное обучение, как воспитать потребность в настоящей музыке. Такой пропагандой, просвещением, конечно, должны заниматься и искусствоведы, и мастера искусств, и непременно лучшие коллективы художественной самодеятельности. Обо всем этом я задумалась после концерта оркестра «Алматау». Он состоялся в зале Дома культуры Казахского общества слепых. Выступал единственный в республике народный коллектив незрячих музыкантов – оркестр баянистов. Слушать его – истинное удовольствие. Говорю это как профессиональный музыкант без всяких натяжек. Репертуар самодеятельного коллектива сначала чуточку настораживал. Произведения Глинки, Моцарта, Штрауса, Брамса. Советская классика и народные песни. Надо быть специалистом, чтобы не только наслаждаться музыкой этого оркестра, но и понять, какая титаническая работа проделана баянистами. Оркестру «Алматау» 15 лет. Руководит им бессменно Разия Исмаиловна Хорошева. Она и дирижер, и музыкант-виртуоз, первый баян. Человек из плеяды одержимых. Сегодняшнее высочайшее исполнительское мастерство было заложено, развивалось с начальных шагов коллектива. Уже в первой программе, показанной зрителям, был вальс из оперы Глинки «Иван Сусанин», персидский марш Штрауса. Самодеятельный коллектив работает упорно, настойчиво, изобретательно. Для расширения художественных возможностей, музыкальной выразительности в оркестр баянистов органично включены рояль, бас-гитары, ритм-гитары, ударные инструменты. Я слушала в исполнении оркестра «Алматау» танец из оперы «Биржан и Сарат» Улибаева, таджикский танец Журбанова, вальс-фантазию Глинки, начало 40-й симфонии Моцарта, увертюру к опере «Безе Кармен», русскую «Метелицу» Шалаева, саратовские переборы. Программа яркая, контрастная, сложная даже для оркестра, управляемого дирижером, стоящим за пультом. Разия Хорошева со своим баяном среди музыкантов. И при этом оркестр демонстрирует высокое ансамблевое мастерство, хорошую технику, смелость в решении трудных музыкально-исполнительских задач. Своеобразная инструментовка исполняемых произведений. Эмоциональный тонус достигается глубоким и точным пониманием художнических особенностей каждого композитора, каждого произведения. Единственный в республике коллектив незрячих музыкантов работает в трудных условиях. Для репетиций, которые проводятся регулярно 4 раза в неделю по 5 часов, выделена маленькая комнатушка, где оркестранты с инструментами едва помещаются. На репетициях из-за тесноты очень плохая слышимость, сокрушается Разия Исмаиловна. Мы по существу не знаем, как прозвучит то или иное произведение в концертном зале. Из-за этого очень волнуемся перед выходом на публику. И перед участниками оркестра я постоянно чувствую себя виноватой. Ведь они приходят на репетицию после рабочего дня, иногда добираются издалека в переполненных автобусах. Я знаю, что они не уйдут из оркестра ни при каких трудностях. Ребята все до одного энтузиасты. Они тоже знают, я не оставлю их. «Алматау» – наше общее душевно дорогое дело. Мы убеждены, что социально важное. Очень переживаем, что пользы приносим гораздо меньше, чем могли бы. Пока «Алматау» главным образом используют для галочки в отчетах о культурно-массовой работе. Выставляют на конкурсах, чтобы завоевать призовое место. Даже в Алма-Ате оркестр не получил еще достаточно широкой известности, иначе его

приглашали бы на расхват в рабочие клубы, институты, школы. Если оркестр куда-то приглашают, он дает концерты охотно, щедро. Где бы Алматау не выступал? В Республиканской высшей партийной школе, в Чимкентском институте культуры, перед профессорско-преподавательским коллективом Киевской консерватории, перед жюри смотров художественной самодеятельности отзывы всегда восторженные. На концерте, посвященном 15-летию самодеятельного коллектива, я сказала, что отныне считаю себя его поклонницей и буду помогать всем, что в моих силах, и всем, что в силах Казахской государственной консерватории имени Курмангазы. В постановлении о проведении всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне, подчеркивается, что самое активное участие в нем должны принять творческие союзы, мастера искусств. Рекомендуются разные формы. Прежде всего, думаю, нам, композиторам, музыкантам, надо почаще бывать на концертах, на репетициях самодеятельных коллективов. Уверена, нас ждет немало таких радостных открытий, как оркестр Алматау.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск музыкальной рубрики «Чего старенького». У микрофона ее автор и ведущий Игорь Макаров. Примите еще раз мои поздравления с прошедшим праздником, и военная тема сегодня будет еще раз затронута. Вчера мы крутили пластинки победного 45-го года, а сегодня уже будут записи послевоенные, изданные в разное время и на различных носителях. Наши композиторы и поэты за прошедшие годы обращались к теме Великой Отечественной войны неоднократно. Создано было бесчисленное количество кинофильмов, книг, песен. Какие-то из них помнят до сих пор, другие по ряду причин были подзабыты и ныне звучат очень редко, разве что к памятным датам. Вот и давайте вспомним некогда популярные песни и также артистов, их исполнявших в прошлом. Начнем с залихватского марша фокстрота «Ласточка-косаточка», появившегося в конце 40-х годов в репертуаре оркестра Леонида Утесова. Авторы Евгений Жарковский и Осип Колычев сочинили своего рода новую версию старинной солдатской песни. Там был «Соловей-соловей-пташечка», а здесь «Ласточка-косаточка». Правда, в качестве присказки припева к сюжету, в общем-то, не имевшие отношения. Слушаем запись 49-го года. Леонид Утесов и его оркестр.

В записи оркестра Леонида Утесова звучали лихие строевые куплеты конца 40-х годов «Ласточка-косаточка». К тому же примерно времени относится и другая песня на тему прошедшей войны «До свидания, мама, не горюй» или «Прощальная комсомольская». Долгое время была популярна. Я помню, уже в начале 60-х в пионерском лагере мы под нее маршировали и пели это с воодушевлением. Потом песня вдруг исчезла из эфира. Автор текста Александр Галич попал под запрет, а потом и

вообще уехал из страны. У нас ведь постоянно что-нибудь попадало под запрет. Слушаем некогда хорошо известную в народе песню. Солист Всесоюзного радио Иван Шмелев и оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого.

Это была популярная песня 40-х-50-х годов «До свидания, мама», написанная к спектаклю «Начало пути» по пьесе Александра Галича. Музыка Василия Соловьева-Седова, запись Ивана Шмелева с оркестром радио, 1947 год. Продолжаем слушать песни о Великой Отечественной войне, созданные уже в мирное время. Сейчас я предложу вашему вниманию пластинку ленинградской фабрики артели «Пластмасс». Песенку «Русский паренек» Модеста Табачникова на слова Бориса Ласкина записала в 1952 году Изабелла Юрьева. В то время певица осталась практически без всего своего довоенного репертуара, поскольку цыганские романсы были опять же в запрете. Серия ее пробных пластинок 45-го года так и не попала в тираж. Первые послевоенные пластинки Юрьевой были выпущены только в 1952-м в Ленинграде. И вот одна из них — песня «Русский паренек».

С ленинградской пластинки 52 года звучала песенка «Русский паренек». Изабелла Юрьева и оркестр студии «Пластмасс» под управлением Анатолия Батхина. Годом раньше, там же, на артельной студии, несколько записей сделал популярнейший певец Михаил Александрович. Вообще-то он специализировался на неаполитанском и классическом репертуаре. Но здесь единственный раз, так сказать, прикоснулся к военной теме. Я уже рассказывал как-то, что популярная в послевоенное время песня Кирилла Молчанова и Михаила Львовского «Солдаты идут» имела непростую судьбу, поскольку явно прослеживались ассоциации и в названии, и в мелодии с легкомысленным эмигрантским фокстротом 30-х годов «Вот солдаты идут». Мы его неоднократно давали. Теперь же послушаем патриотическую песню, написанную по мотивам былого танцшлягера. Михаил Александрович, артельная пластинка 51-го года.

про верность свою, и про верность свою величавой отчизне. Вот солдаты идут стороной незнакомой. Всех

Это была песня «Солдаты идут» с пластинки студии «Пластмасс» 1951 года. В сопровождении оркестра под управлением Ефима Заблоцкого пел Михаил Александрович. Тоже впоследствии в советском искусстве персона нон грата. Музыкальный диссидент, можно сказать. Что-то у нас сегодня много в прошлом запретного. Вот и следующая песня, прозвучав в кинофильме 60-х годов «На семи ветрах», вместе с фильмом была надолго положена на полку. Потому что сценарий принадлежал тому же опальному Александру Галичу. Недавно картину показывали по телевидению, и вот музыкальная сцена из нее, лирический вальс и песня про разведку в исполнении Вячеслава Тихонова.

0: слова. Ну, спой.
1: Вспотела.
2: Ну, правда, капитан. Ну, спойте что-нибудь хорошенькое.
1: Спойте, Вячеслав Павлович.

звучала фонограмма из кинофильма «На семи ветрах». Лирический вальс «Сердце молчи» Кирилла Молчанова на слова Александра Галича пел Вячеслав Тихонов. А сейчас будет танго, написанное тоже в 60-е годы известными песенных дел мастерами Евгением Жарковским и Анатолием Поперечным. «У полустанка». Не самый известный номер в репертуаре Клавдии Шульженко, но весьма подходит для воспоминаний о Великой Отечественной. Очень душевная и проникновенная песня о прошлой войне, человеческих чувствах, незабываемых и спустя многие годы.

И чудится туманно, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится пластинка в обратную, как пластинка.

стоят, как часовые на посту. И медленное, медленное танго куда-то уплывает в темноту. Не знаю я, где ты, кого голубишь, но голос твой все слышу наяву. Так спойте же со мной это танго, люди!

0: Что было за тайна? И эта встреча случайна, как сны на войне, как сны на войне.
1: Подходит к концу очередной выпуск рубрики «Чего старенького», в котором прозвучала программа на военную тематику. Завершить ее мне бы хотелось композицией Владимира Высоцкого, уделившего в своем творчестве немало места Великой Отечественной войне. Хотя сам он по возрасту не воевал. Это песня реминисценций. Та, которая прозвучит в заключении нашей передачи, называется «Сыновья уходят в бой». Написана была для одноименного кинофильма студии «Беларусьфильм» в 1969 году. И на этом заканчиваем. До встречи в следующую субботу. Передачу подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров.
2: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои замкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.
3: Иная зима. Я помню, как детьми с румяными щеками по снегу хрупкому мы бегали с тобой. Нас добрая зима косматыми руками ласкала и к огню сгоняла нас клюкой. А поздним вечером твои сияли глазки, и на тебя глядел из печки огонек. А няня старая нам сказывала сказки о том, как жил да был на свете дурачок. Но та зима от нас ушла с улыбкой мая, и летний жар простыл. И вот, заслыша вой осенней бури, к нам идет зима иная, зима бездушная и уж грозит клюкой. А няня старая уж ножки протянула и спит себе в гробу, и даже не глядит, как ты, усталая, к моей груди прильнула, как будто слушаешь, что сердце говорит, а сердце в эту ночь, как няня, к детской ласке неравнодушная, раздула огонек и на ушко тебе рассказывает сказки о том, как жил да был на свете дурачок.

Здравствуйте, у микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая радиопутешествий. Цель нашей сегодняшней поездки – город Оксфорд, связанный с именем одного из крупнейших американских писателей Уильяма Фолкнера. Город, в котором вам захочется обосноваться с вашей семьей. Город, в который вам захочется переехать, если вы подумываете о том, чтобы выйти на пенсию. Город, куда вам захочется возвратиться, если вы побываете в нем хотя бы однажды. Город со сверхсовременным медицинским обслуживанием и одним из лучших университетов американского юга. Культурный и интеллектуальный центр юга. Трудно поверить, что речь идет о маленьком городке с населением в 12 тысяч человек и приблизительно таким же числом студентов выше упомянутого университета. Но поверьте мне. Рекламная брошюрка, которую вам вручат в туристическом центре города, нисколько не преувеличивает. Кстати, если жителю Соединенных Штатов, изрядно поколесившему по стране, предложить поездку в Оксфорд, он наверняка спросит, какой Оксфорд? И отнюдь не потому, что ему неизвестно о существовании, скажем, знаменитого Оксфорда по ту сторону океана, в Великобритании, а попросту потому, что в Соединенных Штатах 18 городов с таким названием. Согласно передающимся из уст преданиям об истории Оксфорда, о котором речь идет сегодня, назван он был так основателями города в честь знаменитого британского университета в надежде на то, что и в американском Оксфорде будет учрежден университет, который в будущем сможет потягаться славой с заокеанским. В какой-то степени надежды эти сбылись. Оксфордский университет, называется он University of Mississippi или Ole Miss, считается лучшим учебным заведением американского юга. Сейчас трудно поверить, что именно здесь произошли расовые беспорядки 1962 года, вызванные тем, что в университет был принят первый черный студент Джеймс Мередит, успешно его, впрочем, закончивший. Но сейчас это уже дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Надо сказать, что на долю Оксфорда выпало несколько катастроф. Гибель более 2000 жителей, ушедших сражаться с северянами, опустошительные пожары, в результате которых были уничтожены все административные здания города, в том числе и здание окружного суда, Оксфорд-центр округа Лафайет, вместе со всеми документами, в которых была отражена правовая история Оксфорда. Приказ о том, чтобы сжечь город дотла, был отдан, когда войска юнионистов, возглавляемые генералом Эй.Джи. Смит по прозвищу Виски, покидали город. Вслед за этим желтая лихорадка, разразившаяся в 1878 году. Но сломить дух оксфордцев оказалось непростым делом. Один за другим по окончании гражданской войны восстанавливались главные административные здания города, и среди них здание Федерального суда и почты, ныне городская ратуша, построенная в 1883 году. Как грибы после дождя вырастали на центральной площади, примыкающей к ратуше, модные магазины, открывались элегантные рестораны, строились новые университетские корпуса и гостиницы. Разумеется, все это создавалось не в один день. Старожилы Оксфорда помнят времена, не такие уж и стародавние, когда город, да и сам округ, столицей которого он является, был в довольно плачевном состоянии с точки зрения достижения цивилизации. Далеко не все улицы в городе были заасфальтированы, во многих домах не было водопровода. Только в 1955 году было закончено подведение электричества в пригородах. Зато, как утверждают и люди, родившиеся в Оксфорде и переехавшие сюда уже в зрелом возрасте, во все времена в нем спокойно жилось и хорошо читалось. В Оксфорде одна из лучших библиотек на севере штата. Главные достопримечательности Оксфорда, помимо его красы и гордости, городской легислатуры, старейший универмаг американского юга Нилсон. Как и все другие крупные здания города, универмаг был сожжен юнионистами. Восстановлен он был по окончании войны землевладельцем Уильямом Нилсоном. Как гласит молва, в ход пошло золото, которое Нилсон закопал в собственном саду, как только начались военные действия. Нилсон – старейший универмаг американского юга и моднейший и элегантнейший, замечу я. Вы почувствуете себя здесь не очень уютно, если решитесь пройтись по его внушительной территории в обычной униформе туристов, джинсах и майке. Вежливые продавцы, разумеется, и виду не подадут, что вы не вполне соответствуете утонченной атмосфере Нилсона. Почувствуйте это вы сами. Так что считайте, что вы были предупреждены.
Как правило, маленькие городки в Соединенных Штатах широко пользуются услугами крупных компаний, предлагающих товары по почте, или навещают города покрупнее, где есть так называемые моллы и крупные универмаги. Другое дело – Оксфорд. Помимо уже упомянутого универмага Джей Эй Нельсон, знаменитого на всем американском юге, в Оксфорде 5 торговых центров и 1 крытый молл, совсем как в большом городе, и 2 театра, что тоже не совсем обычно для города оксфордского статуса. 1 университетский, ежегодно выпускающий не менее 8 спектаклей, и 1 городской, делающий несколько постановок в год. Добавлю, что помимо университета в Оксфорде есть и колледж Northwest Mississippi Junior, а местная школа для старшеклассников High School известна тем, что 80% ее выпускников продолжают образование в колледжах и университетах. Это показатель чрезвычайно высокий. Еще одна достопримечательность Оксфорда – книжный магазин Square Books, но о нем чуть позже. А сейчас одна из самых поразительных подробностей, касающихся населения Оксфорда. Здесь живет по меньшей мере половина ныне печатающихся писателей Америки. И среди них Джон Гришэм, автор таких нашумевших романов, как «Время убивать», «Фирма», «Докладная пеликан», «Клиент». О Гришэме говорят, что у него внешность кинозвезды и прикосновение Мидаса. Все его романы становятся бестселлерами – и все были экранизированы. Я не гарантирую вам встречу с Гришэмом, если вы решите побывать в Оксфорде. Совсем недавно он окружил свой дом забором с чугунными воротами, спасаясь от докучливых поклонников. Зато ничто не помешает вам побывать в особняке Роун-Ок, где жил и творил великий Фолкнер. Он поселился здесь, когда ему было 33 года, и прожил безвыездно почти 30 лет. Вплоть до самой смерти. Он скончался в больнице в 1962 году, когда ему было 64 года. Дом Фолкнера открыт для посетителей все дни недели, кроме понедельника. Здесь все сохранено в том виде, в каком оставил его великий бытописатель Юга. В Оксфорде и по сей день есть люди, знававшие Фолкнера, который частенько прохаживался по сквер, городской площади. Вплоть до 49 года, когда Фолкнер стал обладателем Нобелевской премии по литературе, жители Оксфорда относились к нему как к чудаку, не слишком задумываясь над его литературным даром. Безусловно, решение Высокого комитета способствовало укреплению его репутации среди оксфордцев, но не отменило их твердого убеждения, что он человек не без странностей. Литературные же фанатики утверждают, что не исключено, что романы, написанные Фолкнером, могли быть созданы и в другом городе, но материалы для романов ни один другой город, кроме Оксфорда, поставить ему не мог. Упомянутый магазин Square Books открылся в 1979 году при огромной поддержке педагогов и студентов университета. Его владельцы Ричард и Лиза Ховард, работавшие до этого в одном из книжных магазинов Вашингтона, прочли в какой-то статье, посвященной мелким бизнесам, что для того, чтобы открыть свой собственный книжный магазин, нужно быть уверенным в том, что по крайней мере 12 семей в городе покупают книжки. Люди, пришедшие вечером 14 сентября 1979 года на открытие магазина, не только стали его верными клиентами, их было куда больше, кстати, чем 12 семей, но и способствовали укреплению его репутации как одного из самых интеллигентных и независимых книжных магазинов страны. Безусловно, способствовал процветанию магазина и Билл Ферри, возглавивший приблизительно в то же время, что открылся магазин, Центр по изучению культуры Юга при Ол Мисс. Ферри стал постоянным покупателем Square Books и его истовым пропагандистом. Благодаря его усилиям здесь читали свои произведения Тони Моррисон, Аллен Гинзбург, Элис Уокер. В 1981 году в Оксфорде поселился известный писатель Берри Хана, который, как многие до него, немало способствовал тому, что в магазине побывали авторы многих бестселлеров, устраивавшие здесь дни автографов, за которыми обычно выстраиваются длиннющие очереди. В 1986 году Square Books переехал в более просторное здание, а в 1993 в нескольких кварталах от главного магазина открылся его филиал, торгующий в основном старыми книгами и редкостными изданиями. Клиентура обоих магазинов поразительно разнообразна, как и само население Оксфорда, которое привлекает людей не только потому, что здесь жил и творил Фолкнер, но и потому, что он, город, предмет изображения в его романе.
Надеюсь, если у вас и не родилось намерение немедленно побывать в Оксфорде, то, по крайней мере, возникло желание открыть один из романов нашего великого соотечественника. Времени у вас предостаточно, наша следующая поездка через неделю. А пока будьте здоровы и благополучны.

0: Поправлялся я туго и в училище долго не ходил. А так как я сильно отстал, то меня оставили на второй год. Проучился я еще несколько лет и так дотянул до выпускных экзаменов. Чайная наша к этому времени совсем прогорела, и отец служил регистратором в городской управе. И вот я стою перед отцом, юноша 17 без малого лет, с аттестатом в руках.
1: А что, Митенька, не хочешь ли ты поступить в съезд мировых судей?
0: Съезд мировых судей? Кем же?
1: Ну, не судьей, конечно. На первых порах будешь копии снимать. Как-никак профессия. До старости лет прокормить сможет. Правда, хором себе не построишь. Да ведь нам министрами не быть, а?
0: Хорошо, папа, я, пожалуй, поступлю. В первую же субботу после полученного жалования я отправился в городской сад. В канцелярии суда я еще и месяца не прослужил, но все то, что там суетилось, интриговало, подхалимничало, мне ужасно надоело, и я чувствовал абсолютную необходимость отвлечься от всего этого. Усевшись на скамейку в слабо освещенной аллее, я задумался. А почему бы мне не стать учителем? Для этого, конечно, надо выдержать экзамен на звание учителя начальных школ. Ну что ж, подготовлюсь и буду держать экзамен. Среди этих мыслей я задремал.

0: Ты что, ночевать тут собрался?
1: Вот именно. Тащи сюда перину да подушку попышней.
0: Сейчас. Вот эту подойдет.
1: Прощай, старик. Я не ведьма, чтоб спать на твоей метле.
0: Топай, топай.
1: Илька.
0: Никакой я не Илька. Путаешь, браток.
1: Извините, мне показалось.
0: Говори, где живешь. Быстро.
1: Ярмарочный 66. Илька пришел ко мне в тот же вечер. Рядом с домом, в котором мы снимали квартиру, находилась пустошь, заросшая бурьяном. В гуще этого бурьяна мы и засели с Илькой.
0: Кричишь на весь парк: «Илька, Илька!» А я уже давно Семен. Но никакого у тебя понятия о конспирации. Вот такому доверь секрет, и он сразу всех провалит.
1: Ну я же Илька, то есть Семен, ничего о тебе не знал.
0: А не знал, так и молчал бы, или подмигнул, что ли.
1: Ну я же не нарочно же,
0: Илька. Ну ладно, ладно, не нарочно, ничего. Кажется, все прошло благополучно. Только вперед умнее будь. Ну, рассказывай.
1: Да мне рассказывать нечего. Ты лучше сам расскажи. Ведь я не знаю даже, куда вы все пропали. Ты и отец твой, Зойка с бабкой, как в воду канули.
0: Да ничего мы не пропали. Все живы и здоровы. Ну, только пришлось поменять вывески и место жительства.
1: Какие вывески?
0: Ну, имя, фамилию. А ты как думал? Сбежать из тюрьмы и спокойненько ходить себе по городу, да?
1: Так вы в тюрьме сидели?
0: Нет, у жандармского полковника на именинах.
1: Тихо!
0: Ты знай про меня одно. Я приехал сюда из Калужской губернии на заработки. Работаю на металлургическом заводе подручным слесаря. Зовут меня Семен, по отцу Захарыч, фамилия Сытников.
1: А почему в саду с метлой ходил?
0: О, значит, так надо было.
1: А я в суде писцом служу.
0: Интересно, что ты за птица теперь? Может, такого же полета, как и все ваши эти судейские чиновники?
1: Чиновники мне так же противны, как и тебе.
0: Ну ладно, тогда мне не жалко, что вытащил тебя тогда из-под лошадиных копыт.
1: Так это ты меня спас.
0: Ой, не люблю я этих
1: слов. Илька!
0: Спас, спас, просто выручил, вот и все. А ты бы так что, не поступил?
1: Ну нет, Илька, что там не говори, я тебе жизнью обязан. Ты же...
0: Подожди, ты вот лучше скажи, зачем поступил в такое пакостное место, как суд?
1: И так временно, отцу в угоду. Я скоро в деревню уеду, учить ребят буду.
0: Учителем?
1: Да.
0: В деревню? Подожди. Это интересно. Даже очень интересно. Ты нам пригодишься.
1: А пригожусь, так берите меня.
0: И возьмем.

0: жду, когда мне будут доверять, как тебе доверяют.
1: Подожди. Подожди, понимаешь? Сейчас поползло все. Одни в кусты шарахнулись и тихонько скулят там. Другие вот к таким чиновникам перекинулись. А революция все равно свое возьмет. И поведут рабочих в бой не те, кто в кустах отсиживаются, и не ликвидаторы паршивые, а те, кто ни разу не выпустил из рук красного знамени. Ты слыхал про Ленина?
0: Слышал, но представляю себе плохо.
1: Вот он и ведет рабочий класс. Придется, брат, взяться за тебя. Ты, я вижу, только и знаешь, чему наслушался вот в этой своей чайной читальне. А знаешь ты, что Зойке жандарм хотел в тюрьме пальцы на руке отрубить?
0: Да что ты?
1: Зойку в тюрьму доставили без сознания. А пальцы ее все равно сжимали красный флажок. Жандарм тянул за флажок. Пальцы не разжимаются. Он саблю уже вскинул, чтобы рубануть по пальцам. Но тут один арестованный так его толкнул, что он только к вечеру очухался.
0: Ух ты!
1: Ну, прощай, браток. Я пошел.
0: Еще месяц назад я послал по надлежащему адресу заявление с просьбой выдать мне свидетельство о политической благонадежности. Без такого свидетельства к экзаменам на звание учителя не допускали. Возвращаясь домой после работы в канцелярии суда, я столкнулся почти нос к носу с Илькой. Он усердно подметал улицу своей метлой и даже не посмотрел на меня. Я, конечно, прошел мимо. А на террасе нашего дома я увидел околоточного надзирателя, который сидел и листал какие-то бумаги. Неужто за мной? Невольно подумал я. И с отчаянной решимостью шагнул на террасу.
2: Вы подавали заявление о выдаче свидетельства?
0: Подавал.
2: Мне, простите, надо кое-что уточнить. Не возражаете?
0: Не возражаю.
2: Какой партии вы принадлежите?
0: Беспартийной.
2: Так-так. А какой партии сочувствуете?
0: Союзу русского народа. Не возражаете?
2: Что вы?
0: Очень рад.
2: Значит, на Ниве народной решили потрудиться. Учителем хотите быть? Похвально.
0: Ну, это временно. Поучительствую год-два, потом в Петербург уеду. Там у меня двоюродный дядя живет, действительный статский советник. Обещал устроить в Министерство народного просвещения. Инспектором.
2: Далеко пойдете, молодой человек, далеко.
0: Будьте покойны, до министра дослужусь.
2: Дай бог. Разрешите откланяться?
0: Пожалуйста.
2: Дай бог, молодой человек.
0: Что ты тут пыль поднимаешь, любезный? Здесь же люди.
1: Ухожу сейчас.
0: Минуточку, господин околоточный.
2: Да, я слушаю.
0: Скажите, вы уже собрали сведения обо мне у соседей?
2: Это секрет, но от вас я не утаю. Прекрасные отзывы.
0: Тот-то.
2: Так я откланяюсь.
0: Счастливого пути.
2: Дай бог.
0: Счастливого пути.
1: До министра, а? Ну, изогнул.
0: Да это я в отместку отцу. Он уж сколько лет твердит мне, нам министрами не быть.
1: Ну, в отместку или не в отместку, а конспиратор из тебя, пожалуй, выйдет добрый.
0: А ты чего пришел? Случилось что?
1: Я разговаривал с нашими. Тебе надо быстрее ехать в деревню.
0: Экзамены на звание учителя я выдержал, и отец, махнув рукой на мою канцелярскую карьеру, попросил городского голову, своего высокого начальника, замолвить за меня словечко перед инспектором народного образования. Голова замолвил, и я получил назначение в Новосергеевское начальное училище, недалеко от города. Уже на рассвете следующего дня я шагал по дороге в деревню. Часа через два был на месте. Дойдя по шляху до средней улицы, я увидел в другом конце ее кирпичное здание, стоявшее чуть особняком от других домов, и догадался, что оно-то и есть школа.

0: Эй!
1: Ты кто?
2: Ну скажи, это школа?
1: Да, школа. Ты посмотри.
2: А у кого ключи-то?
1: Только к Тимке.
2: Он кто, сторож?
1: Не, попечитель.
2: Кто-кто?
1: Попечитель.
2: А, попечитель?
1: Угу. Позвать?
2: Ну, проводи.
1: Да вон, он тут рядом и живет. А вы учитель?
2: Учитель.
1: Вот он, около коровы стоит.
2: Ну, спасибо тебе. Ступай. Здравствуйте.
3: День добрый.
2: Я учитель, только что прибыл.
3: Ну, милости просим. Только не рано ли вы приехали-то, а? Дети-то он ж гусей пасут. Не до учения им.
2: Ну, занятия в школах должны начинаться в установленный срок.
3: Чудак человек, установленный срок. А кто ж будет гусей пасти? Коста. Не, пока с хозяйством не управимся, с календаря хоть и не срывай листки.
2: Да. Но я бы хотел школу посмотреть.
3: А чё её смотреть? Большая комната для учеников, маленькая для учителя. Жить в школе будет и кухня. Вот вся школа.
2: Ну, а парты, стол, доска есть?
3: Это всё есть. И вот вам мой совет. Езжайте-ка домой.
2: Как же
3: да,
2: домой-то?
3: Домой, да.
2: Меня ж прислали...
3: А дней через 10 мы пришлем за вами подводу. К тому времени кровать в комнату поставим. А покуда гусь пасутся, хозяева детей в школу не пошлют.
2: Мне ничего не оставалось, как тут же вернуться в город. Дома сидеть было скучно, а ходить по улицам опасно. Наткнешься где-нибудь на инспектора, доказывай ему, что пока гуси пасутся, о занятиях в школе не может быть и речи. Но выйти мне нужно было обязательно, чтобы поставить Ильку в известность, в какую деревню меня послали учительствовать. Однажды, сидя у окна, я увидел, что мимо прошел Гриша Проценко. Он учился в одном со мной классе, участвовал в любительских спектаклях и нередко заходил ко мне даже теперь загримированным, то дьячком, то лихим казаком. Я выскочил за ним. К вечеру я уже был ярким блондином с пышными усами и бородкой-клинышком. Целых 3 дня я прохаживался около металлургического завода в надежде увидеть Ильку. Показался он только на 4-й день. В синей блузе, с увязанным в красный платочек завтраком в руке, не дать не взять настоящий рабочий, он шел прямо на меня. По всем правилам конспирации я сделал вид, что всматриваюсь куда-то вдаль.
4: Ну и дурак.
2: Некоторое время я стоял с открытым ртом. Потом меня охватила досада. Я забрался в чей-то палисадник, стащил с головы парик, сорвал усы с бородой и зашагал домой, решив дожидаться Ильки. Так наступила ночь. Илька!
4: У тебя варит котелок. Натянул парик, приклеил бороду и ну вышагивать у самой проходной. И хоть бы ночью, а то днем, когда последнему дураку видно, что борода фальшивая. Я еще до завода не успел дойти, как меня наши предупредили. Около завода бродит переодетый шпик. 3 дня от шпика прятался, а на 4-й, когда издали увидел, что за скелет прицепил себе бороду, сразу догадался. Да это ж мой дорогой мимоходинка желает встретиться со мной и выказывает чудеса конспирации.
2: Эх ты! Фу, ну цель свои я все-таки достиг.
4: Ладно, достиг. Говори, зачем я тебе?
2: Ну зачем? Ведь ты же сам говорил, что я прикажусь в деревню. Вот и решил разыскать тебя. Сказать, в какую именно деревню меня назначили. Я хотел сделать как лучше, а ты ругаешься.
4: Ну, ладно, ладно. В какую тебя назначили?
2: В Новосергеевку. 10 верст от города.
4: Угу. Ты там уже был?
2: Был.
4: Ну и как?
2: Что как?
4: Ну, какой там народ? Много ли бедняков? Есть ли батраки? В какую сторону смотрят? О чем толкуют?
2: Да я там и часа не пробовал. Откуда мне все это знать-то?
4: Кому интересно, тот и за час узнает. Вот как же тебя не ругать, а?
2: Ну, дома разные там, я видел. Есть соломой крытые, есть железом, но кирпичных больше.
4: Угу. Так, значит, есть и бедняки, и батраки, и богачи. Кстати, ты не заметил, есть ли в вашей деревне бакалейная лавочка?
2: Я шел по средней улице, ее вроде нигде не было видно.
4: Ага. Значит, нет. Но она будет. И вот тебе наша инструкция. Вступай ты с лавочником в непримиримую вражду. Уличай его в том, что он сбывает гнилой товар. Ну, я не знаю, продает ученикам тетради из паршивой бумаги, разбавляет чернила водой, словом, наживается, подлец. Заглянет урядник, жалуйся на него уряднику. Наедет старшина, жалуйся старшине. Пусть все начальство, все богатеи знают, какой паук свил в лавочке паутину.
2: Понимаешь? Это все?
4: Покуда все. В свое время получишь новую инструкцию. Теперь поезжай в свою деревню и принимайся учить ребят уму-разуму.
2: Подожди, подожди, я не понимаю. Выходит, вся надежда на начальство и богатеев. Это они должны укротить лавочника Абирал. Это к ним я должен обращаться со справедливостью. По-моему, партия так вопрос ставить не может. Тут что-то не так.
4: А ты, брат, соображать начал. Конечно, партия рабочего класса за справедливостью к начальству и богатеям не пойдет. Но ты все-таки делай так, как я сказал. В свое время поймешь, где собака зарыта. Ну, будь здоров. Меня не ищи. Надо будет, я сам тебя найду.
2: Илька ушел, и я вдруг почувствовал, что совершенно не в состоянии сидеть, сложа руки в ожидании подводы. На следующий день я снова шагал по средней улице. Я чувствовал себя намного бодрее, чем в первый раз, и даже настроился на воинственный лад.
0: Пошли! Пошли! Пошли! Чтобы сдохли, ну!
5: Назад!
6: Кому сказал?
5: Ты!
6: Разошлась.
2: Как? Это вы?
0: Я.
2: Уже приехали?
0: Да.
6: Да, а ребят тысячи гусей пасут.
0: Василий Савельевич, объявите всем, чтоб шли записывать детей. Кого сегодня не запишут, я потом уж не приму. Так пусть и знают.
6: Ух ты. А что? А что, и правильно. Правильно. Время идет. Потом не догонишь.
0: Вот именно.
6: Тогда зачем было и школу строить?
0: Я тоже так думаю.
6: Гуси гусями, а азбука азбукой. Просковья! А ну-ка, швыть суды! А я вам уже и сторожиху присмотрел. Женщина одинокая, набожная, тверезая. Что школу убрать, печи стопить, что послать куда. Ну, вроде... Ординарц при вас будет, или сказать, денщика.
0: А вы что же, на военные были?
6: А как же, а как же. 6 лет царю-батюшке отслужил. В чине унтера на сверхсрочный оставался. Вот, вот она и Просковьюшка наша.
7: Вот и хозяин мой приехал, сокол мой. Будем жить в ладу, в смирении. Бог нас не оставит.
6: Ты беги, беги, беги, Просковья. Скажи, чтоб детей вели в школу записывать. Ага. Да швыдче, швыдче беги. О-о-о. А мы бегу. С учителем в школу пойдем.
7: Бегу,
0: да, пойдем,
6: посмотрим, бегу. Как смотрим, тут, а? Что бегу, там. Бегу. Вот так.
0: Не прошло и получаса, как по-праздничному одетый мужчина привел ко мне первого мальчишку. Словом, к 12 часам все дети в возрасте от 9 до 14 лет были уже записаны. Кровать мне в комнату еще не поставили, и ночь я провел в классе на сиденьях двух сдвинутых парт, положив под голову кулак. Когда я открыл глаза, перед школой было целое полчище ребят. Что-то похожее на робость прокралось в мое сердце, даже будто пол легонько качнулся подо мной. Но тут я вспомнил любимую поговорку моего отца. Не так страшен черт, как его малюют. Наскоро умылся и вышел на крыльцо.
8: Доброе утро, ребята!
9: Доброе утро!
0: Ну-ка, становитесь-ка все по росту в одну шеренгу.
8: Куда? Перестаньте. Ты побольше, перейди сюда. Вот так, стой. Так.
0: Так, на правом фланге у нас самый высокий. Как тебя звать-то?
10: Семён.
0: А фамилия?
10: Надгаевский.
0: Ну, прям богатырь ты, Семён. Так, а кто у нас на левом фланге?
11: Я!
2: Да тебе сколько лет-то?
11: 7.
2: Ну, 7-летних в школу не принимают. Я записывал только с 9 лет.
11: А я сам призвал.
2: Как сам?
11: Так, сделал призвал.
2: Ну что ж с тобой делать? Оставайся, раз уж сам пришел.
7: Ну,
2: тогда иди первым. Кстати, как фамилия твоя?
1: Надгаевский.
2: Это брат Семен, что ли?
1: Не, я сам.
5: А нас тут Надгаевских больше половины.
2: Так, ну что ж, ну давайте-ка сделаем так. Самого большого Надгаевского мы будем звать Семен. Как тебя по батюшке-то?
5: Панкратич.
2: Ну, Семен Панкратич. А тебя?
1: Иванки.
2: Вот. Ну, пошли в школу. Кузьма Иванович. С первого же дня занятий я попал в тот мучительный тупик, из которого не мог выбраться целый месяц. Оказалось, что около десятка ребят уже умели читать и писать. А открыть я должен только первое отделение, где, значит, грамотные ребята должны были вместе с неграмотными писать палочки с хвостиками. Не буду описывать своих мучений, но в конце концов мне удалось рассадить всех ребят в одном классе. Каждая группа занималась своим делом и была настолько им увлечена, что ничуть не интересовалась, что делается в соседней. А, следовательно, никто никому не мешал. Кузьма Иванович, что же это у тебя буква-то расплывается?
1: Не знаю. Я ее пишу, она он тает и тает.
2: Ну-ка, давай. Дай-ка мне ручку-то, я сам попробую. Ну-ка. Что такое? Ну-ка, ты где взял эту тетрадь-то?
1: Бать купил.
2: Где купил, в городе?
1: Не, в нашей лавочке.
2: А разве у нас уже есть лавочка?
1: Есть!
5: Еще в воскресенье открылась.
1: Да, на третьей улице.
9: Да.
2: Что ж там продают?
5: А все, и дёготь.
9: И керосин. И мыло там.
2: Так, тихо. У кого еще буква расплывается?
1: У меня.
5: Ну, у меня тоже.
2: Тихо. Давайте мне тетради. Вот.
1: Мою возьми.
2: Я проверю. Давайте. Я выясню это дело. Давайте. После занятий я отправился к попечителю. Вот так Илька, думал я. Значит, он этого лавочника раньше знал, если даже про тетради смог предсказать. Василий Савельевич, я к вам.
10: Извините, но у меня урядник.
2: Вот как раз он мне и нужен.
10: Тогда я спрошу только. Иван Петрович, к тебе учитель. Допустить?
12: Допустить.
10: Ну, тогда пойдемте. Пойдемте.
2: Здравствуйте.
12: О, прошу. Очень приятно познакомиться.
2: Мне тоже.
12: Здесь, знаете, что-то душновато. Вот пришлось снять китель, да и сапоги заодно. Может быть, рюмочку?
2: Спасибо. Ничего не стесняйтесь, свои люди.
12: Чем могу служить?
2: Господин урядник, я обращаюсь к вам как к представителю власти. Вот взгляните на эти тетради.
12: Скажите, пожалуйста, какой сорт бумаги, а? Вроде промокашки.
2: Вот именно. Этой тетради в оптовой продаже полкопейки цена. А он, выжига, дерет по 3 копейки, как за хорошую тетрадь.
12: Ишь ты.
2: Правительство поощряет коммерцию, но живодерство никому не позволено. Из-за копеечной наживы он портит великое дело народного образования. Сразу видно паучка.
12: Да, бумага, конечно, не важнецкая. Однако никакого нарушения закона я тут не усматриваю. Вот ежели бы он водкой без патенту торговал, вот я бы ему показал Кузькину мать. А тетрадь, что? Это не предусмотрено. Кстати, Василий Савельевич, ты где это покупал-то?
10: У него.
12: Ага. Не заметил? Патент на стеночке висит.
10: Кажись, висит.
12: А, ну все в порядке, значит. А вам, молодой человек, я так посоветую, не обостряйте отношения из-за пустяков. Ну, кому не нравится бумага, пусть в городе покупают. Никто не неволит. Ведь рыба, она ищет где глубже, а человек где лучше. Так-то вот. А рюмочку все-таки как, может выпить, а?
2: Благодарю. Я пойду.
12: Не смею удерживать.
0: Я ушел довольный тем, что выполнил поручение Ильки. И все же мне этого показалось мало. Уже стемнело, когда я разыскал на третьей улице лавочку. На всей улице только в этом доме и светилось окно. Пахло свежеструганным деревом и краской. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Что прикажете?
0: Меня интересует, господин лавочник, по какому праву вы продаете моим ученикам негодные тетради? При этом дерете с них по 3 копейки, тогда как в вашей тетради цена полушка. Хм.
13: А позвольте, в свою очередь, спросить вас, господин молодой человек, по какому праву вы требуете от меня отчета?
0: По какому праву? По праву здешнего учителя и честного человека. А если еще непонятно, то знайте, что вы наживаетесь за счет крестьянского труда, что вы тормозите народное просвещение, что вы паук, выжига и мироед.
13: Ну что ж, выжига так выжига. На том стоит всякое торговое дело. А товар свой я никому не навязываю. Не нравится? Пусть не берут.
0: Ах, вот как!
13: Да, так-то ся. Прощевайте, господин учитель.
0: Подожди, думал я, вытаскивая ноги из непролазной грязи. Я еще на тебя волосному управлению нажалуюсь. Но странное дело. После визита к лавочнику у меня осталось чувство какой-то раздвоенности ощущений. С одной стороны, лавочник хмурился, повышал на меня голос. А с другой, в его карих глазах я не заметил никакой вражды. Больше того, глаза его смотрели на меня доброжелательно и будто даже подзадоривали. Давай, мол, покрепче. К тому же они казались мне даже знакомыми. С этими мыслями я ходил несколько дней. А как-то ночью меня разбудил стук. Кто?
14: Открывай!
0: Илька!
14: Да не ори ты! Один?
0: Один.
14: Где у вас тут пальто развесить, а? Чтоб просохло?
0: Давай, давай, давай его сюда. Я повешу, давай. Давай, а?
14: Так, ты за что моего отца ругал, а? Вот я тебе покажу, как честных людей-то оскорблять.
0: Твоего отца? Я? Шутилька. Я твоего отца даже не видел с тех пор, как казаки на нас напали.
14: Ты еще отказываешься? А кто кричал на отца? Мироед, паук, не ты, а?
0: Подожди. Значит, этот лавочник Тарас Иванович.
14: Ну?
0: А я все думаю, чьи же это глаза так мне знакомы? Как он изменился-то, а?
14: Изменишься от такой жизни. Да и времени немало уж. Утекло. Да. К тому же борода. А в общем, хорошо. Хорошо, если даже ты не узнал, а? Значит, дело в шляпе.
0: Ну зачем же ты натравил-то меня на него? Понимаю! Ой, ой! Мироед, живодер, это же маска! А под нею...
14: Во-во-во, вот это самое. Молодец, Митя. А знаешь, что о тебе говорил урядник?
0: Кому говорил?
14: Лавочнику. Ведь он урядник, на другой же день побывал в лавочке. Выпил с отцом бутылку водки, взял взаймы 10 и ушел. И про тебя сказал: мальчишка, сопляк, тоже в драку лезет. Не обращайте внимания, я вас в обиду не дам. Торгуйте себе на здоровье, выходите в крупные люди.
0: Ух, Ильк, ну почему же я такой бестолковый-то?
14: Ничего, не горюй, Митя, не горюй. Это потому, что ты, ну, в хлипкой среде жил. Постепенно закалишься. Еще таким железным будешь, что хоть штыки из тебя делай.
0: Ну ладно, постараюсь быть штыком и проколоть самого инспектора вместе с урядником нашим. Ну, а как все-таки быть с лавочником-то? Ведь нельзя же на гнилой бумаге учить ребят письмо.
14: Об этом отец уже подумал. Вот тебе его наказ. Организуй кооператив.
0: Кооператив? Какой кооператив?
14: А школьный. Из учеников. Закупите сами в городе тетрадки и продавайте вот членам своего кооператива по сходной цене. 2 зайцев поймаете и писать будете на хорошей бумаге. И нос лавочнику утрете.
0: Илька, это же великолепно, а? Даже не 2, а 3 зайцев.
14: А третий какой?
0: Дух коллективизма.
14: Правильно. Ха, ты смотри, правильно. Я же говорил, что котелок у тебя начал варить. Но сильно кооперативом не увлекайся. будут у тебя поручения и поважнее.
2: Какое же мне будет поручение поважнее?
14: Видишь ли, батя мой учился, как говорится, на медные гроши. Книжки он читает, правда, свободно и проникает в самое их существо, а вот по части там всяких этих запятых, твердых знаков он, понимаешь, слабоват. А ты, ну ты как-никак в учителя вышел, а главное, сумеешь слова так расставить, что в каждому человеку, даже малограмотному, вся суть вопроса была видна как на ладони. Вот по этой части отец и хочет тебя использовать. Как ты? Согласен?
2: Я на все согласен, но ты скажи, а что я должен делать? Учить вас знаком препинания, что ли?
14: Объясню. Ты от своего инспектора пакеты получаешь? Ну, разные там эти предписания, циркуляры.
2: Ну да, конечно, получаю.
14: Кто их тебе доставляет?
2: Пакет идет почтой до волосного села, до Бацановки. Оттуда волосное управление с оказией сюда направляет.
14: Вот то-то, что с оказией. Значит, не случись оказии, пакет так и будет в волости лежать?
2: Так и будет. До города 10 верст, а пакеты иной раз на 12-й день приходят.
14: Вот скоро этому безобразию конец наступит. Почту из Бацановки во все пункты волости будет развозить почтарка. А поселится она у вас, на квартире у лавочника, потому что лавочнику этому она племянницей приходится. Сам урядник за нее хлопотал перед волостным старшиной. Вот что значит. Хорошо угостить начальство и дать ему десятку. Взаймы.
2: Так, ну дальше, дальше.
14: Ну а дальше? Дальше все само собой понятно. Почтарка тебе доставит пакет от инспектора.
2: Ага.
14: Ты его распечатаешь,
2: да,
14: и проведешь предписание в порядок, понимаешь? Потом сдашь на почту через ту же почтарку. Писать надо хоть и ясно, но коротко. Сейчас я для образца покажу тебе одну штуку. Она у меня вот тут, в подкладке. Вот. Давай, садись и вчитывайся. Так примерно и мы будем печатать. Читай давай. А меня давай часа через 3 разбудишь и выпустишь.
2: Путь рабочего. Настоящая газета. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Значит, я буду обрабатывать для печатной газеты материалы ее корреспондентов? Так, Ирь? Заснул уже?
0: Через 2 часа Илька ушел. А остаток ночи я провел без сна, думал о будущем кооперативе. С нетерпением я ожидал конца последнего урока. Так, ну, занятия окончены. Но я прошу никого не уходить.
5: Не уходить?
0: У нас будет сход.
5: Какой сход?
0: Ну, что такое сельский сход, вы знаете?
15: Знаю.
5: Сельский
0: так
5: знаю.
0: Вот, такой же будет и у нас сход. Только на сельском сходе женщин не бывает. А у нас будут все. И мальчики, и девочки.
16: И девочки, девочки.
0: Тихо. Вот что, ребята. Наш лавочник хочет на нас нажиться. Продает негодные тетради и заламывает за них большую цену.
5: О, верно, просто.
0: Давайте дадим ему отпор.
17: Да.
18: А как?
0: Сделать это можно, если мы создадим школьный кооператив. Знаете, что такое кооператив? Ну, кто знает?
5: Кооператив? Знаем. Отец рассказывал. Это, ну, кредитное общество это.
18: Кредитное?
0: Так, ну, да. Я объясню это просто. Будем закупать в городе ручки, тетради, перья. Вот старшим скоро понадобятся книги новые. Мы и книги закупим.
18: Хорошо.
0: Городские торговцы нам, как оптовым покупателям, сделают скидку. А товар мы будем брать самый лучший.
18: Самый лучший?
0: Но, согласны?
18: Согласны!
0: Ну, раз согласны, то давайте назначим уполномоченных.
2: Ну, они в город со мной съездят и тетради с перьями будут нам выдавать. И деньги с вас получать. Ну, кого же?
15: А кого?
17: Пантелея Шевченко!
19: Тю! Он и считать не умеет.
20: Петра Надгаевского!
2: Так.
20: А у него сапогов нема.
21: Сапогов нема, зато голова у тебя. Ни сапогов, ни головы.
22: А Варю Кикченко?
2: Тихо, прекратите галдёж! А почему это Варю не треба? Почему?
23: За них дело.
2: А какое же их дело?
23: Хату прибрати, обед готовить.
24: Рубахи стирать.
23: Коров доить.
2: Так, тихо. Так, может и учиться в школе, не их дело.
25: А учиться можно.
24: Да.
2: Нет, друзья. Женщины должны участвовать в наших общественных делах наравне с мужчинами. Я считаю, что Варю Кикченко выбрать нужно.
23: Нехай!
2: Ну, хорошо.
24: Одна пускай будет.
2: Хорошо. От младших кого?
23: Кузьму Ивановича!
24: Правильно!
23: Ты же малый!
2: Так, подождите, друзья, подождите. А ведь Кузьма Иванович считает лучше многих старших.
23: Да не лучше, ну что?
2: Ну-ка вот ты, Николай. Ну-ка реши мне. 80 раздели на 5. То, что получится, умножь на 2. И от полученного отними 26.
24: Ой, это очень...
2: Ну-ка. Сколько, Кузьма Иванович?
24: 6!
2: О, видели? Вскоре было выбрано правление и обсуждены все насущные вопросы. Кажется, с этим поручением лавочника я справился. Когда все разошлись, я вышел подышать свежим воздухом. На дороге показался всадник. Был он в шапке, в ватнике. Через плечо на ремне висела брезентовая сумка. И совсем без уса, и видно молодой. Но чем ближе подъезжал, тем больше чувствовалось в нем что-то не совсем обычное.
26: Эй, учитель! Что ж у тебя голод кругом? Ни изгороди, ни деревца. Хоть лезь вон на крышу, да привязывай коня к трубе.
2: Ты почтарка?
26: Почтарка.
2: Ну, привязывай коня к двери и заходи в помещение.
26: К двери. А он не увезет ее вместе со школой и с учителем?
2: Ну, не такой уж он богатырский у тебя. Да если бы увез, тоже не страшно.
26: Ой, ли.
2: С такой почтаркой проехаться одно удовольствие.
26: Ишь, бойка какой. Разбаловали, видно, тебя девушки.
2: А я не красавец, чтобы меня девушки-то баловали. Ну, ладно, заходи.
27: Бери скорее, прячь. Сейчас. Да нет же, лучше под тюфяк. На стол положи старый пакет от инспектора. Это на всякий случай.
28: Ну ладно.
27: Через неделю я опять заеду. Успеешь приготовить?
28: Ну, если надо, значит, сделаю.
26: Ну что, всматриваешься?
28: Да.
26: Ну, смотри. Говорят, когда я снимаю шапку, в комнате светлее делается. Я ведь жар птица. Смотри! И теперь не узнаешь!
28: Зойка!
26: Ух, Зой, сколько лет не виделись! Вот ты какой стал родненький ты мой какой! Ух ты! Слушай, я тебя сразу узнала, а ты меня нет!
28: Ну, ладно, это потому, что я каким был заморожем, таким и остался. А ты, о, расцвела, прям красавица стала, как в сказке.
26: Красавица! Черт возьми, а может и правда? Сколько на мне, девчонки, веснушек-то было, а теперь сошли, сами сошли.
28: Смотри, ни одной, правда.
26: Да, без мадам Морфозы.
28: Слушай, она жива?
26: Жива. Во Франции нашим эмигрантам борщ варит.
28: Во Франции?
26: Да.
28: Бабка?
26: А ты как думал? Она даже по-французски лопотать научилась. Мадам, компьен кут сешу.
28: Сколько стоит капуста?
26: Чудо, ты очумела.
28: Ну, как же она туда попала?
26: Ой, потом, я сейчас не могу. Я потом Зой. Тебе все расскажу.
28: Зой!
26: Я же к тебе часто приезжать буду.
28: Зой!
26: Часто буду приезжать.
2: Я стоял у окна и смотрел Зойке вслед. Вот как надо действовать в жизни, сказал я себе. Запер двери и полез под тюфяк. На тетрадочных листах все слова написаны печатными буквами, видимо, одной и той же рукой. Бегло прочитав несколько листков, я заметил, что авторы их из разных селений нашей волости и разных заводов уездного города. Я углубился в чтение со всем вниманием и принялся перекраивать эти заметки на все лады, стараясь сделать их предельно сжатыми и в то же время такими, чтобы суть вопроса была видна как на ладони. И тут я с удивлением и тревогой увидел, что самым трудным для меня делом оказались не запятые, а это самая суть вопроса. В чем же она? Как ее поймать? До поздней ночи я не вставал из-за стола. Так просидел я вторую и третью ночь. Кто там?
26: Митенька, это я, открой.
2: Зойк, сейчас я сейчас.
26: Открывай шире, а то он не пройдет.
2: Кто он?
26: Иди, Гриша, иди, только не стучи ножками.
2: Ты что, хочешь его прямо в класс?
26: Понимаешь, нехорошо, если кто увидит ночью около школы коня.
2: А если кто увидит его в классе?
26: А думает, что он пришел учиться. Никто не увидит, я уеду до рассвета. Держи пакет.
2: Зойка, какая ты стала удивительная и домашняя. А девчонка-то была длиннорукая, долговязая и задира. Противная.
26: Противная. А сам цыплят для меня крал.
2: Я?
26: Забыл. Ох, любила ж я тебя девчонкой.
2: За цыплят?
26: За все. И за цыплят, и за каштанку, которую ты мне больной читал. Из-за той каштанки я и в цирк подалась. Думала, сделаю знаменитой акробаткой. Тогда и ты меня полюбишь.
2: Я и так любил тебя, Зойка.
26: Да. Любил, да не так. Ты пакет приготовил?
2: Приготовил, но не знаю, насколько это мне удалось. Вот.
26: А ну давай. Угу. Так, и больше под тебя к ней прячь.
2: А куда ж прятать?
26: Не знаю, надо подумать. Так, может, устроим где-нибудь здесь потайное местечко, а? Подожди, а может, в балке сделаем пещеру и будем заваливать ее камнями? Оттуда я и буду забирать.
2: Ну, тогда мы будем видеться реже.
26: А что важнее?
2: Да, конечно.
26: Ты очень много поработал. Просто очень много. И ты знаешь, многое лучше стало понятно даже мне. Ну, что делать? Окончательно скажут там. Ну, ладно. Теперь выпускай меня.
2: Как уже? Ты едешь?
26: Да, до завтра. Пора.
2: Гриш! Гриш, дай я тебя поцелую! Всю ночь я ворочался и перебирал в памяти сказанное Зойкой. А рано утром ко мне вошла взъерошенная Прасковья. Ну что такое?
1: Соколик, ты мой, ну скажи ты мне, а то может вот нечистая сила в коня обратиться?
2: Нечистая сила при определенной фантазии даже ваш образ принять может.
1: Ой, Господи, Боже, у меня все ноженьки трясутся. На рассвете пришла я в школу, глянула, а на полу в классе помет. Лошадиный, вот откуда ему взяться-то?
2: Прасковья, в который раз вы мне рассказываете всякие глупости?
1: Я перекрестила его и в печку бросила в огонь.
2: Не мешайте мне проверять тетради.
1: Тушика, Соколик, как бы эта нечистая сила через трубу не вернулась, а?
2: Уйдите.
1: Чего?
2: Немедленно.
1: Ну, ухожу. ухожу, ухожу, ухожу.
2: Время шло, а Зойка не показывалась. Тревожно было у меня на душе. Не выдержав, я отправился к лавочнику. Однако там были люди, и я вернулся ни с чем. В следующую ночь я принял твердое решение бросить школу и уехать на поиски Зойки в Ростов.
28: Кто? Кто?
3: Давай, давай, открывай.
28: Ой, входи, входи скорее, входи. Входи. Как я тут измучился, да? Что с Зойкой? Говори скорее.
3: Зойкой? А что? Ничего особенного.
28: Как?
3: Вот. Она тебе записочку написала. Она по экстренному заданию отлучилась. Вернется и опять будет почтарить.
28: Фу, дьявол, измучили человека, а?
3: Если ты будешь измучиваться по каждому такому случаю, тебя надолго не хватит. Так, ты какой заголовок дал заметке о крестьянине, что повесился от своего безвыходного положения?
28: Трагедия в Кулебякине.
3: Угу. А ты знаешь... Что об этом самоубийстве писала газета «Приазовский край»?
28: Знаю. Там писалось, что причины самоубийства не выяснены.
3: Не выяснены. Почему же газета скрыла от народа истинные причины? А? Молчишь? Да потому что в ту газету пишут кадеты. Корчат из себя демократов, а на деле боятся революции и демократии, как огня. Надо было назвать заметку «Кадеты закрывают глаза». Или кадеты зажмурились. Ну, ничего, ничего, есть у тебя и удачные заголовки. На вот, читай.
28: Ой, ну-ка.
3: Да-да-да, твоих рук дело. Любуйся. Так вот, слушай. Завтра, когда вся деревня заснет, ну, скажем, часов в 10-11, подойди к лавочке и стукни тихонечко.
28: Ага, понял.
3: Ну, вот. А на случай, если на улице встретит тебя какой-нибудь загулявший хлопец, прицепи вот эту штуку.
28: Борода и усы?
3: Ну, тут уж тебя учить не приходится. Человек ты в этом деле опытный.
2: Когда Илька ушел, я развернул записочку. Запасайся картошкой, вернусь, пир устроим. Эти две строчки мгновенно подняли меня с земли на небо. В назначенное время я был у дома лавочника.
13: Никого не встретил?
28: Никого.
13: Тогда, Митя, клади свою бороду в карман и проходи.
2: У стола сидели Илька и мужчина средних лет с давно небритым подбородком. Присмотревшись, я узнал в нем того самого работника Кихтенко, что возит в город песок. На столе неуклюже возвышалась странная машина с двумя валиками и торчащим над ней рычагом.
3: А, ты?
28: Добрый вечер.
3: Как раз вовремя. Ну-к, Василь, тисни.
13: Вот, Громотей, посмотри. Много ошибок мы тут наделали.
28: Много? Угу. Многовато.
13: Вот. Говорил тебе, Илька, что лучше подождать Митю.
3: Ну, так я же для практики. Сам набрал, сам разберу. Пока поправить заметки, я букву по ячейкам обратно разложу.
28: По-моему... Очень хорошо написано. Дойдет до каждого крестьянина.
13: Вот ни за что, Митя, не догадаешься, кто был у меня вчера.
28: Кто же?
13: Урядник.
28: Урядник?
13: Он самый. Был у Кихтенко, там не допил, так пришел ко мне допивать. И любопытнее всего, что именно от него я и получил самые точные сведения, в каких деревнях наклеивают нашу газету и как ее читают. Газета наша целый переполох вызвала в жандармском управлении. Теперь особенно надо держать ухо востро. Ну, конечно, на Новосергеевку меньше всего падает подозрение. Тут народ зажиточный.
28: А куда вы прячете эту свою типографию?
13: Да Василь где-то закапывает, недалеко от берега. А где именно, только он один знает.
28: А как газеты в город доставляет?
13: Ха. А в этом ему Кихтенко помогает.
28: Кихтенко?
13: Ну?
28: Вы шутите, Тарас Иванович?
13: Нисколько. Песок в город. Кто Василя заставляет возить? Кихтенко.
28: Так.
13: Повозку с конем кто ему дает? Кихтенко. Ну вот, в этой повозке под песком и доставляет Василь нашу газету заводским рабочим.
2: С началом весеннего сева в деревнях началось брожение. Бацановские крестьяне, которым осточертело голодать, пришли в помещичью экономию, разобрали сельскохозяйственный инвентарь, а строение сожгли. Из столицы полетели телеграммы с требованием разделаться с бунтовщиками. Но у местных властей и без того забот полный рот. На самом большом заводе, металлургическом, вспыхнула забастовка. Я радовался и гордился. Ведь в подготовке всего этого газета «Рабочий и крестьянин» сыграла немаловажную роль. А в газете была частица и моего труда. Мог ли я тогда думать, что газета останется лишь в моем воспоминании, а с моими друзьями меня опять разлучит судьба? Вот как все случилось.
4: Соколи! Соколи! Ох, Соколи!
28: Ой, ну что? Что такое?
4: Слухай. Сегодня ночью-то было.
28: Ну что ты, Прасковья, как кран-то?
4: Ой, и даже не знаю, как сказывать-то.
28: Ну что, что случилось-то у вас, говорите?
4: Ой. Засиделась я с подружкой своей за бутылочкой.
28: Вы?
4: Но был грех, бес попутал. А под утро захотелось нам еще.
28: Что это у Прасковья не похоже на вас?
4: Да, горемычные мы с ней обе. Вот и отводили душу.
28: Ну, что дальше-то было? Что?
4: Побежала я к лавочнику за второй. Гляжу, выходит кто-то от него вот с такой бородой и мешок за плечами. Огляделся и к обрыву.
1: Свят, свят, свят, думаю, может, оборотень какой.
28: Ой, опять, ну милый, Прасковья. Ну,
4: чего делать православному ночью обрыва-то? А тут в аккурат месяц вышел, а этот с бородой внизу в земле роется. Я присела, за валуном не дышу. Он наверх подымается.
1: Я глаза закрыла, боюсь, одним глазом глянула. А бороды у него нету.
4: И похож на Василя, что у Киксенки работником.
1: Как он ушел, так я бегом к уряднику, он у Киксенки ночевал. Кинулись, а Василя нигде нету и лошади нету.
4: Мы к обрыву, то место указать-то я хотела, а Василь на подводе как раз тот мешок песком закидывал. Ну и связали Василя. Вот. Соколик, святое дело сделала я ночью, а?
1: Ты бы походатайствовал, милая, может, мне прибавит жалование, сокол ты мой ясный, ну смотри, дело-то святое.
2: Еле сдержавшись, чтобы не придушить Прасковью, я бросился в лавочку.
13: Да, теперь нам не отвертеться. Нужно менять место.
2: Да.
13: Спасибо тебе, Митя. Но придется тебе выполнить еще одно задание. Дам я тебе вот эти железные коробочки.
2: Ну, что это?
13: В каждой из них часовой механизм и кое-что другое. Отнеси эти коробочки в заброшенную мельницу и заведи ключиком пружинки.
2: Понятно.
13: Сколько тебе понадобится времени, чтобы дойти до мельницы?
2: Минут 40.
13: А если поднажмешь... Времени у нас мало.
2: Ну, думаю, 30 хватит.
13: Хорошо. Значит, примерно из этого и будем исходить в наших расчетах. Раньше времени эти штучки о себе не дадут знать. Ты разнесешь их по этажам мукомольни и во всю мочь беги в жандармское управление.
2: Куда?
13: В жандармское управление. Там подлый доносчик заяви, что собственными глазами видел, как лавочник и еще несколько человек с ружьями за плечами и бомбами в руках пробирались в старую мукомольню.
2: Так.
13: Пусть каналии осаждают ее. А мы тем временем... Ну, понял.
2: Понял.
13: Только в мельнице ни секунды не задерживайся. Завел, расставил и гайда.
2: Часа через полтора Жандармы и городовые со всех сторон обложили мельницу. Они палили в пустые окна, а оттуда время от времени доносились глухие взрывы. Только к вечеру, когда подкатила артиллерия и выпустила по толстым стенам дюжину снарядов, храбрые воины осмелились двинуться на приступ. Уходили они с глупейшими от конфуза лицами. Все в душе моей ликовало. Я возвращался в школу.

Не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем. Встречусь ли я снова с Зойкой, Илькой, Тарасом Ивановичем. Знаю лишь твердо одно. Та путеводная звезда, которой они неизменно следуют, не даст и мне сбиться с пути.

0: Гилберт Кит Честертон. «Похождения отца Брауна». Читает Василий Бочкарев.
1: Боюсь, не меньше 100 детективных историй начинаются с того, что кто-то обнаружил труп убитого американского миллионера. Обстоятельство, которое почему-то повергает всех в невероятное волнение. Счастлив, кстати, сообщить, что и наша история начинается с убитого миллионера. А если говорить точнее, с целых 3, что даже можно счесть излишней роскошью. Не вдаваясь в подробности, молва утверждала, что все 3 пали жертвой проклятия, тяготеющего над владельцами некой ценной исторической реликвии. Реликвия эта представляла собой нечто вроде украшенного драгоценными камнями кубка, известного под названием «Коптская чаша». О таинственном убийце ходило много слухов и часто писали газеты. Впрочем, мы начнем рассказ лишь с 3 убийства, так как лишь тогда на сцене появился некий священник Браун.
0: Небесная стрела. Часть 1.
1: Сойдя с палубы атлантического лайнера и ступив на американскую землю, отец Браун, как многие англичане, приезжавшие в Штаты, с удивлением обнаружил, что он знаменитость. Участие Брауна в распутывании 2-3 любопытных уголовных дел и его старинное знакомство с экс-преступником и сыщиком Фламбо создали ему в Америке известность, в то время как в Англии о нем лишь просто кое-кто слышал. Возможно, по контрасту с черным плотно сомкнувшимся вокруг него кольцом репортеров, отцу Брауну бросилась в глаза стоявшая чуть поодаль фигура. Высокий, с желтоватым лицом человек в больших диковинных очках. Дождавшись, когда репортеры отпустили отца Брауна, он жестом остановил его и сказал: «Простите, не ищете ли вы капитана Уэйна?» В длинном списке лиц, которых Браун надеялся повидать в Америке, и в самом деле значился некий Уэйн, американский авиатор, друг живущих во Франции друзей отца Брауна. Но он никак не ожидал, что этот Уэйн встретится ему так скоро.
2: «Прошу прощения, вы его знаете?»
3: «Я полагаю, что я знаю Уэйна, его дядюшку и, кроме того, старика Мертона. Мое имя Дрейдж, Норман Дрейдж. Я американский гражданин, что все объясняет. По крайней мере, остальное, я надеюсь, объяснит мой друг Уэйн».
1: Ошеломленный Браун позволил новому знакомцу увлечь себя к находившемуся неподалеку автомобилю, где сидел молодой человек с желтыми всклоченными волосами и встревоженным осунувшимся лицом. Он издали приветствовал отца Брауна и представился: «Питер Уэйн». Браун не успел опомниться, как его втолкнули в автомобиль, который, быстро промчавшись по улицам, выехал за город. Именно здесь ему пришлось впервые выслушать в пространном изложении Уэйна историю о Коптской чаше и о связанных с ней 2 убийствах. Как он понял, дядя Уэйна, некто Крейг, имел компаньона по фамилии Мертон. И этот Мертон был 3-м по счету богатым дельцом, в чьи руки попала Коптская чаша. Когда-то первый из них, Титус Трент, медный король, стал получать угрожающие письма от неизвестного, подписывавшегося Дэниел Рок. Все закончилось тем, что однажды утром старика Трента нашли в его парке у пруда, головой в воде, а убийца бесследно исчез. По счастью, чаша хранилась в сейфе банка и вместе с прочим имуществом перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, тоже очень богатому человеку, также вскоре подвергшемуся угрозам безымянного врага. Труп Брайана Хордера нашли у подножья скалы, неподалеку от его приморской виллы. Дом же был ограблен и на сей раз очень основательно. И хотя чаша не досталась грабителю, он похитил у Хордера столько ценных бумаг, что дела последнего оказались в самом плачевном состоянии. «Вдове Брайана Хордера, — рассказывал дальше Уэйн, — пришлось продать почти все ценности. Наверное, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже находилась у него. Но, как вы сами понимаете, быть ее владельцем — довольно обременительная привилегия. Мистер Мертон тоже получает угрожающие письма? — спросил отец Браун, помолчав.
3: «Думаю, что да, — сказал мистер Дрейдж. И что-то в его голосе заставило священника взглянуть на него повнимательнее. Дрейдж беззвучно смеялся, да так, что у священника побежали по коже мурашки.
2: «Я почти не сомневаюсь», — нахмурившись, сказал Питер Уэйн. «Я видел, как он однажды рассердился и огорчился, получив какие-то письма. Он, кстати, сразу же порвал их, так что и секретарь их не видел». «Секретарь тоже обеспокоен. По его словам, старика кто-то преследует. Короче, мы будем очень признательны тому, кто хоть немного нам поможет во всем этом разобраться».
4: «Ах, вот что. Но я, право, не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь все время здесь, и у вас в 100 раз больше данных для научного вывода, чем у случайного посетителя».
3: «Да, наши выводы весьма научны. Слишком научны, чтобы поверить в них. Сразить такого человека, как Титус Трент, могла только небесная кара. И научное объяснение тут ни при чем. Как говорится, гром с ясного неба».
2: «Неужели вы имеете в виду вмешательство потусторонних сил?»
4: Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейдж. Он хранил молчание, непроницаемый и неподвижный.
2: Вскоре автомобиль остановился, и перед ними открылась странная картина. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину, и они увидели сооружение, состоящее лишь из одной стены. На вид ограда не была похожа на деревянную или каменную, и при ближайшем рассмотрении оказалась металлической. После некоторых манипуляций, подобных тем, что производят при открывании сейфа, в стене тихонько отворилась дверца. К немалому удивлению Брауна, человек по имени Норман Дрейдж не проявил желания войти.
3: «Нет уж, боюсь, старик Мертон не выдержит такой радости. Он так любит меня, что чего доброго еще умрет от счастья».
2: И он решительно зашагал прочь. А отец Браун, удивляясь все больше и больше, прошел в стальную дверцу, которая тут же за ним защелкнулась. Он увидел обширный ухоженный парк, совершенно лишенный деревьев, высоких кустов и высоких цветов. В центре парка возвышался дом, красивый и своеобразный, но так сильно вытянутый вверх, что скорее походил на башню. В самом центре находилась заключенная в толстые стены шахта лифта. Доступ к ней преграждали могучего вида мужчины, похожие на полисменов в штатском.
5: «Довольно фундаментальная система охраны, не спорю», — сказал Уэйн. «Вам, возможно, немного смешно, что Мертон живет в такой крепости. В парке нет ни единого дерева, за которым кто-то мог бы спрятаться. К тому же вы, наверное, себе не представляете, что за величина Брандер Мертон. На вид он скромный, тихий человек, но едва ли был когда-либо император или король, который обладал бы такой властью над народами. Надеюсь, ваши принципы не препятствуют вам посещать современных императоров вроде Мертона».
4: «Никоим образом. Мой долг — навещать узников и всех несчастных, томящихся в заключении».
2: Стены верхнего этажа были невероятно толстые и массивные. Комнат же имелось только две – прихожая и кабинет великого миллионера. В тот момент, когда Браун и Уэйн входили в прихожую, из дверей второй комнаты показались два других посетителя. Одного из них Уэйн назвал дядей. Это был прославившийся в войнах с краснокожими старик Крейг. Его спутник был Бернард Блейк, поверенный старика Мертона, приглашенный компаньонами на деловое совещание. Четверо мужчин, из которых двое почтительно приближались к святой, и святых, а двое других столь же почтительно оттуда удалялись, встретившись посреди комнаты, вступили между собой в непродолжительный учтивый разговор. А за всеми этими приближениями и удалениями

0: Вооруженный только маленьким ножом, индеец, в которого целились из сотни ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого.
1: «Убил ножом? Но как?» — спросил Блейк.
0: «Он его бросил, метнул, прежде чем в него успели выстрелить. Какой-то новый, незнакомый мне прием».
1: «Мне кажется», — задумчиво проговорил отец Браун, — «из этой истории можно извлечь мораль». Пока они разговаривали, из смежной комнаты вышел, остановился чуть поодаль секретарь Мертона, мистер Уилтон. В нем и вправду было что-то от сторожевого пса. Он произнес одну лишь фразу: «Мистер Мертон примет вас через 10 минут». Но все тут же стали расходиться. Старик Крейг сказал, что ему пора, племянник вышел вместе с ним и адвокатом, и Браун на какое-то время остался наедине с секретарем.
2: «Предосторожности хоть отбавляй. Вы, наверное, уже слышали о Даниэле Роке. И знаете, как опасно оставлять хозяина надолго одного?
1: Но ведь сейчас он остался один.
2: Всего на 15 минут. Только четверть часа в сутки он проводит в полном одиночестве. Он сам это потребовал, и не без причины».
1: «Что это за причина?»
2: «Коптская чаша. Хозяин не доверяет ее никому из нас. Он где-то прячет ее в комнате, но где и как, мы не знаем, и достает ее лишь когда остается один. Все эти четверть часа я сижу как на иголках. Если услышу выстрел или шум борьбы, я нажму на эту кнопку, и металлическая стена парка окажется под током смертельным для каждого, кто попытается через нее перелезть».
3: «Да выстрела и не будет. Эта дверь — единственный вход в комнату. А окно, возле которого сидит хозяин, тоже единственное, и карабкаться к нему пришлось бы на самый верх башни по стене, гладкой, как смазанный жиром шест. К тому же все мы, конечно, вооружены. И даже если Дэниел Рок проберется в комнату, живым он отсюда не выйдет».
1: «Надеюсь, вы не обидитесь. У меня только что мелькнула одна мысль. Насчет вас».
2: «В самом деле? Что же это за мысль?»
1: «Простите за откровенность, но, по-моему, вы больше хотите поймать Дэниела Рока, чем спасти Брандера Мертона».
2: «Как вы об этом... Почему вы так решили?»
1: «Вы сказали, что, едва услышав выстрел, тут же включите ток, который убьет беглеца. Вы, наверное, понимаете, что выстрел лишит жизни вашего хозяина прежде, чем ток лишит жизни его врага».
2: «Отец Браун, вы умны и проницательны. Но главное, у вас какой-то дар. Вы располагаете к откровенности.
1: Вам я скажу то, чего никто из них не знает.
2: Мое имя — Джон Уилтон Хордер. Этот субъект, который называет себя Роком, убил моего отца и дядю и разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. Но я не знал, кто он, я лишь его подстерегал. Я служил Мертону верой и правдой».
1: «Понимаю. Кстати, не пора ли нам к нему войти?»
2: «Да-да, конечно».
0: Отец Браун немешкая прошел во вторую комнату. Спустя мгновение священник снова появился на пороге.
1: «Мне кажется, вам следует нажать на вашу кнопку. Брандер Мертон мертв».

0: Уилтон бросился к двери и вместе с Брауном убежал во вторую комнату. Окно было распахнуто, возле него стояло кресло и маленький столик. Должно быть, наслаждаясь краткими мгновениями одиночества, узник стремился насладиться заодно и воздухом, и светом. На столике стояла коптская чаша. Владелец поставил ее поближе к окну явно для того, чтобы рассмотреть получше. Посмотреть на нее, несомненно, стоило, но Брандер Мертон на нее не смотрел. Голова его запрокинулась на спинку кресла, густая грива седых волос почти касалась пола, остроконечная бородка с проседью торчала вверх, как бы указывая в потолок, а из горла торчала длинная коричневая стрела с красным оперением.
1: Небесная стрела. Часть вторая.
2: «Беззвучный выстрел», — тихо сказал отец Браун. «Я как раз недавно размышлял об этом новом изобретении, духовом ружье. Лук же и стрелы изобретены очень давно, а шума производит не больше. Что вы собираетесь предпринять?»
3: Бледный как мел секретарь усилием воли взял себя в руки.
4: «Как что? Нажму кнопку? Если я не прикончу Рока, разыщу его, куда бы он ни сбежал».

0: жал. Отец Браун подошел к окну и выглянул из него. Плоские клумбы парка расстилались далеко внизу, как разрисованные нежными красками карты мира. Вокруг было так пустынно, башня устремлялась в небо так высоко, что ему невольно вспомнилась недавно услышанная странная фраза.
1: «Как гром с ясного неба».
0: Что это сегодня говорили о громе с ясного неба и о каре небесной? Взгляните, какая высота. Поразительно, что стрела могла преодолеть такое расстояние, если только она не пущена с неба. Хотя уже на следующий день священник как бы растворился среди миллионов нью-йоркцев, он полмесяца упорно, но незаметно трудился над поставленной перед ним задачей. Браун боялся, что правосудие покарает невиновного. Он легко нашел случай переговорить с двумя-тремя людьми, связанными с таинственным убийством, не показывая, что они интересуют его больше остальных. Почти месяц миновал, прежде чем отец Браун вновь посетил дом миллионера, павшего третьей жертвой Дэниела Рока. Причастные к делу лица собрались там на своего рода совет. Старик Крейг сидел в главе стола, племянник справа от него, адвокат слева. Отец Браун скромно опустился на свободный стул рядом с ним. Газеты всех континентов пестрели статьями о гибели финансового колосса, зачинателя большого бизнеса, опутавшего своей сетью мир. Но у тех, кто был возле него накануне гибели, удалось выяснить весьма немногое. Дядюшка с племянником и адвокат заявили, что к тому времени, когда подняли тревогу, они были уже довольно далеко от стены. Охранники, стоявшие возле ворот и внутри дома, отвечали на вопросы не совсем уверенно, но в целом их рассказ не вызывал сомнений. Заслуживающим внимания казалось лишь одно обстоятельство. То ли перед убийством, то ли сразу после него, какой-то неизвестный околачивался у ворот и говорил о дурном человеке, которого покарало небо. Питер Уэйн оживленно подался вперед, и глаза его на исхудалом лице заблестели. «Норман Дрейдж! Готов поклясться!»
1: «Что это за птица?» — спросил Крейг.
0: «Мне бы тоже хотелось это выяснить. Я как-то спросил его, но он на редкость ловко уклоняется от прямых ответов. Он и знакомство ко мне втерся хитростью, что-то плел о летательных машинах будущего, но я никогда ему особенно не доверял».
1: «Что он за человек?»
0: «Мистик-дилетант», — с простодушным видом выпалил отец Браун. «В случае, подобном нашему, он непременно подыщет какое-нибудь мистическое истолкование».
2: Темная прилизанная голова мистера Бернарда Блейка учтиво наклонилась к отцу Брауну, но в улыбке проскальзывала враждебность.
3: «Вот уж не думал, сэр, что вы отвергаете мистические истолкования».
0: «Наоборот. Именно поэтому я и не могу их отвергать. Любой самозванный адвокат способен ввести меня в заблуждение, но вас ему не обмануть, вы ведь сами адвокат. Каждый дурак, нарядившись индейцем, может убедить меня, что он-то и есть истинный и неподдельный Гайавата, но мистер Крейг в одну секунду разоблачит его. Из-за того, что я немного разбираюсь в мистике, меня не могут одурачить дилетанты. Дрейдж преследовал более практическую цель, толкуя о небесной каре и о вмешательстве свыше». Он хотел внушить нам мысль о сверхъестественном вмешательстве, так как, так как сам он знал, что ничего сверхъестественного в этих убийствах не было.
2: Как-то прошипел Уэйн. «Я так и думал. Попросту говоря, он преступник.
0: Попросту говоря, он преступник, но преступления не совершил. Он просто шантажировал одного человека и поэтому вертелся у ворот. Но он, конечно, не был заинтересован ни в разглашении тайны, ни в смерти Мертона. Весьма невыгодно ему. Впрочем, о нем позже. Сейчас я лишь хотел, чтобы он не уводил нас в сторону от истины». Стало очень тихо. Потом Крейг вдруг крикнул.
1: «Да куда же девался секретарь Уилтон? Он должен быть здесь!»
0: «Мы с мистером Уилтоном поддерживаем друг с другом связь. Мало того, я просил его позвонить сюда и вскоре жду его звонка».
1: «Если так, то я спокоен», — буркнул Крейг. «Уилтон, как ищейка, шел по следу за этим неуловимым мерзавцем, так что лучшего спутника для охоты нам не найти. Но каким образом вы, черт возьми, докопались до истины? Откуда вы ее узнали?»
0: «От вас. Я имею в виду, что к разгадке меня подтолкнул ваш рассказ об индейце, бросившем нож в человека, который стоял на крепостной стене. Оружие было использовано необычным образом. Вот что главное.
2: Люди, стоявшие на крепостной стене, думали, что нож пригоден лишь для рукопашной схватки, и не сообразили, что его можно метнуть как дротик. В другом же известном мне случае люди считали оружие, о котором шла речь, только метательным, и не сообразили, что стрелой можно заколоть, как копьем. Короче говоря, мораль здесь такова. Если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом. Мы пытались догадаться, кто стрелял в окно, где находился стрелок и так далее. Но никто ведь не стрелял. Да и попала стрела в комнату вовсе не через окно.
3: «Как же она туда попала?» — спросил адвокат, нахмурившись.
2: «Я думаю, ее кто-то принес». Внести стрелу в дом и спрятать ее было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошел к Мертону, вонзил стрелу ему в горло, словно кинжал, а затем его осенила остроумная идея — разместить все так, чтобы каждому, кто войдет в комнату, сразу же представилось, что стрела, словно птица, влетела в окно.

0: Зазвонил телефон. Резко, настойчиво, отчаянно. Он находился в смежной комнате, и никто не успел шелохнуться, как Браун бросился туда. Молчание продолжалось, пока в комнате внезапно снова не появился Браун. Не говоря ни слова, он прошел к своему стулу. «Джентльмены, вы сами меня просили решить для вас эту загадку, и сейчас, решив ее, я обязан сказать вам правду, ничего не смягчая. Человек, сующий нос в подобные дела, должен оставаться беспристрастным. Только что мне звонил Уилтон и разрешил сообщить вам важные новости. Вы, я думаю, уже знаете, кто он такой и чего добивается».
1: «Я знаю, что он ищет Дэниела Рока», — сказал Уэйн. «Охотится за ним, как одержимый, и еще я слышал, что он сын старика Хордера и хочет отомстить за его смерть. Словом, точно известно одно — он ищет человека, назвавшегося Роком».
0: «Уже не ищет. Он нашел его».
1: Питер Уэйн вскочил. «Нашел? Нашел убийцу? Так его уже арестовали?»
0: «Нет. Мне думается, бедный Уилтон взял на себя страшную ответственность. Думается, он возлагает ее и на нас. Он выследил преступника, и когда, наконец, тот оказался у него в руках, Уилтон сам осуществил правосудие».
2: «Вы имеете в виду, что Дэниел Рок...»
0: — начал адвокат. «Дэниел Рок мертв. Он отчаянно сопротивлялся, и Уилтон убил его».
1: «Правильно сделал», — проворчал мистер Гикори Крейг.
3: «Я тоже не сужу его. По делам мерзавцу. Тем более Уилтон мстил за отца», — подхватил Уэйн. «Это все равно, что раздавить гадюку».
0: «Вы в самом деле все так думаете? Что ж, я вижу, вы безоговорочно простили бедняге Уилтону его преступление, или акт личного возмездия, или как уж вы там это назовете. В таком случае ему не повредит, если я подробнее расскажу вам о деле. А дело в том, что Дэниелом Роком был ваш друг Мертон, и другого Дэниела Рока нет. Ваш друг Мертон всю жизнь бредил этой копской чашей. Он поклонялся ей как идолу, он молился на нее каждый день. В годы своей необузданной молодости он убил двух человек, чтобы завладеть этим сокровищем. Но, должно быть, он не хотел их смерти, он хотел только ограбить их. Как бы там ни было, чаша досталась ему. Дрейдж все знал и шантажировал Мертона. Совсем с другой целью преследовал его Уилтон. Мне кажется, он узнал правду лишь тогда, когда уже служил здесь, в доме. Во всяком случае, именно здесь, вон в той комнате, окончилась охота, и Уилтон убил убийцу своего отца.
3: «Но бог ты мой!» — не выдержал Питер Уэйн. «Что мы теперь будем делать? Что говорить? Ведь это все меняет. Репортеры, воротилы бизнеса. Как с ними быть? Брандер Мертон — такая же фигура, как президент или папа Римский».
2: «Да, несомненно, это кое-что меняет»,
0: — негромко начал Бернард Блейк.
2: «Различие прежде всего состоит...»
1: Отец Браун так ударил по столу, что звякнули стаканы. И даже таинственная чаша в смежной комнате, казалось, откликнулась на удар призрачным эхом.
3: «Нет!»
1: — вскрикнул он резко, словно выстрелил из пистолета.
3: «Никаких различий!»
1: Никто не возмущался тем, что Рока без суда и следствия прикончили, как бешеного зверя. Он, мол, получил по заслугам. Что ж, прекрасно. Если Дэниел Рок получил по заслугам, то по заслугам получил и Брандер Мертон. Если Рок не вправе претендовать на большее, то и Мертон не вправе. Выбирайте что угодно. Ваш мятежный самосуд или нашу скучную законность. Но ради Господа Всемогущего, пусть уж будет одно для всех беззаконие или одно для всех правосудие».
0: Никто ему не ответил, только адвокат прошипел.
2: «А что скажет полиция, если мы вдруг заявим, что намерены простить преступника?»
3: «А что она скажет, если я заявлю, что вы его уже простили?»
0: — отпарировал Браун.
3: «Поздновато вы почувствовали уважение к закону, мистер Бернард Блейк».
0: Он помолчал и уже мягче добавил. «Сам я скажу правду, если меня спросят те, кому положено. А вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Это, собственно, не так уж важно. Уилтон позвонил сюда с одной лишь целью. Он сообщил мне, что уже можно обо всем рассказать». Отец Браун медленно прошел в смежную комнату и остановился возле столика, за которым встретил свою смерть миллионер. Коптская чаша стояла на прежнем месте, и он помедлил немного, вглядываясь в ее радужные переливы и дальше в голубую бездну небес.
4: В исполнении Василия Бочкарева прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Небесная стрела».

0: Из ограды сада доносились звуки рояля, голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать мне в таком правом деле. Чайковский позвонил у калитки. Горничная в ситцевом, накрахмаленном до грохота платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.
1: Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. «Извините, что по-домашнему, Петр Ильич. Чем могу служить?» Он уставился на Чайковского припухшими глазами.
0: Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и перестала играть. Да и трудно было его не узнать, изящного, сидеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку, тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.
1: Губернатор выжимал ложечкой ломтик лимона в стакане чая. «Видите ли, Петр Ильич, существующее законоположение не дает мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенке, Петр Ильич, на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко вален в своей выгоде. Частная собственность, Петр Ильич, ничего не поделаешь». Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана. «А что, собственно, вы находите в действиях Трощенки преступного, Петр Ильич?»
0: Чайковский молчал. Что сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать о поруганной красоте земли, о моем убитом вдохновении, о могучем влиянии лесов на душу человека? Или просто сказать, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияние воздуха на полянах. Чайковский молчал.
1: «Конечно, лесное хищничество, Петр Ильич, вещь безобразная, но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу. Я разделяю ваше негодование, но требования артистической натуры, Петр Ильич, эти не всегда совпадают с коммерческим интересом».
0: Чайковский встал, откланялся и пошел к выходу.
1: Губернатор торопливо шел позади, пытаясь его проводить.
0: Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

0: Обратно ехали медленно. Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что же делать? Один выход – перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять деньги? Послать разве завтра же телеграмму издателю Юргенсону? Пусть достанет где хочет, под заклад моих симфоний, опер, балетов, романсов. Это решение успокоило Чайковского. Коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Почему стоим?
1: Паром на том берегу, Петр Ильич. Спят, должно, перевозчики.
2: Перевоз! Перевоз!
0: На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, чалил. Чайковский вылез из коляски, подошел к борту парома. Из близкого леса тянуло теплом.

Я спасу, спасу этот уголок земли. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания. От лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

0: когда паром пристал к берегу, Чайковский сел в коляску. В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился, как его, Трощенко?
1: Да надо быть там. Рановато приедем, Петр Ильич.
0: Ничего, мне нужно его перехватить пораньше. В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.
2: Хозяин только что уехал на порубку, на 5-й квартал. А вам он на что понадобился? Я ихний управитель.
0: Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью.
2: Дворяне разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру с пустым карманом.
0: Около 5-го квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса. Трощенко в сапогах и шляпе, которую звали «Здравствуй, прощай», ходил по лесу и метил топором сосны. Чайковский подошел. Я Чайковский, Петр Ильич.
3: Чем могу служить?
0: Перепродайте мне на корню весь этот лес.
3: Так, желаете, значит, округлить владение. Но этому лесу цены нет.
0: Трощенко ударил обухом топора по сосне.
3: Слышите? Поет древесина. А насчет ваших слов это надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я отдать вам не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит. Ну и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство, знаете, вроде магнита. Золото сильно притягивает.
0: Назовите вашу цену, торговаться я не собираюсь, если цена будет божеская.
3: Да где вам торговаться? Вы человек возвышенных сфер жизни. Так я вам верную цену скажу. 10 000 будет, пожалуй, самая цена.
0: А за сколько вы купили этот лес?
3: Это дело десятое. Мой товар, моя и цена.
0: Хорошо, я согласен.
3: Что это вы больно легко соглашаетесь? Не угодно ли папиросочку? Прошу.
0: Спасибо, только что курил.
3: Да деньги-то у вас есть?
0: Будут.
3: О, царство Божие тоже будет, когда мы помрем. Я о живых деньгах спрашиваю.
0: Я вам выдам вексель.
3: Подо что? Под вашу усадебку? Да ей 2000 красная цена.
0: Усадьба это не моя. Вексель я выдам вам под свои сочинения.
3: Так, под музыку. Ее, знаете, послушать, конечно, приятно. Послушал, ушел. А следа-то и нету. Воздушная вещь. Сегодня она может быть и в цене, а завтра дым. Векселя я, извините, не беру, только наличные.
0: Наличных у меня сейчас нет.
3: А на нет и сюда нет. И опять же, о цене был у нас весьма примерный разговор.
0: То есть как? Вы же назначили цену.
3: Ну, обследовать еще надо. Лес обследовать, по-настоящему его оценить. Ай, да, видимо, это и не серьезное дело. Кто так договаривается на ходу? Нет, нет, нет, нет, нет. Пустой это разговор. А вот если бы вы завтра мне выложили 15 000, тогда бы я отступился.
0: Да вы что, в своем уме?
3: Мой ум всегда при мне, я не в империях живу.
0: Вы просто маклак.
3: Тогда нечего вам с маклаками разговаривать. Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы-то подбитые. Честь имею кланяться.
0: Всегда я так вспылю, наговорю резкости и сорву дело. Чайковский поехал домой, стараясь не вслушиваться в начавшийся по лесу стук топоров. Дорога шла через поляну, где росла сосна, маяк. Лошади вынесли коляску на поляну.
2: Поберегись!
4: Чайковский встал, схватился за плечо кучера. Кучер сходу осадил лошадей. От подножья сосны, согнувшись как воры, разбегались лесорубы. Внезапно вся сосна от корней до вершины вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге. И вдруг рухнула, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь 200 лет. Чайковский стиснул зубы. Вершина сосны загородила дорогу, проехать было нельзя. Чайковский подошел к вершине поваленной сосны.

Она лежала горой, сочной и темной хвоей. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле. Тут же лежали обломанные сосной ветки березы.

0: Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение. От него далеко окрест дрогнула земля. Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили бег свой в равнодушной ко всему небесной синеве. Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал. Подлость, мерзость чудовищная. Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны не в одном материальном богатстве, но и в душе народа? А что воспитывает широту духа, как неудивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошение земли. Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь – все это состарило его на несколько лет. Значит, теперь уже никогда не окончит начатую вчера симфонию. Нужно тотчас уехать, не видеть этого варварства. И снова разлука с самым дорогим и любимым. Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? И сейчас все необыкновенно. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве. Еще вчера я мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это невозможно. Нет покоя, значит, нет радости. Нет ничего. Ухала, сотрясалась земля. Трощенко валил лес без устали и срока. Дома Чайковский приказал слуге укладывать чемоданы.
1: В Москву, Петр Ильич!
0: Пока в Москву, а там будет видно.
1: В Москву!
0: Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, Чайковский нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит так. Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю, и начатая симфония умрет, не успев расцвести. Какой-то барышник выгнал меня из этих удивительных мест, поднял руку на мою работу. Хищники, тупицы прибрали к рукам страну. Придет ли на них управа? Должна прийти. Но когда? Хотелось бы дожить до дней расплаты. Когда же, наконец, взойдет над Россией звезда пленительного счастья? Чайковский откинул крышку рояля.

Не звучит. Он резко захлопнул крышку, резче, чем следовало, встал и вышел.

0: вечеру снова пришел лесник Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал, присел на ступеньку крыльца. Так, никого. Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна. Отступился, улетел. А мне здесь жить одному в разорении. Василий поднял голову, кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенко.
1: Хозяин здесь?
2: А тебе чего? Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?
1: Ты хозяина позови, у меня с ним разговор, не с тобой.
2: Я этих мест хозяин. Я, не понимаешь? Так я тебе и втолковать могу.
1: Ты что, очумел?
2: Уйди от греха. Нашелся распорядитель. Волчья сыть.
1: Ты не того, не очень, болван.
2: Уйди, говорю, кровосос. Анафема!
0: Василий замахнулся на Трощенко, тот отпрянул и торопливо пошел прочь.

Василий тяжело глядел ему вслед. За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

0: Итак, сказку про маленького находчивого галисийца нам расскажет Мария Григорьевна Петрова.
1: Там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городе мальчик. Родных у него не было, кроме старшего брата. Но брат уехал далеко за море, в славный город Кадикс, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а теплый ветер раздувает веселые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги. Младший же брат остался дома и должен был сам искать себе пропитание. Но недаром он родился в Галисии. Он был находчив и не знал уныния. Он стал торговать водой, потому что кроме воды у него не было другого товара. С утра до вечера на улицах города раздавался его звонкий голос. «Кому продам? Кто хочет пить? Воды со льдом могу налить!» И веселые бедняки, и даже знатные люди за стакан прохладной воды бросали мальчишке медный грошек сантимо. Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадикс, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте. «Сеньор капитан, — сказал мальчик, — отвезите меня в славный город Кадикс, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса». Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил: «Конечно, я тебя отвезу, если ты заплатишь мне». «Но у меня нет денег! — воскликнул мальчик. — Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?» Капитан громко расхохотался. «Хе-хе-хе! Не тебе, нищему, плыть на корабле под королевским флагом. Пойди поищи себе грязную филюгу, на которой возят таких, как ты, оборванцев». Тогда мальчик пошел к капитану в старой филюге с черными дырявыми парусами. Он поклонился ему и учтиво сказал: «Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадикс, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса». Капитан вынул изо рта кривую трубку и проворчал: «Отвезу, если ты заплатишь мне». «Но у меня нет ни сантима! — воскликнул мальчишка. — По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно».
2: «Ступай шутить в другое место! — рассердился капитан.
1: Мальчик засмеялся в ответ: «Сеньор, разве хорошая шутка не стоит дороже денег?»
2: «Прекрати свои песни и ступай прочь! — заревел моряк.
1: «Вы правы, сеньор! — подхватил галисиец. — Песня стоит еще дороже, и я докажу вам это на деле».
3: «Как же это ты докажешь?» — удивился капитан.
1: «Ах, уважаемый сеньор! — с поклоном ответил мальчишка. — Давайте уговоримся. Если я спою вам песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадикс на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сантиму».
2: «Ладно, — ответил капитан и оскалил зубы. — Но помни, что я терпеть не могу песен. И если ты мне не угодишь, и я выброшу тебя за борт, как собаку.
1: Вскоре судно вышло в открытое море. Капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалком судне. Наконец он подошел к галисийцу.
2: «Плати!»
1: – мрачно сказал капитан. Но мальчик не протянул ему монету, а вместо этого звонко запел. «Сеньор капитан, торговаться не стоит! Ты нас угощаешь соленой водою, а я угощаю всех сладкой водой! Так разве же мы не в расчете с тобой?» Услышав такую песню, матросы громко расхохотались, но суровый капитан даже не улыбнулся.
2: «Плати, оборванец!» — сказал он мальчику еще громче. «Мне не нравится эта песня!»
1: Мальчишка запел еще громче, не обращая внимания на волны, которые перекатывались через борт и заливали ноги матросам и пассажирам.
3: «Напрасно на песню ты сердишься, право! А мне вот купанье твое не по нраву! За то, чтобы воду морскую глотать, не стоит и медной монетки отдать!»
2: Капитан даже не дослушал песни. «Дерзкий мальчишка!» – заревел он. «Плати деньги, или я утоплю тебя в море, как собаку!»
1: Тогда мальчик запел третью песню.
3: «Грози сколько хочешь, сеньор забияка, не стану я в море тонуть, как собака. Уж лучше я руку в карман опущу, тебе за дорогу сполна заплачу».
2: «Ха-ха, вот эта песня мне нравится!» —
1: воскликнул капитан и протянул руку за деньгами. Но мальчик отвел его руку и рассмеялся в глаза капитану.
3: «Ловлю на слове, сеньор капитан, уговор — это уговор. Вам понравилась моя песня, значит, мы в расчете».
1: Капитан отвернулся, а через 3 дня маленький галисиец прибыл в Кадикс на берег Лазурного моря и встретился со своим братом. Так в беде помогла песня. Иногда песня дороже денег. Не правда ли?
0: В исполнении народной артистки РСФСР Марии Григорьевны Петровой прозвучала испанская народная сказка «Маленький галисиец». Запись 1967 года.
4: Бюро гостеприимства продолжает свою работу.
5: Друзья мои, не кажется ли вам, что мы несколько переусердствовали с критикой гостей?
6: Возможно, но у нас все-таки юмористическое бюро.
7: Да, но и тем не менее во всем нужно соблюдать чувство меры.
5: Да, даже в гостеприимстве. Вот почему я считаю, что нам теперь необходимо более критично взглянуть на хозяев.
6: Да, особенно на тех из них, которым чувство меры подчас изменяет.
5: Вот именно.
4: Давайте же в порядке назидательного примера обратимся к рассказу Алексея Николаевича Толстого «Соревнователь».
5: Прекрасно.
6: С удовольствием.
5: Не возражаю.

0: Я, брат, дурак, а ты, брат, вдвое, но не горюй и в люди выведу.
1: После высказанного дядюшка прошелся по зальцу, где сидел с молодым племянником Нарциссом Львовым.
0: Я тебя облагодетельствую.
2: Однако, дядюшка, кажется, едут гости.
0: Наконец-то, гостю рад. Эй, холопы, лошадей отпрячь в табун, а карету в пруд, чтобы не рассохлась.
1: Минуту спустя в комнату вошел гость. В очках пожилой, суховатый и плохо в дороге выбритый. И не один. За ним, наклонив соломенной с цветами шляпе лицо, на которое нельзя было смотреть без чувствительности, вошла, шурша раброном цвета неспелой сливы с розовыми букетиками, девица, оголенные плечи были прикрыты китайской шалью.
0: Ах, я старый барбос, узнаю, ведь узнаю, то-то вижу.
3: Здравствуйте, воспитанница моя.
4: Здравствуйте.
0: Узнаю, узнаю.
1: Гость, освободясь, вынул из заднего кармана фуляр, протер очки и вытер губы и щеку, которая была мокра. Нарцисс, приложив левую руку к сердцу, ступил назад 3 шага и поклонился, откинув правую руку в сторону и вверх.
0: Рекомендую, племянник мой.
2: Нарцисс.
4: Настасья Петровна.
3: Вот я проездом из Петербурга в отчину.
0: Хвалю, брат. Ура! Эй, холопы, обед, давин, все, что есть в погребе. Из Петербурга. Ой, что так? А? Что так?
3: Я стар становлюсь. Хочу совершить по вотчинам последний вояж.
0: Ну, поживешь у меня 2 недели.
3: Брат, нет, завтра тронемся далее.
0: Завтра не тронемся, а дней через 10 отпущу. Мы, брат, тут в глуши без прекрасного пола совсем запсели.
3: Вот Настенька мужа в прошлом году потеряла. Мир его праху нас. Вот вдовас.
1: Настя поднесла к глазам сиреневый платочек. Дядюшка закрутил усы и задушевно крякнул. Казачки, Мишка, Федька принесли кушанье на оловянных блюдах и резного дерева, обито железом, погребец. Сидевшие за столом одушевились. Настенька, не поднимая глаз, деликатно кушала, едва касаясь подаваемых блюд, и всего полбокала отпила крепкого венгерского. Шорох ног ее, а шелковое платье смущал Нарцисса до того, что бледнее ронял он поминутно стакан либо ложку. Дядюшка опрокидывал в свое горло кружку с надписью «Пей 3 и еще 3» и не давал покойно откушать гостям.
0: Вот, видишь, дама вследствие деликатной натуры не употребляет пищи и вина, уподобляясь, так сказать, ангелу в совершенной оболочке.
1: Дядюшка запутался и, видя смущение напротив сидящей Настеньки, крикнул:
0: «Старый гусар! Старый гусар! Пьет за здоровье несравненный!»
4: Вы неправду говорите. Ну, при чем я и несравненная?
1: Настенька уронила из рук платочек. Нарцисс отбросил стул, кинулся услужить, и дядюшка полез под стол, сильно качнув его, и после недолгой борьбы вылез из-под стола красный, держа в руке трофей.
4: Какой вы ловкий кавалер!
1: На этом дядюшка не успокоился. Уведя гостей в сад, показал стрельбу по коту, спавшему на воротах. Потом привели всех коней, что есть на конюшне. На самого крепкого, пегой масти, дядюшка влез с великим трудом, хотел даже перескочить через забор, причем забор тут же сломался. И под конец выстрелил из небольшой бронзовой пушки, прикованной на площадке перед домом. Но вот пришло время тихому отдыху на пышной постели, где под атласным пологом легко кружатся сны, не пугая стрелы Купидона на столбике кровати. Но не спала Настенька, лукаво взглядывая на позолоченного Купидона. Она прислушивалась. Рядом в комнате ходил, скрипя половицами, дядюшка и шепотом, который слышали на деревне, отчитывал.
5: Ты молокосос и щенок, брат ты мой! Дядюшка. Рано тебе на девиц заглядываться! Дядюшка, вот ты выслужись мое, тогда того!
2: Да я только ведь...
5: Ой, и худ ты как черт знает что!
2: Ну, я тоже...
5: И рот у тебя желтый! Молчи, говорю! Да, молчи! Завтра чуть свет отвезу тебя в город, и раньше 3 лет не смей показываться на глаза! Ступай и служи! Вот так! Собирайся!
1: Обождав, пока затихли вдалеке коридора грузные шаги дядюшки, спрыгнула Настенька на пол и, придерживая на груди кружева, босая подбежала к двери и скинула крючок.
2: Настась Петровна! Настенька!
4: Как вы смеете?
2: Я...
4: Что обо мне подумаете?
2: Не в силах бороться с чувствительностью пораженной стрелой Купидона. Я униженно падаю к ногам моего кумира. Не отвергайте! Не отвергайте убитого нежным чувством! Настась Петровна! Настась Петровна!

0: Гаяс, плоская крыша гнулась и скрипела. Когда это доползло настолько, что ему стало видна в окно Настенькина кровать, оно поднялось, покачиваясь, и вытащило из кармана подзорную трубу. Глаза встретили глаза. Настенька скользнула за портьеру, а то на крыше заревела, как бы укушенное в нежное место.
1: Подлец! Зарезал без ножа.
0: И шумом обрушился дядюшка с крыши в крапиву.

0: Друзья мои, а не находите ли вы, что в работе нашего бюро налицо явное упущение?
1: Какое же?
0: Ну как же, ну мы же совсем забыли о празднике.
2: В самом деле.
3: Ну, беда невелика, это легко исправить.
4: А знаете, о чем я сейчас подумала? Да. Ведь кто-то когда-то был первым хозяином, принимавшим первого гостя. Да. От них-то все и пошло.
5: Да, и было бы несправедливо не вспомнить сегодня о том, кто первым нанес дружеский визит и тем самым положил начало доброй традиции.
1: Да, ведь это всегда так трудно – сделать первый шаг.
3: Друзья мои, а ведь именно такому первопроходцу посвящено произведение писателя, который уже помог нам сегодня.
1: А, вы имеете в виду?
3: Писателя Аркадия Бухова и его рассказ «Первый начавший».
4: Но ведь это было, кажется...

0: Это было в 1341 году, в тот самый день, когда барон Дюбуа, вернувшись в свой фамильный замок, вызвал к себе младшего церемониймейстера и сказал ему...
1: Собака!
0: Церемониймейстер Вамо был очень обрадован. Когда барон и владелец громадного замка 24 декабря называет своего подданного собакой, это значит, он собирается повесить его не раньше, чем к Новому году. Остается в запасе еще целая неделя, в течение которой можно прекрасно провести 6 дней, а на 7-й день поджечь замок и перейти к новому владельцу. В то время люди рассуждали логично, жили бесхитростно, и когда соседи видели, что горит замок их знакомого, они прекрасно понимали, что все это пустяки. Результат мелких неурядиц в большом хозяйстве. Быстро собравшись, они грабили остатки имущества, развозили их на подводах к себе, а после обсуждали происшествие. Это было и в будни, и в праздники. Поэтому-то в канун Нового года все соседи с утра уже стали забегать на двор к Дюбуа и советоваться с Жаком Вамо, в какие часы он собирается поджечь замок, чтобы им не опоздать со своими подводами. Тот любезно отвечал:
2: «Когда вам нужно, тогда и начну».
0: Но, как бывает и теперь, не все обещания исполнялись и в Средневековье. В тот самый момент, когда Жак Вамо собирался раздуть легкий костерок, аккуратно разложенный им под высоким крыльцом, к воротам замка подъехал верхом на лошади какой-то молодой человек в белых перчатках и, изящно согнувшись, спросил:
3: «Господин Дюбуа дома?»
0: Такое обращение было слишком неожиданно. Старый привратник привык, чтобы молодые люди, подъезжавшие к замку, начинали объяснять свой приезд, ну, приблизительно так.
3: «Где та старая гнилая лиса, спрятавшаяся в этой норе, которой ни я, ни мой батюшка граф Питон еще не успели оторвать голову?»
0: У этого молодого человека не было даже шлема. Привратник замялся и нерешительно сказал:
4: «Дома? А тебе зачем?»
3: «Ну, скажи, что я пришел поздравить его с новым

0: годом.
1: А зачем?
0: Я познакомился с ним еще в прошлом году у своего батюшки и хочу соблюсти необходимый долг вежливости.
1: Ну, хорошо, ну, я скажу. Ну, он выйдет к тебе.
0: Ну.
1: Чем же ты ударишь его по голове, когда он подойдет?
0: Да я приехал не за этим, я же сказал тебе. Я заехал с визитом.
1: Чей?
2: Весть о том, что какой-то человек приехал с визитом, переполошила весь замок. Несмотря на седые волосы, рыжую 45-летнюю дочь, барон Дюва побледнел и послал пажа предупредить баронессу, чтобы она побледнела, так как дело из ряда вон выходящее.
3: По всем приметам, это граф Петон. Это человек с голубой кровью. Он не опозорит моего дома, если его даже выбросить из окна моей столовой. Пусть войдет.
2: Молодой человек скинул плащ на руки привратника и пошел к замку.
0: Здравствуйте. Имею честь поздравить дорогого хозяина, дорогую хозяйку и дорогое семейство с Новым годом.
2: Гробовое молчание было ответом на эту краткую и сильную речь. Не смущаясь, молодой человек продолжал.
0: А погодка сегодня великолепная, как вы находите?
3: Такую погодку твоего бы отца, тебя самого бы, да еще...
2: Начал был хозяин, но вдруг спохватился и добавил.
3: Да, погодка великолепная.
0: Где изволите встречать Новый год?
3: А тебе какой дома встречаем, с семьей, так сказать?
0: Ага, думаете дома пробыть, значит, все праздники?
3: Да, дома.
0: Так, все великолепно. Великолепная сегодня погода.
3: Да что ты со своей... Великолепно.
2: Домочадцы, приободрившись и почувствовав, что ожидаемого смертоубийства не предвидится, выползли в зал и даже приняли участие в разговоре, чувствуя, что необходимо быть... любезным, хозяин осторожно откашлялся и предложил.
3: Может, по кувшинчику вина выпьем?
2: Обычный средневековый гость обиделся бы и заорал, чтобы только на одну его долю притащили бочонок. Но этот молодой человек только вежливо поклонился и прибавил.
0: По бокальчику можно.
2: Он действительно выпил только бокал вина. Пожевал кусочек бычьего хвоста, еще несколько раз напомнил о погоде и встал, даже не дав себе времени напиться пьяным и испортить большим ножом жареного барана, что требовал этикет того времени. Уходя, сунул привратнику большую медную деньгу.
1: Ой, спасибо.
2: Сел на лошадь и уехал. На скорую руку Дюбуа собрал семейный совет.
3: Так, мальчишка или глуп, или высматривал, что можно стянуть у меня ночью во время нападения.
4: А, неправда. Он так увлекательно говорил о погоде, что мне захотелось второй раз замуж.
5: Да, верно, маменька. Такого молодого человека, который бы скакал 318 верст верхом только для того, чтобы рассказать людям о погоде и напомнить о празднике, днем с огнем не сыщете.
2: Весь замок наполнился слухами и рассказами о вежливом молодом человеке, который ездит с визитами. Мужчины отходили в сторону, изгорали от зависти молодые девушки, вздыхали так шумно и решительно, что баронская мельница начала шевелить крыльями. Старый барон мрачно ступал по каменным плитам и хмурил лоб. Наконец он не выдержал и крикнул.
3: «Жак Вамо! Одевай меня, еду с визитами!»
2: Ошеломленный Вамо прибежал и упал в ноги.
6: «Прости, Дюбуа, не буду, и поджигать не буду, и соседей взывать не буду!»
3: «Я же тебе говорил, что ты собака!»
6: «Да!»
3: «Вот и вышло!»
2: Потом вдруг спохватился, сел на скамью и, помолчав, конфузливо добавил.
3: Прекрасная нынче погодка.
6: Великолепная. А где изволите встречать Новый год?
3: Дома, по-семейному, так сказать.
2: А через полчаса старый барон уже ехал со своим церемониймейстером, улыбаясь в седой ус и предвкушая, в какое изумление он бросит своих соседей, подъехав к стенам замка без вооружения, исключительно только для того, чтобы поздравить с праздником.

0: Ну что ж, как сказал бы самый деликатный из гостей, пора и честь знать.
1: На этом экспериментальное бюро гостеприимства свою работу заканчивает.
2: Дорогие наши радиослушатели, надеемся, что мы своими стараниями не отбили у вас охоту ходить в гости.
3: Или выступать в роли гостеприимных хозяев.
4: Нам же остается поздравить вас
5: и ваших гостей
6: с Новым годом!
4: Пожелать всем здоровья, счастья
0: и душевной щедрости, ибо, как гласит восточная мудрость, гость – роза для хозяина.
1: До свидания, друзья!
6: До новых встреч!

0: Литературная передача окончена. Сегодня в веселой студии вы встретились с артистами Ниной Архиповой и Ириной Маликовой, Георгием Минглетом, Евгением Весником, Алексеем Покровским и Леонидом Каневским. Над передачей работали режиссер Эдуард Кольбус, ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Ирина Мальчикова, звукооператоры Алла Поклонская, Марина Рябушкина и Юлия Тарасова, музыкальный редактор Леонид Равинский, редактор Владимир Сорокин. Уважаемые товарищи, ждем ваших отзывов, предложений и пожеланий по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция, передача «Веселая студия».
1: Дорогие ребята, мне очень повезло. Я вырос в большой семье. Я был 8-м ребенком. У нас в семье было принято так. После ужина мать чисто убирала стол. Мы садились всей семьей за него. И кто-то из старших братьев или сестра начинали чтение. Так с детства я познакомился с Пушкиным, Некрасовым, Лермонтовым, Маяковским, Есениным. Я очень хорошо знал поэзию, любил ее. С тех пор прошло почти 60 лет, а я все помню стихи с той поры. Детство мое прошло не только в Москве, половина его прошло в деревне. Поэтому я вот вырос и на природе то же самое. Очень полюбил ее с детских лет. Любил рыбалку, еще мальчиком бегал на речку с удочкой самодельной, ловить пескариков, карасиков, окуньков. Очень любил лес, за ягодами ходил. Меня даже в деревне звали мальчишки деревенские лесовиком. И поскольку я очень много времени провел в лесу, у речки, на лугу, то у меня много стихов написано об этом. По лесу шел я, кругом ни звука, утреннее затишье, и вдруг дятел вдали равномерно затукал. Тук-тук, тук-тук. Сколько забот у тебя, непоседа, только работать да поспевать. Ну, берегитесь, жуки, краеды, всем вам сегодня не сдобровать. Вот встрепенулся и клювом острым ожесточенно колотит сук. Маленький дятел, шустрый и пестрый, тук-тук, тук-тук. Доброе утро, мой новый знакомый, ты не стесняйся меня, стучи. От краедов, от насекомых, дерево раненое лечи. Вся эта спина у тебя расписная, белые перышки на груди. Только куда же ты улетаешь? Нет, ты не бойся меня, погоди. Сердце твое понапрасно так бьется, я не обижу тебя, мой друг. Пусть же в притихшем лесу раздается тук-тук, тук-тук. Каждое утро, только вставало солнышко, я выбегал из избы, хватал удочку свою и бежал на речку. Я смотрел, как плавают рыбешки, видел, как зимородок сидит над водой и ждет, когда рыбешка поднимется на поверхность, чтобы ее схватить. Очень многое наблюдал. И, конечно, я написал много стихов о рыбалке. Застигнутой тьмой угомонились галки, и сам я по прямой иду домой с рыбалки. Оврагом иду, и слышу песню птичью, и сам я на ходу тихонечко мурлычу. Пускай, оставив дом, еще порой ночною, промок я под дождем и побурел от зноя. Пускай на дне мешка нет ни единой рыбы, тебе, моя река, я говорю спасибо за шум твоих осок, сулящий непогоду, и просто за песок, за солнечную воду, за ноги в стынь росе и за самозабвение, за всякие все счастливые мгновения. Луна, как лещ кругла, ни облака, ни ветра, и тень за мной легла на четверть километра. Я очень любил, особенно весной, первый дождь, первую грозу. Когда это было в Москве, я помню, даже у нас на улице затопляло, мы выбегали и по колено бегали по улицам, не говоря уж о деревне. Там уж мы по траве бегали в салочки после дождя, еще даже гром гремел. Ну и, конечно, я вот написал много стихов таких, кому нравится дождик. Что ты, дождик, целый день льешь, как из ушата, от тебя под старый пень спрятались мышата, Белка, та скорее в дупло, великана дуба. Там и сухо, и тепло, не промокнет шуба. А на зайца под кустом струйки так и льются, обмахнуться бы хвостом, только хвост-то куцы. Наши ласточки давно забрались под крышу, я в открытое окно щебета не слышу. И по избам кто куда разбежались дети, ну и мокрая вода всех мокрей на свете. Даже рыбам ты не мил, так перестарался сам карасик в серый ил, а тебя забрался. Что ж ты дождик льешь и льешь, словно из ушата? Для кого же ты хорош? Вон по лужам без калош скачут лягушата и хохочут ква-ква-ква, славно всех умыло. До чего чиста листва, до чего свежа трава, и вообще-то ква-ква-ква, как все это мило. Дорогие ребята, моему поколению выпали большие испытания. Я еще когда учился в школе, началась война. И многие у нас, мои одноклассники, попали на фронт. Даже раньше, чем это положено было. Вот, в частности, я ушел тоже из 9 класса. Мне было 17 лет, я ушел в армию добровольно. Я учился во 2-м Ленинградском пехотном училище. 2 месяца я проучился, и нас досрочно все-таки обучили, отправили на фронт. Во время одного из походов ко мне подошел наш старшина ротный и говорит: «Старшинов, ты у нас будешь запевалый?» Я ему говорю: «Товарищ старшина, я не могу быть запевалый, потому что у меня и голоса нет, и слуха нет, да и потом взвод на моих руках». Но он мне, знаете, как в армии бывает, сказал: «Ничего, давай пой, это тебе первое комсомольское поручение». Вот так я стал запевалый. Вот я написал такие стихи уже спустя 10 лет после окончания войны, а запевали. Я был когда-то родным запевалой в давным-давно прошедшие года. Вот мы с учений топаем бывало, а с неба хлещет ведрами вода. И нет конца раздрызганной дороги, густую глину месят сапоги, и, кажется, свинцом налиты ноги, отяжелели руки и мозги. А что поделать? Обратишься к другу, а он твердит одно: не отставай. И вдруг на старшина, на все кругу, как гаркнет: «Эй, старшина, запевай!» А у меня ни голоса, ни слуха, и нет, и не бывало никогда. Но я упрямо собираюсь с духом, пою, а голос слаб мой, вот беда. Но тишина за мною раскололась от хриплых баритонов и басов. О, как могуч и как красив мой голос, помноженный на сотню голосов. И пусть еще не скоро до привала, но легче нам шагается в строю. Я был когда-то ротным запевалый, да и теперь я изредка пою.

Марина Цветаева. Метель. Драматические сцены в стихах. Лица. Дама в плаще. 20 лет. Чуть юношественно. Господин в плаще. 30 лет. Светлый. Старуха. Весь 18 век. Трактирщик, торговец, охотник. Каждый олицетворение своего рода занятий. Действие происходит в ночь на 1830 год в харчевне, в лесах Богемии, в метель.

Харчевня. Пылает камин. У круглого дубового стола торговец и охотник беседуют. Поодаль, в огромном одиноком кресле, старуха. У окна, в распахнутом зеленом плаще, дама глядит в метель.

0: Мода.
1: И на погоду новая нынче мода. Эх, в старину!
0: Снег, верно, сахаром был.
1: Бывало, снегом я личико умывала. Что твоя роза, сударь, цвела? Скверные нынче пошли дела. Даже на солнце глядеть не любо.
0: Это, сударыня, как кому? Были бы только у волка зубы.
1: Розы не пахнут, не греют шубы, а кавалеры-то стали грубы. Ихних речей и в толк не возьму.
0: С доброй охотой поздравить можно. Много чего настреляли.
2: Нет, видно, на ложный напали след. Да растеряли потом друг друга.
0: Знатная вьюга.

0: Ну и погода к Новому году. Чем угощу дорогих гостей? Заяц, оленина, утки, гуси, окорок пражский.
1: Не в нашем вкусе грубые блюда. Эх, в старину роскошь так роскошь. Полночный ужин. Робы-то, розы-то, гром жемчужин. Кто поусерднее, тот и прав. Помню, тогда был со мною дружен граф Ланденсберг, прелюбезный граф. Все от мужей хоронился в шкаф. Да, не знавали вы наших пиршеств, устрицы, взоры, улыбки, вирши. Слева любовник, а справа муж. Из диамантов на туфлях пряжки.
0: Может, гостям дорогим по чашке кофею венского? Страсть душистая.
1: И в диамантовых звездах хлыст.
2: Розы да взоры. Тонкие яства.
1: Взор его стоил целого графства и королевства целого. Род.
2: Что говорить, в старину народ
1: стан перетянут в атласе ляжки. В страстных объятиях погиб бедняжка. Кофею? Пес с ним. Подашь вина?
0: Лучшего?
1: А кружева? А кудри? Лучшее нами выпито, сударь.
2: Темного пива.
1: Как неучтиво пиво при дамах.
3: Светлого пива.
0: И чем госпоже услужу?
4: Коней он на конюшню отвел.
0: Своей собственной, знающей толк рукою, даже легнул меня черный конь. Чем госпоже услужу, жаркое просит запора.
4: Дров в огонь.

0: Вот тебе раз.
1: А на нас ни взгляда.
0: Мне не надо. Худа, как жердь. Грудь, что стена крепостная. Смерть, как не люблю худобы и знати.
1: Да, с герцогиней в одной кровати странная честь.
0: Да еще с худой.
2: Эх, кабы я была молодой. Я бы вам, милый, показала.
0: Райские прелести.
2: Нет, на дверь. Я бы вам показала, хамы, как говорить про цветок, про даму.
3: Вот те и бабушка.
4: Сущий зверь. Плащ-то на нашей красотке знатный. Жонкам такого ведь не сошьем.
0: Плащ-то плащом. А узнать занятно, есть ли и женщина под плащом. Каши с одним-то плащом не сваришь.
4: А погляжу-ка и впрямь таща.
0: Плащ без красавицы. Нет, товарищ, выпьем за женщину без плаща.
5: Верно так верно. Бобровый ворот, скудные пищи для губ и глаз.
0: Женушку и не в такой одену.
2: Нынче корова в плаще, не сон.
0: За достоверность.
5: За век. За дену.
0: За полнокровие.
5: За наших жен.

0: Кажется, я принести велела дров.
1: Не глухой, небось, знаю, дров. Не разжиреешь с таких делов.
0: Как?
1: Благодарствую. Так ты лучше. Много обязан. Целую ручки.
2: А голосок-то острей ножа.
3: Знатная, видимо, госпожа. Может, графиня, может, княгиня, может, инкогнито герцогиня.
4: Эх, в старину мы герцогинями быть умели. Так и примета у нас велась. Чем снеговее, чем тоньше кожа, тем обращенье строже.
2: Так и блюли себя, как монашки.
4: Нет, целовались всласть. Вирши царапали на бумажке про роковую страсть. То-то ливрей золотых в прихожей, да у крыльца карет. Эх, и сейчас пронимает дрожью, даром что волос сед, грудь в орденах, молодой, пригожий.
2: Все-то она про то же.

Торговец и охотник ушли. Трактирщик убирает со стола. Дама по-прежнему у окна. Старуха по-прежнему в кресле.

0: Славные гости, так их хвалю, знатно набили сумму мою. Те уж 15-й видит сон. Бог сохрани их детей и жен.
1: Выпили, съели и спят, как бревна. Ха, вот так пирушка под Новый год.
0: Старый ли, новый ли, нам все равно, лишь бы на утро сошелся счет. Ласковые гости, постель готова. До неба, хоть на веревке лезь. Ну, не постелька, а холм пуховый.
2: Благодарю, я останусь здесь.
0: Вот не откушали и не спится. Птица и та набивает зоб. Чем на утробу свою скупиться, лучше уж прямо платить за гроб. Кушайте, внуки, велели деды, да запивайте исправней.
2: Едут.
0: Чтоб не застряла в гортани кость.
1: Едут.
3: И прям новогодний гость.
1: Боги, с кольцом обручальным ручка, лучше бы мне увидать мозоль. Сей диамант мне поднес король. На королевское счастье, внучка.
2: Благодарю. Смущена.
1: Дитя, то, что король подарил шутя в час, когда стража уснула в будке, можно и должно принять как шут.
2: Рядом звонят.
0: Ох, такой глупец! Не выношу я чужих колец, шалых старух да дворянской дури.

0: Я, кажется, вношу сюда всю бурю.
1: Добро пожаловать, поздний гость.
2: Здравствуй, хозяин. Стакан вина.
1: Этим харчевня моя славна. Здесь новогодняя чтица, гроздь. Трезвый, хорош, а уж лучше пьяный. Все тебе сразу. И жар, и прыть.
2: Если позволите, 2 стакана.
3: Благодарю. Я не буду пить.
0: Вы мне простите сей невольный промах. Мой бедный ум ухабами разбит.
3: Мы не знакомы, сударь. Ни обид, ни извинений нет от незнакомых.
0: Позвольте мне исправить. Князь Луны, ротонда кавалер и рыцарь Розы.
4: Ах, хорошо. Суровые морозы про розу. Хорошо над гробом про любовь.
3: Графиня Ланска?
0: Голубая кровь.
4: Что голубая? Вот что молодая. Простите за досужий мой вопрос. Куда? Откуда?
0: Вихрь меня принес. Вихрь унесет.
3: Играете в загадки?
1: Нет у вас сегодня недостатка в прекрасных дамах. Сударь, дамы сей, присутствие вам верно будет сладко. Гоните грусть и пейте без остатку. И закусить бы, кажется, не грех.
2: Вот кошелек, чтоб говорил короче.
1: Так с Новым годом всех и доброй ночи.

0: хрусталь богемии.
1: Глядеть, как сталь, а разбивается.
0: На то и тонок.
1: Откуда эта горечь? Вы ребенок?
0: Я не ребенок.
1: Замок родовой на вьюжные леса покинуть ныне способна лишь ребенок и герой.
0: Я не герой.
1: Вы лучше. Героиня.
0: День всюду бел, а ночь везде черна. Я замужем, и я верна.
1: Не сомневаюсь. Верность — панцирь рода, герб, что броня заковывает грудь.
0: Моя броня — любовь, и с нею в путь любой пущусь во всякую погоду.
1: Как застоявшийся арабский конь. И в простоте своей змеи премудрей. Посторонитесь, обожжете кудри.
0: Не беспокойтесь, я сама огонь.
1: Огонь и лед, а все ж следы забот. На вашем лобике огонь и лед. И губ углы опущенные эти.
0: Сижу и думаю, зачем на свете ветер? Зачем ему сейчас лететь и дуть?
1: Чтоб те, что были дома, вышли в путь другим, таким же странникам навстречу. Чтоб то, что длилось вечер, длилось вечно.
0: Вы говорите, точно ветер в грудь ударил, и потом усталой птицей тихонечко свернулся на груди.
1: Чтоб то, что нам казалось впереди, назад ушло за тысячную версту. Чтоб то, что там за тысячной верстой, вдруг верстовым столбом пред нами встало. Чтоб то, что было розой, отцветало. Чтоб то, что будет розой.
0: Гул реки и черный плащ, ледяные струи.
1: Чтоб где-то в полночь, глядя в угольки, держал за обе маленькие руки графиню Ланску, князь Луны. Чужой, чужую.
0: Нет, не чужую.
1: Деточка, скажи, зачем не дома в этот час ненастный?
0: Ни вам, ни мне сейчас не надо лжи. Я замужем, но я несчастна.
1: Очаровательное «но». Давно?
0: Сегодня утром, распахнув окно, где гневным ангелом металась вьюга, вы будете смеяться. Все равно я поняла, что не люблю супруга. Мне захотелось в путь туда, в метель.
1: И вот графиня, отослав в постель докучную служанку, лоб горячий к прохладным орденам прижав последний раз, в атласных туфельках как тень, смеясь и плача.
0: Князь, разрешите мне одну задачу. Где и когда уже встречала вас?
1: В мужском плаще, царицею опальной, в бешеную метель, из вьюги бальной. Вся ложь звала тебя назад, вся вьюга за тебя оборолась.
0: А где ты видела ваш взгляд? А где ты слышала ваш голос?
1: Колокол бьет Новый год, старый назад не придет. Он колокольным ударом в гроб заколочен сосновый. Гроб опускается с Новым годом и счастьем старым. За возвращение вечных звезд, за вьюжный танец.
0: За поздних странников мой тост.
1: За ранних странниц.

0: Он или грех?
1: Бедный испуганный птенчик.
0: Первая я раньше всех. Ваш услыхала бубенчик.
1: Так же головкой к плечу, так же над бездною темной плащ наклонился к плащу. Юная женщина, вспомни, крылья слетались на пир и расставались в лазуре. Двое незринутых в мир той уже бешеной бурей, и потому раньше всех мой бубенец издалече. Это не сон и не грех, это последняя встреча. Освободи, укрепи, дай ей свободу и силу, юная женщина. Спи.

и будет плыть в пустыне графских комнат высокая луна. Ты женщина, ты ничего не помнишь, не помнишь, не должна.

страннице сон, страннику путь, помни, забудь.

0: бессонные стихи. Мне ни бабушкино знахарство, ни рецепты мудрых врачей, стих — единственное лекарство от бессонных долгих ночей. Нет в природе помощи лучшей, поднимающей чувства ввысь, как крылатостью двух созвучий выводить на орбиту мысль. На четыре стороны света открывается горизонт, и душа стихом обогрета, и бессонница не грызет. Это средство вам не игрушки, сонным людям оно не впрок. Это все испытали Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Блок. Маяковский? Должно быть редко. Надо вот что иметь в виду. На вопрос он сказал бы: детка, я работаю на ходу. И услышанный всем народом в громогласии своих стихов гулливеровским пешеходом он ушел бы за грань веков.
1: Василий Иванович Качалов.

Приди же, мирный сон, приди! Смешай в одно все представления о жизни и о смерти. Смешай в одно и радость, и печаль. И ты явись ко мне, любимая, явись ко мне, моя единственная Клара. Коснись чела и уст моих прощальным поцелуем. Приди же, мирный сон, последний в жизни сон.

каждый, кто слышал хоть раз неповторимый, чарующий своей красотой, силой, мощью голос великого русского актера Василия Ивановича Качалова, вряд ли его когда-нибудь забудет. Этот голос властно брал вас в плен. И когда Качалов читал стихи, прозу, или когда он играл на сцене, не поверить в то, что читать или играть можно только так, а не иначе, было уже невозможно.

0: видение чудное мне было, свободы образ, в белом одеянии, в сиянии солнечном увидел я, и лик ее, свободы лик, мне просиял улыбкой Клары, улыбкою возлюбленной моей. Вы две любимицы души моей. О, кто из вас дороже мне? Но дальше видел я. Улыбку Клары сменила скорбь свободы. И кровь на белом одеянии выступила ярко, и кровью залила земля у ног свободы. И голос был мне: это кровь твоя, Эгмонт, твоя, и многих свободу возлюбивших. Но не напрасно льется кровь, священна кровь, что льется за свободу. Благословенна будет кровь твоя, Эгмонт.
1: Актерская судьба Качалова сложилась удивительно счастливо. Он родился в 1875 году в семье виленского священника Швырубовича и уже в детские свои годы начал мечтать о сцене. В гимназии завзятый театрал Вася Швырубович знал наизусть многие роли и даже целые пьесы. Поступив на юридический факультет Петербургского университета, он все больше и больше увлекался театром, играл в любительских спектаклях и по окончании университета бесповоротно решил идти на сцену. Взяв в качестве актерского псевдонима фамилию Качалов, молодой актер в 1897 году начал свой творческий путь в Казани, а в 1900 году получил приглашение в Московский художественный театр. На сцене театра, созданного Станиславским и Немировичем Данченко, к Качалову приходит настоящая слава. Он – любимый актер русской демократической интеллигенции. Каждое его появление перед публикой – не только художественное, но и общественное событие. Таким событием стала для зрителей роль Тузенбаха в пьесе Чехова «Три сестры». В Тузенбахе Качалове чувствовалось глубокое неприятие тусклой, тупой, пошлой действительности. Его герой страстно верил в неизбежность грядущих радостных перемен. Качалов Тузенбах покорял своей беспредельной любовью к жизни, к труду, к природе, нежной любовью к Ирине, младшей из сестер Прозоровых. За внешней невзрачностью и неловкостью героя Качалова чувствовался человек удивительной искренности и красоты. В сцене с Ириной его слова о надвигающейся на Россию буре звучали поистине пророчески. Вот эта сцена. Тузенбах Качалов, Ирина Степанова.
2: Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо, и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего? Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете. И я знаю, как надо жить. Я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается весь смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо, например, быть рабочим, который встает чуть свет, бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не только быть человеком, лучше быть валом, лучше быть простой лошадью, только бы работать. чем быть молодой женщиной, которая встает в 12 часов дня, пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. Ох, как это ужасно. В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать.
0: Тоска по труде. Ах, боже мой, боже мой, как оно мне понятно. Хотя сам-то я не работал ни разу в жизни. Родился в Петербурге, в холодном, праздном Петербурге, в семье, которая никогда не знала ни труда, никаких забот. Я помню, когда я приезжал домой с корпуса, лакей стаскивал с меня сапоги. Я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, если другие смотрели иначе. Меня оберегали от труда, да, оберегали, только едва ли удалось оберечь. Господа, пришло время. Надвигается на всех на нас громада. Готовится такая здоровая, такая сильная буря, которая идет, уже близка. И скоро сдует с нашего общества лень. Вот это наше равнодушие к труду, нашу гнилую скуку. Вы увидите. Вот тогда и я буду работать. А там через каких-нибудь 25-30 лет уже будет работать каждый человек. Каждый.
1: Увидев Качалова в роли Тузенбаха, Чехов сказал артисту: «Чудесно, чудесно играете Тузенбаха, чудесно». Тузенбах — одна из лирических ролей Качалова. Но не только краски прозрачные, мягкие, ласковые были характерны для творческой палитры артиста. На сцене художественного театра им рождены неповторимые, удивительно разноплановые образы, героические и комедийные, трагические и острохарактерные. Одно из совершенных созданий Качалова – барон в пьесе «Горького на дне». Эту роль с неизменным успехом артист играл 45 лет подряд. В трагикомической фигуре барона Качалова была огромная социальная острота. Барон в прошлом человек благородного происхождения. Цинично, мерзко, злорадно подшучивал барон Качалов над страданиями своих невольных товарищей по ночлежке. Но ведь он сам жертва окружающего его мира. И барон у Качалова был и жалким, и по-детски беспомощным, и наивным. По грязному подвалу костылевской ночлежки расхаживал человек в затрепанной, замусоленной рваной одежонке. У него были аристократические манеры. Эффектным жестом стягивал он с руки грязные, рваные, бывшие когда-то белыми, лайковые перчатки. Говорил барон Качалов захлебывающимся фальцетиком, мягко грассируя. Горькому очень понравился качаловский барон, и он сказал артисту: «Я и не думал, что написал такую роль». В послереволюционные годы Качалов, выступая на эстраде с отрывками из пьесы Горького, играл одновременно и гордого, свободолюбивого, бросающего дерзкий вызов собственническому миру,

0: есть ложь утешительная, да, ложь примиряющая. Ну и кто слаб душой, или кто живет чужими соками, вот тем ложь нужна.
1: Нужна, нужна. Одних она поддерживает, а другие прикрываются ею.
0: А кто независим, кто независим, кто не жрет чужого, кто сам себя хозяин, так зачем же тому ложь? Зачем?
1: Ложь — это религия.
0: Ты понимаешь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — дух свободного человека.
2: Браво, браво, браво, хорошо. Прекрасно сказано, прекрасно, все, я согласен. Вообще ты знаешь, Сатин, вообще ты говоришь, как порядочный человек, его.
0: Ага, а чего же шулеру иногда не говорить хорошо, если порядочные люди частенько говорят, как шулера.
2: Хорошо. Браво, браво, браво, браво. Все хорошо. Хорошо, я... Все, я согласен. Хорошо.
0: Да, старик умница был. Умница. Знаешь, однажды я спросил его. Дед, говорю, дед, а зачем живут люди?
2: А для лучшего, говорит, мелочок. Люди живут для лучшего.
0: Вот это, говорит, скажем, живут на свете столяры. И все, хлам, народ. И он говорит, понимаешь ты, от них рождается столяр. Такой столяр. Такой столяр, какого подобного не видала земля. Всех, говорит, это он превысил, и нет ему во столярах равного. Всему, говорит это он, столярному делу свой облик дает. И сразу, говорит, все дело столярное на 20 лет вперед двигает. Так, говорит, и прочие рабочие люди там, и все, и слесаря там, и мастеровые, сапожники, и все, говорит, крестьяне, и даже, говорит, господа.
2: И господа, говорит, для лучшего человека живут. Каждый, говорит, это думает, что так, для себя проживает. А на поверхность для лучшего.
0: Посту, говорит, лето же больше. Для лучшего человека живут.
2: Ладно, говорит, от того-то, говорит, всякого человека уважать надо. Уважать надо всякого. Нам, говорит, неизвестно, кто он, зачем родился, чего, говорит, он сделать может.
0: Да может он, говорит, родился на счастье нам, для большой нам пользы. Особливо же, говорит, деток уважать надо, деток, ребятишкам, говорит, простор надобен.
2: Деткам, говорит, жить не мешайте, деток, говорит, уважьте. О,
0: разве ж не умница? Умница, давай, барон, давай выпьем. Выпьем за здоровье старика. Выпьем.
2: Ну, выпьем, пожалуйста, с удовольствием. Наливай, наливай, на себе. Давай, давай. Ты понимаешь, ты говоришь, для лучшего, я этого не понимаю. Ну а как же, например, наше семейство, вот мое семейство, старинные фамилии времен Екатерины. Ты понимаешь, дворяне, выходцы из Франции. Служили, поднимали все выше. О, при Николае Первом дед мой Густав Дебиль занимал какой-то громадный пост. Понимаешь, богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Один дом был в Москве.

0: другой дом в Петербурге. Кареты, кареты с гербами, десятки окей. Что? Ты слышишь? Эта шлюха не верит. Говорит, не было, не было, не было. Вот я сейчас дам ей в ухо задерживаться. Не было, говорит, не было. Дед мой был... Ну, нельзя же сердиться, ну, идиотка же, идиотка же! Сатин, скажи ей, скажи этой шлюхе. Ты что? Ты что, ты тоже не веришь? Ты смеешься? Ну, было же! Черт ваш возьми! Все было!
1: В инсценировке романа Достоевского «Братья Карамазовы», поставленной в 1910 году на сцене художественного театра Немировичем Данченко, Качалов создал сложнейший, тончайшего психологизма образ Ивана Карамазова. Качалов говорил, что он любил в Иване Карамазове его бунт против Бога, навязанного человеку как камень на шею, его страстную веру в силу разума. Артисты интересовали в этой роли не болезненные, подчас патологические переживания героя Достоевского, а то жизнеутверждающее, светлое, высокочеловечное, что было в этом образе. Вот почему с особым волнением и любовью Качалов читал монолог Ивана Карамазова о клейких зеленых листочках.
2: Да, да, Алёш, хочу жить. Хочу жить, если б я даже потерял веру в жизнь. Ну, разуверился бы в любимой женщине, разуверился бы в высшем порядке вещей, и даже наоборот, если б я убедился, что все, что не есть на свете, все проклятый, беспорядочный, даже, может быть, бесовский хаос, я все-таки захочу жить, захочу жить. И уж как припал к этому кубку жизни, я не оторвусь от него, пока весь не осилю. Все, все, все победит моя жажда жизни. Все, всякую обиду, всякое разочарование. Ты знаешь, я часто спрашивал самого себя, неужели есть в мире такое отчаяние? То есть такое отчаяние, которая победила бы во мне вот эту мою исступленную жажду жизни. И всегда отвечал самому себе, нет, нет, нет, нет, нет, такого отчаяния нет. Вот эту жажду жизни иные моралисты, на, сопляки, сопляки моралисты вот эту мою жажду жизни называют подлой. Подлой, почему? Почему? Почему она подлая? Просто центростремительной силы. Ох, много еще на нашей планете. Жить хочется. Жить, и я живу хотя бы вопреки всякому смыслу. И пускай, пускай я не верую в высший порядок вещей, но мне дороги эти весенние клейкие листочки. Мне дорого голубое небо. Мне дорог иной человек, которого даже не знаешь, за что любишь. Дорог иной подвиг человеческий, который даже уже не веруешь разумом, а все-таки, все-таки сердцем чтишь по старой памяти. Вот я отсюда в Европу еду. Ведь я знаю, что Европа для меня уже кладбище, кладбище, давным-давно кладбище, но дорогое, дорогое, самое-самое дорогое кладбище. Ох, дорогие там лежат покойники, дорогие, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой... Такой горячий, о такой страстной вере в свою борьбу, в свою истину, в свою науку, в свою жертву, в свой подвиг, что я знаю заранее, я упаду, упаду на эти могильные камни и буду целовать их. и плакать над ними. Нет, отчаяния плакать буду, а счастлив буду пролитыми слезами моими, потому что я все люблю. Я и могильные камни люблю, и голубое небо люблю. И вот эти клейкие весенние листочки. Тут ведь не ум, нет, тут не логика, нет, тут нутром, тут чревом любишь. Эх, Алеша, как бы вот все так жизнь полюбили больше, чем смысл, больше, чем логику жизни, вот тогда бы и смысл жизни поняли.
1: Качалов говорил, что каждый актер, если он актер настоящий, рождается каждый раз заново в каждой новой роли. Сам Качалов был именно таким актером. Когда грянула революция и началось строительство новой жизни, Качалов столкнулся на сцене с совершенно необычными для него характерами. Игравший дотоле героев интеллигентных, мыслителей, философов, пламенных любовников, создатель ролей Чацкого и Гамлета, Протасова в пьесе Горького «Дети солнца» и «Юлия Цезаря», Качалов в 1927 году обращается к образу простого сибирского мужика, партизана-дальневосточника Никиты Вершинина, героя пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469». Когда на сцене появился огромного роста мужик в длинном до полу армяке с окладистой густой бородой, когда зазвучал его сочный челдонский говор, зрители премьеры долго не могли понять, что это за актер играет Вершинина. Качалов создал образ подлинно народного партизанского вожака. Образ эпический и абсолютно достоверный. Одна из наиболее драматически насыщенных сцен этого спектакля – сцена, в которой односельчане сообщают Вершинину о гибели его детей. Вершинин – Качалов, его жена Настасьюшка – Тихомирова.
3: О, Настасья, гляди, гляди, наши! Наши деревенские.
4: Свои.
3: Да. Чего вы в городе тут, чего делаете, чего околачиваетесь, ребята?
5: Да вот, беженец играет, Никита Егорыч.
3: Ой, жалобный град. Видно, жизнь тяжелая. А ты как в городе, Никита Егорыч? Ведь ты на заимке был.
5: Говорил я тебе. Нету Никиты Егорыча на заимке. А то бы для такого горя сразу приехал.
4: Для горя? Это какого ж горя, мужики? Чего они?
3: Чего приехал? Куды приехал? На какое горе? Ребята, да вы же меня четвертого дня провожали. Ребята, чего путаешь?
6: Вот говорил я тебе, придет он к морю.
5: Да будь я к морю, сдохну я с тобой. Беда, Никита Егорыч. Прямо тебе скажу, великая беда. Вот и волость послала за тобой. Поезжай, говорит, за Никитой Егорычем. Воевать надо.
3: Волость послала. Коли волость послала, значит, дело плохо. Волость зря не пошлет.
5: Окружили наше село японцами, Никита Егорыч. Наставили пулеметов, а под вечер мы, значит, с пашни возвращаемся. Они нас, значит, пулеметами встретили. И в старого, и в малого.
4: И в малого, говоришь?
5: И в малого.
3: И в малого? Из моих панихидов, по ком служили. Из моих. Которого?
5: Да, когда мы поехали, ваш тятенька Егор Иванович по деткам вашим панихиду служили. И Митю, стало быть, и Сашеньку поминали.
4: Мамонька, панихиду, помилуй! Сашенька, милая.
3: И Митю, и Сашеньку. Обех.
4: Обех.
3: Обех. С кем-то говорили, так прямо сказать, будто с плачем. Двое суток зарево стояло, из сопок видно. Мы это все волосы чистоим в сопках-то и смотрим, а они горят. Горят. Ветер подул, и в нашу сторону дым несет. Так дым-то, Никита Егорович, хлебом пахнет.
2: Разорвешь ты всем сердце твоими жалобностями.
5: Увидите, возьми бабу-то, бабу возьми. Настасишка, Настасишка, родная, родная. Настасишка, веди бабу, веди. Вот кто где оставили. А, знаю, знаю, где. А я за вами, я следом. Спасибо, Волстина. Идите.
3: А ты вон рыбу при вас продавать, Никита Егорович. Вновь покупать. И вот и дудку тоже ребятишкам хотел купить. И же еще воет дудка. Ух ты!
1: На сцене художественного театра Качалов сыграл 55 ролей. Театр Станиславского и Немировича Данченко был родным домом артиста. Этому дому Качалов отдавал большую часть своей души и сердца. Но под мостками художественного театра Качалов не ограничивался. Равноценной частью его творческой жизни была и концертная эстрада. Концертный репертуар Качалова, изумительного мастера звучащего слова, создавался долгие годы. Он читал Лермонтова и Грибоедова, Некрасова и Блока, Шекспира и Толстого, Горького и Маяковского. Особую любовь через всю свою жизнь пронес Качалов к поэзии Пушкина.
7: Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалый вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна, или бури завыванием ты, мой друг, или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой паук ушла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселей.
1: Качалов ушел из жизни в 1948 году. Оставаясь до последних своих дней художником вечно молодым и прекрасным. Своим творчеством он утверждал высокие гражданственные идеалы. Талант Качалова, талант светлый, жизнеутверждающий, оптимистический. Интеллект, исключительное сценическое обаяние, умение воссоздать на публике рождение человеческой мысли, артистичность и благородство, редкий по красоте и выразительности голос, неотъемлемые черты блистательного дарования артиста. На концертной эстраде его дарование, может быть, особенно ярко раскрылось в исполняемом им классическом монологе, готовящемся к казни Эгмонта, героя трагедии Гёте, Эгмонт. Этот страстный романтический монолог сопровождаемый победной симфонией Бетховена, с особым успехом читал Качалов в дни всенародных революционных праздников.
8: Чудное видение. О, вещий сон! Восстание, вещает он! Восстань же, мой народ! Восстань! Победа ждет тебя, как море! Ты велик народ, как море страшен и могуч, и ты, как море, сокрушишь преграды все. Таинственные звуки, о город мой родной, стенам твоим подходит враг. Народ мой, граждане, друзья, зачем мне с вами я? Но дух мой с вами. Удвойте мужество, не бойтесь смерти. Смерти нет для всех, ком есть бессмертная любовь к свободе. Так бейтесь за нее и умирайте радостно в бою, как радостно, спокойно один в тюрьме умру я. Палач, палач, входи, свершай свое, и вы... Наемные солдаты, вы не нужны на поле битвы. Сюда, ко мне, в тюрьму врывайтесь. Ряды свои удвойте, и все ж бессильны вы предо мной. Живу теперь двойною жизнью. Одну возьмете вы, другую нет. Другая жизнь моя. На воле и с народом!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск музыкальной рубрики «Чего старенького?». У микрофона, как всегда, ее автор и ведущий, коллекционер музыки прошлых лет Игорь Макаров. Начинаем своеобразный ретро-марафон вокруг нашего виртуального патефончика повторной пластинки. Это значит, все оставшиеся летние передачи пройдут под этим девизом, придуманным некогда мной по аналогии с существовавшим в Москве кинотеатром повторного фильма. И значит, будут звучать любимые произведения поклонников старой эстрады, некогда уже включавшиеся в наши программы. Знаменитейшие в прошлом музыкальные номера, многие из которых в других передачах услышать практически невозможно. То есть, как сейчас говорят, эксклюзив. Начнем с ужасно популярного лет 100 назад марша «Дни нашей жизни». Впервые он был исполнен в одноименном спектакле по пьесе модного в начале 20 века писателя Леонида Андреева. Вряд ли так бы задержался в истории этот марш, если бы на его мотив не сочинили тогда же несколько глуповатые, но памятные в народе куплеты. «По улицам ходила большая крокодила, она зеленая была». Наверняка многие в детстве пели. Марш «Дни нашей жизни» звучит с дореволюционной граммофонной пластинки в исполнении военного оркестра.

популярный в начале прошлого века марш «Дни нашей жизни» прозвучал с дореволюционной граммофонной пластинки военного оркестра под управлением Ступеля. Старинную тему продолжит довольно известная в то же примерно время песня «Любовь разбойника». Хотя, скорее всего, это фольклор еще XIX века, если не раньше. Русские эмигранты увезли его в Америку, где в конце 20-х годов и была записана следующая пластинка. На этикетке значится «Люся и Николай Донцовы в сопровождении гармоники». Реставрированная фонограмма с компакт-диска «В русском ресторане», изданного несколько лет назад при участии московских коллекционеров.

Это была старинная народная песня «Любовь разбойника» в записи конца 20-х годов семейного ансамбля Донцовых, русских эмигрантов в Америке. От народного эпоса к популярным танцевальным ритмам довоенных танцплощадок. Тогда бытовавшие на отечественной эстраде традиционные вальсы, польки, кадрили были потеснены модными танцами, фокстротами, румбами, танго. В 1934-м в СССР приезжал с гастролями польский джаз-гол под управлением Данилевского. «Хор Дана», так он назывался. Был в их репертуаре номер «Юба танцует румбу». Довольно известное на зарубежной эстраде произведение композитора Хупфельда. В 1939 году наш оркестр под управлением Фердинанда Криша записал эту румбу на пластинку, которая потом неоднократно переиздавалась и в 50-е. Правда, неведомого Юбу заменили на дядю, и название стало «Дядя танцует румбу». Завсегдатые танцплощадок лихо отплясывали под эту задорную мелодию. Ставим на наш патефончик. –

«Дядя танцует румбу». Запись оркестра Фердинанда Криша, 1939 год. Программу «Патефончик» повторной пластинки продолжит еще более известный таншлягер «Танго «Цыганская скрипка» в записи кумира французской эстрады второй трети прошлого века Тино Росси. С этим танго советские слушатели познакомились также в конце 30-х. На наших пластинках оно значилось как «Твоя песня чарует». Правда, в записи другого артиста, солиста оркестра Адольфа де Принса Ролана, также исполнявшего не менее знаменитое «Дождь идет». А мы слушаем вариант 39-го года Тино Росси. Он, кстати, пел его не только на французском языке, но также и в оригинале, на итальянском. Фонограмма из лазерной серии «Дискотека у патефона».

звучала известная танго композитора Чезаре Биксио «Цыганская скрипка», в разных странах издававшаяся также под названиями «Скрипка в ночи», «Ночная серенада», «Твоя песня чарует». Голос известного французского тенора Тина Росси напомнил о временах, когда что не оркестр, то такое вот сладкоголосо-томное бельканто. Впрочем, мода на сладких теноров продержалась недолго. В 40-е и 50-е в Европе и Америке стали популярны баритоны. Да и музыка заметно изменилась. Эпоха больших танцевальных оркестров заканчивалась. Тем более в Советском Союзе, где все джазовые коллективы были разогнаны, а к иностранным ритмам по идеологическим причинам относились с подозрением. Но, как известно, запретный плод сладок. И даже тогда, например, в 1952 году в репертуаре Клавдии Шульженко появилась песенка «Простая девчонка», мелодию которой явно позаимствовали из какого-то испанского пасодобле. Впрочем, текст ее, написанный известной в то время поэтессой-переводчицей Татьяной Сикорской, был идейно выдержанным. Песня вышла на патефонных пластинках и, надо полагать, часто была в радиоэфире. Слушаем запись Клавдии Шульженко «Простая девчонка». Партия фортепиано Борис Мандрус.

я здесь, только песни, ну что же, посмотрю, что сильнее. Я сейчас вам скажу по секрету, что Родриго мне назначил свидание, и верить в любовь мы не смея, просила встречи, как нежный друг.

0: песни, ну что же, посмотришь посильней.
1: Это была популярная полвека назад песенка «Простая девчонка» в записи Клавдии Шульженко. И в заключение сегодняшней программы еще один иностранный шлягер, попавший в отечественную грамзапись в суровые годы идеологического противостояния между Востоком и Западом. Одним из немногих, кому тогда официально дозволялось петь зарубежные песни, правда, исключительно на русском языке, был Михаил Александрович. Коронными в его репертуаре считались неаполитанские песни, многие из которых именно он вывел на советскую эстраду. Завтра исполняется 3 года со дня ухода из жизни замечательного артиста. Скончался и похоронен в Мюнхене. С пластинки 49-го года в исполнении Михаила Александровича прозвучит песня, озаглавленная как «Неаполитанский романс». Музыка Петчиа, русский текст Арангинского и Мануиловой. И на этом очередной выпуск рубрики «Чего старенького» подошел к концу. Его подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Наши передачи вы можете слушать на волнах «Маяка» по субботам в это время, а в диапазоне FM станция «Маяк-24» транслирует их по воскресеньям в 22:35. Очень удобно для тех, кто выходные дни проводит за городом. Так что до встречи на следующей неделе. До свидания. Всего вам самого хорошего.

0: Вы думаете, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, дескать, люди крепкие, мы люди напористые. Это все верно. Но, товарищи, никаким набором законов истории не опрокинешь, если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще, а не на основываясь на положение точной и твердой науки. Самое правильное. И самая решающая, и самая определяющая наука нашей учебы – это марксизм. Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, этой науке мы обязаны всем, в основном и решающим.
1: А Чарли Чаплина ждет участь работников Голливуда, осужденных за антиамериканскую деятельность.

0: равнинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: Гамлет. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес нечитки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Марбург. Я вздрагивал, я загорался и гас, я трясся. Я сделал сейчас предложение, но поздно. Я сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль ее слез, я святого блаженней. Я вышел на площадь, я мог быть сочтен вторично родившимся. каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значенье своем подымалась. Плетняк раскалялся, и улицы лоб был смугл, им на небо глядел из-под лобья булыжник, и ветер, как лодочник, греб по липам. И все это были подобия. Но как бы то ни было, я избегал их взглядов, я не замечал их приветствий, я знать ничего не хотел из богатств, я вон вырывался, чтоб не разреветься. Инстинкт прирожденный, старик Подхалим, был невыносим мне. Он крался бок о бок и думал: ребячья зазноба, за ним, к несчастью, придется присматривать в оба. Шагни еще раз, твердил мне инстинкт и вел меня мудро, как старый схоластик, через девственный непроходимый тростник нагретых деревьев, сирени и страсти. Научишься шагом, а после хоть в бег. Твердил он, и новое солнце с зенита смотрело, как сызнова учат ходьбе туземца планеты на новой планиде. Одних это все ослепляло, другим той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. Копались цыплята в кустах георгин, сверчки и стрекозы, как часики, тикали. Плыла черепица, и полдень смотрел, не смаргивая на кровли. А в Марбурге кто громко свищам мастерил самострел, кто молча готовился к Троицкой ярмарке, желтел, облака пожирая, песок. Предгрозье играло бровями кустарника, и небо спекалось, упав на кусок кровоостанавливающей арники. В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал, когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность. Как ты хороша, этот вихрь духоты! О чем ты? Опомнись. Пропала, отвергнут. Тут жил Мартин Лютер, там братья Грим, когтистые крыши, деревья, надгробия, и все это помнит и тянется к ним, все живо, и все это тоже подобие. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ полнее прощания. Все ясно, мы квиты. Вокзальная сутолка не про нас. Что будет со мною, старинные плиты? Повсюду портпледы разложат туман, и в обе оконницы вставят по месяцу. Тоска пассажиркой скользнет по томам, и с книжкою на атаманке поместится. Чего же я трушу? Ведь я как грамматику бессонницу знаю. У нас с ней союз. Зачем же я, словно прихода лунатика, явление мыслей привычных боюсь? Ведь ночи играть садятся в шахматы со мной.

Заместительница, я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, у которой суставы в запястьях хрустят, той, что пальцы ломает и бросить не хочет, у которой гостят и гостят и грустят, что от треска колод, от бравады ракочи, от стекляшек в гостиной, от стекла и гостей по пьянину в огне пробежится и вскочит от розеток, костяшек и роз и костей, чтоб прическу ослабив и чайный и шалый зачиженный бутон заколов за кушак, провальсировать к славе шутя полушалок, закусивши как муку и еле дыша, чтобы комкой корку рукой мандарина холодящей дольки глотать торопясь в опоясанной люстрой позади за гординой зал испаренный вальса запахший опять. Так сел бы вихрь, чтобы на пари порыв паров пути и мглу, и иглы, как мюрит, не жмуря глаз, снести и объявить, что ни скакун, ни шалый шепот гор, но эти розы на боку несут во весь опор. Ни он, ни он, ни шепот гор, ни он, ни топ подков, но только то, что стянуто платком, и только то, что тюль, литок, душа, кушак и в такт смерчу умчавшийся носок несут, шумя в мечтах, им, им и от души смеша, и до упаду в лоск на зависть мчащимся мешкам до слез, до слез. Годами когда-нибудь в зале концертной мне Брамса сыграют, тоской и зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, прогулки, купание и клумбу в саду, художницы робкой, как сон, крутолобость с беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, улыбкой огромной и светлой, как глобус, художницы облик, улыбку и лоб мне Брамса сыграют. Я вздрогну, я сдамся, я вспомню покупку припасов и круп, ступеньки террасы и комнату бранства, и брата, и сына, и клумбу, и дуб. Художница пачкала красками траву, роняла палитру, совала в халат набор рисовальный и пачки отравы, что басмой зовутся и астму сулят. Мне Брамса сыграют, я сдамся. Я вспомню упрямую заросль и кровлю, и вход, балкон полутемный, и комнат-питомник, улыбку и облик, и брови, и рот. И вдруг, как в открывшемся в сказке сезаме, предстанут соседи, друзья и семья, и вспомню я всех, и зальюсь я слезами, и вымокну раньше, чем выплачусь я. И станут кружком на лужке интермеццо, руками, как дерево, песнь охватив, как тени вертеться четыре семейства под чистый, как детство, немецкий мотив. Земля. В московские особняки врывается весна на храп.
лапам. Выпархивает моль за шкапом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки.

и улица запнебрата с оконницей подслеповатой, и белой ночи и закату не разминутся у реки, и можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе. И по заборам стынут зори, и тянут эту канитель, и та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера, прощанья, пирушки наши, завещанья, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия.

У бабы-вдовы умер ее единственный 20-летний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома. Стоя посреди избы перед столом, она не спеша, ровным движением правой руки, левая висела плетью, черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело. Глаза покраснели и опухли. Но она держалась истово и прямо, как в церкви. «Господи!» — подумала барыня. «Она может есть в такую минуту! Какие, однако, у них у всех грубые чувства!» И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад 9-месячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе. А баба продолжала хлебать щи. Барыня не вытерпела, наконец. «Татьяна, — промолвила она, — помилуй, я удивляюсь. Неужели ты своего сына не любил? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи?» «Вася мой помер», — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. «Значит, и мой пришел конец. Живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же, ведь они посоленые». Барыня только плечами пожала и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я автор и ведущий Оскар Борисович Хацет. Музыке Италии, стране, родине бельканто, прекрасного пения, давшей миру не только великих композиторов, таких как Винченцо Беллини, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, но и также выдающихся представителей итальянской вокальной школы Энрико Карузо, Тита Руффо, Амелита Галли Курчи, Бениамина Джилли и многих-многих других, имена которых золотыми буквами навечно вписаны в историю мировой музыкальной культуры, мы решили. Я повторяю для тех, кто не успел к началу нашей сегодняшней передачи, посвятить целый цикл передач, первый из которых и прозвучит сегодня. Нет, пожалуй, ни одной страны в мире, где бы не звучала неаполитанская песня. И вот о ней наш сегодняшний рассказ. Год 1835 положил начало официальной, в кавычках, истории неаполитанской песни. Все, что было до этого, стало ее предысторией. Расцвет неаполитанской песни наступил в конце века, когда в Италии жили и работали такие поэты и песенники и композиторы, как Сальваторе ди Джакомо и Марио Коста, Паскуале Чингуэграна и Паоло Тости, Джованни Капуро и Эдуардо ди Капуа, Эрнесто Мурол и Родольфо Фальво, Либеро Бовио и Эрнесто Тальефери и многие-многие другие. Это была плеяда замечательных поэтов и композиторов, создавших за полвека золотой песенный фонд Италии. По мере развития песенного искусства происходила своеобразная эволюция роли поэта, композитора и исполнителя. На заре неаполитанской песни значение поэта и композитора было первостепенно. Но уже в конце XIX века авторитет их ощутимо поубавился в пользу исполнителей. Наметившуюся тенденцию усугубили, в кавычках, такие блестящие исполнители неаполитанских песен, как Фернандо де Лючия, Энрико Карузо, Тита Руффо, Бениамино Джилли, Тита Скипа. Песни все чаще стали связывать не с именем поэта или композитора, а с именем ее лучшего исполнителя. Оперное, в кавычках, направление в исполнении неаполитанской песни – это не просто дань некогда сложившейся традиции. Сама фактура старой неаполитанской песни с ее распевом, кантиленностью и эмоциональностью привлекала оперных певцов и требовала только одного. Певец должен был обладать хорошим крепким голосом и артистическим темпераментом. Неаполитанская песня обязывала исполнителя петь, а не напевать или шептать микрофон. Певец, не обладавший нужными качествами, отнимал у песни ее достоинство. Он с ней попросту не справлялся. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать сегодня в своем вступительном слове. Более подробно о музыке Италии вы можете узнать, прочитав вышедшую в 1967 году в издательстве «Искусство» книгу Юрия Волкова под названием «Песни, опера, певцы Италии». А мне остается только добавить, что без этой книги подготовить цикл передач, посвященных музыке Италии, лично для меня было бы далеко не простым делом. И последнее. Весь цикл наших передач посвящен музыке Италии, а не тем или иным конкретным исполнителям. И поэтому мы сразу же приступаем к музыкальной части нашей сегодняшней программы, посвященной итальянской и неаполитанской песне. Сегодня вы их услышите в исполнении Энрико Карузо, величайшего из оперных певцов нашего столетия. Одна из его первых записей, сделанных в 1904 году. Леонкавалло, Матината, Рассвет. У рояля автор, композитор Руджиэро Леонкавалло.

Теперь я хочу вам сказать о том, о чем практически нигде не говорится и не написано ни в каких автобиографических материалах об этом великом певце. Только что прозвучала запись 1904 года. Вы обратили внимание на тембр голоса молодого Каруза? Это ярко выраженный лирико-драматический тенор с необыкновенно чистыми, прозрачными верхними нотами. Мне трудно сказать, по каким причинам, но уже начиная с 1906 года голос его претерпел значительные изменения. Он возмужал, окреп, значительно расширился его диапазон с оттенками баритонального звучания. А так как его ранние записи практически никогда не звучали по радио и не переиздавались на граммофонных пластинках, то Каруза вошел в мировую музыкальную классику как драматический тенор героического плана с феноменальными от Бога вокальными данными, в чем вы сегодня и убедитесь, прослушав его исполнение знаменитые итальянские и неаполитанские песни. И еще совсем немного о записях Каруза на граммофонные пластинки. Сделаны они в начале нашего столетия, на заре, если можно так сказать, граммофонной записи. Записывался он, как правило, в сопровождении фортепиано, так как записать оркестр в условиях существовавшей в то время акустической записи просто не имело смысла. Все попытки как-то реставрировать и улучшить записи Каруза, предпринятые после его кончины, увы, ни к чему хорошему не привели. Я уже не буду говорить о том, что на фонограммы его акустических записей, сделанных под фортепиано, было наложено оркестровое сопровождение, выполненное в условиях современной электромагнитной записи. В записях, которые прозвучат сегодня, я сделал все возможное, чтобы как-то сохранить подлинное звучание. Но уж как мне это удалось, судить уж вам. Я еще, пожалуй, добавлю, что записи, которые прозвучат во всех передачах цикла, посвященного музыке Италии, практически никогда не звучали у нас в Советском Союзе ни по радио и телевидению, да и большая часть того, что вы услышите в наших передачах, никогда не выходила у нас на каких-либо пластинках, как обычных граммофонных, так и долгоиграющих. Ну, теперь я, кажется, сказал все. Давайте послушаем, как Энрико Каруза пел, пользуясь огромной популярностью, итальянские и неаполитанские песни. «Буччи печча», «Лолита», запись 1906 года.

Музыка на теле, слова Руссо. «Мама миа, кево сапе». Запись 1909 года. Я затрудняюсь с переводом. И название песни, и сам текст на неаполитанском диалекте. Дословно. «Мама, что ты хочешь узнать?» У нас в Советском Союзе эта песня называлась почему-то просто «Море».

Мы продолжаем нашу передачу, первую из цикла, посвященного музыке Италии. Звучат итальянские и неаполитанские песни в исполнении Энрико Карузо. Сейчас вы услышите записи, сделанные им в 1911 году. Музыка Кардилла, слова Курдиферро, Корен Грато, неблагодарное сердце.

0: На берегу могучей русской реки Волги раскинулся город-герой Сталинград. Прошло несколько лет со времени окончания Великой Отечественной войны. Сталинградцы восстановили и построили заводы, фабрики, школы, дворцы культуры. Один за другим вырастают в городе кварталы многоэтажных жилых домов. Всесоюзный гигант Сталинградский тракторный завод дает колхозам и МТС страны десятки тысяч тракторов. Напряженный трудовой жизнью живет город-герой. Давно не был в Сталинграде знаменитый снайпер, герой Советского Союза Афанасий Павлович Кудров. И вот он снова приехал в этот город. Солнечный воскресный день. По улицам проходят празднично одетые люди. Слышатся веселые голоса, смех, песни. Где-то вдали играет оркестр. Сегодня трудящиеся Сталинграда отдыхают. Оставив чемодан в гостинице, Кудров отправился к старику-бакинщику Михаилу Захарычу Грачеву. Возле домика бакинщика, примостившегося у самой Волги, никого не было. Кудров подошел, поставил на садовый стол бутылку вина, потом поднялся на пригорок и задумчиво посмотрел вокруг.
1: Где падал ты на землю раненый, и кровь твою земля впитала, сюда придешь ты поздно, рано ли, взглянуть, что с той землей стало.
2: Виноват, виноват, гражданин. Это вы поставили их?
1: Я.
2: Зачем?
1: Зачем? Пить за встречу.
2: С кем встречаться будете?
1: С тобой, Захарыч.
2: Откуда вы знаете меня?
1: Эх ты, старых знакомых не припомнишь?
2: Нет.
1: А был в 42-м году человек, которому Захарыч места указывал, откуда фашистов бить сподручнее.
2: Давно это было?
1: Давно. А мост-то ты помогал через Волгу строить, чтобы дивизии скорее на этот берег поспела?
2: Вот это помню.
1: Ну, а кто дочь твою Юльку от фашистов вызволил? Неужто забыл?
2: Батюшки!
1: Ну!
2: Да неужто?
1: Кудров, помнишь?
2: Афанасий Павлович! Господи! Герой ты наш всемирный! Какими судьбами в наши края и надолго ли?
1: Да вот не знаю, дело покажет.
2: А имущество-то где же ваше? Чемодан-то где же ваше?
1: Чемодан в гостинице в городе.
2: А, стало быть, на отдых приехали.
1: Да нет, не совсем так. Тут, понимаешь, у меня дело на заводе, и не очень приятно.
2: Выходной ночью.
1: А я знаю, знаю. Я вот дело-то на завтра отложил. А нынче решил старых знакомых навестить, на прошлые боевые места взглянуть.
2: Так, так. Ну, Афанасий Павлович, располагайся здесь, как у себя дома. Я сейчас, я одну минуточку. Ну, скажи, пожалуйста, Кудров, Афанасий Павлович. Вот встреча так встреча. Я сейчас, одну минуточку. Эх, жалко, дочки нету.
1: А что это я внуков не вижу?
2: Каких внуков?
1: Ну, каких? Какие бывают внуки?
2: Ах, от дочки-то вроде.
1: Ну, да.
2: Нету.
1: А почему?
2: Свадьбы еще не было.
1: Ожидается.
2: Само собой, как же. Смеется, что скоро, мол, да разве в ее сердце заглянешь?
1: Ну, Захарыч, за встречу.
2: В чем разговор? Жалко, дочки-то нету.
3: Все такая жила у тебя боевая.
2: Юлька-то?
3: Да.
2: Два года уже в вечернем институте учится. Партийные кандидаты ее приняли.
3: Вон как.
2: Ты спроси, в городе кто не знает мою дочку? Все знают. Ты про черкасовцев слыхал?
3: Ну да.
2: Ну вот она с черкасовцами вместе.
3: Интересно взглянуть на нее.
2: Увидишь. Вот-вот должна быть. На тракторном она контрольным мастером работает.
3: Вот как?
2: Да, большое дело. Ну скажи, пожалуйста, Афанасий Павлович. Приездом, Афанасий Павлович.
3: Спасибо.
2: А из каких же вы теперь краев?
3: Из Сибири.
2: Звери промышляете или как?
3: Не, я в МТС работаю.
2: А, вот спасибо. Спасибо, что навестил, не забыл. А ведь есть, которые забывают.
1: Да, Захарыч, есть люди, у которых память воробьиного носа короче. Забыли, что в Сталинграде живут.
2: Да ты не начальником никаким большим будешь, приехал.
1: Да нет, нет. Я директором МТС работаю. Ну, Захарыч, за дочь твою Юлию.
2: Взаимно, за детей твоих. Ой, жалко, дочки-то нету.
1: Захарыч, просьба у меня к тебе.
2: Приказывай.
1: Провези меня вот на своей лодке эдак вдоль берега. Хочу я поглядеть, что от наших старых блиндажей осталось.
2: Как в чем разговор? Лодка-то у меня теперь с мотором. За ремешок дернул, газа прибавил и на край света. Мигом. Это мне Юлька в день рождения подарила. Вот ведь какие подарки стали преподносить.
1: А помнишь, Захарыч, сколько ты вот на этой своей старой лодчонке людей спас? Сколько ты раненых на ту сторону перевез, помнишь?
2: Хо-хо-хо-хо, и не говори, милая.
1: А почему ж другие забыли? Забыли, как мы за каждый кирпич каждого здешнего дома смертным боем бились. Я вот сейчас на это дерево гляжу, и как сейчас помню, мальчонка под ним лежал. Обе ноги ему бомбой. Вот как сейчас это помню. Играют.
2: Заводские на гуляния поехали. Выходной ночи.
1: Ну да, завод восстановили, музыка, чёрт, оркестры играют. А забыли, какое тут сражение 7 лет тому назад кипело? Забыли.
2: Эх, Афанасий Павлович, да ну и теперь кипит. Вон, трактора-то новенькие, как игрушки. Обе штуки на платформе. А составище-то какое! Да. Ты, наверное, за новыми тракторами и приехал.
1: Нет, трактора я уж получил.
2: Афанасий Павлович, ежели у тебя неприятность какая, да ты не расстраивайся. Да разве тебя здесь, в Сталинграде, в обиду дадут?
1: Ничего, Захарыч, ничего как-нибудь.
2: Да нет, тебе здесь любой поможет. Ну, возьми того же Сергея Васильевича.
1: Какого Сергея Васильевича?
2: Директор тракторного завода. Ну, командир ваш бывший.
1: Какой? Климов?
2: Ага, он самый.
1: Сергей Васильевич Климов, директор завода?
2: Да разве новости это? Да 4 года у нас он здесь на заводе-то. Авторитет у него. Говорят, у него аэроплан свой есть, и пенсии мне в момент отхлопотал.
1: Вот это новость.
2: Да что, он не рад.
1: Да уж я не знаю, как тебе и сказать. Генерал-майор Климов Сергей Васильевич?
2: Генерал-майор Климов Сергей Васильевич, директор тракторного завода, и авторитет у него... Батюшки, я про Бакана совсем позабыл. Скоро мы вот-вот проходить, а у меня огни не засвечены. Подожди здесь, Юлия Михайловна, подожди.
1: Нет, нет, Захарыч, я не могу. Я с ней завтра лучше на заводе увижу.
2: А, ну тогда я этот ресторан сейчас уберу и поедем.
1: Сергей Васильевич Климов, директор завода. Вот это сюрприз. Что ж теперь делать?
2: Афанасий Павлович, вернемся ко мне, тройную хи похлебаем. Заночуешь у меня, а завтра с утра на завод пойдешь.
1: Не могу, не могу, Захарыч, ты понимаешь, в городе, где я остановился, в гостинице чемодан оставил. А все дело, с которым я сюда приехал, там в чемодане.
2: Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой.

0: К дому торопливо подходит Максим Ножкин с рыболовными снастями и Юлия Грачева.
1: Ну, что же обманываешь, что тебя отец ждет? Где же Павел Яковлевич?
2: Честное слово, должен был ждать. Уговорились мы с ним?
1: Уговорились.
2: Да.
1: Слушай, я охота была тебе такую тяжелую маскировку нести. Скажи лучше честно, хотел проводить.
2: Юль.
1: 23 года, Юлия, дальше что? Ну ладно, ладно, не подходи близко. Надо тебя на ту сторону Волги переправлять.
2: А я не поеду. Никуда я не поеду.
1: Да сиди, пожалуйста. Земля-то не куплена.
2: Юль.
1: Слушаю.
2: Ты хотела, чтобы я начал учиться?
1: Хотела.
2: Хотела, чтобы я стал одним из лучших на заводе?
1: Хотела.
2: А что же дальше?
1: Дальше. Дальше жизнь, Максим.
2: А какая жизнь?
1: Вот такая. Посмотри, Волга какая красивая. Тепло как, тихо, тенёт плывут. Ты не знаешь, куда они плывут, а?
2: Чёрт их знает, не знаю, куда они плывут.
1: Выходи на берег, милый, посидим на
2: лодке. Я это понимаю, понимаю. Ты через 2 года получаешь диплом инженера, тебе со мной не по пути.
1: Дурак.
2: Спасибо.
1: Ну, здоровье. Ой, какой ты глупый, оказывается.
2: А ты меня называй как хочешь, я ведь не уйду.
1: Знаю.
2: Поэтому издеваешься.
1: Давай помолчим, Максим.
2: Ну, конечно, о чем же с глупым разговаривать? Юль, ты скажи мне прямо, ну, почему ты такая? Почему я тебя не пойму, а? Может быть, ты...
1: Ну, ладно, ладно. Отодвинься. Мы же с тобой договорились, и ты дал слово. Пока не сдам всех экзаменов, ты ко мне близко не подходишь.
2: Ах так?
1: Ну, это просто, просто нечестно. Мне еще 3 экзамена осталось.
2: А вот это неправда.
1: Нет, правда. Технология, математика, сопротивление материалов.
2: А по сопротивлению материалов ты уже провалилась.
1: Нахал ты, больше
2: Юля,
1: ты никто. Нахал.
2: Юля, не могу я без тебя, понимаешь, ты не могу. Люблю я тебя, вот и все. Нет, теперь мы с тобой вместе будем. На заводе вместе и дома.
1: Нет, Максим, на заводе мы больше с тобой вместе не будем.
2: Почему?
1: Я подала заявление о переводе меня на другую работу.
2: Погоди, погоди.
1: Не хочу больше быть контрольным мастером.
2: У тебя что, неприятность какая-нибудь?
1: Нет.
2: Боишься ответственности?
1: Опять нет. Не хочу просто. Чего смотришь-то? Я хочу, как ты и как другие, сама создавать что-нибудь. Встать к станку, к печи, к молоту, куда угодно.
2: Да ты что, ты разве для этого училась?
1: Конечно, для этого. Я теперь очень многое поняла, Максим.
2: Чего ты от меня, Юля, скрываешь, а? Скажи.
1: Скажу. Знаешь, Максим, мне с некоторых пор стало немножко... Непонятно.
2: Непонятно?
1: Да. Я никак не могу отделаться от одной мысли.
2: А какой мысли?
1: Ну вот, подумай только, Максим. Вот ты обрабатываешь деталь,
2: так.
1: А я контролирую твою работу. Это же обидно. Ну, конечно, обидно проверять мне совесть человека, к которому я отношусь хорошо. Даже очень хорошо. И тебе должно быть обидно, правда?
2: Погоди. Ну, предположим, ты уйдешь.
1: Ну?
2: А меняй всю нашу бригаду. Другой-то кто-то будет проверять?
1: Ну, а зачем другой? Разве ты работаешь без брака? Только потому, что хорошо ко мне относишься? А Борис Иванович, все из вашей бригады, они что же работают без брака? Ну, зачем им нужна моя проверка? Я просто не хочу проверять совесть людей, которых я люблю и которым я верю. Ты подумай только, какая нелепость. Отдел технического контроля доверяет мне и не доверяет самым лучшим рабочим нашего завода. Чем же они хуже меня, скажи, пожалуйста.
2: Я тебя, Юля, не понимаю.
1: Контрольный мастер, а я за последнее время не забраковала ни одной детали.
2: Так это очень хорошо. Все довольны, ты проверила.
1: Не понимаешь ты меня, Максим. Никак я тебе не могу объяснить. Ну, а вот как бы обойтись без этого проверила, а? Ну, как бы слово проверила заменить словом поверила? Поверила, поверили, верили. Верим. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Может, я глупость говорю?
2: Почему? Нет, Юля, это не глупость. Это замечательно. Поверили.
1: Да.
2: Но понимаешь, то, о чем ты говоришь, до этого нам еще очень далеко.
1: Нет, Максим, близко. Мне почему-то сегодня, особенно сегодня, показалось, что близко. Понимаешь?
2: Понимаю.
0: На следующее утро Афанасий Павлович Кудров поехал на завод. В это время в кабинете директора Сталинградского тракторного завода Сергея Васильевича Климова испытывали модель нового дизельного трактора. Климов, парторг Аркадьев, несколько рабочих смотрят, как маленький трактор движется по паркету.
3: Пошел, малыш!
4: Красавец, тонкая работа.
3: В кабинете не хочет, на широкую дорогу просится.
5: В Москву просится.
4: Москву.
3: Простор ему нужен, товарищи.
6: Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.
7: Потише, потише, товарищи. Что такое, Клавдия Алексеевна?
6: Директор МТС из Сибири очень просит, чтобы вы его приняли.
7: Да нет, не могу. Скажите ему, что я занят.
6: Хорошо.
7: Молодцы. Молодцы. Художественная работа. Ведь не стыдно будет товарищу Сталину показать.
8: Товарищи, ну прослушайте, что у нас получилось. Дорогой товарищ Сталин, когда у нас бывает большая радость, нам хочется, чтобы эта радость дошла и до вас. Сообщаем, что задание партии правительства выполнено. Сегодня с конвейера нашего завода сошла первая партия дизельных тракторов ДТ-54. Посылаем вам в подарок движущуюся модель дизельного трактора. Мы произносим идущие от всего сердца слова. Желаем вам, дорогой товарищ Сталин, здоровья и многих лет жизни на радость всему трудовому человечеству.
7: Ну как, товарищи?
9: Хорошо.
2: Правильно.
7: Все сказано, Сергей Васильевич.
10: По-моему, тоже верно. Правильные слова ты нашел, Петр Григорьевич. Ну что ж, Макеев. Проследи за упаковкой модели и отвезешь на аэродром.
11: Слушаю.
2: Чтобы все было в порядке, Макеев.
11: Понятно.
10: Вы свободны, товарищи.
12: До свидания, Сергей Васильевич.
10: До свидания. До свидания.
6: Сергей Васильевич, к вам рабочие на прием?
10: Да-да, приглашайте, кто там. Петр Григорьевич,
12: да?
10: Ты задержись немного, закончу прием, пройдемся в чугунолитейный.
8: Ага, добро.
12: Можно?
10: Можно.
13: Здравствуйте, Сергей Васильевич.
8: Здравствуйте, товарищ Аркадий.
10: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Садитесь. Ну, кто будет начинать первым?
13: Могу.
8: Могу я, Сергей Васильевич.
10: Давай.
8: Сергей Васильевич, как-то нескладно у нас получается с нашей семейной жизнью.
10: А что такое?
13: Ну... Вы понимаете? Нет, вы понимаете?
10: Я не знаю, я не могу говорить. Что такое?
8: Я расскажу, все будет хорошо. Ну, поженились мы, Сергей Васильевич. У нас на заводе известно, как с квартирами. Не все еще успели восстановить, а вот мы не стали ждать и поженились.
13: Вася, ну что ты, все, поженились. Ты только сейчас об этом сказал.
8: Сейчас, Сергей Васильевич, вот я живу в мужском общежитии.
13: А я живу в женском.
8: А Поле в женском. Ну, то я к Поле приду, то Поле ко мне придет. Поле не прописывают в моем общежитии.
13: А его не прописывают в нашем.
8: А меня не прописывают в женском. Тогда Поля пришла, Сергей Васильевич, и стала у меня жить без прописки.
13: А милиция, Сергей Васильевич, 2 раза акт составляла.
8: Оштрафовали на 100 рублей.
10: Ну, а живете вы все-таки вместе?
8: Живем, Сергей Васильевич.
10: Любовь с препятствиями, а?
8: За такую любовь. Надо же премию выдавать, а не штрафы взять.
10: Верно. Так чего же вы хотите?
13: Мы хотим, чтобы нам разрешили вместе жить.
8: Пускай Поля пропишет в моем общежитии, и все.
13: И потом штраф нам пусть 100 рублей вернут.
10: Подождите, товарищи, вы не все сразу. Ты в каком цеху работаешь?
8: Да я в заливочном, моторном.
13: Так он в бригаде Максим Палыча работает. 3 раза премии получал. А про меня вы у кого хотите, спросите. Я на кране работаю, никого ни разу не ушибла. Я могу справку от начальника цеха принести.
10: Так, что же мне с вами делать? Трудная задача. А ну, посмотрю-ка в список новоселов. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот что, в общежитии пропишем, штраф постараемся вернуть, а

0: люди пожилые. 5 лет в землянке живут.
1: Да, пророку, конечно, надо из землянки вытаскивать. Землянка жилье плохое, а вот огородик они возле разделали загляденье. Дней через 20, наверное, картошку будут копать. Слушай, Сергей Васильевич, мы же через месяц, кажется, еще один дом принимаем.
0: Принимаем, а что?
1: Да ведь этим не дать молодую семью разрушить можно.
0: Верно. Пожалуй, ты прав.
2: В кабинет стремительно входит комсорг моторного цеха Николай Гуденин с чертежом в руках.
3: Здравствуйте, Сергей Васильевич.
0: А, Гуденин, проходи, проходи, чем порадуешь?
3: Сергей Васильевич, я по личному вопросу.
0: Давай по личному.
3: Ну, это я не знаю, нужно иметь, конечно, стальные нервы.
0: А что такое?
3: У нас деталь 0311 все время в дефиците находится.
0: Ну?
3: А у нас в цеху есть новое приспособление, которое...
0: Постой, постой. Ты же говоришь, что пришел по личному вопросу.
3: По личному. Если старший мастер Щукин мое новое приспособление в дело не пустит, я на него в министерство жаловаться буду.
0: Ишь ты, за что?
3: На 2 часа боится шлифовальный станок остановить, чтобы мою конструкцию попробовать. А я же ручаюсь, 8 раз производительность увеличиться может. Сергей Васильевич, ну вот резолюция главного инженера, резолюция Бриза, ну что же это такое?
0: А что же он говорит?
3: Ну, 1001 ночь. Возиться не хочет или боится просто.
0: Хорошую ты штуку придумал. А ну-ка, Петр Григорьевич, посмотри-ка.
3: Пожалуйста.
0: Нужно, чтобы Щукин всеми печенками свою ошибку почувствовал.
2: Климов включает селектор.
4: Узел связи слушает.
0: Моторный Щукиным.
4: Есть.
5: Старший мастер Щукин слушает, Сергей Васильевич.
0: Здравствуй, товарищ Щукин.
5: Здравствуйте, Сергей Васильевич.
0: Имеешь случай отличиться?
5: Ну, слушаю, Сергей Васильевич.
0: Получен срочный заказ на большую партию деталей 0311.
5: Так.
0: Вместо 1000 штук ты завтрашнего дня должен давать 1400 в смену.
5: Сергей Васильевич, это же для меня нож.
0: Предупреждаю, Щукин, если план не будет выполнен...
5: Да, конечно, я не понимаю, но что же мне теперь делать? Сергей Васильевич, есть у меня тут одно небольшое приспособление. Да пес его знает, не проверил еще, рискнуть не ждать.
0: А уж это тебе виднее, мне деталь нужна. Только смотри, рисковать не советую.
5: Сергей...
0: Все. Подождем до завтра, Николай. Если не поможет, заходи.
3: Спасибо, Сергей Васильевич.
0: Спасибо. За что же мне спасибо? Тебе спасибо.
3: Спасибо. Спасибо, Петр Григорьевич.
1: Будь здоров.
0: Личный вопрос.
1: Способный парень.
0: 3-е рационализаторское предложение за этот год. Да. Здравствуй, Федор Семенович. Здравствуй. Что? Да не может быть. Да неужели? О, да, конечно, событие. Да еще какое событие? Он. Да встретим, Федор Семенович, встретим. Будем ждать. Есть.
1: Из горкома звонили?
0: Да.
1: Что такое?
0: Ты знаешь, что в Сталинград приехал? Мой гвардеец, бывший сталинградский снайпер, Афанасий Павлович Кудров.
1: Постой, это тот, который здесь в Сталинграде больше 200 гитлеров уничтожил?
0: Он приехал и не позвонил. Говорят, собирается к нам на завод приехать. Надо организовать встречу. Клавдия Алексеевна, ко мне никого.
6: Сергей Васильевич, а ведь ждет тот товарищ?
0: Какой товарищ?
6: Из Сибири я вам докладывала.
0: Ой, не могу, Клавдия Алексеевна, не могу. Пусть придет завтра. А если дело срочное, пусть пройдет к Александру Ивановичу.
6: Хорошо.
1: Слушай, Сергей Васильевич, ведь встречу-то надо организовать как следует.
0: Да ну а как же, да конечно, ты ж 4 года не видел его, 4 года, а?
1: Слушай, вот что сделаем. Ты сейчас иди в Чугунолитейный, я останусь здесь, свяжусь с завкомом, по радио объявим. Может быть, оркестр организовать?
2: В кабинет вошел Кудров.
0: Стой, отставить, Петр Григорьевич, ничего ты организовать не успеешь. Вот,
1: почему?
0: Знакомься. Герой Советского Союза Афанасий Павлович Кудров.
1: Очень приятно. Аркадьев.
7: Кудров.
0: Афанасий.
7: Сергей Васильевич.
0: Да ты ли это, вот Афанасий?
7: Именно, вот именно я.
0: Встретились. И где встретились, а? А ну-ка, проходи, садись. Садись, говорю, садись.
1: Ну, Сергей Васильевич, теперь я сам пойду в Чугунолитейный, а ты уж потом с товарищем Кудровым прямо туда и нагрянешь.
0: Нагрянем.
1: Имейте в виду, товарищ Кудров, скоро не отпустим, так и знаете.
0: Вот ты, значит, какой. Так. Ну, докладывай, как здоровье, настроение, жена, дети, все докладывай, Афанасий.
7: Так живу хорошо, товарищ генерал.
0: Да, какой уж я там генерал.
7: Ну, как же не генерал, хозяйство вон какое большое.
0: Да, хозяйство огромное.

0: ты вот взгляни, Афанасий, силище какая! Ведь все воскресло!
1: А печь в сталелитейном жива, из которого я фашистов бил.
0: А как же, сталь дает. Отец Максима Ножкина на ней работает.
1: И Ножкин тут.
0: А как же, такой брат стахановец 5-й месяц звания лучшего заливщика завоевывает.
2: Да скажи на милость, вот повидать такого.
0: Увидишь, увидишь. А старика Бакищика помнишь?
1: Был у него вчера.
2: Был.
0: Был? Да. И дочь ее видел?
2: Нет, Юльку не видал.
0: Тоже на заводе работает, замечательно работает. Ну, а ты как?
2: Да, живу в Сибири, Сергей Васильевич. Работаю директором МТС.
0: Землю день и ночь пашешь, как мечтал.
2: Да, исполнилась мечта.
0: Охоту забросил?
2: Нет, балуюсь.
0: Да, забыл. Депутат Верховного Совета, Афанасий. Поздравляю, поздравляю.
2: Спасибо, спасибо, Сергей Васильевич.
0: Постой, постой. Директор МТС, говоришь? Из Сибири?
2: Ага.
0: И давно ты у меня в приемной сидишь?
2: Времени засекал, а погулял малость.
0: Да не тебя ли это я принимать не хотел?
2: Вот именно.
0: Ну, Афанасий, прости, вот чудак. Да что ж ты мне сразу свою фамилию не назвал?
2: Я порядок не хотел.
0: Вот это да. Однако, вовремя ты приехал, вовремя. Праздник у нас большой. Первую партию дизельных тракторов с конвейера сняли. Завтра митинг, надеюсь, выступишь, скажешь чего-нибудь, а?
2: Нет, Сергей Васильевич, нет.
0: Ну, ты не скромничай.
2: Я не затем сюда приехал.
0: Не скромничай, Афанасий.
2: Так нет, я не скромничаю. Я с большой обидой на завод приехал, Сергей Васильевич.
0: А что такое?
2: Так как же это получается? Прислал ваш завод нашей МТС партии новых тракторов, а они словно гвоздями сколочены. Все разваливаются на глазах.
0: Да не может быть, что...
2: Да как же не может быть, когда из 10 машин 3 на капитальном ремонте стоят?
0: А что случилось с тракторами?
2: Завели один, как будто ничего. А как в борозду вошел, как полную нагрузку ему дали, застучал так, ну, того гляди, всю машину разнесет. Разобрали мотор, а так...
0: Да почему? Причина какая?
2: Комиссия установила, вся причина в подшипниках. Бобит выкрашился из шатунных подшипников.
0: О, так это, наверное, трактористы забыли масло на них.
2: Нет, масло было, было масло. И трактористы не первый год работают. Втрепали мало с хлопцев. Двоих чуть из партии не исключили. Стало нам это в копеечку, Сергей Васильевич. Да разве в этом дело? Разве в 3 тракторах дело? Ведь в Сталинграде эти подшипники-то деланы.
0: Да. Шатуны привез?
2: А как же?
0: Давай. Что-то с Бобитом неладно. Кажется, действительно, завод виноват. Ну и новость же ты привез, Афанасий. Клеймо номер 17. Узел связи! Узел связи, срочно!
3: Узел связи, слушай.
0: Моторных Ремыкина.
3: Есть.
4: Начальник бюро технического контроля моторного цеха слушает.
0: Поздравляю, товарищ Ремыкин.
4: Да.
0: По вине контролеров из моторного завод партию негодных тракторов в Сибирь направил.
4: Что?
0: Выясни фамилию контролера с клеймом технической приемки номер 17.
4: Да.
0: Немедленно пришли его ко мне и сам явись.
4: Слушаю, Сергей Васильевич.
0: Когда ваша МТС тракторы получила?
2: В июле.
0: Номера машин привез?
2: Так точно привез.
0: Давай. Отдел сбыта. Сергеев, в июле партию тракторов в Сибирь направлял? Немедленно сообщи дату их выхода с конвейера. Все.
2: Сергей Васильевич, может, после разберемся. Праздник у вас такой сегодня.
0: Ничего, ничего, Афанасий Павлович, ничего.
3: Сергей Васильевич, моторный срочно просит.
0: Слушаю.
5: Сергей Васильевич, пустил.
0: Кого пустил?
5: Приспособление новой конструкции. Вместо 4 деталей 32 штуки сразу шлифует. Работает. Сергей Васильевич, Кутенин изобрел. За 20 минут 2-часовую норму дал и будьте здоровы. А вы, Сергей Васильевич, боялись.
0: Да, так боялся, что чуть было тебе в приказе выговор по заводу не объявил.
5: Мать честная, за что?
0: А за то, что приспособление у тебя на столе валялось, а ты нос от него воротил. Я, Щукин, все знаю.
5: Мать честная, Сергей...
0: Да? Сергеев? Ну-ну? 30 июня. Это с конвейера? Ясно. Молодец,
6: Молодец, Афанасий Павлович. Нашей громкой заводской славы не испугался, правду нам в глаза сказал. Шатун этот исправить не так-то трудно, а вот заливщика, который его испортил, ну, таких немного, но они мешают нам еще быстрее двигаться вперед. Но ничего, будем и таких переделывать, будем.
7: Это трудно. Это сейчас труднее всего, но и необходимее всего.
8: Можно, Сергей Васильевич?
7: Кто там еще?
0: А ну-ка, ну-ка, входите, входите. Ну, прошу.
7: Ну что же, вы не узнаете друг друга, что ли?
8: Здравствуйте, Афанасий Павлович.
9: Юлька!
7: Юлия Михайловна, Афанасий Павлович.
9: Юлия Михайловна.
8: Вспомнили, не забыли.
0: Да как забыть? В 42-м году здесь, в Сталинграде, породнились и вдруг забыть. Ой, какая ты... Какая вы сталь.
8: Я так рада вас видеть, Афанасий Павлович. Сергей Васильевич, вы меня вызывали?
7: Нет, не вызывал, но пришли вы кстати. Я получил ваше заявление о переводе вас из технического контроля на другую работу. Так вот, вы назначаете сменным мастером в новый цех пусковых моторов. Вот это передайте начальнику цеха.
8: Спасибо. Спасибо. А клеймо, значит, вам отдать?
7: А зачем же мне Горемыкину передадить?
8: А он почему-то к вам велел прийти. Ну, всего хорошего, Афанасий Павлович. Вы заходите к нам еще.
7: Ну, постойте, постойте-ка. Дайте-ка сюда клеймо. Клеймо номер 17? Этим клеймом вы контролируете?
8: Я?
7: Так это вы?
8: Что? Не понимаю.
7: Качество заливки подшипников на этой детали контролируете вы?
8: Да что случилось, Сергей Васильевич?
7: Что случилось? Объясни-ка ей, Афанасий Павлович, что случилось?
8: Афанасий Павлович... Сергей Васильевич.
7: Да что, Сергей Васильевич, по вашей вине завод выпустил партию негодных тракторов. Вы понимаете, что вы сделали?
8: Не может быть.
7: Так вот, оказывается, может. Я обязан вас... Дайте-ка сюда записку.
8: Сергей Васильевич, позвольте мне уйти.
7: Идите.
9: Ситуация... Сергей Васильевич, а может она...
7: Афанасий Павлович, это контрольное клеймо доверия государства. А она его не оправдала.
10: Афанасий Павлович Кудров отправился в рабочий поселок к Максиму Ножкину, своему фронтовому другу. Небольшой новый дом сталевара Сталинградского тракторного завода Павла Яковлевича Ножкина окружен молодыми недавно посаженными деревцами. Тишину раннего летнего вечера нарушают доносящиеся издали звуки баяна. Ожидая Максима, задержавшегося на заводе, Кудров ходит по саду. Родители Максима, Павел Яковлевич и Мария Петровна, показывают гостю свое хозяйство.
11: Афанась Павлович, аккуратнее, об кирпичи тут не споткнись. Баш, убрал бы с дороги-то.
12: Максим гараж строить собирается.
11: Машину надумал купить.
12: Тут, значит, гараж. Так, а тут я предлагаю пару яблонь посадить.
11: А Максим беседку настаивает, беседка и будет.
12: Вид она на завод закроет, как вы этого понять-то не можете?
11: Ладно, ладно. Не успели всего-то согласовать. Паш, ты не утомляй человек. Приглашай гостя в дом к столу.
0: Ничего, Марья Петровна, ничего. Давайте лучше Максима обождем.
11: Пожалуйста, пожалуйста. Как вам будет лучше, Афанасий Павлович?
12: Мощь, Афанасий Павлович.
11: Да, вот теперь привыкли. А когда первый раз после боев гудок загудел... Ну, верите, плакали от радости.
10: В сад вбегает Максим.
13: Привет, мама. Дай мне быстрее переодеться.
10: Поспешно снимая на ходу рабочую куртку, он, не заметив Кудрова, скрывается в доме.
9: Не узнал.
14: Не признал вас, Афанасий Павлович.
0: Ничего, ничего.
9: Скажи на милость, а.
13: Мам, ну я же спешу очень, чего ж там?
9: Батюшки, Афанасий Павлович. Афанасий Павлович.
0: Я, Максим, я.
9: Мам, отец, да вы знаете, кто это, а? Ведь это же Кудров.
11: Познакомились уж.
12: Нашли общий язык.
9: Афанасий Павлович! Как же я рад, как же я рад! Когда ты приехал? Откуда? Зачем, а?
1: Все расскажу, все расскажу.
9: Мам, отец, ну чем же мы такого дорогого гостя угощать будем,
11: а? Ой, чем только богатый!
9: А ты все такой же, не постарел!
1: А мне рано!
11: Сынок! За водой придет сходить.
9: Ну вот и на.
12: Маша, Маша, ты в их военно-фронтовые дела не вмешивайся.
11: Ой, хочу вас из самовара чаем угостить.
9: Из самовара? Афанасий Павлович, а ты помнишь самовар, а? Ну, с когором.
1: Это генерал угощает?
9: Ну, генерал угощает. Тогда придет сходить. Я в момент, Афанасий Павлович, в момент. Афанасий Павлович. А помнишь, сколько мы в то время страны сколесили, а песни-то одну пели? Хороша страна Болгария!
1: А Россия лучше всех!
9: Лучше всех! Ну, я помню, Афанасий Павлович!
12: Да, веселый он у меня, Максим-то, а работу скучную выбрал. Не в меня пошел, Афанасий Павлович.
9: Ну, это вы, Павел Яковлевич, напрасно. Я Максима, слава богу, маленько знаю.
12: Нет,
9: это вы напрасно.
12: Нет, не в меня. Обида. Отец всю жизнь у Мартена простоял, а сын струсил.
9: Нет, это вы, Павел Яковлевич, зря.
12: Струсил,
9: зря.
12: Ты верь, струсил. По малому литейному делу пошел. Бобит плавить. А знаешь, что такое бобит?
9: Бобит? Это мягкий металл.
12: Вот, вот, вот, вот, вот. Правильно ты сказал. Мягкая вещь. Бобит, олово, свинец. Это нам, сталеварам, вроде как в насмешку. Эту металлургию лучинкой расплавить можно. Цветным хоть он называется металлом, благородным, а мы его все равно всерьез не берем. Как ты этот бобит не плавь, он все бледный вид имеет. Синий, вроде у покойника, да-да. Мертвый металл. То ли дело у меня, Афанасий Павлович. Стою я, к примеру, сказать, у электропечи. Передо мной по желобу жидкая сталь бежит. С озорством бежит. Сыпанет в тебя это горячими звездами, искрами. На, мол, закинь на небо, забрось, ежели в руках удержать сможешь. А время ли мне, когда рядом формовочные станки стучат? Так-так, давай, так-так, давай. А мастер тебе кричит, на пятый конвейер подать на второй. А над головой туда-сюда краны носятся с ковшами, полными металлу, душа поет. Вот это настоящая работа, Афанасий Павлович. Эх, жаль, что наша жизнь человеческая коротка. Дать бы ее стахановцам-кузнецам, чтобы оттянули ее малость, пока месть она еще горяча. Маша, Машенька, налей-ка нам покамись по стопочке. Уж больно я хорошо себя сегодня чувствую, а?
11: Успалился. Ты бы хоть Максима обождал.
15: Здравствуй, Павел Яковлевич. Здравствуй, Марья Петровна.
11: Здравствуй, Вась.
15: Здравствуй, товарищ Кудров.
12: Ты чего?
15: Марья Петровна, а что, Максим Павлович дома?
11: Он за водой пошел, сейчас придет.
15: Тогда я его там подожду.
11: Подожди.
12: Люблю и гудок этот, и дым, который трудом нашим пахнет. Горького и сладкого хлебнули столько этого нашего.
9: Ну, Максим, ну чего? Чего тебе от меня Павлович, надо? А?
15: Дело у меня срочное, вы понимаете?
9: Ну, некогда мне сейчас.
15: Как же не...
12: Ты чего?
15: Производственное совещание.
9: Производственное совещание, а?
15: Максим Павлович, вы уже с товарищем Гудровым разговаривали?
9: Разговаривал.
15: Так вы знаете, зачем он в Сталинград приехал?
9: Не знаю, а что?
15: Вот я вам сейчас все расскажу.
10: Вася отводит Максима в сторону.
12: Я, Афанасий Павлович, на других заводах не бывал. А кажется, лучше нашего и нет. Сколько новых цехов мы выстроили, какие лаборатории, школы. А вон, смотрите, вон, видите, красавец стоит. Это наш новый кинотеатр.
15: Максим Павлович, помните, у нашей плавильной печи прибор испортился, и мы партию шатунов холодным бобитом залили.
9: Ну?
15: Тихо вы. Вы мне тогда дали честное слово обратно бракованные шатуны со сборки взять.
9: А я взял.
15: Ну, может быть, не все взяли, Максим Павлович, потому что наша печь получается.
9: Почему наша?
15: По срокам выходит. Трактора сошли с конвейера 30 июня, и печь у нас испортилась тоже 30 июня.
9: Слушай, а чего ты меня проверять вздумал, а?
15: Да я не проверяю.
9: У нас все в порядке, ты мне паники тут не устраивай.
15: Я паники не подниму.
9: Вот что, друг, отправляйся домой, а? У меня гость, ты понимаешь? Гость, гость.
16: До свидания, Павел Яковлевич.
12: Будь здоров, Вася.
16: Товарищ Кудров, до свидания.
17: До свидания.
18: Ну что, не налюбуешься, Афанась Павлович, а?
17: Да, на дома гляжу. Каменные стоят, не времянки какие-нибудь, не тяп-ляп, а уж стоят прочно.
12: А ты знаешь, Афанасий Павлович, как мы делали первые трактора-то? Цеха без крыш, дождь, снег, ветер, желез к рукам прилипало, а работали-то каждый за троих.
17: Вот, значит, не зря гвардейцы тут головы свои сложили.
19: Отец, чур, поди для самовара на кали.
12: Чура, да там, словно, были чурки-то.
19: Ой, да что это ты непонятливый какой стал на старости лет? Ну, дай товарищам вдвоем посидеть, поговорить досто.
12: Ну, люблю я свою Машу, Афанасий Павлович, 40 лет люблю. Все, Машенька, для тебя сделаю, все, иду.
19: Ну, старый ты, старый уж.
12: Старый? Это кто старый? Я? О, я еще черт молодой.
19: Вот самоварчик вскипячу и за стол сядем.
17: Молодой. Так, Афанасий Павлович, рад я, очень рад. Ты надолго к нам приехал, а?
18: Да вот не знаю. Думал, дня на два, на три, да вижу, не управится.
17: Тянут меня эти края, Максим. Ой, как тянут. Родился в тайге, вырос там, а тянет сюда. Вот скажи.
18: Это я испытал, знаю, Афанасий Павлович.
17: Ну, а ты-то как живешь? 4 года не видались и молчит. Ну, рассказывай.
18: Живу вроде ничего, Афанасий Павлович. Ничего. Когда из армии пришел, конечно, было трудновато, а потом преодолел.
17: Преодолел.
18: Ты знаешь, когда я первый раз звание лучшего заливщика завода получил, то как будто я один штурмом, без поддержки войск, Бутапешт взял. Ну, а теперь-то вот, наверное, слышал, скоро в 6-й раз звание лучшего заливщика завода получаю. Заводскую книгу почет вписывает.
17: Молодец.
18: Ну, это ерунда.
17: Слушай, Максим, а ведь я к тебе по старой дружбе пришел. Помоги тут в одном деле разобраться.
18: Пожалуйста, Афанасий Павлович.
17: Ты понимаешь, какая история получилась? Получила наша МТС 10 тракторов вашего завода, а на другой день 3 из них крупные аварии потерпели.
18: А почему?
17: Бобит выкрашился из шатунных подшипников. Гайки сорвало и... Вот, понимаешь, завод какую промашку дал.
18: Завод? Ну что ты, Афанасий Павлович, ты вон почитай-ка наши заводские газеты, сколько мы от них благодарностей от колхозов и МТС получаем.
17: Да? А вот Сергей Васильевич...
18: А что Сергей Васильевич?
17: Он взялся за это дело, расследование назначил.
18: Да это как же за глаза-то можно? Это надо самому трактора посмотреть. Ты вот, небось, не догадался с собой хоть один шатун привезти?
17: Привез.
18: А он с тобой?
17: Нет, он у Сергея Васильевича сейчас.
18: Ну и нашел он, кто заливку делал?
17: Не так это просто оказывается.
18: Почему? Номер клейма-то на шатуне стоит?
17: Стоит.
18: Но ведь по клейму-то сразу можно определить, чья бригада заливку делала. Ты какой номер клейма, не помнишь?
17: Подожди.
18: Ну, 17 или 24.
17: А у вас что, 2 бригады заливщик?
18: 2. Если клеймо номер 24, это в бригаде Ожогин надо искать. А у меня клеймо номер 17. Ну что, вспомнил?
17: Вспомнил. Да, 24-е.
18: 24-е?
17: Да, сейчас оно... Да нет, я так... 24-е.
18: 24-е, это точно, да?
17: Точно.
18: Ну, это в бригаде Ожогин надо искать. Ну, если клеймо известно, это Сергей Васильевич выяснит. Да. Ну что же, мать, там так долго, а? Мама, ну что ты, скоро там, а? Ну, Афанасий Павлович, прошу к столу.
17: Слушай, Максим, а как, по-твоему, такая история получиться могла?
18: Это по-всякому может быть, Афанасий Павлович. У меня, понимаешь, однажды вот тоже такой случай был. Испортился у моей печи пирометр. Пирометр – это такой прибор, который температуру расплавленного бобита показывает. Понимаешь?
17: Понимаю.
18: Ну, это очень сложная машина. Я заметил, что бобит текучесть потерял. Смотрю на пирометр, все нормально, стрелка стоит, как положено, на красной черте. Но я на всякий случай остановил печь, вызвал периметриску. Опустила она свой контрольный прибор, я так и ахнул. Вместо положенных 480 градусов стоит 430.
1: 430?
18: 430. Вот и скажи, ну кто тут виноват, а?
1: И много деталей на смарку пошло.
18: Да нет, я тебе говорю, что, слава богу, вовремя спохватился.
1: Так как же они тогда на сборку-то попали?
18: Это у кого? У Ожогин, что ли?
1: Ну да, я говорю, у Ожогин.
18: Кто его знает, могло и так получиться. Или он шатуны как следует перед наплавкой не просушил. Или бобит малость не догрел. Но когда спохватился, увидел, что брак вышел. Он, конечно, шатуны-то, которые из заливочной уйти не успели, заново их наплавил. А несколько штук могли и на малый конвейер уйти, где моторы собирают.
1: Так как же контролер-то их туда пропустил?
18: Афанасий Павлович, конь о четырех ногах, и тот спотыкается.
1: Ну хорошо, ну пропустил их контролер. Но заливщик-то ведь знал, что он брак сделал. Чего же он их со сборки не вернул?
18: Да ведь ты знаешь, после этого по заводу шум какой пойдет. Был, скажет, стахановец, стал бракоделом, доверие не оправдал, туда тебя, сюда. Нет, ты не думай, что я оправдываю или защищаю. Ты знаешь, мы работаем как? Сил не жалеем. По две, по три нормы за смену даем. Ну, иногда бывает, пропустишь несколько штук в брак, так ведь потом двойной, тройной хорошей продукции это дело перекроешь и шабаш. А звание лучшего заливщика из-за нескольких шатунов терять никому не охота. Да тут от одних девок позор какой, сам понимаешь.
1: Не понимаю. Сукин сын он тот заливщик. Ну хорошо, но не найдут этого заливщика. Так кого же судить-то будут? Контролера?
18: А это я, Афанасий Павлович, не знаю. Ты пришел ко мне за советом, я тебе как другу рассказал. А кто виноват и кого будут судить, это пусть прокурор скажет.
1: Мы в такое время живем, когда каждый сам себе прокурор. Прокурор. Прокурору, говоришь? Эх, если бы ты знал, до чего неохота идти к нему, к прокурору. Вот как бы хорошо было, если бы человек, который бракованные шатуны на сборку пустил, сам бы себя нашел. Ну, а за то, что ясность мне во все это дело внес, спасибо тебе, Максим.
18: Афанасий Павлович, ну что мы с тобой заспорили? Пойдем к столу, а?
1: О, никак Юлька идет.
18: А вы что, виделись?
1: Да, мы встречались.
20: Я вам не помешала?
18: Нет, Юль, наоборот.
20: Максим, мне надо с тобой поговорить.
1: Ой-ой-ой, Максим, засиделся, как я у тебя.
18: А ты куда, Афанасий Павлович?
1: Ты понимаешь, в редакции заводской газеты меня ждут.
18: Ну вот тебе на, как же так получается, Афанасий Павлович? Это нехорошо, старики мои могут обидеться, Афанасий Павлович.
1: Ничего, я извинюсь, попрощаюсь.
18: Что это он вдруг? Что с тобой, Юль?
20: Тебе Афанасий Павлович не рассказывал?
18: А, про шутуны-то говорил.
20: Да. Что же это делает, Максим, а?
18: Да, не везет Ожогину.
20: Какому Ожогину? Почему Ожогину?
18: Ну как почему? Его бригада шатуны-то заливала. Клеймо номер 24.
20: Да ты что? При чем тут Ожогин? Ваша бригада, а не ожогинская. Я сама шатун держала в руках и своими глазами видела на нем мое клеймо номер 17.
18: Что? Юль, ты только не разыгрывай меня, не разыгрывай. Вы бы с Афанасием Павловичем он сговорились.
20: Ну что ты, Максим, не шучу я. И в акте, в анализе этот номер стоит. Весь АТК на ноги подняли.
18: Да какой анализ? Почему 17? Клеймо номер 24. Мне Афанасий Павлович сам сказал.
20: Да он ошибся.
18: Ошибся? Кудров? Вон что.
20: Меня, наверное, судить будут. Ну так и надо. Дура. Размечталась вчера.
18: Юля, ты только раньше времени не волнуйся. В этом деле еще надо разобраться. Вот мне бы Ваську сейчас повидать, а?
20: Ну и пусть судят. Пусть что хотят делают, а я не откажусь от своего. Потому что верю, Максим, в людей наших. Я в газету напишу, в Москву, к товарищу Сталину поеду. Не могла я пропустить эти шутуны на сборку, не могла, понимаешь? И пусть тот человек, который мою мечту убил, не думает, что разбогатеет на этом. Или он думает, что если вас, заливщиков, в бригаде четверо, а я одна, то скрыться можно? Ошибается, найду. Найду, я его в Волге топлю, раз он только о себе думает. Поговори с товарищем Максим, помоги найти.
21: Из дома вышел Кудров.
1: Найдем, Юлия Михайловна, найдем. Мы с Максимом бывшие разведчики найдем.
19: Афанасий Павлович, ну, может, все-таки остались бы, но я не знаю, как это?
1: Марья Петровна, дорогая, не могу. Ей-богу.
12: Не пожар же там, Афанась Павлович, в редакции-то.
1: Пожар не пожар, Павел Яковлевич, а дымком попахивает.
21: Моторный цех Сталинградского тракторного завода.

0: Продолжительный заводской гудок возвестил о начале обеденного перерыва. Но сегодня рабочие не уходят из цеха. Они ждут героя Советского Союза Афанасия Павловича Кудрова.
1: Интересно, как он выглядит, этот товарищ Кудров? Никто не бачил, а?
2: Сейчас увидим.
0: У доски показателей соревнования остановились сталевар Павел Яковлевич Ножкин, начальник участка заливки Остап Остапович Бандура и комсорг моторного цеха Николай Гуденин.
3: Остап Остапович!
1: Да!
3: Остап Остапович! Вот, Павел Яковлевич, товарищи, заполняйте доску показателей. Вот-вот товарищ Кудров придет, вы же ничего сделать не успеете.
1: Який ты, Микола, горячий.
4: Это вашему цеху хорошо. Детали обработанные сосчитал, в процент их перевернул и пиши. А ты вот попробуй со сталью-то. Вот. Ну, начнем?
1: Начнем.
4: Ну-ка, пиши.
1: А почему я пиши, ты первый пиши?
4: Так вы сталеваров на соревнования вызывали, вам и писать.
1: Виноват, Павло Яковлевич, виноват. Вы ж нас обогнать обещались?
4: Обещались.
1: Ну вот и вы хваляетесь перед гостем.
5: Правильно, Остап Остапович.
2: Вы хваляетесь.
6: Посмотрим, кто кого.
7: Пиши, Остап Остапович, пиши.
8: Давай, пиши.
4: Нам выхваляться не перед чем. Что сделано, то и напишем.
1: Ага, ага.
4: Ну?
1: Вы ж только посмотрите на него, який він торжественный. С чего бы это, Павло Яковлевич?
4: Ну ладно, ладно, пиши, пиши.
1: Ну ладно. Ну, написал.
4: Так.
1: Знаешь что, Павло Яковлевич, вот одну цифру я написал, и ты напиши, а?
4: Ты скажи, пожалуйста. Ну ладно, напишу.
0: Павел Яковлевич и Остап Остапович пишут на доске показателей по единице.
1: Пока идем ровно.
4: Ровно. Ну, пиши дальше.
1: Да напишу, напишу. Что-то вы нервничаете, Павло Яковлевич. Ну, нет, Павло Яковлевич, так сделаем. Остальной процент я напишу и рукой закрою. И ты так же сделай. А потом вместе откроем.
4: Ну, скажи, пожалуйста, вот петух азартный, а? Из-за такой простой цифры такой азарт устраивает.
2: Пишите, пишите.
4: Ну ладно, давай писать. Давай.
0: Павел Яковлевич и Остап Остапович снимают фуражки и, прикрыв ими доску, пишут. Павел Яковлевич цифру 120, Остап Остапович 124.
1: Ну?
4: Ну?
1: Нет, ты первый открывай.
4: А ой. Почему я?
1: Нет, открывай. Ну, ну вместе.
4: Ну, давай вместе.
9: Поздравляю, поздравляю.
1: Извиняюсь, нашим взяла.
4: Не может быть.
1: Ну, вот не может быть. 4% лишних у нас. А это сила, большая сила, Павло Яковлевич.
4: А как же это так получилось?
1: Вот это другой разговор. Вашего ж совета послушались. Дополнительное охлаждение заливочным аппаратом сделали, и, пожалуйста...
0: С газетой в руках в цех входит бригадир заливщиков Ожогин. К нему подбегает Максим.
10: Петро, Петро, чё? Ваську не видел, а?
11: Да нет, не видел. Остап Остапыч,
1: да?
11: Ты новость слыхал?
1: Нет, а что такое?
11: Ну, значит, 5 лет лишних проживешь.
1: Ну, что ж, для 5-летка это неплохо. А в чем дело?
11: Да говори. Чего говорить, написано официально. Читай... Читаю всем!
12: Братцы, товарищи, объединяйтесь! Именинники мы сегодня!
11: Ну что же, Павел,
2: а в чем речь?
12: Кто несет ответственность? Так. На наш завод приехал участник Сталинградской битвы, герой Советского Союза, товарищ Афанасий Павлович Кудров. Он приехал с большой обидой на завод!
13: Товарищ, товарищ, товарищ! По причине плохой заливки шатунных подшипников
1: вышли из строя 3 трактора.
13: Что скажет?
1: Нападаешь,
2: товарищ. Кто-нибудь один читает.
11: Ну так нельзя, понять невозможно.
13: Ну вот, один и читает, не видите.
14: А я вот вижу, а ничего не слышу.
11: Ну, спокойно,
1: спокойно, товарищи, спокойно. Что скажет начальник цеха товарищ Богатырев? Начальник участка заливки, товарищ Бандура, заливщики.
11: Что, что?
1: На, читай.
5: Что скажут герою Советского Союза работники технического контроля, которые в первую очередь несут ответственность за качество продукции? Их ответ хочет слышать весь завод.
14: Ясно, товарищ.
4: Да, хорошие имени.
2: Вот это так встретились с героем Советского Союза, нечего сказать.
4: Сюрприз.
8: Какими же глазами мы теперь будем смотреть на него?
15: Полина.
8: Что?
15: Полина, ты Ваську не видела?
8: Видела, видела. А что?
15: Где он?
8: В плановый отдел побежал.
15: Подожди, он тебе ничего не сказал?
8: Нет.
0: Входит начальник бюро технического контроля моторного цеха Гримыкин и начальник моторного цеха Богатырев. В руках у него шатун, привезенный Кудровым.
16: Товарищ Бандура!
1: Да!
16: Чем вы заливали шатуны 30 июня? Бобитом или глиной?
1: Ну да, мабуть, я бобиту от глины отличить не умею.
16: Эх, не умеешь, значит.
1: Ну, знаешь, Степан Максимович, ты это брось, понимаешь.
16: Ну, как вы заливали шатуны, если из трех новых тракторов внутренности мотора чуть наружу не выскочили?
1: Да не может этого быть. Не верю.
16: А вот этому веришь? А анализу лаборатории веришь?
1: Анализу верю, бо це научно.
16: А вот этому веришь?
1: А ну дай сюда.
16: Это я потом тебе дам.
4: Вот тебе и наша взяла. Прежде чем со сталеварами соревноваться, подучиться малость надо. И кое-кому из ваших гайки подвернуть.
0: Павел Яковлевич стирает с доски показатели соревнований.
4: А так и надо.
12: Что же такое, товарищи?
2: Что же это делается?
11: Куда смотри?
16: Все начальники смен после встречи с товарищем Кудровым ко мне.
1: Комсомольцы участка Бандуры ко мне. Зайцев! А? Зайцев, а ну давай всех заливчиков сюда. Когда мои смене таких диверсантов объявимся, матерьёсно, чё? Ну чё ж ты ешь, иди!
5: Ты горячись, не горячись, Остап Остапыч, спокойно нужно во всем разобраться.
1: Да я спокойно, спокойно.
5: Да где же Грачёв?
14: Товарищи! Товарищи! Что же это такое, а? Ведь это же пощечина всему заводу! Ведь это же политическое дело, товарищи! Кто работает, старается, а кто это палки в колеса втыкает? Лагерь мира растет и крепнет, наш СССР идет во главе передового человечества, у нас дружба, товарищи, со всеми демократическими странами, которые такой же трудовой народ, как и мы. Помогаем мы Румынии, Болгарии, Венгрии, Польше, чем только можем, в том числе и Китаю. Помогаем. А чьи тракторы эти страны покупают? Американские или наши? Советские? Наши, товарищи! Нашей родной сталинградской марки. Так вот, если этот трактор, ну, на полях, скажем, той же Румынии, аварию потерпит, ведь это же, товарищи, политическое дело.
11: Справедливо толкуешь.
14: Так вот, подумал ли тот человек об этом? Я предлагаю, товарищи, заклеймить позором. Позором!
11: Кого позором? Кого?
1: Заливщиков кого?
17: Заливщиков? А контролер что же? И контролером вместе с ним. Да, товарищи, этот брак обнаружен не на территории завода, а где-то за 3-9 земель. И отвечать за эти шатуны будет тот, кто выпустил их за пределы завода. Контрольный мастер Юлия Грачева будет отвечать.
1: Хорошенькое дело. Заливщики виноваты, вы будете стружку с контролера снимать. Такая операция вам нравится?
17: Товарищ Бандура, я вас прошу в дела технического контроля не вмешиваться.
1: Как это не вмешивается?
17: Очень просто. На то у нас браковщики на заводе, чтобы за качеством следить. За это им государство деньги платит.
1: Ой, боже ж мой, да разве ж только в деньгах дело.
17: Ну, я с вами так не могу говорить. Разрешите, товарищ?
11: Пожалуйста,
1: не товарищ. Не позволим и, товарищ. Мы шатуны заливали, а не браковщики.
17: А мы? Мы технический контроль для чего же в цехе? Для контроля, для проверки. Я качество не только с рабочих, а из технического контроля требовал и буду требовать.
1: Ну и бюрократ.
17: То есть как это? Это кто бюрократ?
1: Да я? Бюрократ пищебумажный.
14: Остап Остапыч, без оскорбления.
17: Ничего, ничего, ничего. Я бюрократ.
1: Да, конечно, бюрократ. Когда по-вашему рабочий. Рабочий, который деталь делает, за брак не отвечает.
17: А я не позволю, чтобы за ротозейство браковщика у меня рабочие отвечали.
1: Я извиняюсь, кому вы все это говорите?
17: Это я вам говорю.
1: Мне?
17: Да, вам.
1: Так я с 32-го года с этим побитым дело имею. Еще в Харькове на ХТЗ заливщиков был.
17: Ну?
1: У меня кожа на руках 20 раз шкуркою от ожогов взлазила. И ни разу мою деталь, которую вот эти руки в жизнь выпустили, не забраковали. А вин кажет, что рабочий за качество не отвечает. Кажет, это работа.
5: А так, Остап Остапыч, ведь тоже нельзя работать, когда один другого подсиживать ну, начинает. Я вот наоборот, товарищ Горемыкин, потребую теперь от вас, проверяйте. И меня, и бригаду мою жестоко проверяйте. Если я хорошо работаю, я никакого контроля не боюсь.
2: Правильно. Каждый наш шаг надо проверять, раз у нас никакой сознательности нет.
17: Товарищи, я вас прошу понять только одно. Ведь дело идет о продукции, пропущенной за пределы завода.
18: Комсомольская организация не согласна с тобой, товарищ Ожогин. Товарищи,
3: вот отец Максим Павловича, Павел Яковлевич. 4-й год работает без контролера. Сталь на разливку бесконтрольно выдает. Человек такую честь заслужил, а теперь, значит, мы опять контролера.
17: Да.
3: Он вперед, а вы его назад. Комсомольская организация не согласна.
17: Это другое дело,
14: товарищ. Рабочему больше верить надо.
5: Погоди. А если есть еще у нас такие люди, которых проверять нужно?
12: Коля. И контролер государственный человек.
18: Контроль усилить надо.
14: Неправильно.
2: Тише! Ну что ты так этого решишь? Это ж митинг получается.
14: Погоди, дай высказать, что на сердце есть. Товарищи, вот у меня есть бритва. Отец мне ее подарил, а к отцу она от деда. Надпись на ней, товарищи, ручаюсь на 3 года. На 3 года человек ручался, она 50 лет служит. Вот как надо работать.
2: А мы каждый год на 1 000 000 рублей убытки государству даем. Да на эти деньги можно весь наш заводской двор коврами устелить. Фонтанов 1000 штук наделать. Курорты 2 раза в год можно ездить.
19: Вот это вы, товарищ, очень правильно сказали.
0: Это сказал парторг Аркадьев. Он стоял в стороне и, незамеченный рабочими, внимательно слушал их взволнованный разговор.
3: Петр Григорьевич, этот вопрос нужно поставить по партийной линии.
19: Правильно, а вы уже Коля. Так по партийному поставили.
18: Верно! Сугубо верно ты сказал, Остап Остапович. Мы шатуны заливали, отвечать за них будем мы. Петр Григорьевич, разрешите мне слово.
19: Ну, говори.
18: Товарищи, если бы не было у нас контролеров, мы в 2 счета нашли бы виноватого.
19: Почему?
18: Петр Григорьевич, потому что в бригаде Максим Павлович нас 4 заливщиков, ну? А контролер 1 на всех. Да. Как же найдешь виноватого?
14: Действительно.
17: Товарищ, в положении технического контроля говорится прямо, товарищ. Если же брак, пропущенный по вине контролеров, ведет к аварии машины, станка за пределами завода, контролер, товарищ, контролер привлекается к более суровой ответственности, включая уголовную ответственность.
1: Даже судить, значит.
17: Ну а что же, примировать
14: по-вашему? Неправильно, ну неправильно.
3: Что неправильно? Правильно.
1: Так этому положению два бедства ли?
2: Может, вы и составили это положение?
14: Надо писать, что рабочий сам отвечать хочет. Совесть нашу пусть во внимание возьмут.
7: Стойте, товарищи. Товарищ Аркадьев, а может, не совсем виновата Юлия Михайловна?
19: А кто виноват?
7: Ведь она же клеймо свое доверяла заливщикам, а они молчат.
5: Кому? Кому доверял?
7: Да я не знаю кому. Сама она об этом говорила давно еще.
17: Вот видите, товарищи, слышите? А какое она имела право это делать? Ей государство доверило. Такая ответственность. Она, пожалуйста.
0: Вошла Юлия Грачева.
7: Юлия Михайловна, ну скажите тогда им сами. Ну
5: нет,
7: что же это
5: нет,
7: такое
5: нет,
7: получается?
5: Нет, позвольте, теперь мы спросим. Скажите, Юлия Михайловна, кому вы доверяли клеймо?
20: Не помню.
5: Как же так?
1: А вспомнить надо.
21: Выдавать она не хочет своих товарищей.
6: Мы требуем.
21: Мне доверяла.
22: Мне доверяла.
23: Ну, мне доверяла.
15: Она мне доверяла.
24: А вот кому из них в тот день, когда случилось, ну, не помню.
17: Так. Ну что ж, товарищ Грачёва, я прошу вас написать мне подробную докладную записку.
25: Да иди ты со своими записками. Бумажка тебе нужна, на тебе бумажку, на. Когда тебе бумажка дороже живых людей.
17: Ну, знаете...
25: Ограниченная вы личность.
19: Остап Остапыч, так к товарищам по работе не относится.
5: Ну, если вы, Юлия Михайловна, клеймо, которое вам государство доверило, кому угодно, в руки отдаете, то теперь и отвечайте.
22: Защищайте. Да.
7: А за это ее надо судить общественным судом.
22: За какую команду с завода уволили?
5: Еще раз.
19: Товарищ Грачёва, подойдите. А почему? Зачем вы доверяли клейму?
24: С меня, Стап Остапович, мы всегда привыкли помогать друг другу в работе. Вся наша бригада работала хорошо, дружно. Иногда я не успевал за заливщиками. Вот тогда кто-нибудь из них вызывался мне помочь. Или я сама просила об этом.
16: Правильно, ну помогали. Вот.
5: Да, помогали.
16: Помогали, конечно, помогали.
19: Теперь видите, что получается.
24: Вы меня спросили, почему я давала клеймо. Я сказала, а виноват и я. Только я была невнимательна. А почему? Почему все вы должны видеть во мне надсмотрщика? А я в вас людей, которые думают только о том, как бы обмануть меня. Сколько времени можно проверять честных людей? И почему я должна проверять моих товарищей по работе? Почему? Молчите. Вот вы хотите судить меня за то, что я вам доверила, а я не откажусь от своего, потому что верю в людей наших, в вас всех верю, понимаете? Не откажусь.
19: И правильно сделайте.
14: Товарищи, кончаем митинговать. Мои это шатуны.
16: Чего?
13: Товарищи, в общем, это наша печь. 30 июня подвела, не догревала на бобит. Да вот тут под накладным все видно.
19: Дай сюда накладным.
14: Товарищи, я один виноват, с меня и спрашивайте.
13: А накладные я нашел в плановом отделе.
19: То, что ты раздобыл накладные, это молодец, по-комсомольски.
25: Постой. Когда, говоришь, это было?
13: 30 июня.
25: 30 июня, конец месяца. Так, понятно.
5: Так, значит, так ты тогда, Максим, первенство завоевал?
14: Ну, если так... Так что?
5: А то что? Стыдно, товарищ Ножкин!
14: Ну, если тебе стыдно, ты отвернись.
16: Глядите,
14: вот тебе и лучший, такой, а? И лучший! Ты что ли против меня встанешь? Если я стахановец, так что я, по-вашему, святой, что ли?
22: Видим, что молиться не на что.
14: Да!
22: Да-да!
14: Слушай, а кто тебя научил, а? Кто тебя заливщиком сделал?
22: Ну ты!
14: Я!
16: А тебя кто научил?
22: Ну и что же?
14: Несколько деталей в брак ушло. Трагедия! Я 2,5 нормы в смену даю. Мне в качество всматриваться некогда.
16: Да кого это уж хватало, браток?
22: В качество не всматривается.
7: Да я сейчас не знаю, что я ему сделаю.
16: Ну как же нас он, видишь, вы?
22: Максим, ты заодно про свои прошлые боевые заслуги вспомнил.
25: Ты еще ордена в оправдание брака покажи.
14: Чего вы кричите? Ну чего? Чего кричите? Перекрой этот брак 1000 раз, перекрой!
22: А нам такого перекрытия не надо, Максим, понял?
16: Перекрыл ты уж,
7: перекрыл. Бесстыжие твои глаза!
16: Ударничай!
22: Краса и гордость!
16: Товарищи, судите его общественным судом!
22: Судить, конечно!
14: Петр Григорьевич, ну виноват. Ну что мне теперь, Волгу головой, что ли, а?
5: Тебе видней, выплывешь.
7: Товарищ Аркадий.
19: Да?
7: Герой Советского Союза идет товарищ Кудров.
19: Товарищи, мы этот вопрос еще обсудим. А сейчас давайте встретим Афанасия Павловича Кудрова, Героя Советского Союза.
0: Рабочие идут встречать Кудрова. В цехе остаются Вася, Поля, Максим и его отец Павел Яковлевич.
4: Так, это ты-то краса и гордость. Это ты-то лучший из лучших.
14: Эх, Павел Яковлевич!
7: Ну что?
4: Стойте, стойте, стойте. Не трожьте. Фух. Отец сталь на разливку бесконтрольно дает. Ни разу попрека не слышал, а ты...
7: Эх. Максим Павлович, вы же подлый и низкий человек.
14: Пошли, пошли.
7: Нет, ты скажи мне, как он мог там?

0: Товарищи, слово предоставляется герою Советского Союза Афанасию Павловичу Кудрову.
1: Товарищи, мне очень трудно говорить. Вот здесь, в этом цехе, мы бились с врагом. Вот у этого пролета мой друг Максим Ножкин и я отражали атаку трех фашистских танков. Кругом все горело. 200 метров оставалось до Волги. Вот почему мы зубами вгрызлись в эту землю. Вот почему мы поклялись товарищу Сталину победить или умереть тут, в Сталинграде. И победили, товарищи! По 17 атак в день отбивали. В огне от огня спасались и не сгорели.
2: Выступление Кудрова заставило Максима Ножкина о многом задуматься. Наступил вечер. Над городом нависли тяжелые тучи, не переставая лил дождь. Максим, несмотря на поздний час, отправился к парторгу Петру Григорьевичу Аркадьеву. Но у дверей парткома Максим в нерешительности остановился. Там его встретил Аркадьев и привел к себе в кабинет.
3: Ну, давай, заходи. Ну, заходи, заходи. Ты что там делал у дверей конторы?
4: Стоял.
3: А что ты шарахнулся, когда меня увидел? Я тебя спрашиваю, что ты там делал у дверей конторы?
4: Остановился.
3: Ну да, свидание назначил у дверей конторы в такую погоду. Врешь. Не придет она, и ты знаешь, и я знаю. Не придет.
4: Я ждал.
3: Такую девушку потерял. Кого ты ждал-то?
4: Вас ждал.
3: Меня? Эх ты, мокрая курица. Ну, снимай спецовку, повесь ее вот сюда, на вешалку, а ты из нее воду хоть выжимай. Проходи сюда, садись. Да? Да, девушка, я. Кто-кто? Бакинщик? Какой Бакинщик? Это что, отец Юли Грачевой, что ли?
4: Да, ну тогда я пойду.
3: Сиди. Нет, девушка, это я не вам. Да правильно, правильно сделали. Порядок для всех один. Правильно. Я сейчас позвоню в комендатуру, чтобы выписали пропуск. Комендатуру. Комендатура? Выпишите пропуск товарищу Грачеву. Грачеву. Да. Ну, давай, угощай папироской.
4: Пожалуйста.
3: Я из-за тебя на самом интересном месте из клуба ушел. Хотел выступление Кудрова послушать. Давай спичку.
4: Пожалуйста.
3: Да ты что, пьяный? Пьяный? Эх ты. Это вместо того, чтобы понять, почувствовать, мозги от дряни очистить, так ты их водкой туманишь. А ведь я не так хотел с тобой разговаривать, Ножкин. До чего ты дошел? Ведь мне же стыдно из-за тебя. Понимаешь ты? Стыдно.
4: Разрешите сказать, я вам сейчас все расскажу.
3: Иди, садись вон туда. Я вижу, у нас с тобой разговор будет серьезный. Да-да.
5: Позвольте, товарищ Аркадьев.
3: А, пожалуйста, пожалуйста.
5: О, вот шпарит, пыль убила, а грязь породила. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Проходите, товарищ Грачев. Михаил Захарович, кажется.
5: Да-да. Так.
3: Пожалуйста, так. Проходите.
5: Пропуск вот.
3: Рано дожди начались.
5: Да-да. В Красной Слободе корову молнии убила. Говорят, такое мясо в рот нельзя брать. Электричеством убивает. Товарищ Аркадьев, ввиду того, как моя Юлия Михайловна партийная, я по-партийному хочу. Рассказала она мне, как получилось.
3: Что именно?
5: С тракторами. Не доглядела. Хотел к Сергею Васильевичу, посоветовали к вам сначала.
3: Слушаю.
5: Скажите мне, как секретарь нашего ЦК.
3: Фортор ЦК.
5: Вот именно. Ведь вот убыток.
3: Какой убыток?
5: Государству убыток. То есть...
3: Что-то я не понимаю.
5: Ну, трактора, которые...
3: Ну?
5: Дочкой моей нанесенный убыток. Прикажите подсчитать согласно бухгалтерии.
3: Зачем?
5: Узнать, в силах ли буду возместить.
3: Ах, вот в чем дело. 30 тысяч.
5: 30 тысяч.
3: Как думаешь, Ножкин, не меньше?
5: Ах, и Максим Павлович тут. Максим, ты слыхал? Максим, какую пилюлю мне дочь преподнесла?
6: Да, 30 тысяч.
5: 30 тысяч. Значит, имущество продам, 5 тысяч наберу.
3: Так.
5: Огород накорню могу, еще 2.
3: 7.
5: С тыщенку у людей подзайму.
3: 8.
5: В сберкассе у меня 500 рублей на черный день.
3: 8 500 рублей. Все?
5: Да. Все. Но, может быть, остальные-то в рассрочку можно.
3: Как ты думаешь, Максим, поможет завод в рассрочку? А? Ну, что ж ты молчишь? Нет, конечно, лучше бы сразу.
5: Сразу?
3: Вы рыбу ловите?
5: Да-да.
3: Вот продайте рыболовецкие снасти. Может, еще 1000 на 3 наберете?
5: Ну, что, что? Пускай за 150 всю снасть забирают.
3: Ты слышишь, Максим Ножкин? Не виновата ваша дочь, Михаил Захарович.
5: Что?
3: Не ей отвечать, не ей платить.
5: Побожись. Простите, простите, пожалуйста. Я вас прошу, вы мне толком расскажите, что вы слух уловили или доказано?
3: Доказано.
5: Доказано. Спасибо. Спасибо за такую новость, товарищ секретарь. Я бы вам... Скажите, вы тройную уху уважаете? Вы водку пьете?
3: Да как вам сказать?
5: Извините, пожалуйста, ради Христа, простите. Извините, пожалуйста. Максим, Максим, ты слыхал, что товарищ секретарь сказал? А ты молчишь. Эх, ежели бы это моей невесты касаемо было, я бы... Скажите... Кто виноватым оказался?
3: Нашелся один.
5: Всего доброго.
3: До свидания, Михаил Захарович.
7: Петр Григорьевич.

0: Ведь я их переплавил.
1: Строгий выговор с предупреждением.
2: Нет, не говорил.
1: Как смотришь?
2: Да что ж, по-моему, правильно.
1: Неужели же контроль усиливать? Неужели только таким оружием можно победить брак?
2: Ну, видишь ли, Сергей Васильевич, это оружие состоит у нас на вооружении, и мы обязаны им пользоваться, только хорошо пользоваться. Ты знаешь, мне кажется, чем больше мы контролируем рабочего, чем тщательнее, чем придирчивее мы это делаем, тем больше задеваем совесть этого рабочего.
1: Верно, верно. Выходит, что и контроль усиливать тоже не так-то просто.
2: Вот один человек мечтает, чтобы люди не контролёрам, а сами себе верили.
1: Мечтает. Ну, пусть помечтает. О богатстве мечтать еще не богатым стать.
2: Если бы не было АТК, браку, говорят, было бы меньше.
1: Глупости, вредные мысли. Государственный контроль пока еще не отменен, и никто его, кажется, отменять и не собирается.
2: Сергей Васильевич.
1: Слушай, Петр Григорьевич, пойдем-ка лучше отсюда, а то еще чего доброго поругаемся.
0: Постой, постой, постой. Как тот человек говорил, чтобы люди сами себе верили?
2: Точно.
1: Верили. Верили. Слушай, Петр Григорьевич, а что, если действительно контролером-то совесть наших рабочих будет? Что, если мы возьмем клеймо у контролера и от имени партии, от имени советской власти вручим это клеймо самому рабочему?
2: Ты ж только сейчас сказал, что никто не собирается отменять государственный контроль, а сам?
1: Да кто же это тебе сказал, что я собираюсь отменять? Наоборот, я усиливаю контроль, а для этого изменяя его характер. Не контролер будет проверять рабочего, а сам рабочий пусть проверяет качество своей работы. Ты скажи, это поднимет ответственность самого рабочего?
2: Ну, поднимет.
1: Это даст ему почетное право работать только на совесть?
2: Да.
1: Ну, говоришь, я отменяю контроль.
2: Нет, теперь ты не отменяешь. Теперь ты просто подменяешь государственный контроль.
1: И не подменяю, Петр Григорьевич. На участках, где еще остались бракоделы, я усиливаю контроль. А на участках, где работают такие, как Кожогин, Бандура, старик Ножкин, даю право работать без контролера. Все, что сделает рабочий, что сам проверит, пойдет на конвейер, помимо всяких других проверок, на совесть, а другие пусть учатся. Настало время, когда самым верным, самым точным контролером качества должна быть совесть советского человека.
2: Доверяя, проверяй, так нас учит товарищ Сталин.
1: Вот именно.
2: Слушай, Сергей Васильевич, а контролеров-то сколько освободится? Ведь это же армия целая.
3: Можешь ты сказать, что тебя сейчас ожидает?
1: Сейчас или вообще?
3: Нет, сию минуту.
1: Да как же, это надо подумать.
3: Когда. Ну, докладывай тогда.
4: Нам было поручено резолюцию составить. Так вот, пока там шел концерт, да-да, мы тут подработали.
5: Мощная получилась резолюция, даже страшно.
6: Мы даже товарища Кудрова попросили включиться в это дело.
4: Но тут есть один пункт, Сергей Васильевич.
5: А вот только бы технический контроль от своих слов не отказался.
4: Так я же подписался,
1: Остап Остапов. Давайте без предисловий читать.
4: Обсудив статью заводской газеты о повышении качества продукции на нашем заводе, мы, рабочие, мастера, инженеры, работники технического контроля, горячо поддерживаем предложение Остапа Остаповича Бандуры о введении на нашем заводе именного клейма отличного качества, право на которое завоевали лучшие стахановцы нашего завода.
2: Сергей Васильевич.
1: Постой, постой, постой. Читай, читай дальше.
4: Борьба с браком в нашей социалистической промышленности – дело не только технического контроля, но в первую очередь наше кровное рабочее дело. Все.
1: Остап Остапович, обокрал?
5: Как, кого обокрал?
2: Сергей Васильевич, товарищи, за 2 минуты до вашего прихода Сергей Васильевич это же самое открытие сделал.
1: Из-за нескольких испорченных шатунов весь завод поднялся. А совсем недавно детали сотнями в переплавку направлялись. Как вырос народ!
5: Сталинградская академия!
2: Это, товарищи, то, к чему мы идем. Да так идем, что никому не остановит нас. Нельзя остановить восход солнца. Нельзя задержать приход вечно цветущей весны человечества, коммунизм.
1: Петр Григорьевич, а кто ж это тебе свою мечту выдал? Покажи мне его, при всех расцелуй.
2: А вот, целуй.
1: Юлия Михайловна?
5: Вот это ситуация.
2: Это она сказала, хочу, чтобы люди не контролёрам, а самим себе верили. Так, Юлия Михайловна?
7: Так.

0: Так вот, Юлия Михайловна, мы и порешили верить себе, осуществить, так сказать, вашу мечту. Спасибо, спасибо вам, Юлия Михайловна.
1: Не мне спасибо, Остап Остапович. Волге, городу нашему, городу Сталина, а главное, людям. Ведь любую мечту они жизнью делают.

0: Воспоминания о добрых, талантливых людях – это связь поколений, эстафета чаяний людских. Это процесс истинно христианской, ибо обращен не только к живущим, но и к тем, кого нет на земле. Мои воспоминания – это еще и желание лишний раз поклониться всем тем, кто оберегал меня от проявления зла, от тщетной суеты, помогал быть самостоятельным в своих суждениях, сохранять чувство человеческого достоинства и помогал ни при каких обстоятельствах не терять чувство юмора. Отгремели пушки Великой Отечественной войны, в том числе и мои 152-миллиметровые пушки-гаубицы, с которыми прошел я дороги сначала Карельского фронта, а затем, в 45-м году, 3-го Белорусского. Расстался я с фронтовыми друзьями, а фронтовая дружба, выкованная в бескомпромиссных обстоятельствах суровой войны, самая крепкая. Вернулся в театральное училище имени Щепкина при Малом театре и, конечно, страшно загрустил без этих дорогих моей душе боевых товарищей. До войны я окончил 2 курса, и в 46-м году, в апреле, демобилизовавшись из армии, снова попал на 2-й курс. Трудно было сходиться с молодыми людьми, не нюхавшими пороха, не знавшими смертельной опасности, и вдруг Павел Луспекаев.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Студент, побывавший в партизанах, раненый. И сразу дружба, родство душ, интересов. И мне так казалось, общность взглядов на жизнь, на искусство. Мы даже и вели себя в чем-то похоже. Буйная фантазия, влюбленность в выбранную профессию, колоссальный темперамент, оригинальное видение ролей и, следовательно, жгучее желание нарушить банальность трактовки той или иной роли, доброта, резкость, уживавшаяся в характере с лиричностью, все эти качества Павла импонировали мне, и мы сразу же стали хорошо понимать друг друга. Он был человеком, который личностью своей, всем поведением заставлял тебя корректировать свои поступки, даже чувства. Бескомпромиссность. Любить так любить, ненавидеть так ненавидеть, работать так до самозабвения, драться так по-настоящему. А уж если помочь, и если это действительно нужно, тогда же часы заложить в ломбард, но помочь. Может быть, он был немножко неуравновешенным. Но было отчего. Тяжелая хроническая болезнь, неизлечимое заболевание сосудов. Сердце не докачивает кровь до конечностей. Холодные руки и ноги, адские боли, ощущение безнадежности. И оптимизм, жизнелюбие, улыбка, общительность, энергия, энергия, энергия во всем. Я был одним из немногих, которым Павел писал письма. Он не любил их писать, и я знаю почему. Его буйный темперамент, его неуемная натура, ну, никак не укладывающаяся в рамки общепринятого, и к тому же еще далеко не каллиграфический почерк, которого он стеснялся, мешали ему сесть за письменный стол. Все-таки изредка я получал от него письма, и как же я теперь ругаю себя за то, что не сохранил их. Это были листочки, полные милых каракулей, иногда сентиментальных, но всегда искренних, говоривших о муках, не физических, связанных с болезнью, нет, никогда, а духовных, связанных с работой над новой ролью. И в каждом листочке неизменно слова «Ну вот и все, давай быстрее проезжай, есть о чем поговорить». Как будто в письме нельзя поговорить. Нет, нельзя. Павлу нужны были живые глаза, темпераментный диалог, застолье, обязательно во время разговоров актерские показы, пробы, показы, пробы, пробы. Письмо для него тесная каморка. В начале 50-х годов я был в Тбилиси на съемках одного из первых советских широкоэкранных фильмов. Назывался фильм «Пять дней», студия «Ленфильм». Я играл в нем роль комментатора Орехова. Павел работал тогда в Русском драматическом театре имени Грибоедова. Много играл, был любимым актером в городе, но не переставал искать и часто был недоволен собой. Последний день моего пребывания в Тбилиси. Прощальный ужин. Павел, я и несколько друзей. Я не помню, что мы ели и пили в тот вечер, но ясно помню, как весь вечер Павел пробовал роль незнамого, которую предстояло ему играть или хотел сыграть, не помню. Он читал монологи, проигрывал сцены, да так, что нам делали замечания по поводу шума в нашем кабинете. Мы сидели в отдельной комнате. Да так, что была разбита тарелка, вилка улетела в открытое окно. Да так, что вино, стоявшее на столе, осталось недопитым. Вечер был мною испорчен. Я сказал, что Павел наигрывает. Говорить неправду, говорить ни к чему не обязывающие комплименты было не в наших правилах. Рассказывали, что впоследствии Павел играл эту роль очень сдержанно и производил большое впечатление. Через много-много лет был организован мой творческий вечер во Дворце культуры имени Кирова в Ленинграде, когда Павел работал уже в Большом драматическом театре имени Горького. Выступления мои принимали довольно тепло, много смеялись. По окончании концерта за кулисами вдруг появился Павел и сказал: «Ну, в общем, ничего себе, но пора, Женя, быть серьезней в выборе репертуара». После этой встречи я в корне изменил программу своего концерта. Павел всегда стеснялся давать интервью о ролях, сыгранных и тем более предстоящих писать статьи не любил. Я был в этом вопросе с ним солидарен и стою на этих же позициях и сейчас. Особенно сейчас, когда актеры стали много писать и публично разговаривать на любую, подчеркиваю, любую тему. И особенно о своей профессии, своих ролях, своем положении в искусстве. Очень многие, увы, боюсь попасть в их число, лучше пишут и разговаривают, чем играют. Я вспоминаю, как мой педагог и любимый Успекаевым актер и режиссер Алексей Дикой всегда говорил артистам, и я не устаю это повторять, во время репетиции, начинавшим много разговаривать, «Стоп, все это покажите, сыграйте». Очевидно, жгучее желание быть, а не казаться, и в роли, и особенно в жизни, делало Павла незаурядным актером. «Белые ночи». Последняя ночь после гастроли в Ленинграде. Конечно, я с Павлом. 3 часа ночи. Безлюдный Невский проспект. Павел устал от ходьбы. Присели на скамеечку около гостиного двора. «Палка моя нравится?» – спросил Павел. Он ходил с палкой. «Нравится», – ответил я. «Она действительно мне нравилась, я это помню. Но, к сожалению, описать ее не могу, ее нет». «Так вот», – продолжал чуть улыбаясь Павел, – «это мой талисман. Люблю ее. Привык к ней. Чувствую, потеряю, ей-богу, не смейся, умру». И положил палку на краешек скамейки. Так Павел никогда не говорил, грустно и очень серьезно. Подошла компания молодых людей. «Спички есть?» «Есть, пожалуйста». «Спасибо». Прикурили. Шумно подошли и шумно ушли. «Пора идти и нам. Ждем такси. Авось повезет». «Идет». Поднимай руку. Остановился. «Садись, Павел». «А палка?» — спрашивает побледневший Павел. Палки не было. Компания молодых людей исчезла. Я отвез Павла домой. Дорогой, как мне показалось, он тихо плакал. Через несколько месяцев он умер. Когда мне сказали, что в номере гостиницы он лежал с улыбкой на лице, я подумал, так оно и должно было быть. Через какие физические страдания и творческие муки нужно было ему пройти, чтобы умереть с улыбкой на лице.
0: «Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви».

0: Шакен Айманов принадлежал к тем редкостным людям, которые своей простотой, честностью, непосредственностью, естественностью, откровенностью, своим большим актерским и просто человеческим талантом и обаянием лишают плохих людей возможности контакта с ними, с этими, повторяю, редкостными людьми. Поэтому, где бы вы ни встречали Шакена, в доме кино, в ресторане, на улице, в театре, вы могли быть абсолютно уверены в том, что люди, его окружавшие, наверняка интересные собеседники, и что тема разговора серьезная, и, как правило, связанная или с проблемами театра, кино, актерского мастерства, или с творческими задумками, или с впечатлениями от чего-то увиденного в театре, в кинозале, на выставке и так далее, или с впечатлением от чего-то прочитанного или подсмотренного в жизни. Других тем в арсенале Шакена не было. Быт, меркантилизм, сплетни – все это было чуждо ему, как, впрочем, каждому истинному художнику. На чепуху не хватает времени. На большие свершения Бог не дал достаточного количества дней. Где же их брать на ерунду? А если оно, это время, на ерунду появляется у художника, значит, он ворует его из запаса времени, отпущенного на вдохновение и творческие деяния. У Шакена было столько творческих задумок, что не ощущать нехватки времени на реализацию их он не мог. И, очевидно, поэтому даже в моменты веселого настроения, в моменты рассказов, связанных с юмором, я непременно улавливал и в интонациях его обаятельной с легким казахским акцентом русской речи, легким-легким, придававшим особенный шарм его манере говорить, и в выражениях его глаз и лица, круглого, широкого, открытого, необычайно обаятельного, всегда готового удивляться, легкую, незаметную для ненаблюдательного человека грустинку. Я почему-то очень хорошо понимал, что ее происхождение идет от необходимости тратить большое количество времени на дела, отвлекающие от творческого процесса. А ведь процесс этот беспрерывен. Сознание передает эстафету подсознанию, а то в новом качестве отдает обрабатываемую проблему или образ снова сознанию, и до тех пор, пока не найдется истина. Для тебя, для твоих задумок истина. И поэтому всяческие отвлечения от этого процесса на разные дела и побочные, общественные, пусть самые необходимые и непременные, и на ответы на письма, и на статьи, и на консультации, и на бездарно огромное количество подчас никому не нужных заседаний, совещаний, симпозиумов, коллегий, консультаций, представительств, проверок, встреч, командировок и так далее, и так далее, хочешь или не хочешь, нарушают естественный ход творческого процесса, иногда совсем его прекращая или, в лучшем случае, продлевая этот процесс, что ужасно раздражает, а порой просто угнетает. В Москве Шакен был часто, чувствовал себя как дома, и знавшие его принимали его как своего москвича, а не как заезжую птичку. Дома же, то есть у себя в Алма-Ате и в Казахстане вообще, Шакен был легендарной личностью. Его популярность, родившаяся из сплава его деятельности в театре, кино и на общественной арене, и всюду активной, успешной, талантливой, доброй и обаятельной деятельности, была настолько широкой и мощной, что рождало удивительные новеллы об уважении к нему, влюбленности в него, гордости за него, новеллы невыдуманные, а рожденные его поступками, его внимательным отношением к людям. Гастроли малого театра в Алма-Ате. Я заболеваю ангиной, самочувствие ужасное, температура 40. Болеть в гостинице – дело не очень увлекательное. В больницу не хочу, боюсь больницу. Узнав о моей болезни, Шакен сразу же навестил меня, да не один. С ним пришло 9 человек. Как сейчас помню, 6 женщин и 3 мужчин, он 10-й. Приветствие, соболезнования, расспросы о том, что мне нужно, чем мне помочь, и, наконец, такой текст. «Женя, — говорит Шакен, — мы все твои рабы. Выбирай из нас любого, и выбранный тобой будет верно тебе служить во время твоей болезни. То есть организует еду, покупку лекарства, стирку, одним словом, все-все, в чем нуждается больной гостиничный житель. Выбирай».
1: Я робко показал рукой на одну из 6 женщин.
0: «Извини, ее нельзя тебе отдать в услужение. Это моя жена, а я очень ревнивый».
1: «Хорошо, хорошо», — ответил я, — «тогда я выбираю тебя». И представьте себе, Шакен был отличной няней.
0: Врачи посещали меня ежедневно, еду мне варили диетическую. Сам шеф-повар заходил ко мне каждое утро и принимал мои заказы на весь день. Лекарства все под рукой. Кстати, узнав о том, что я дружен с Шакеном, и видя, с каким трогательным вниманием Шакен ко мне относится, повар пригласил меня на свою свадьбу в качестве, не помню, ни то шафера, ни то почетного гостя. Все мои пожелания Шакен исполнял беспрекословно. Каждый день находил час-другой, чтобы забежать ко мне и рассказать о своих делах. Болезнь моя не позволила мне играть в очередном спектакле «Ревизор», в котором я с огромным трепетом душевным играл Городничего. Я договорился с дирекцией Малого театра о том, что вместо меня сыграет народный артист Советского Союза Шакен Айманов, а он играл Городничего на казахском языке у себя в Алмате в местном театре. Ну, естественно, все согласились на этот, в общем-то, практиковавшийся эксперимент совмещения исполнителей из разных театров. Ну, например, на гастролях в Киеве я, как один из постановщиков пьесы Корнечука «Мои друзья», Евгений Симонов и я были режиссерами этого спектакля, вводил в него народных артистов Союза Ольгу Куценко и Пономаренко на роли, которые в Москве играли Ирина Лексо и Николай Иванович Рыжов. И этот сплав артистов разных театров, а главное, говоривших на разных языках, имел огромнейший успех, особенно в тех местах, когда наши исполнители во время всего спектакля, говорившие, естественно, на русском языке, находили возможность в диалоге с украинскими артистами вставлять слова на украинском языке. Ну, например, Пономаренко говорит: «Вы не бачили мою жинку?» А Михаил Ванжаров, исполнявший главную роль, неожиданно отвечал: «Ни, не бачил». Гром аплодисментов, хохот, праздничное настроение. А когда Пономаренко без всякого текста поклоном головы приветствовал своего соседа Жарова, последний выпалил: «Здоровеньки булы!» Ну, тут просто трудно себе представить, что творилось с публикой. Одним словом, я рассказал Шакену тогда о такого рода практике обмена актерами и предложил ему от имени руководства театра сыграть вместо меня Городничего.
2: «Я подумаю, до завтра», — был ответ Шакена.
0: Ну, все были уверены в положительном ответе и готовились к репетиции с Шакеном. Но на завтра Шакен отказался играть, сказав, что темпоритмический рисунок спектакля, а он смотрел накануне моей болезни спектакль, и сама моя вестника трактовка роли не позволит ему, Шакену, пластично, гармонично вписаться в ансамбль, и что художнический ценз спектакля он ставит выше сенсации, связанный с его участием в спектакле Малого театра. Сказал также, что если в украинском и русском языках есть слова, звучащие либо адекватно, либо узнаваемо, то в языках казахском и русском этот выгодный элемент эксперимента соединения разных актеров отсутствует и будет раздражать зрителей, а на русском языке роль Городничего он, Шакен, наизусть не знает. Этот отказ подтвердил принципиальный, профессиональный и, главное, художнический высокий класс Шакена, актера-гражданина. После моей болезни за бешбармаком, который он сам состряпал, Шакен признался мне, что очень, очень хотел сыграть в нашем спектакле. Во время болезни в моем номере зазвонил телефон. Шакен, который был у меня, в это время снял трубку.
2: «Слушаю». «Нет, это не вестник, это его товарищ». «Сейчас спрошу». «Женя», — обратился Шакен ко мне, — «спрашивает, сможешь ли ты через 2-3 дня подняться и поехать на рыбалку?»
0: «Конечно, нет», — ответил я.
2: «Он не сможет. Высокая температура». «А вы куда собираетесь поехать?» — спросил Шакен у звонившего мне товарища. «На форель. Вы ничего не поймаете. В здешних местах нужна специальная снасть. Очень длинное удилище, нужно знать места. Они очень далеко находятся, эти места. Как ваша фамилия?» «Буренков. Ага. Вы, очевидно, целой компанией собираетесь на рыбалку?» «Это говорит артист Шакен Айманов. Я вам помогу. Постараюсь помочь. Вы в каком номере живете?» «Ага. Хорошо. Сегодня поздно вечером, после вечерней смены съемок, я вам позвоню. Сколько вас человек поедет?» «Хорошо. До свидания». «Не за что. Еще ничего не сделано. До свидания».
0: Шакен повесил трубку. «Это наша традиционная компания рыбаков. Артисты Оболенский, Харченко, Буренков», — пояснил я. Через 3 дня, поздно вечером, в мой номер ввалились наши рыбаки, загоревшие, веселые, счастливые, с обильным уловом разной рыбы, но не форели, и рассказали, как Шакен организовал эту рыбалку. Газик, шашлыки,
2: который делал сам водитель, напитки разного вида, сопровождающим начальником команды, организатором, заведующим юмором и хорошим настроением, инструктором по рыбной ловле в условиях Казахстана, Шакен назначил своего коллегу по работе в кино, кинооператора Марка Исаковича Берковича. Шакен сам обзвонил всех моих друзей, сам организовал все, что связано с поездкой, сам в 4 часа утра проводил рыбаков и наказал: «Хорошего вам улова! Я это делаю для того, чтобы мой дружок Женя Вестник имел возможность поесть свежей рыбки, которая быстро поставит его на ноги. В добрый путь!»
0: На все это, несмотря на то, что снимал он сложную картину, был по горло занят и государственной, и общественной работой, Шакен нашел для моих друзей время, нашел его только потому, что был талантливым человеком и знал, что его доброта, его гостеприимство воспримется мною и моими товарищами, и теми, кому мои товарищи расскажут о его внимании к ним, ко мне, как частица доброго сердца казахского народа. Я много езжу по стране со своими творческими вечерами. Я знаю многих разных людей. Каждый человек вызывает во мне своеобразные, в каждом случае разные ассоциации, воспоминания, сравнения. Встречая человека казахской национальности, я всякий раз испытываю теплое чувство к нему, в котором главную энергию этого тепла породил во мне один из обаятельнейших людей, встречавшихся на моем жизненном пути – Шакен Айманов.

0: Я приступал к реализации своей мечты поставить по своей инсценировке роман моего самого-самого любимого, близкого моему разумению, великого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Долго мучился проблемой, кого назначить на роль Юдушки Головлёва. И, наконец, после долгих уговоров, получив согласие, остановил свой выбор на Виталия Дмитриевича Доронине. Для всех и для него самого это была неожиданная акция. Одного из самых симпатичных артистов с ярким положительным обаянием и вдруг на роль Юдушки Головлёва, образа отрицательного, ненавистного, имя которого стало нарицательным при упоминании чего-либо противопоставленного добру, порядочности, сердечности, человеколюбию, имя которого флаг фарисейства и эгоизма. Мне хотелось, чтобы Юдушка не был сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию, и я поэтому пригласил на роль Доронина. И не ошибся. Спектакль имел очень большой успех, ну а Доронин вызывал просто шквал оваций зрительного зала. Я как-то спросил у билетерши, почему таким большим успехом пользуется в роли Доронин? Билетерши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи, и удачи, думая это от того, что они не обременены театральными интригами. И она мне очень хорошо ответила, если такие люди, каким выглядит Доронин, оказываются негодяями, так как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают. Доронин сыграл всего 4 спектакля и умер. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал, «Женя, по-моему, это моя последняя роль». Он предчувствовал свою смерть. Потом роль Иудушки играл другой артист. Я не хочу сказать, что он играл плохо, нет, совсем нет. Но это уже был иной спектакль, совсем иной колер. О смерти Доронина узнал на гастролях в городе Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, который просил прочесть у гроба Виталия. Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это еще трагичнее. Когда уходит высокоодаренный, истинно талантливый человек, это горе, это беда, это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас, актеров, нет больше Виталия Доронина. Однако это так. Виталий, спасибо тебе за те минуты, часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблен в твой талант, в твое обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем «Господа Головлёвы». Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа, Порфирий Головлёв, высочайшего класса творческая победа. Я надеюсь, что в последние минуты твоей жизни воспоминания о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения. Прощай, дорогой мой друг. Прощай, большой артист. До последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе. Твой Евгений Вестник. Июнь, 76-й год, Куйбышев. Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова. Спасибо тебе, Женя, что ты занял его в этом спектакле. Он был несправедливо обойден театром. И в последней его работе он был счастлив. Это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья.
1: И вот послушай, лучше я тебе спою. Ведь сдохнешь, тогда песни не услышишь.

0: Это моя. А я сам сочинил.
1: Вон как.
0: А вот друг мой фельдфебель Иван научил. Вот. Слушай. Понедельник я влюбилась, весь я вторник прострадал, в среду я

Виталий Доронин, Петр Олейников, Амвросий Бучма, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Меркурьев, Михаил Яншин. Всех этих актеров Бог наделил каким-то особым духом обаяния. Очень они были разные, очень и очень. Но сила и качество обаяния, дух каждого были очень схожи. Все они были из чаши добра. Все они были в глубоком и святом смысле слова богоугодными человеками, магнитами. К ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, на любом уровне, что сейчас особенно модно среди артистов, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо останков, причем варьируя те или иные темы и интерпретируя их с легкостью искусства жонглера в зависимости от предлагаемых политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны. Я не могу себе представить ни одного из названных членами каких-нибудь высоких комиссий, комитетов, членами одновременно 15-20 редакций журналов, газет и прочее, прочее, беспрерывно проводящими время на заседаниях, президиумах, занимающими одновременно 5-10 разных постов, должностей, почетных и реальных, что сейчас тоже модно и предмет азартного соревнования. Ну вот скажем, что значит быть в одно и то же время худруком, артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и так далее, и так далее, и так далее. Это значит быть бездельником. Ибо сосредоточиться при таком количестве функций на чем-либо одном и глубоко сосредоточиться невозможно. А следовательно, невозможно быть полезным нигде и ни в чем. Виталия Демидовича как-то избрали председателем месткома театра. И надо сказать, что при нем делалось столько добрых дел, как ни при ком другом. Он просто не занимался своей персоной. Он сосредотачивался на добрых делах для людей, для других. И потому был полезен и любим. Перечисленные выше артисты еще и потому любимы, что занимались в основном своим делом, своей профессией, не отвлекались на другие меркантильные деяния и достигали больших творческих высот, нежели тех, кто все время пребывал в шкуре ложных общественных свершений. Артист должен заниматься своим святым делом, создавать образы, сценические образы людей его окружающих, тех, кто не умеет делать то, что делает артист. Доронин в должности председателя месткома оставался Дорониным во всех проявлениях. Многих просто тянуло на заседание месткома с участием Доронина, так как он никогда не монтировался с принятым обликом советского месткомовца, с особой лексикой, которая иной раз решала карьеру общественного деятеля. Партия и правительство, школа коммунизма, советская лучшая, самая демократичная, наш долг ближе к народу, ближе к партии, партия наша совесть и так далее, и так далее, и так далее. От председателя Доронина можно было услышать: «Братцы, надо дать, надо подарить, надо помочь, надо пойти и добиться, надо похлопотать, надо навестить больницу, я пойду, я постараюсь, я похлопочу. Братцы, не надо трепаться, надо дело делать». Он думал о людях, о нем меньше думали люди, чем он о людях. И поэтому он был истинный христианин, богоугодный человек. И тем не менее сыграл меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого. Незаметно, но страдал. Страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к нему. А сделать на сцене он мог очень и очень много интересного, разножанрового. Он был истинным талантом, а потому явление многих раздражавшим, мешавшим. Завистливая серятина, как саранча, не слабое сообщество. Оно способно сдерживать потенциальные возможности таланта, не понимая, как правило, того, что чем больше энергии саранча тратит на ограничение таланта, тем больше любовь и уважение к таланту порождает. Любовь людей Доронин и заслужил, и выстрадал. Каждый раз, вспоминая Виталия Доронина, говоря о нем или пытаясь что-то написать о нем на бумаге, я рефлекторно вспоминаю полюбившиеся мне слова Клода Строса, французского этнографа. «Мир дороже жизни, жизнь дороже человека, уважение к другим дороже любви к себе».

Воспоминания о моем большом друге, большом актере. Я хочу начать словами Яна Райниса. Улыбнись над своими горестями, горечь их исчезнет. Улыбнись над своим противником, исчезнет его озлобление. Улыбнись и над своим озлоблением, не станет и его. И вот несколько строчек из письма моего друга. «Здорово, маленькая моя!» Любил мой друг так обращаться к собеседнику, независимо от того, к какому полу он принадлежал. «Пишу тебе из больницы. Опять что-то засбоило внутри. Даже если б не улегся в это заведение, не смог бы сам себя озвучить в последней моей работе на экране, потому что стал совсем плохо слышать. Выручай! Тебе позвонят, не отказывайся. Заранее благодарю тебя. Надеюсь, увидимся и посидим за столом. Но впервые без чарки. Вот так вот, маленькая моя. Будь здоров, твой Переве». И приписка. «А галстук-то нашел?» Подписывая неофициальную корреспонденцию или называя себя в разговорах по телефону, мой друг не тратил время на то, чтобы выговаривать полностью имя, отчество и фамилию, а оперировал лаконичным «Переве». Все к этому привыкли, и было бы странным услышать из его уст или прочесть в конце его почтовой весточки «Иван Федорович Переверзев». Мало кто знает, что в кинокартине «Чисто английское убийство» Иван Федорович говорит со зрителями моим голосом. И уж наверняка никто не знает, что это озвучение сопровождалось моими большими усилиями скрыть наворачивавшиеся слезы. Мне трудно было смотреть на экран. Я видел красивого, прекрасно игравшего свою роль, здорового Переве, но знал, что лежит он в больнице уже в тревожном состоянии здоровья. Иван Переверзев. Он из тех русских, чьи душа нараспашку, удаль, буйный темперамент, работоспособность, независимость, доброта, смекалка, умение грешить и каяться, широко, красиво загулять, но при надобности вести аскетический образ жизни, умение влюбиться, помогать, дарить, сопереживать и сострадать, он из тех русских, которые составляли и составляют неповторимый национальный колорит человеческого характера. Колорит этот зверски стирала преступная идеология и мораль тех, кто создавал фарисейский облик нового советского человека, кто сам, тем не менее, облик этот никак на себя не примерял, ведя жизнь свою по наихудшим образцам зла, эгоизма и лжи. И поэтому человеческий портрет Ивана Переверзева, состоявшего в рядах коммунистической партии, но не сломленного ее аморальностью и бесчеловечностью, приобретает особенную привлекательность и ценность. В самые тяжелые дни жизни Виктора Некрасова, талантливейшего художника-правдолюбца, автора лучшей книги об Отечественной войне, затравленного антихристами только за то, что он честнее и умнее их, в те дни, когда многие-многие люди боялись с ним общаться, Иван Федорович, прихватывая меня с собой, меня, фронтовика и поклонника автора книги «В окопах Сталинграда», навещал испытывавшего материальные затруднения писателя, принося с собой и еду, и зелье, тем самым морально поддерживая сникавшего порой незащищенного, талантливейшего, повторяю, художника. Из статьи Некрасова «Трагедия моего поколения», написанной в мае 1981 года и напечатанной в декабре 90-го года в литературной газете. 30 лет в партии. Самой жестокой, самой трусливой, сильной, беспринципной и растленной в мире –

0: Василий Шукшин. Легко представить себе, как необходимы были подобные визиты людям, попавшим под пресс гонений на все богоугодное и благородное. Я никогда не забуду книжную полку в квартире писателя со множеством иностранных изданий романа с мировым именем «Не хлебом единым». Эта полка, я уверен в этом, была тем эликсиром, который помог не сломаться, психологически не сломаться, тонкому и умному, интеллигентнейшему русскому литератору. Легко представить себе радость писателя от посещения его дома такими людьми, как Переверзев, а также благодарность за поддержку его духа, ни в чем не скомпрометированного перед самыми высокими мерками правды и порядочности. Сам Иван Переверзев, производивший впечатление благополучного, знаменитого, счастливого, ничем не обремененного, всеми любимого, красивого мужчины, сводившего, как говорится, с ума ни одну женщину, не будучи ни на йоту, ни лавеласом, ни донжуанистом, был на самом деле весьма далек от устроенности в жизни, почти до конца своих дней не имея крепкого, уютного уголка. В откровенных мужских разговорах признавался в том, что сам он никогда не одерживал победы над женщинами, что все его увлечения, романы и даже семейные гнезда – результат победы женщин над ним. Как-то признался, что чувство истинной любви испытал лишь единожды, в молодости, и носил это неразделенное чувство в сердце своем, тайком от всех, на протяжении всей жизни. В самые последние годы судьба принесла ему успокоение от суеты, подарив в жены красивую, внимательную, оберегавшую его от легкомысленных поступков и компаний, от дурных привычек дымить табаком и по всякому случаю позволять себе поднимать бокал, следившую за его здоровьем, родившую красавца сына Федю, Ольгу Соловьеву. Эх, как хочется услышать снова и снова обаятельный, с подковыркой вопрос: «А галстук-то нашел?» Где бы мы ни встречались, в любое время дня и ночи, что бы ни делали, всегда и везде, обязательно задавался мне вопрос: «Галстук-то нашел?» Дело тут вот в чем. Получив на Мосфильме приличные деньги за роль в очередном фильме, у Киевского вокзала в торговой палатке выбрал себе хороший галстук. Расплачиваюсь. Вдруг на плече чувствую чью-то руку, оборачиваюсь. Передо мной Иван Переверзев.
1: «Здорово, маленькая моя. Ну что, отоварился?»
0: «Да».
1: «Надо отметить, обмыть, а то носиться не будет».
0: «Надо, с удовольствием, соглашаюсь я». Пошли в привокзальный ресторан, встретили там компанию знакомых актеров, тоже, как я и Переверзев, посетивших кассу киностудии, просидели в ресторане до закрытия. Как всегда, показалось, что свое еще не досидели, и всем кагалам двинули в аэропорт. В те годы аэропортовский ресторан работал до утра. До утра в нем и пробыли. За все платил я. Обмывали-то ведь мой галстук. И к 6 утра от всех полученных денег почти что ничего не осталось. Наконец и этот ресторан закрыли. Наши товарищи разъехались по домам, остались я и Переверзев. У Ивана было одно удивительное свойство. Обаятельнейшая безапелляционность. Даже если он иногда говорил что-то не всегда верное, не согласиться с ним было очень трудно. «В Ленинград!» – скомандовал он. «Почему в Ленинград? Зачем в Ленинград?» Казалось бы, надо задаться этим вопросом. Нет, не задался. Переверзев сказал: «В Ленинград, значит, действительно надо в Ленинград». Иван идет к дежурному, нас сажают в маленький самолет Ли-2, салон которого завален мясными тушами, и в 10 утра мы уже в Ленинграде. Оказываемся перед дверью квартиры Василия Васильевича Меркурьева, актера театра имени Пушкина, народного артиста СССР. Иван нажимает на звонок, слышим голос Меркурьева. «Кто там? Кто там?»
2: «Это я, Переве».
0: Меркурьев, припав к замочной скважине, громким полушептом: «Вы что, с ума сошли? Что такое? В такую рань Ирина сейчас скандал поднимет».
2: «Выходи, это я, Переве».
3: «Вы что, взбесили, что ли? Я детей воспитываю, как не стыдно! Я же вижу, в каком вы состоянии! Через глазок-то я вижу, вы что? Я никуда не пойду!»
2: «Вас-вас! Если ты не выйдешь, — категорически заявляет Иван, — я с тобой разговаривать больше не буду!»
0: Меркурьев за дверью покряхтел, повздыхал и решился: «Иду, иду!» В 12 часов дня в кафе у гостиницы «Европейская» собралась очень интересная, талантливая артистическая компания. Просидели весь день, весь вечер. Денег ни у меня, ни у Ивана уже нет. Кончились, пора ехать домой. Меркурьев повез нас к себе, дал денег. Купили билеты. Едем в Москву.

приехали. Маленькая моя, а галстук твой где? Поинтересовался Переве. Я обыскал все карманы, галстука нет. Иван развел руками и издал звук, напоминавший звук проколотой камеры. Галстук стоил 13 рублей. Наша поездка более 2000 в старом исчислении. Ни денег, ни галстука не было, жаль. Я понял лишний раз, что повстречаться с настоящими друзьями, большими актерами, не умеющими ни о чем другом говорить, кроме как о своей работе, о своих творческих муках и радостях, дороже всякого галстука.

Боже, как недавно, совсем недавно раздавался телефонный звонок, и в телефонной трубке звучал знакомый, дорогой моему сердцу голос. «Маленькая моя, это я, Перевек».

Здравствуйте, друзья! Эту передачу мы начали с традиционной мелодии, которая открывала все наши предыдущие программы. Кстати, она заинтересовала многих слушателей. Что это за пьеса, спрашивают они в своих письмах. Кто играет ее? Сегодня мы откроем вам инкогнито. Эту композицию написал француз Дель Рома. Называется она «Я пойду за тобой». Исполняет пьесу американский оркестр под управлением Перси Фейта. Давайте сейчас попросим звукорежиссера включить эту запись снова и послушаем ее до конца.

Ну вот, мелодия прозвучала еще раз. Такое повторение нам кажется закономерным, потому что именно Перси Фейту и его оркестру мы хотим посвятить нашу сегодняшнюю программу. Вот они, этот коллектив и его руководитель.

Перси Фейт родился и вырос в Канаде. Его музыкальная карьера началась в Торонто. В 1950 году он был приглашен на работу в Соединенные Штаты Америки известной американской фирмой грампластинок «Коламбия». Его новая должность называлась так – музыкальный директор фирмы. Что за ней стояло? Перси Фейт подбирал репертуар и делал аранжировки для многих известных певцов, выступавших тогда на «Коламбии». Давайте послушаем. Шуберт, «Ава Мария», поет Джонни Мэттис. Это запись 1959 года.

Интересна история первого большого успеха Перси Фейта. В 1951 году, подбирая мелодии для Коламбии, дирижер обратил внимание на пьесу бразильского композитора Азеведо «Деликадо». Многие, наверное, сейчас вспомнят эту мелодию. Пьеса ему понравилась, и Перси Фейт сделал ее аранжировку для солирующей гитары и большого струнного оркестра. Однако, во время записи, студия находилась в старой церкви, и в ней была очень хорошая акустика, на глаза Перси Фейту случайно попал клавесин, стоявший в темном углу. И тут же родилась идея, а не записать ли вместо гитары клавесин? Наверное, сейчас такая мысль никого бы не удивила. Клавесин звучит во многих современных оркестрах. Но тогда это было неожиданно и свежо. Успех записи превзошел все ожидания. В течение короткого времени было распродано огромное количество пластинок, а Перси Фейт стал обладателем своего первого золотого диска. Итак, это была пьеса «Деликадо», записанная в 1951 году.

После «Деликадо» Перси Фейт записал целую серию дисков с музыкой Кубы, Мексики, Бразилии, других стран Латинской Америки. Возможно, вам знакомы блестящие аранжировки таких мелодий, как «Сибоней», «Малагенья», «Андалузия», «Кукарача», «Мама Инес». Они не раз звучали в нашей передаче. Сегодня мы выберем из этой серии мелодии «Эль Ранчо Гранде» — «Большое ранчо».

Следующим золотым диском Персифейт был отмечен за запись темы из французского фильма «Мулен Руж». 45 музыкантов участвуют в этой записи. Огромный оркестр. И совершенно поразителен эффект звучания. Его стройность, утонченность, мягкое, удивительно одухотворенное исполнение.

После фильма «Мулен Руж» Перси Фейт получает многочисленные предложения писать и аранжировать музыку для кино. В 1960 году он участвует в создании фильма «Летнее местечко». И снова записи приносят дирижеру золотой диск. А вскоре и премию Академии грамзаписи. Диск Перси Фейта объявлен лучшей пластинкой года.

Еще одна, несколько более поздняя, мелодия из мира кино. Композитор Нино Ротта. Тема из фильма «Ромео и Джульетта». Мы много слышали самых различных интерпретаций этой темы. Вот как ее играет оркестр Перси Фейта.

В наше время в эстрадной музыке искусство композитора и аранжировщика подчас уравниваются в своих возможностях, в своей ценности. Бывает и так, что талантливая аранжировка вдруг выносит на гребень успеха песню или пьесу, которые до этого не замечались публикой. В творчестве Перси Фейта удачно сочетаются и то, и другое дарование. Полька пиццикато. Перси Фейт – композитор, Перси Фейт – аранжировщик, Перси Фейт – дирижер.

время обновляет мелодии. Время же заставляет музыканта искать все новые и новые изобразительные средства. Повторение всегда опасно в искусстве. В последние годы Перси Фейт в своих аранжировках часто использует женскую вокальную группу. В сочетании со струнными инструментами это дает красивый звуковой эффект. Вот послушайте «Желтые дни».

Всего Перси Фейт записал 90 долгоиграющих пластинок. На них мелодии известных композиторов обеих Америк, Европы, темы из популярных фильмов, музыкальных спектаклей, композиции из мира современной поп-музыки. Баллада о Джонни и Йокко. Мелодия, написанная Джоном Ленноном и Полом Маккартни.

Четверть века в эстрадной музыке. Конечно, записи, прозвучавшие в нашей передаче, могут дать только общее представление о дирижере и его оркестре, о веяниях изменчивой моды, воспринятых ими, об их собственных поисках и собственном вкладе, внесенном в развитие своего жанра. В конце концов, что такое 10, 11, 12, 13 записей, если их уже существует более тысячи? Но, может быть, в будущем, увидев на пластинке или услышав по радио имя Перси Фейта, вы вспомните то, что узнали о дирижере сегодня, и с большим вниманием отнесетесь к его творчеству, к его музыке.

прозвучала тема для юных влюбленных. Ее написал сам Перси Фейт. Последняя пьеса в нашем радиорассказе о талантливом американском музыканте. Вел программу Игорь Дмитриев.

Среди имен видных деятелей музыкальной культуры, высоко державших знамя советского искусства, стоит имя пианиста, профессора Ленинградской консерватории Александра Даниловича Каменского. Вся жизнь этого замечательного человека была связана с Ленинградом. Здесь он учился и блестяще окончил консерваторию. Здесь же начал свою концертную и музыкально-общественную деятельность. Преподавал сначала в ленинградских музыкальных техникумах, в школе десятилетки для одаренных детей, а затем в Ленинградской консерватории, где вел класс специального фортепиано. С 1944 по 1948 годы он был деканом фортепианного факультета. Работая упорно и вдохновенно, Каменский воздействовал на студентов силой своего огромного дарования. Он с радостью передавал молодежи свои глубокие познания, высокую исполнительскую культуру, богатейший опыт. Главная цель педагога Каменского – воспитать в каждом ученике подлинного артиста. Последний выпуск его класса состоялся в 1952 году. «Мы любили его», – написали об Александре Даниловиче в некрологе его ученики. «Мы любили его потому, что человек и артист в нем были неразрывны, потому что печать замечательного художественного благородства лежала на всем его облике. Мы любили его потому, что он был нашим учителем в самом высоком смысле этого слова». Заслуживает внимания и научно-исследовательская работа Александра Даниловича. В 1933 году он был приглашен профессором-хранителем сектора музыкальной культуры и техники Государственного Эрмитажа. Он занимался изучением стилей исполнения музыки разных эпох и народов, особенно изучением французской музыки композиторов XVII-XVIII веков. И, конечно, выступал сам, как клавесинист, играл на чимбало и на клавикордах. Деятельность Александра Даниловича Каменского как пианиста-концертанта многопланова. Он играл произведения классиков, музыку Шостаковича и Прокофьева, Баланчевадзе и Кочурова, Равеля и Шимановского. Академик Асафьев писал о нем: «Вся музыкальная натура Каменского в целом и смысловая специфичная характерность его исполнительства – одно из самых интересных и ярких явлений нашей музыкальной жизни, тесно спаянное с интенсивным ростом всей советской культуры». Своеобразный художник фортепиано Александр Данилович Каменский шел в авангарде создателей нового исполнительского искусства. В своем стремлении приобщить к музыке наибольшее количество слушателей, пианист в 1928 году первым в Ленинграде дал фортепианный вечер в рабочей аудитории. Рабочие тепло встретили выступление пианиста. В программе концерта стояли произведения Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Стравинского. Великая Отечественная война застала Каменского в полном расцвете сил и таланта, застала его преисполненным сознания долга, сознанием того, что надлежало делать музыканту и патриоту. С первого дня войны, изо дня в день, зачастую рискуя жизнью, он нес искусство жителям осажденного Ленинграда. Концерты в сухопутных и летных частях, на кораблях Краснознаменного Балтийского флота, в госпиталях, концерты во время бомбардировок с воздуха, исполнение советской музыки по радио, исполнение музыки для всех, кому она дорога и кто в ней нуждается. Каменский, артист преимущественно крупных планов, вместе с тем часто и с любовью исполнял фортепианные миниатюры Глинки, Чайковского, Лядова,
Он сразу сумел уловить и творчески выявить все очарование, таящееся в этих еле заметно очерченных музыкальных мгновениях-зарисовках, их задушевную русскую песенность, интимность музыкального диалога. Послушайте в исполнении Каменского две миниатюры Чайковского. Это мечтательно-поэтичные прерванные грезы и тончайше обработанная во всех деталях капричоза.

И тут же несколько слов о двух незаслуженно забытых и оживших под руками Александра Даниловича оригинальнейших крымских эскизах Мусоргского, о его путевых заметках «Бриз южного берега Крыма» и «У подножья Аюдага». В этих пейзажных зарисовках пианисту удалось в красочном фортепианном звучании воссоздать и донести до слушателей прелесть картин Крыма.

Характерной и интересной страницей творчества Каменского являются его фортепианные транскрипции симфонических отрывков. Возникновение фортепианных транскрипций во многом обусловлено все тем же непреодолимым желанием артиста захватить музыкой более широкие круги слушателей. Обработки и редакции Каменского, писал академик Асафьев, перерастают то, что обычно является внешне виртуозным нагромождением. Они имеют свое, особенное смысловое качество, родственное всей молодой советской музыкальной культуре и в данном отношении глубоко отличное от вершин западноевропейских транскрипций. Стилистический диапазон транскрипций обработок Каменского очень велик. Это картина звона и песня Юродивого из оперы «Борис Годунов» Мусоргского, хор девушек и половецкие пляски из оперы «Бородина. Князь Игорь», сюита из балета Стравинского «Весна священная», фрагмент из оперы «Лед и сталь» Дешевого, первой оперы на советскую тематику, эпизоды из опер Дзержинского «Тихий Дон» и «Поднятая целина», хоровод из балета Штейнберга «Тиль Уллиншпигель» и многое-многое другое. Послушайте переложение хора «Сборщиц винограда» из оперы Кабалевского «Мастер из Кламси». Это изящно оформленная транскрипция оперного фрагмента, транскрипция, в которой фортепианная фактура то и дело, меняя тембровую окраску, затейливо и с искренней теплотой вьется вокруг выразительно напевной хоровой темы, как бы обращая ее к слушателям разными светящимися гранями.

И еще особенность исполнительского мастерства пианиста. Замечательное сочетание стихийной импровизационности и точности художественного расчета. Соната «Фантазия» Листа задумана и трактована Каменским как монументальная фреска с неожиданно возникающими и проносящимися мимо в вихревом полете фигурами Дантова ада. Перед тем, как включить эту запись, хочется привести слова известного ленинградского композитора и музыковеда Богданова Березовского. Когда Каменский выходил на эстраду, крупный, уверенный в силе своего искусства, истинный властелин рояля, с приветливой улыбкой на чуть приоткрытых губах, еще до первого сыгранного им звука ему уже верили и ждали от него значительного, не просто заинтересовывающего или развлекающего, но заставляющего мыслить, жить активной интеллектуальной жизнью. Послушайте в исполнении Александра Даниловича Каменского сонату «Фантазию Листа» после чтения Данте.

Эмилия в страшном волнении стала ожидать предложений со стороны деда, уверенная в том, что они должны последовать. И действительно, через несколько дней ее предчувствия сбылись. Мистер Осборн совершенно официально предлагал взять мальчика к себе и сделать его наследником всего состояния, которое раньше предназначалось его отцу. Он обязывался пожизненно выплачивать миссис Джордж Осборн, Эмилии, сумму, достаточную, чтобы обеспечить ей приличное существование. Если миссис Джордж Осборн предполагает вторично выйти замуж, выплата ей обеспечения не будет прекращена. Эмилия очень редко сердилась, быть может, 2-3 раза за свою жизнь. И вот поверенному мистера Осборна посчастливилось увидеть ее во время одного из таких приступов гнева. Она, сильно покраснев и вся дрожа, поднялась, лишь только поверенный прочел письмо и протянул его ей. Она разорвала письмо на мелкие кусочки и растоптала их. «Чтобы я вторично вышла замуж, чтобы я взяла деньги за разлуку с сыном, какое ужасное оскорбление! Скажите мистеру Осборну, что это подлое письмо, сэр, подлое письмо! Я не отвечу на него. До свидания, сэр!» И она, рассказывал потом поверенный, отпустила меня кивком головы, словно королева в какой-нибудь трагедии. В тот день, когда мистер Осборн предложил взять внука к себе и сделать его наследником всего своего состояния, родители Эмилии даже не заметили ее волнения, и она не стала передавать им свой разговор с поверенным. У них были свои дела, немало их заботившие, дела, которые самым непосредственным образом касались интересов этой невинной и ничего не подозревавшей леди. Старый джентльмен мистер Седли, ее отец, всегда был занят какими-нибудь спекуляциями и прогорел на торговле вином и углем. А когда пришли деньги Эмилии, и она, собираясь заплатить родителям, хотела удержать некоторую часть, так как заказала новый костюм для Джорджи, тут выяснилось, что брат ее Джосс больше не помогает и что на хозяйство не хватает денег. Тогда Эмилия молча протянула через стол все свои деньги и ушла к себе в комнату, чтобы там выплакаться. Но особенно грустно было отказаться от костюмчика, который она с такой радостью готовила для рождественского подарка сыну. Труднее же всего ей было сказать об этом Джорджи. И Джорджи заявил шумный протест. «У всех будут новые костюмы к Рождеству. Мальчики будут смеяться над ним. Ему нужен новый костюм. Ведь она обещала». У бедной вдовы нашлись в ответ ему только поцелуи. Потом порылась среди своих немногочисленных нарядов, нельзя ли что-нибудь продать, чтобы приобрести желанную обновку, и наткнулась на индийскую шаль, которую прислал ей Уильям Доббин. Завязав шаль в платок, тоже подарок доброго майора, она спрятала сверток под накидкой и пошла пешком, раскрасневшись и горя нетерпением. Эмилия рассчитала, как ей истратить деньги, которые она выручит от продажи шали. Кроме костюмчика, она может купить книги, о которых Джордж мечтал, и заплатить за учение в школе за полгода. Хватит и на то, чтобы подарить отцу новый плащ вместо его единственной старой шинели. Она не ошиблась в ценности подарка майора. Шаль была прекрасная, очень тонкая, и купец заплатил ей 20 гиней. Восхищенная и взволнованная, Эмилия купила сборничек «Помощник отцу»
и историю Сентфорда и Мертона, о которых мечтал Джорджи. А затем весело покатила домой. Там она, присев за стол, с особым удовольствием вывела своим изящным мелким почерком на первом листке каждого томика: «Джорджи Осборну рождественский подарок от любящей матери». 7 маленьких томиков, в тисненных золотом переплетах, бросились в глаза старой леди, ее матери. «Это что?» – спросила она. «Книги для Джорджи», – отвечала Эмилия краснея. «Я обещала подарить ему на Рождество». «Книжки!» – воскликнула старая леди с негодованием. «Книжки, когда вся семья сидит без хлеба! Книжки, когда для того, чтобы содержать тебя и твоего сына в довольстве и спасти от тюрьмы твоего дорогого отца, я продала все до одной безделушки и индийскую шаль со своих плеч! Эмилия, ты разрываешь мне сердце своими книжками и своим сыном, которого ты губишь, потому что не хочешь с ним расстаться. О, Эмилия, я молю Бога, чтобы твой ребенок не доставил тебе столько горя, сколько я видела от своих детей». «О, маменька, маменька!» – воскликнула бедная Эмилия, обливаясь слезами. «Вы мне ничего не говорили. Я обещала ему книги. Я только сегодня утром продала свою шаль. Возьмите деньги, возьмите все». И дрожащими пальцами она доставала серебро и суверены, свои драгоценные золотые суверены, и она совала их в руки матери, они рассыпались и катились вниз по лестнице. Эмилия поняла, что она приносит мальчика в жертву своему эгоизму. Если бы не она, ее сыну досталось бы богатство, положение, образование. Он мог бы занять место своего отца, то место, которого отец Джордж лишился из-за нее. Однажды мисс Осборн на Рассел-сквер получила от Эмилии письмо, при виде которого она сильно покраснела и бросила взгляд на отца, мрачно сидевшего на своем обычном месте на другом конце стола. В простых выражениях Эмилия излагала причины, побудившие ее изменить свои прежние намерения относительно сына. «Что, выходит, госпожа гордячка взяла за ум?» – сказал старик Осборн, когда мисс Осборн прочла ему это письмо. «Подтянула от голода живот, а? Ха-ха! Я так и знал, что этим кончится». Он отложил газету и, хмуро взглянув на дочь, удалился в кабинет, откуда сейчас же вышел снова с ключом в руке. Он швырнул его мисс Осборн. «Приготовьте комнату над моей спальней». «Его прежнюю комнату», — сказал он. «Хорошо, сэр», — ответила дочь, дрожа всем телом. Это была комната Джорджа, покойного отца мальчика. Ее не открывали больше 10 лет. В ней до сих пор еще оставались его насильные вещи, бумаги, носовые платки, хлыстики, фуражки, удочки, спортивные принадлежности. Реестр армейских чинов 1814 года с именем Джорджа на обложке, маленький словарь, которым он пользовался, когда писал, и Библия, подаренная ему матерью, лежали на каминной доске рядом со шпорами и чернильницей, покрытой 10-летней пылью. «Надо послать этой женщине денег», — сказал мистер Осборн. «Она не должна нуждаться. Пошли ей 100 фунтов». «И завтра мне можно съездить ее навестить?» — спросила мисс Осборн. «Это твое дело. Только помни, чтобы сюда она не показывалась, ни в коем случае. Но нуждаться она теперь не должна, так что смотри, чтобы все было как следует».
Произнеся эту краткую речь, мистер Осборн распростился с дочерью и отправился своим обычным путем в Сити. Мисс Осборн приехала к Эмили на следующий день. Встретились они дружески. Мисс Осборн не могла не растрогаться при виде жалкого положения бедной Эмилии. Она была побеждена и, сложив оружие, смиренно покорилась. На другой день Джорджи не ходил в школу и увиделся со своей теткой. Эмилия оставила их вдвоем, а сама ушла к себе в комнату. Она репетировала разлуку. Несколько дней прошло в переговорах, визитах, приготовлениях. Эмилия очень осторожно сообщила великую новость сыну. Она ждала, что он будет огорчен. Но Джорджи скорее обрадовался, чем опечалился. И бедная женщина грустно отошла от него. Наконец настал решительный час. Подъехала карета. Не уставая болтать о том, что он станет делать, когда будет жить с дедушкой, мальчик показывал бедной вдове, как мало беспокоила его мысль о разлуке. «Он будет часто приезжать на пони к своей мамочке», — говорил Джорджи. «Он будет заезжать за ней в коляске. Они будут ездить кататься в парк, и он подарит ей все, чего она только пожелает». Бедной матери приходилось довольствоваться такими себелюбивыми доказательствами сыновней привязанности. И она пыталась убедить себя, что сын искренне ее любит. Конечно, он ее любит. Все дети одинаковы. Его влечет к себе новизна. Нет-нет, он не эгоист. Просто ему многого хочется. У него должны быть свои радости, свои честолюбивые стремления. Это она сама, движимая эгоизмом и безрассудной любовью, до сих пор отказывала мальчику в том, что принадлежало ему по праву. Ребенок уходит от матери, улыбаясь, тогда как материнское сердце разрывается от муки. Честное слово, грустно смотреть на безответную любовь женщин к детям на ярмарке тщеславия. И никакой ангел не вмешался. Ребенок отдан на заклание и принесен в жертву судьбе. Вдова осталась в полном одиночестве. Джорджи Осборн прочно обосновался в особняке деда на Рассел-сквер. Занимал отцовскую комнату в доме и был признанным наследником всех тамошних великолепий. Привлекательная внешность, смелый и бойкий нрав и джентльменские манеры мальчика завоевали сердце мистера Осборна. Он также гордился внуком, как некогда старшим Джорджем. Когда они встречались за обедом, дед расспрашивал мальчугана о его чтении и занятиях и с большим интересом слушал рассказы внука, делая вид, что понимает все, что говорит ему маленький Джорджи. Но он допускал сотни промахов и не раз обнаруживал свое невежество. Это не содействовало уважению к нему со стороны ребенка. Быстрый ум и превосходство в образовании очень скоро показали Джорджи, что его дед тупица. И он начал помыкать им и смотреть на него свысока, ибо прежнее воспитание мальчика, как ни было оно скромно и ограничено, помогло сделать из него джентльмена больше –
чем любые планы дедушки. Пока Эмилия тосковала и думала о сыне целыми днями, этот юный джентльмен среди удовольствий и развлечений, доставлявшихся ему во множестве, весьма легко переносил разлуку с нею. Итак, мистер Джорджи Осборн пользовался всеми удобствами и роскошью, которыми считал нужным окружить его богатый и щедрый дедушка. Кучеру было приказано приобрести для мальчика самого красивого пони. Хотя мистеру Джорджи было отроду не больше 11 лет, однако он уже носил штрипки и чудеснейшие сапожки, как взрослый мужчина. У него были позолоченные шпоры, хлыстик с золотой ручкой, дорогая булавка в шейном платке и самые изящные лайковые перчатки. Скромные подарки Эмилии были отложены в сторону. Кажется, его тетка, мисс Осборн, отдала их сыну кучера. Эмилия старалась убедить себя, что ей приятна такая перемена. Право же, она была очень счастлива, что сын у нее такой красавчик. У Эмилии был маленький силуэт сына, сделанный за шиллинг. Он висел над ее постелью рядом с другим дорогим портретом. Однажды мальчик приехал навестить ее. Как всегда, он проскакал галопом по узенькой Бромптонской улице, где все жители бросались к окнам, чтобы полюбоваться его великолепием. Он торопливо, с улыбкой торжества, из кармана шинельки, примиленькой белой шинельки с капюшоном и бархатным воротником, вытащил красный софьяновый футляр и подал его матери. «Я купил это на собственные деньги, мама», — сказал он. «Я думаю, тебе понравится». Эмилия раскрыла футляр и, вскрикнув от восторга, обняла мальчика и стала осыпать его несчетными поцелуями. В футляре оказался портрет самого Джорджи, очень мило исполненный. Дедушка пожелал заказать портрет внука одному художнику, работы которого, выставленные в витрине магазина на Саутгемптон-Роу, обратили на себя внимание старого джентльмена. Джорджи, у которого денег было много, решил спросить у художника, сколько будет стоить копия портрета, заявив, что уплатит собственными деньгами и что он хочет преподнести подарок матери. Восхищенный живописец сделал копию за небольшую плату. А старик Осборн, узнав об этом, прорычал что-то в знак одобрения и подарил мальчику вдвое больше суверенов, чем тот заплатил за миниатюру. Но что значило удовольствие деда по сравнению с исступленным восторгом Эмилии? Подобное доказательство любви к ней мальчика привело ее в полнейшее восхищение, и она решила, что во всем мире нет другого такого доброго ребенка, как ее сын. Самая незначительная ласка со стороны тех, кого она любила, всегда наполняла это робкое сердце благодарностью. Со времени своей разлуки с Джорджи она еще не знала такой радости, такого утешения. В своем новом доме мистер Джорджи был полным властелином. За обедом он с необычайным хладнокровием предлагал дамам вина и сам лихо пил шампанское, тем приводя старого мистера Осборна в полный восторг. Однако друзья мистера Осборна отнюдь не разделяли его восторгов по поводу кривляния мальчика. Юный Тодд с Корм-стрит был большим другом и поклонником мистера Джорджи.
Оба они любили рисовать театральных героев, лакомиться леденцами и пирогами с малиной. И, если позволяла погода, кататься на санках и на коньках и ходить в театр, куда их частенько водил по распоряжению деда Роусон, личный слуга и телохранитель мистера Джорджа. В сопровождении этого джентльмена они посетили все главные театры столицы. Они знали по фамилии всех актеров. Для украшения особы маленького Джорджа был приглашен знаменитый портной из Вест-Энда. Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству ученому, частному педагогу, готовящему молодых аристократов и джентльменов в университет к законодательной деятельности и к ученым профессиям. Если говорить о знаниях, которые впитывал в себя Джорджи под руководством этого ценного и разностороннего наставника, то, судя по еженедельным отчетам, которые мальчик привозил деду, успехи его были замечательны. Таким образом, словно самой судьбой было предназначено, чтобы Джорджи владычествовал над каждым, с кем он соприкасался. И все друзья, родственники и слуги преклоняли бы перед ним колени. Нужно признаться, что он весьма охотно мирился с подобным положением. Мало кто с этим не мирится. И Джорджи нравилось играть роль властелина, к которой у него, возможно, была врожденная склонность. В доме на Рассел-сквер все трепетали перед мистером Осборном, а мистер Осборн трепетал перед Джорджи. Мисс Осборн, тетушка Джорджи, была увядшей старой девой, сильно сдавшей под бременем более чем 40-летней скуки и грубого обращения. Смышленному мальчику ничего не стоило поработить ее. И когда Джорджи чего-нибудь было от нее нужно, он завладевал предметом своих желаний, а добившись своего, попросту переставал замечать тетку. Дед с материнской стороны, дряхлый, упавший духом старик Сэдли, тоже был в подчинении у маленького тирана. Он не мог не чувствовать почтения к мальчику, у которого такое красивое платье, который ездит верхом в сопровождении грума. Через несколько месяцев после переселения мальчика на Рассел-сквер умерла

Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько в ненасытимую прорву земли, двадцатилетняя полька. День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли? Красной кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний. Иоанн Богослов. Мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Зверю берлога, страннику дорога, мертвому дроги, каждому свое. Женщине лукавить, царю править, мне славить имя твое. О, муза плача, прекраснейшая из муз! О, ты шальное исчадие ночи белой! Ты черную насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. И мы шарахаемся, и глухое ох, стотысячное тебе присягает Анна Ахматова. Это имя — огромный вздох, и вглубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже. И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, и Спаса Светлого славит певец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова, и сердце свое в придачу. Не отстать тебе, я острожник, ты конвойный, судьба одна, и одна в пустоте порожней подорожная нам дана. Уже нрав у меня спокойный, уже очи мои ясны. Отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны. Милые спутники, делившие с нами ночлег, версты и версты и версты и черствый хлеб, рокот цыганских телег, вспять убегающих рек рокот. Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре помните утренний ветер и степь всер, и степь всер, и степь всер, и степь всер.

0: и степь в сер, и степь в серебре. Синий дымок на горе, и о цыганском царе песню. В черную полночь под пологом древних ветвей мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей, нищих, как ночь, сыновей, и рокотал соловей славу. Не удержали вас спутники чудной поры, нищие неги и нищие наши пиры. Жарко пылали костры, падали к нам на ковры звезды. Ветры спать ушли золотой зарей, ночь подходит каменную горой, из своей княжной и жарких стран отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб, да заслушался, запрокинув лоб, как гремит над жарким его шатром соловьиный гром. Не самозванка, я пришла домой, и не служанка, мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо. Там на земле мне подавали грош и жерновов навешали на шею. Возлюбленный, ужель не узнаешь? Я ласточка твоя, Психея. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные. И не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное. В поте пишущий, в поте пашущий, нам знакомо иное рвение, легкой огонь над кудрями пляшущий, дуновение, вдохновение. У первой бабки четыре сына. Четыре сына, одна лучина, кожух овчинный, мешок пеньки. Четыре сына, да две руки. Как не навалишь им чашку, чисто, чай не борчата, семинаристы. А у другой по-иному трахту, у той тоскует в ногах вся шляхта. И вот смеется у камелька 100 богомольцев одна рука. И зацелованными руками чудит над клавишами, шелками. Обеим бабкам я вышла внучка, чернорабочий и белоручка. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода в крови, в слезах умылася. Не мать, а мачеха любовь, не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли, мой милый, что тебе я сделал? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою. Враз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на суду стою немилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую? А целовал колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделал? Все ведаю, не прикословь. Вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само что дерево трясти? В срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. Как живется вам с другою? Проще ведь. Удар весла, линии береговою, скоро ль память отошла обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам? Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиною, без божеств? Государыню с престола свергши, сонного сошед, как живется вам? Хлопочется, ежится, встается, как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою, избранному моему? Свойственнее и съедобнее снеть, приестся не пеняй. Как живется вам с подобием, вам, поправшему Синай? Как живется вам с чужою, здешнею, ребром, люба? Стыд зевесовой вожжою не охлестывает лба? Как живется вам, здоровится, можется, поется, как? С язвой бессмертной совести, как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным? Оброк крутой? После мраморов Карары, как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен Бог и начисто разбит. Как живется вам стотысячный, вам, познавшему лилит? Рыночную новизною сыты ли? К волжбам остыв, как живется вам земною женщиною без шестых чувств? Ну, за голову счастливы? Нет. В провале без глубин, как живется, милый, тяще ли, так же ли, как мне с другим?
1: Русской ржи от меня поклон, Ниве, где баба застится. Друг, дожди за моим окном, беда и блажи на сердце. Ты в погудке дождей и бед то, что Гомер в гекзаметре. Дай мне руку на весь тот свет. Здесь мои обе заняты. Ни к городу и ни к селу. Езжай, мой сын, в свою страну, в край, всем краям наоборот. Куда назад идти, вперед идти, особенно тебе, Руси не видывавшее, дитя мое. Мое, ее дитя. То самое былье, которым порастает быль, землицу, стершуюся в пыль, уже ли ребенку в колыбель нести в трясущихся горстях? Русь этот прах, чти этот прах. От неиспытанных утрат иди, куда глаза глядят, всех стран глаза, со всей земли глаза, и синие твои глаза, в которые гляжусь, в глаза, глядящие на Русь. Да не поклонимся словам. Русь прадедам, Россия нам. Вам, просветители пещер, призывное СССР, не менее во тьме небес призывное, чем СОС. Нас Родина не позовет. Езжай, мой сын, домой. Вперед, в свой край, в свой час, в свой век, от нас, в Россию вас, в Россию масс, в наш час страну, в сей час страну, в на Марс страну, в без нас страну. Тоска по родине, давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкой базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытеснено непременно в себя, в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чувств, где унижаться, мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встреченным. Читателем газетных тон, глотателем, доильцем сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина,
0: его и пуля не берет, и песня не берет. Так и стою, раскрывши рот. Народ, какой народ! Народ такой, что и поэт, глашатай всех широт, что и поэт, раскрывши рот, стоит. Такой народ! Когда ни сила не берет, ни дара благодать, измором взять такой народ, гранит измором взять. Сидит и камешек гранит, и грамотку хранит. В твоей груди зарыт, горит гранат, творит магнит. Что ради из своей груди достал и подал. Вот, живым Европы посреди зарыть такой народ. Бог, если ты и сам такой, народ моей любви не со святыми упокой, живыми оживи. Никуда не уехали ты да я, обернулись прорехами все моря. Совладельцем пятерки рваной океаны не по карману. Нищеты вековечные сухомять, снова лето, как корку в сухую мять. Обернулось нам море мелью, наше лето другие съели. Жиру лопающийся, жир их лоск, что не только что масло едят, а мозг наш в поэмах, в сонатах, в сводах, людоеды в парижских модах. Нами лакомящийся франк за вход. О, урод, как водой туалетный рот, сполоснувший бессмертной песней! Будьте прокляты вы за весь мой стыд, вам руку жать, когда зуд в горсти, пятью пальцами, да от всех пяти чувств, на память о чувствах добрых, через все вам лицо автограф.
2: Мне ни к чему годические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен, на радость вам и мне.
3: Я улыбаться перестала, морозный ветер губы студит, одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет. И эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что нестерпимо больно душе любовное молчание. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. как забуду. Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка, все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платье. Как не похоже на объятия прикосновения этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. А скорбных скрипок голоса поют за стелющимся дымом: «Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым». Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха, и напрасно слова покорные говоришь о первой любви. Как я знаю, эти упорные, несытые взгляды твои. Чернеет дорога приморского сада, желты и свежи фонари. Я очень спокойная. Только не надо со мною о нем говорить. Ты милый и верный, мы будем друзьями, гулять, целоваться, стареть. И легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды, лететь. Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар. Отыми ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Двадцать первая ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. Мне голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты ль Данту диктовала страницы ада? Отвечает: я. И дряхлый пук дерев. Пушкин. А я росла в узорной тишине, прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, а голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную иву. И благодарная она жила со мной всю жизнь, плакучими ветвями бессонницу овеивала снами. И странно, я ее пережила. Там пень торчит, чужими голосами другие ивы что-то говорят под нашими, под теми небесами. И я молчу, как будто умер брат. Одно, словно кем-то встревоженный гром, с дыханием жизни врывается в дом, смеется, у горла трепещет, и кружится, и рукоплещет. Другое в полночной, родясь в тишине, не знаю, откуда крадется ко мне, и зеркало смотрит пустого, и что-то бормочет сурово. А есть и такие. Средь белого дня, как будто почти что не видя меня, струятся по белой бумаге, как чистый источник во враге. А вот еще тайное бродит вокруг. Ни звук и ни цвет, ни цвет и ни звук. Граница меняется, вьется, а в руки живым не дается. Но это по капельке выпила кровь, как в юности злая девчонка любовь, и мне, не сказавши ни слова, безмолвием сделала снова. И я не знавала жесточе беды. Ушло, его протянули следы к какому-то крайнему краю, а я без него умер. Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта, и с тех пор проверяла часто. И моя догадка подтвердилось. Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет и старости нет, а может и смерти нет. Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху, украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждет. И тихо, да, Господи, тихо, что слышно, как время идет. А после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске, и клонятся головы ниже, как маятник ходит луна. Так вот над погибшим Парижем такая теперь тишина. Двадцать четвертую драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой. Сами участники грозного пира, лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира будем читать над свинцовой рекой. Лучше сегодня голубку Джульетту с пеньем и факелом в гроб провожать. Лучше заглядывать в окна к Макбету, вместе с наемным убийцей дрожать. Только не эту, не эту, не эту, эту уже мы не в силах читать. Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. И я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни. И этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет. И голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущую черешней сиянье легкий месяц льет. И кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной, дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у Царскосельского пруда. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, словно пела первая гроза, и будто
4: будто все цветы заговорили.
3: Меня как реку суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила! И занавес вздымался без меня и также падал. Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вкруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Мне ведомы начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставивший мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но иногда весенний шалый ветер или сочетание слов в случайной книге или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь. В таком году произошло бы то-то, а в этом это, ездить, видеть, думать и вспоминать, и в новую любовь входить, как в зеркало с тупым сознанием измены и еще вчера небывшей морщинки. Но если бы оттуда посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец. Есть три эпохи у воспоминаний. И первое, как бы вчерашний день, душа под сводом их благословенным и тело в их блаженствуя тени. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго. Уже не свод над головой, а где-то в глухом предместье дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук и пыль на всем лежит, где истлевают пламенные письма. Из-под тишка меняются портреты, куда как на могилу ходят люди, а возвратившись, моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с усталых век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий. И не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный, и, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда, но, как во сне бывает, там все другое — люди, вещи, стены. И нас никто не знает. Мы чужие, мы не туда попали. Боже мой! И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни. И нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. И даже все к лучшему. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
5: Нелли Васильевна, позвольте начать нашу встречу с одного признания. Нам приятно вновь встретиться с вами в нашей предпраздничной передаче. Ну, во-первых, как со старой знакомой, можно сказать, добрым другом нашей редакции, а во-вторых, как с руководителем, чей коллектив занял в предпраздничном социалистическом соревновании первое место. Я думаю, что этот успех не был неожиданностью, тем более, что ваши обе бригады, и бригады Любовь Николаевны Лебедок, и Валентины Николаевны Кугук, также не раз выходили победителями социалистического соревнования.
6: Да, мне очень приятно осознавать то, что с таким достойным соперником мы заняли в такие предпраздничные дни, вот праздник 40-летия Победы, 1 мая наш участок занял первое место. Но это достижение всего нашего коллектива. Они более активно стали участвовать в художественной самодеятельности, в ДНД стали ходить. Я считаю, что только эти пункты помогли нам победить Тамару Ивановну Малышеву, участок Тамары Ивановны Малышевой. А в общем, а производственные показатели и у нас, и у Тамары Ивановны были неплохие. Очень отрадно отметить, что вот в бригаде Кугук Валентины Николаевны женщины очень активно стали участвовать в художественной самодеятельности. Можно отметить таких, как Зуеву Альбину, Корытникову Анну. Давно шли до Тамары Ивановны. И этот, по-моему, успех даже не случайно, можно считать не случайно. Тамара Ивановна как-то наш участок всегда опережала. Вот. А сейчас и вот в канун таких вот великих праздников очень отрадно, что мы, наконец, победили такого достойного соперника. Хотелось бы пожелать своему коллективу, своему участку и в дальнейшем так держать успехов в работе. Точно так же участие принимать вообще в общественной жизни нашего цеха. Хотелось бы пожелать им в предпраздничные дни здоровья, счастья, мирного неба нам над нашей головой.
5: Май, мир, труд. Эти три слова сливаются воедино. Ну и стали как бы символом праздника международной солидарности трудящихся. Для вас лично что значат эти слова?
6: Для меня лично это связано с миром. Чтобы был мир на земле. Чтобы мы могли свободно, успешно трудиться. Чтобы наши сыновья, которые в армии, никогда не применяли оружие и вернулись в наши семьи, которых мы ждем. Вот у меня, например, сейчас сын в настоящее время стоит на границе. Он мне часто пишет письма, говорит, что как им трудно приходится вот именно в эти праздничные дни быть бдительными. Так вот, я и желаю своим сыновьям и друзьям его, чтобы никогда в жизни им не пришлось применить оружие. Было, май – это жизнь, май – это зелень, май – это цветение, опять цветение. Да, опять, значит, зиму, как обычно говорят, зиму прожили, значит, жить будем. В общем, я свой коллектив давно знаю, и я знаю их отношение к труду. Мы нашли взаимопонимание в этом вопросе. Они очень хорошо понимают слово «надо», когда мы считаем, труд это все для нас, это наша жизнь. Будет труд, значит, будет и изобилие наше, будет и наша страна процветать. Вот мы сейчас уже, например, 27 числа отработали в честь субботника. Это дань надо отдать какую-то на памятник. И все, вот буквально все, ну, конечно, погибли. И очень хорошо отнеслись к тому, что да, надо отработать. Потому что вот за счет их, тех, которые не вернулись домой, мы живем. Поэтому до сих пор мы сохранен мир. И хотелось бы, чтобы вот именно эта бдительность никогда не затухала, что ли. И чтобы все помнили о том, что мир для нас – это наш труд, это наша жизнь, это наше будущее.
7: Да, бок о бок, 25 лет уже проработали мы вместе. Ну, что можно сказать о ней? Вот тот человек, о котором ничего не скажешь плохо, только можно сказать хорошее. Очень душевный, доброжелательный человек. Ответственная во всем она всегда. Ну, только могу сказать хорошее, все прекрасное о ней. Она всегда была какой такой, осталась, не изменилась. Она всегда была такая добрая. Самое основное у нее – это доброта. Ответственная в работе, всегда можно на нее положиться. Ни в чем никогда не откажет она. И всегда, что нужно сделать даже по работе срочно, всегда остаться без отказа человеку.
5: Ну вот за свой труд у нее есть немало наград.
7: Да, имеет она медаль к столетию Ленина. Ну и много грамот. Очень часто она отмечалась за свои 25 лет. У нее в прошлом году, кстати, тоже было 25 лет ее трудового стажа. Выбиралась она и народным заседателем у нас, 2 года работала. Ну, в общем, очень хороший, доброжелательный человек.
5: Отличает ее вот такая вот и трудовая, и общественная активность.
7: Да. Вот единственный человек, кого можно назвать в бригаде, особенно-то, если бы были все такие люди, как она, то было очень бы легко работать. Такой человек хороший. У нее и дети очень хорошие. Я бы ей хотела пожелать и внуков таких же вырастить. Один учится у нее, сын младший, а старший, который женатый, здесь работает, армию отслужил. От себя лично и от всех я пожелаю только всего и хорошего, доброго, счастливого, чистого неба. Ну и хороших внуков, раз дети хорошие.
8: Бригада наша состоит из 20 человек. У нас 90 ударников коммунистического труда. 7 человек у нас ветеранов труда, которые работают уже по 20 с лишним лет. Вот Потапова Галина Семеновна работает уже 31 год. Она награждена юбилейной медалью столетия Ленина. Работает с личным клеймом. Вообще бригада сдает свою продукцию с качеством на 100%. Все рабочие почти освоили все операции, поэтому у нас хорошая взаимозаменяемость. Если нет человека, у нас садится и простое не бывает. Не страдаем поэтому. Все умеют работать. Ну, все работают дружно, хорошо, с хорошим подъемом.
5: Как сказала Татьяна Александровна Марчук, что в бригаде ее работает очень много ветеранов труда. И Галина Семеновна Потапова, вы одна из них. и уже отдали коллективу 19-го цеха более 30 лет.
9: Ну, я пришла в цех в 54-м году. Радиолу только осваивали, 61-й. Ну, мы с учениками сначала, учениками я всего работала где-то 20 дней.
5: Всего, да? Да. Тогда как быстро вы...
9: А потому что как-то быстро тут надо было все это сдавать, осваивать. И мы бы по 20 дней всего работали. Мастер у нас тогда был Мушников. Он нас тут быстренько всех, и мы уже самостоятельно. Работали мы не бригада, работали мы каждый на себя.
5: Самая первая ваша операция, которую вы освоили, это
9: какая? Я набивала это сама силовой трансформатор железом. Но полностью мы его набивали, потому что у нас бригады тогда не было. Мы его набивали полностью уже, и крышки, все, и там уже для всех. Ага. Выпускали мы этот самый трансформатор. А потом нам сделали бригаду. Вот мы бригада, значит, и работали. Это уже мы это в старом 19-м цехе. А когда уже туда нас перевели, тогда нас бригадно сделали.
5: В общем, бригады вы работаете очень давно, да?
9: Давно это... уже мы работаем бригадно.
5: И коллектив сложился, да? Конечно. И поэтому неудивительно, да, что вы сейчас стали занимать первые места в соревновании. Да,
9: ну вот мы работали, мы были разные смены. С Иваном Мироновичем мы с Корниенко здесь нас соединили, когда уже сюда, вот в третье помещение нас перевели. И мы вот здесь работали. Ну как работала? Работала, как-то старалась, чтобы это самое и качество было, и все операции. Все операции никто мне не учил, я сама осваивала их.
5: Самостоятельно.
9: И все у нас так, по-моему, все так работали. Каждый садится, вот если одна операция, потом на монтаже, на намотке работала. Необходимость была, потому что, мало ли, народу не бывает иногда. Люди болеют с детьми, вот это самое, они выходят, женщины. Заменять-то нужно. Но это нам это все. И раньше я как-то, не знаю, я была здоровее как-то, и все жизнерадостная. У нас бригада вообще такая была всегда, веселая. И коллектив такой сложный, и все мы работали
5: слаженный,
9: дружно.
5: Да? Слаженный, да, такой. Да, да. Но это качество неотъемлемое и для всех вас и сейчас именно.
9: И сейчас вот именно, дружба. Да, да, да. Да. Сейчас... Вот мы все и остались сейчас старые работники. Это хорошо, когда вот так дружно, как-то, знаете, придешь на участок, как свою семью.
10: Ну, как домой пойти.
9: Да. Даже как-то приятно. Если что-нибудь мало ли что там вот так бывает на участке, так, и я так вот, я, например, расстроена, и даже неприятно. А когда все нормально, все хорошо, и работается лучше, и все. И...
5: Как вы раньше ходили на демонстрацию? Вы наверняка нынче пойдете на демонстрацию, да?
9: На демонстрацию мы ходили всегда, вот. Я помню, когда мы молодые были, вот. Это какое-то удовольствие. И даже как-то с такими все это, ага. Вот мы всегда все собирались, я помню, Тарасова тогда, это все обои, участки тогда в две смены работали. Мы это дружно, все это у нас было. И мы весело, я даже вот когда вспомню, что если на демонстрацию я не схожу, я даже не чувствую праздника. На демонстрацию схожу, знаете, такой праздник, это и поговорить на работе есть о чем, и все это. Ну, 1 мая, что значит, вот сейчас мы работаем 40-ю ударную неделю, да? Это для нас последнюю неделю, ага. Но мы работаем, стараемся, планируем что-то. Да. Все это работают, даже вот мне на работе, то есть дома так разговаривают о чем, да, с подъемом, что вот это самое. Всегда идешь это,
5: праздник,
9: с удовольствием.
5: Праздник.
9: Конечно, праздник ждешь.
5: Что-то. Душа каждого из нас.
9: Ага, ага.
5: Не только, наверное, у ветеранов.
10: Конечно.
9: Да. И у нас тоже так.
10: И дома говоришь, да, даже про эту работу.
9: Да, я и говорю, у нас дома, у нас тоже мы
10: работе, как
9: постоянно все разговариваем о доме. О работе.
10: Все живут, по-моему,
9: одним и тем же, да?
11: Хочу поздравить коллектив своей бригады с успехом, с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия.
12: Ну, я могу сказать о том, что на мою долю выпало этот участок и вообще в цехе, где прошлось, я прошел, когда снял погоны офицерские. И заступил, конечно, работать. Еще работал в военной форме, правда, пока переоделся. И был ручной, было почти большинство ручного труда. пришлось подавать и рад предложение, значит, на

0: Он в трансформаторе, значит.
1: Человек делает. Если человек дает свое слово, он должен его выполнить. Если нам задаются планы, я считаю, их необходимо выполнять. И эти планы должны быть, соответственно, обеспечены. То есть база должна быть для этих планов. А люди очень хорошо работают. Вот в цехах производственники очень хорошо работают. Люди стараются из последних сил, можно сказать, даже невозможное делают. Ну, соответственно, все службы должны помогать в этом.
2: А чисто такие человеческие, душевные качества?
1: Чисто душевное качество. Люблю очень исполнительность в людях, отзывчивость, доброту. Ну, как любой, по-моему, человек мечтает о хороших людях. Каждый человек в какой-то степени добр. Каждый, но если его обстоятельства все время вынуждают быть строгим, может быть, по натуре этот человек очень добрый, а по долгу службы его вынуждает обстановка быть более строгим, более таким требовательным. И, может быть, даже не всегда люди понимают, что этот человек добрый. Да, у людей, конечно, горе. Это горе у нас, допустим, все товарищи хорошо отзываются, как-то дружно. Стараются помочь человеку, если у него беда. Вот, в общем, я бы сказала, коллектив у нас добрый. Добрый. Несмотря на то, что работа у нас, конечно, очень тяжелая, труд тяжелый. Женщины у нас связаны, собственно, со всеми цехами завода, с производственным отделом, службой ЦКЦ. Внутри нашего цеха, это, считайте, два цеха у нас слилось вместе. Большой же объем очень работы. Тем не менее, женщины добрые, очень добрые. Вот у нас Майя Пименовна 30 лет проработала на заводе Бричкова, Майя Пименовна. 30 лет проработала на заводе, очень хорошо о ней все люди отзываются. Душевная женщина, очень исполнительная, работящая. Вот Семенова Юлия Михайловна у нас работает. Тоже вот у нее день рождения 1 мая исполняется. Очень хорошая женщина. Все качества у нее хорошие. Общественной работой занимается. Никогда не отказывается помочь никому. Очень отзывчивая. У Розайкина Анна Степановна. Вот 8 мая у нее день рождения. Это тоже труженица. Знаете, она не посчитается ни с каким временем. Ни с каким, как говорится, для себя ущербом. Она все сделает для того, чтобы выполнить производственную программу свою, сделать план. Очень бы хотелось, чтобы для них прозвучала вот песня в исполнении Анны Герман. Сама я тоже очень люблю Анну Герман.
2: Спасибо вам большое, Лидия Георгиевна. Мы, в свою очередь, вас поздравляем с вашим юбилеем и желаем вам здоровья, успехов и, конечно, счастья большого. Я имею в виду просто моральную помощь какую-то.
3: Да, по-моему.
2: Вы ощущаете от них?
3: Ощущаю, да. Это я чувствую. Какие неприятности, так они знают в доме. Конечно, всегда поддерживают. Мамуля, поцелуют, и я довольна, в общем, сыновьями. В трудную минуту они меня не бросают.
2: Ну что же, Евдокия Федоровна, вот мы хотим поздравить вас от имени ваших коллег с днем рождения, и я думаю, можно поздравить и всех женщин вашего отдела с праздником.
3: Обязательно. Женщин надо поздравить с праздником 8 марта, пожелать им самого-самого лучшего. Сейчас 8 марта праздник весны, солнца, тепла. Весь год перестраивается на такой кипучий лад. И женщинам хочется пожелать, чтобы они были веселые, бодрые, энергичные, легки. Любви, взаимности. Ну, самого-самого, что ни на есть доброе на нашей земле.
4: Не на утрешав, не вижу, что дышав. Не снюхал, не зрубцы, вырота. Не вижу.

0: nema atsevišķi. Jo viņi ir izdalās. Mīļies, tas tavu dahais. Mīļies, ņem, mīļies, tas tavu dahais.
1: О, если ты тот день переживешь, когда меня накроет смерть доской, и эти строчки бегло перечтешь, написанные дружеской рукой, сравнишь ли ты меня и молодежь? Ее искусство выше будет вдвое, но пусть я буду помилу хорош тем, что при жизни полон был тобой. Ведь если бы я не отстал в пути, с растущим веком мог бы я расти и лучшее принес бы посвящение среди певцов иного поколения. Но так как с мертвым спор ведут они, их мастерство цени. Проснись, любовь, твое ли острие тупей, чем жало голода и жажды? Как не обильны яства и питье, нельзя навек насытиться однажды, так и любовь, ее голодный взгляд сегодня утолен до утомления, а завтра снова ты огнем объят, рожденным для горения, а не тленья. Чтобы любовь была нам дорога, пусть океаном будет час разлуки, пусть двое, выходя на берега, один к другому простирает руки, пусть зимней стужей будет этот час, чтобы весна теплей пригрела нас.
2: Забытый мяч. Забыли мяч, он досаждал мне летом. Оранжевый забыли мяч в саду. Он сразу стал сообщником календу и без труда втесался в их среду. Но как сошлись, как стройно потянулись друг к другу, день свой учредил зенит в календулах, возможно, потому лишь, что мяч в саду оранжевый забыт. Вот осени причина. Вот зацепка, чтоб на костре учить от тьмы до тьмы ослушников, отступников от цвета, чей абсолют забыт в саду детьми. Но этот сад, чей пересуд зеленым его назвал, он поджигатель дач, все хороши, но первенство за кленом. Уж он-то ждал, когда забудут мяч. Попался на нехитрую приманку весь огонь земной, и, судя по всему, он обыграет скромную ремарку о том, что мяч был позабыт в саду. Давно со мной забытый мяч играет в то, что одна хожу среди осин. Смотрю на мяч и нахожу огарок, календулы, а вот еще один. Минувший полдень был на диво ясен и упростил неисчислимый быт до созерцания важных обстоятельств. Снег пал на сад, и мяч в саду забыт.
3: В борьбе за идейное реалистическое искусство, в преодолении пережитков формализма, театр пользовался неустанной помощью и руководством со стороны партии и советской общественности. Большую поддержку нашему оперному и балетному искусству оказали статьи газеты «Правда», «Сумбур в музыке» и «Балетная фальшь», направленные против безыдейности и формалистических извращений в творчестве советских композиторов. В трудном и сложном деле создания советской реалистической оперы Ленинградский театр добился некоторых успехов. Поставив в 1937 году оперу «Чижко-броненосец Потемкин» и в 1940 году оперу Хренникова «В бурю» из эпохи Гражданской войны. Значительными достижениями театра явились новые постановки ряда классических опер. Среди них монументальный спектакль «Иван Сусанин» и чрезвычайно яркая, красочно оформленная постановка «Сказки о царе Салтане». В театре выдвинулись видные оперные артисты, воспитанники советской музыкальной школы: Преображенская, Белухина, Нелеп, Фрейдков, дирижеры Пазовский, Хайкин, Ельцин. Партия, советское правительство и широкая общественность высоко оценили деятельность одного из старейших театральных коллективов нашей страны. Театр был назван именем руководителя ленинградских коммунистов Сергея Мироновича Кирова, всегда оказывавшего коллективу деятельную поддержку в его творческих начинаниях. В 1939 году советское правительство наградило театр орденом Ленина за выдающиеся заслуги в развитии оперного и балетного искусства и воспитании мастеров музыкальной культуры. В 1940 году в Москве состоялся показ искусства Ленинграда. Высоко оценив спектакли театра имени Кирова, общественность столицы нашей Родины отметила его неисчерпаемые творческие силы. Во время Отечественной войны театр не прекратил своей деятельности. Эвакуированный в город Молотов, он продолжал работу в трудных бытовых условиях, на маленькой сценической площадке, при недостатке декораций. Но трудности не останавливали работников театра. Замечательный артистический коллектив приобрел огромную популярность среди местного населения, среди рабочих Урала, на фронте, в частях Советской армии, где артисты театра были частыми и любимыми гостями. В годы эвакуации театр создал две новых постановки, имевших большое значение в его дальнейшем развитии. Это были балет Хачатуряна «Счастье», получивший позже во второй редакции название «Гаяне», и опера Коваля «Емельян Пугачев». Постановка Емельяна Пугачева явилась значительным достижением театра в работе над советской оперой. Особенный интерес коллектива и слушателей привлекали массовые сцены оперы, реалистически воплощавшие образ народа, восставшего против угнетателей, и красочные картины народного быта.

победой над германским фашизмом театр имени Кирова вернулся в Ленинград. Начался новый, особенно плодотворный период его деятельности. Вдохновляемый историческими постановлениями Центрального комитета партии по вопросам литературы и искусства, коллектив театра создал ряд замечательных, глубоко реалистических постановок, заслуживших высокое признание советской общественности. Успехом театра способствовал непрестанный приток свежих артистических сил. Показательно для высокого уровня культуры нашего народа то обстоятельство, что некоторые ведущие артисты пришли в театр непосредственно из рабочей самодеятельности. Таковы заслуженные артисты республики, лауреаты Сталинской премии Ярошенко, Лазовская. Видное место в коллективе заняли представители талантливой советской молодежи. Студентка Ленинградской консерватории, лауреат Сталинской премии Белла Коляда. Бывший военный моряк Бугаев. Артисты балета Нинель Петрова, Моисеева, Кургапкина, Макаров, Шатилов, Бельский, Брегвадзе. Руководящую роль в работе театра в послевоенные годы играют дирижеры Ельцин и Хайкин, режиссеры Шлепянов и Соковнин, художники Версаладзе, Константиновский. В борьбе за создание художественно-полноценного реалистического спектакля на современную советскую тему значительнейшим достижением театра явилась постановка оперы Кабалевского «Семья Тараса», премьера которой состоялась в ноябре 1950 года. Героическая повесть о советских патриотах, самоотверженно боровшихся с гитлеровскими оккупантами во имя свободы и независимости Родины, нашла горячий отклик среди слушателей.

впервые в нашем оперном искусстве нашел яркое и правдивое воплощение облик отважной советской молодежи, беззаветно преданной делу народа. Обаятельный образ комсомолки Насти, отдающей свою жизнь в борьбе с врагом, создала артистка-комсомолка Коляда.

В опере ярко показана глубокая проницательность и стойкость партийного руководства, объединяющего и направляющего силы советских патриотов на борьбу с врагом. Правдивый образ Степана, партийного работника, руководящего героическими советскими партизанами, создал артист Шашков.

Значительными достижениями отмечена в последние годы и работа балета. Наиболее яркими явлениями были постановки балетных произведений советских авторов. «Золушка» Прокофьева, «Красочная народная сказка Шурале» татарского композитора Яруллина, монументальный спектакль «Медный всадник» Глиера.

0: из цикла «На поле Куликовом». Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты кручи. Останови! Идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови. Из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь. Покоя нет. Степная кобылица несется вскачь.
1: Приглашаем вас послушать стихи Ивана Долгорукова. Представитель древнего княжеского рода Долгоруких, он писал стихи для себя и от скуки, в чем сам и признавался в своих стихах. Но стихи его вошли во все поэтические антологии конца XVIII – начала XIX веков. Стихи Ивана Долгорукова читает народный артист России Николай Мартон.
2: Ты хочешь знать меня? Изволь, мой друг, скажу. И с радостью тебе портрет мой покажу. Со всем, что Бог не дал, на сцену я предстану, пороков убирать моих отнюдь не стану. Так слушай же теперь, кто я, чей сын, чей внук, и в правде слов моих поверь мне без порук. Я мелкая кроха князей тех крупных, славных, из коих на Руси один во днях недавних великому царю велику правду рек. Не мне чета был князь и громкий человек. Всю жизнь свою провел в обычае угрюмом. Отечество был столб, отцу его был другом. Внук этого, мой дед, познал, как говорят, что вправду близ царя, близ смерти все стоят. Монарх его любил, вельможи величали, там сослан и казнен, и поминай, как звали. Жена его с ним все делила так, как друг, милей самой себя ей был ее супруг. Лишася в нем всего, в монахинях спасалась, и схиму восприяв, средь Киева скончалась. Отец мой и того уже к себе взял Бог, душою был богат, а счастьем убог. Моя почтенная мать тяжелый крест свой носит, в недугах изнурясь, вседневно смерти просит. А я, Жанно Тукурт, и гол так, как сокол, служа 18 лет, в 4-й класс вошел. Жена моя добра, люблю ее как душу, люблю, но и подчас трясу ее, как грушу. Детей вокруг себя привел Бог 8-6, но двух спросил назад, осталось только 6. Творец да будет им прибежище и сила, и что восхочет он, чтоб с ними то и было. За ним, уверен я, ничто не пропадет. Молитва, вздох, слеза все мзду свою найдет. Доволен будь, мой друг, ты север дословный. Займу тебя теперь я описью подробной всего того, что здесь своим могу назвать. Снаружи наперед начну я рисовать. Натура маску мне прескверну отпустила, а нижнюю челюсть так запасну припустила, что можно бы из нее по нужде, так сказать, в убыток не входя, другому две сточать. Глаз пара при больших, да под носом не вижу, то есть я близорук, лорнета ненавижу. Хоть ростом никогда не буду великан, но в рекрутский набор и мой годится стан. Вот все, что мне на крест природа положила. Увидим ниже, чем душонку снарядила. Но вместе все смешав, нельзя ей попенять, чтоб метила во мне товар лицом продать. Родитель мой меня воспитывал как должно. Учился я всему, чему придумать можно. Да что-то я на все тупенек смалу был. Иное не далось, иное позабыл. По мере лет моих прошел я все науки. На разных языках мололи мне ас, буки, латынь. Одну латынь по складу, по толкам твердил 7 битых лет. И все по пустякам. Что денег Бог пошлет, в минуту сосчитаю. А математики совсем, мой друг, не знаю. И сколько мастеров не смучил я за ней. Дошел до дележа и в пень стал у дробей. Учился фехтовать за дорогую цену и вечно попадал не в цель, а прямо в стену. Бивал все в барабан бои до одного, а ныне хоть убей, не помню ничего. В манеже 3 зимы меня не муштровали, к езде на лошадях всемерно приучали, но в суе затевать, чего нет на роду, не только что с коня, с клечонки упаду. Ты видишь, что я льстить немало не намерен, и так в моих словах, пожалуй, будь уверен. Учился я всему, но был успех в том плох, наука в стороне, а я стал скоморох, пляшу, пою резвясь, комедии играю и в знатных людях тем по нужде промышляю. Спасибо, что хотя на что-нибудь догож. До сих пор мой портрет со мною очень схож. Жаль только, что моя пропала штукатура. Посмотрим, чем внутри снабдила мать натура. Слыхал я от жены, что будто я умен. Быть может, что и впрямь в своем углу смышлен. Когда о чем-нибудь я с ней перебиваю, скажу без хвастовства, не все же повираю. Да в этом вслух нельзя признаться мне никак, а то ведь скажут все, какой-то он дурак. Пусть буду я таков, я, право, не сержуся за то, что в список ваш люд умный, не гожуся. Не чван ли я? О, нет. И если б знатен был, за всякий бы поклон поклоном я платил. Самолюбив ли я? К несчастью, очень много. И сей порок во мне, хоть школят очень строго, но что же делать с ним, коль слаб его унять? Во всех частях с собой кто может управлять? Я дик, тяжел и груб, но льзя ли быть иначе с развратными людьми, с такими наипаче, которым, говоря о правде каждый час, все бойся, как бы им не трафить камнем в глаз? Приятно ли встретить вдруг на рыцарской ходули того, кто в целый век не видывал и пули? Что хочешь, говори, бичуется вся кровь, когда иной подлец вздымает горду бровь, когда сам о себе и Бог весь, что мечтает, уверить хочет всех, что звезды он хватает. А ты, когда пред ним, как подлый раб, стоишь, внутри своей души волтын его ценишь. Я гибкости в себе немало не имею, в клубок ни перед кем свернуться не умею. Иду своим путем, как должность мне велит, и где споткнется ум, там совесть подкрепит. Я вспыльчив, но во мне дух злобы не гнездится, и мщением моя душа не возгорится. Коварствовать ни с кем не смышлю никогда, и с чувствами язык согласен мой всегда. Здоровьем не богат, однако же доволен, и слава Богу, я не очень часто болен. В герои не влечет меня мой тихий шаг, по склонности ушел от рыцарских отваг, не зная лучше, что из этих двух игрушек пырнуть ножом в углу или дать туза из пушек. По логике моей давно расположил, что так ли или сяк, да плохо, как убил. Мне мамкина твердя, вон батюшка князь Бука, пугнули так, что я боялся долго жука. А нынче, как уж стал немножко смышленней, так только лишь одних боюсь, мой друг, людей. И для того от них поодаль часто жмуся, из-за угла на их проказы я смеюся, подобно как в лесу громовою стрелой падет, разбит в щепы, кудрявый дуб большой. Громадою его весь мелкий лес разится, что прежде защищал, то вмиг стремглав валится. В то ж время деревца в кустарнике глухом, где чуть-чуть раздались стихии впря и гром, от солнышка в тени, от бурь в уединении разгневных небес, не чувствует волнений. Природа не дала мне больше сих даров. Весь тут, как видишь ты, и без обиняков. Но спросишь ты меня, чем в жизни наслаждаюсь и в праздности какой забавой занимаюсь. Мой друг, от карт меня уволить я прошу. Бастону жертвы я совсем не приношу. За зайцем по полям с собаками гоняться, сим правом сильного не мастер величаться. О, женщины, лишь вас с пристрастием люблю. За вас, для вас, по вас я многое стерплю. Лишь взвижу, где корсет, пропал душой и телом. Не думай, чтоб шутил, нет права, самым делом. Каких краев и лиц я женщину не зрю, готов для всякой храм и сердцем всех дарю. Премудрости богов, о ты, залог прекрасный, о женщины, какой не любит вас несчастный. При вас я и крохам сухого хлеба рад, без вас не надо мне и мраморных палат. Причины у всего просил я околотка, по что я весь не свой, как встретится красотка. Всяк бредит свой довод, а кажется, все врут, что нужды пусть меня Сердечкиным зовут. Купиду, верь, мой друг, никто не одолеет, и всяк из нас его по-своему лелеет. Да коли свет стоит и смертных род живет, от женщин нас ничто нигде не отвлечет. Все моды, проходя одна другой, менялись. Мужчины то в шишак, то в шали наряжались. Бывало, как изволь, везде без пошлин ври, а нынче сядь за стол и делай дель эспри. Век навек не придет, то вдруг затеют драться, то примутся пахать, хозяйством заниматься. Теперь же посмотри, когда весь мир вверх дном, мужчина за канва, а женщина верхом. Прости, я от моей материи отбился, но к слабостям людским отчасти устремился на тот один конец, чтоб делом показать, что тот же вкус всегда не может нас пленять. Итак, среди всего, что столь непостоянно, амур, хоть от тебя сердцам людским изъянно, амур, один лишь ты с адамовых времен дань брал и будешь брать со всех земных племен. Адам в раю один за Евой угонялся, потомство тем взманил, весь свет с тех пор влюблялся, но с той по временам и людям разнотой, что все любезны быть имели способ свой. Лет 300, например, назад тому я чаю, любовник не пивал, ах, я вас обожаю. Гулявною водой распрысканный синав славянским красотам не трафил бы на нрав. Детрейше Генрих сам не так бы полюбился, когда бы прочь усы и в фрачек нарядился. И так же вряд теперь понравится паша, который, сняв челму, проскачет антраша. Но, впрочем, всяк свою красоточку голубит. Владыка под венцом, мужик в отрепьях любит. За что же одного винить в любви меня? Желал бы посмотреть, кто ж в этом и не я. Я думаю, что ты, мой друг нелицемерный, доволен должен быть картиною столь верной. Прости, пора письмо на почту отсылать. В Москве всему свой час, боюсь опоздать. Люби Жанно, хоть он детина незадорный, но будет навсегда слуга твой всепокорный.
1: Стихи поэта

Его загорелое тело было худым, как щепка. Он был необычайно грациозен. То и дело он влезал в море и плавал, рассекая воду угловатыми легкими взмахами, как все мальчишки-рыбаки. Он взбирался на острые скалы, цепляясь за них шершавыми пятками. Ботинки он носил только по воскресеньям. И с радостным воплем бросался оттуда в воду. Отец его был рыбаком и имел небольшой виноградник. А Сальватора приходилось возиться с двумя младшими братьями. Когда мальчики заплывали слишком далеко, он звал их обратно. Когда наступало время скудного обеда, заставлял их одеваться, и они поднимались по горячему склону холма, покрытому виноградниками. Но на юге мальчики растут быстро. И вскоре он уже был безумно влюблен в хорошенькую девушку, которая жила на Гранде-Марино. Глаза ее были подобны лесным озерам, и держалась она, как дочь Цезаря. Они обручились, но не могли пожениться, пока Сальваторе не отбудет срок военной службы. И когда он первый раз в жизни уезжал со своего острова, чтобы стать матросом во флоте короля Виктора Эммануила, он плакал, как ребенок. Трудно было Сальватору, привыкшему к вольной жизни птицы, подчиняться теперь любому приказу. Еще труднее жить на военном корабле с чужими людьми, а не в своем маленьком белом домике среди виноградника, сходя на берег бродить по шумным городам, где у него не было друзей и где на улицах была такая давка, что он даже боялся их переходить. Ведь он так привык к тихим тропинкам, горам и морю. Он, вероятно, и не представлял себе, что не может обойтись без Искии, острова, на который он смотрел каждый вечер, чтобы определить, какая будет на следующий день погода. На закате этот остров был совершенно сказочным. И жемчужного на заре Везувия. Теперь, когда он их больше не видел, он смутно осознал, что они так же неотделимы от него, как любая часть его тела. Он мучительно тосковал по дому. Но труднее всего он переносил разлуку с девушкой, которую любил всем своим страстным молодым сердцем. Он писал ей детским почерком длинные, полные орфографических ошибок письма, в которых рассказывал, что все время о ней думает и мечтает о возвращении домой. Однажды он заболел, и его несколько месяцев продержали в госпитале. Он переносил это с немым терпением собаки, не понимающий, что происходит. Когда же он узнал, что болен ревматизмом и потому непригоден для дальнейшей службы, сердце его возликовало, так как теперь он мог вернуться домой. Его совершенно не беспокоило, вернее, он даже почти и не слушал, когда врачи говорили, что он никогда не сможет полностью излечиться от этой болезни. Какое это имело значение? Ведь он возвращался на свой маленький остров, который так любил, и к девушке, ждавшей его. Когда Сальваторе сел в лодку, встречавшую пароход из Неаполя, и, подъезжая к берегу, увидел на пристани отца, мать и обоих братьев, уже больших мальчиков, он помахал им рукой. В толпе на берегу он искал глазами свою невесту, но ее не было. Он сбежал по ступенькам, начались бесконечные поцелуи, и все они, эмоциональные создания, немного поплакали, радуясь встрече. Он спросил, где девушка. Мать ответила, что не знает. Они не видели ее уже 2 или 3 недели.

Вечером, когда луна светила над безмятежным морем, а вдали мерцали огни Неаполя, он спустился Гранде Марина к ее дому. Она сидела на крыльце вместе с матерью. Он немножко робел, так давно ее не видел. Спросил, может быть, она не получала письма, в котором он сообщал о своем возвращении. Нет, письмо они получили. И один парень с их же острова рассказал им о его болезни. Именно поэтому он и вернулся. Разве ему не повезло? Да, но они слышали, что ему никогда полностью не выздороветь. Доктора болтали всякую чушь, но он-то хорошо знает, что теперь дома он поправится. Они помолчали немного, затем мать слегка подтолкнула дочь локтем. Девушка не стала церемониться. С грубой прямотой итальянки она сразу сказала, что не пойдет за человека, недостаточно сильного, чтобы выполнять мужскую работу. Они уже все обсудили в семье. Ее отец никогда не согласится на этот брак. Когда Сальватор вернулся домой, оказалось, что там уже и раньше все знали. Отец девушки заходил предупредить о принятом решении. Но у родителей Сальватора не хватило духу рассказать ему это. Он плакал на груди матери. Он был неимоверно несчастен, но девушку не винил. Жизнь рыбака тяжела и требует силы и выносливости. Он прекрасно понимал, что девушке нельзя выйти замуж за человека, который, может быть, не сумеет ее прокормить. Он грустно улыбался, глаза у него были, как у побитой собаки, но он не жаловался и не говорил ничего плохого про ту, которую так сильно любил. Через несколько месяцев, когда он уже обжился, втянулся в работу на отцовском винограднике и ходил на рыбную ловлю, мать сказала, что одна молодая женщина из их деревни не прочь выйти за него. Ее зовут Асунта. Она страшна, как черт, заметил он. Асунта была старше его. Ей уже было лет 25, не меньше. Жениха ее убили в Африке, где он отбывал военную службу. Она скопила немного денег, и если бы Сальваторе женился на ней, купила бы ему лодку. К тому же они могли бы арендовать виноградник, который по счастливой случайности пустовал в это время. Мать рассказала, что Асунта видела его на престольном празднике и влюбилась в него. На губах Сальваторе появилась его обычная нежная улыбка, и он обещал подумать. В следующее воскресенье, облачившись в грубый черный костюм, в нем он выглядел намного хуже, чем в рваной рубахе и штанах, которые обычно носил, он отправился в приходскую церковь к обедне и пристроился так, чтобы хорошенько разглядеть молодую женщину. Вернувшись, он сказал матери, что согласен. И так они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившемся среди виноградника. Теперь Сальваторе был огромным, нескладным верзилой. Он был высок и широкоплеч, но сохранил свою мальчишескую наивную улыбку и доверчивые глаза. Держался он с поразительным благородством. У Асунты были резкие черты и угрюмое выражение лица, и она выглядела старше своих лет. Но сердце у нее было доброе.